0: Молодежный эфир.
1: Мы продолжаем эфир на радио ВОС «Молодежный экспресс». А сегодня у нас в гостях, я напомню, вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по пароплаванию и мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя нам рассказывает много что интересного, и как раз мы остановились на том, что Варя делает в свободное время. И у меня тут как раз возник такой вопрос. Варя, расскажи, пожалуйста, слушателям радио ВОС, какими технологиями, приложениями или гаджетами ты пользуешься в быту, в учебе, ну, чтобы максимально быть независимой. Вот ты рассказывал, что ты книги читаешь. Расскажи поподробнее, какие устройства ты используешь?
2: Ну, я использую обычный телефон, часы умные, наушники. Вообще моя любимая вещь. У меня еще есть брайлевский дисплей, которым я пользуюсь не сильно часто, потому что, например, на учебе у нас в основном учебники на бумажных носителях.
1: Вы обучаетесь по Брайлю, правильно, в школе?
2: Да, да. Но иногда мне хочется почитать, я там могу дисплей взять. Или, например, я что-то читаю в телефоне, и мне на слух я не могу воспринять какие-то вещи. Я пользуюсь VoiceOver'ом. Это программа для озвучивания элементов на экране. Если я с помощью VoiceOver'а что-то понять не могу, например, на английском, я могу взять дисплей и с помощью него попробовать что-то понять.
1: То есть ты подключаешь дисплей к смартфону?
2: Да, просто по Bluetooth, да. А так в основном у меня просто часы, телефон и наушники.
1: А компьютер ты используешь?
2: Нет. А почему? Не знаю, почему? Я хотела все время купить, но что-то... Да я бы сказала, что пока да.
3: А расскажи, какие ты любишь выбирать жанры книг, что слушать?
2: По школе обычно классика. В последнее время я читала Паустовского много, потому что нужно, например, к экзаменам подготовиться, но мне это и самой было интересно, потому что у него все рассказы очень реалистичны.
3: Для души?
2: В целом, это и для души тоже. Когда-то я люблю читать просто что-нибудь летнее, например, беру, открываю те же Яндекс.Книги, ну или вообще сезонные. Открываю Яндекс.Книги и читаю первое, что мне попадется.
3: Ты упомянула, что любишь парфюмерию и собираешь коллекцию. Я просто тоже собираю коллекцию.
2: Это уже интересно.
3: Давай это обсудим. Как много у тебя... уже
1: экспонатов.
3: Экспонатов в коллекции.
2: Больших флаконов, я думаю, около 29-30.
1: Что, Марьяна, поборола тебя, Варя? Нет?
3: Примерно. Примерно так же.
2: Пробники у меня есть там, например, по 1,5 миллилитра. Я, например, на рандеву, там, аромабутик, вот эти магазины, я заказываю очень часто пробники. И у меня там их уже, наверное, штук 70 набралось. Вот. И... Еще хочется очень много.
3: Я понимаю, хоть можно и бесплатно в магазин сходить, да, вот все это послушать, но пробник — это надежнее, ходить никуда не надо. Можно несколько раз сделать подходов, да.
2: Проблема в том, что, например, в магазинах очень мало тестеров. Я заметила сейчас такую вещь, что в той же Литуаль, например, очень мало всяких тестеров. Я тут была в аэропорту Краснодара еще, и там был дьюти-фри. Когда я возвращалась из Алушты. И там стоял аромат, о котором я очень мечтала. Я очень мечтала его послушать, потому что там очень интересные ноты. От Каролины Эрейра появился новый аромат «Ла Бомба». И там есть нота «Питахай». И мне очень интересно, что это вообще из себя представляет. Мне еще его тут сказали, что он очень классный. Я подхожу с мамой, она мне такая: «О, он есть». Я говорю: «А послушать-то можно?» Она говорит: «Пробника нет, только стоят уже флаконы».
1: Кто-то унес, видимо.
3: Так и у нас и появляются в коллекциях флаконы без затеста даже.
1: С надписью «тестер», да?
3: Нет, которые мы купили вслепую, что называется.
2: Ой, я уже этого никогда не делала. Мне один раз хватило. Я больше так не делала. Я покупаю миниатюрки, я покупаю пробники. Вот я, например, сейчас очень хочу эту лабому купить в формате пробника, там, 1,5 миллилитра.
1: Угу. А есть какие-то любимые ароматы, прям, которые вот особенно нравятся? Какие?
2: У меня есть аромат, которым я могу пользоваться каждый день просто. Но у меня есть одна фишка, что я, когда мне понравился аромат, почему-то либо его снимают с производства, либо он дорожает в 2 и более раз. Происходит именно вот так.
3: А какой это аромат твой
2: любимый? У меня любимый аромат — это Carolina Herrera. И у них есть линейка Good Girl, и там именно Supreme.
3: Которая в виде туфельки.
2: Да, в виде туфельки, но она черная с блестками, по-моему. Mm-hmm. Вот это вот прям моя любимая.
1: А ты вот говорила, что ну, книги слушаешь, а музыку ты слушаешь?
2: Да.
1: Какую?
2: Бывает.
1: Есть любимые?
2: Абсолютно разную. Угу.
1: Ну, разную. Приведи пример там. Я не знаю,
2: ну, могу начать слушать. Да вообще хоть как. Могу иностранное слушать, могу русское слушать. Могу слушать поп, могу рок слушать. Вообще без разницы.
3: А танцы? Любишь?
2: Нет.
3: Почему? На школьные дискотеки не посещаешь?
2: Один раз побывала, поняла, что с меня хватит, я не буду больше туда никогда приходить. Мне это скучно, мне это неинтересно. Общаться толком мне было не с кем, поэтому вот.
1: А до эфира мы с тобой разговаривали о твоем будущем. Ты планируешь пойти в 10-11 класс, а потом как ты планируешь распорядиться своей судьбой? Куда ты хочешь пойти учиться? Думаешь, а есть какие-то, варианты, да, между которыми ты выбираешь?
2: Ну, я тут что-то задумалась насчет того, что получить образование массажиста ради того, чтобы потом просто оно было.
1: Угу.
2: Ну, это такой вариант просто, чтобы было. Может быть, пойти на адаптивную физкультуру. Тоже есть такая возможность. Но пока больше ничего не придумала.
3: Ну, ты
2: пока вот думаю.
3: Планируешь связать свою жизнь дальше, вот,

0: этих всяких, которые предлагают курсы абсолютно разные.
1: А ты любишь учиться, да?
0: Которых вот, ну, да.
1: То есть...
0: Смотря чем хотя. Я не люблю гуманитарные предметы, они у меня вызывают просто неприятные чувства. Точнее, нет, я люблю гуманитарные предметы, только английский и только географию. Остальное я все не люблю. Мне, вот математика, физика, это да, это я люблю. Это интересно.
1: Я хотела заметить, что география, знание географии и английского языка для спортсменки международного класса — это очень хорошие, мне кажется,
0: навыки.
1: Я скажу
0: так, я английский не знаю.
1: Не знаешь?
0: Нет.
1: А не пробовала, когда вот на соревнования ездишь, с кем-то пообщаться, поговорить? Потренировать свой английский.
0: Ну, особо мне было некогда, но я помню одно самое интересное вещь. Я была в Мексике, и там была волонтер, которая могла меня отвезти в раздевалку. Ну, то есть мне надо было переодеться. У меня вылетело из головы, как по-английски раздевалка. То есть я помню, как примерочная, но я же не, ну, скажу хорошо, я примерочная, что дальше? Непонятно. Может, поймут, не поймут, не знаю. Еще с американским вариантом это вообще все, я не знаю.
1: Да, в общем, как ты вышла из ситуации?
0: Да я никак не вышла, она меня поняла. Приходим, она мне говорит, что это bedroom. Ну, то есть я подумала, что это спальня. Я стою такая у двери, что происходит?
1: Где я?
0: Потом я зашла, захожу, а там ванная. Мне так стало смешно, но вы ничего себе. Вы говорите, вместо ванной спальню, я туда захожу, там оказывается ванная.
1: Может, она тоже не носитель языка?
0: Вот я испугалась, но я-то поняла сразу это.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты переносишь вот такие длительные перелеты? Потому что все-таки в Мексику, например, лететь, это же очень долго и несколько рейсов.
0: Да, вот это как раз сложная тема. Потому что, например, когда я летела в Мексику, мне нужно было долететь из Екатеринбурга до Москвы. Это, ну, примерно 2 часа 30 минут. Ну, примерно. То есть я до туда долетела и всю ночь просидела в аэропорту. Потом я полетела из Москвы в Стамбул примерно 4,5 часа. Потом в Стамбуле что-то около часов 9. Просто в аэропорту. Но там хорошо хоть был бизнес-зал, в который мы пошли. Ну, понятно, за плату. И потом вот самое сложное, это было из Стамбула в Мехико. Там было 14 часов, но мы по итогу в самолете провели около 17 часов, потому что у нас была аварийная посадка в Амстердаме. И самое интересное, что когда мы приземлились в Амстердам, нам за где-то полчаса об этом сказали на английском, что у нас проблемы с GPS, там такое что-то. По итогу мы сидим в самолете и уже говорят, там, через 10, там, через 20 минут полетим. Уже потом дошло до 50 минут. Вот когда мы прилетели, мы поняли, что мы опоздали на свой самолет из Мехико в Гвадалахара. Нам пришлось в аэропорту находиться 9 часов. Мы купили билеты и полетели уже до Гвадалахара примерно за полтора часа. Но это для меня было очень тяжело. Ну, как и для всех остальных, кто туда летел. Потому что разница в Мексике с Екатеринбургом по времени 11 часов составляет. Я приехала когда домой, мне было очень сложно восстановить свой режим.
1: Ну, это прям такой тяжелый перелет, который занял несколько дней, да, получается?
0: Ну, получается, да. Вот в Сингапур я летала, там было проще. Мы летели из Москвы в Абу-Даби, там... часов 5 где-то. Потом часов 12 или 9, да, часов были в Абу-Даби. И потом летели из Абу-Даби в Сингапур около 7-8 часов, я уже не помню.
1: Ты, наверное, читала, да, все это время?
0: Да. Я читала, слушала музыку. Просто сидела.
1: А ты вот уже посетила много стран, да, за границей. В какую хотела бы вернуться как турист?
0: Ну, знаете, я посетила с помощью плавания только пока две страны.
1: Две страны.
0: Это Мексика и Сингапур. В Мексику бы я ни за что не вернулась, потому что мне не понравился климат. Мне было очень тяжело, потому что там

0: днем было 37 градусов, когда мы находились, и палящее солнце. Утром было прохладнее, а вечером были грозы и холодно, и очень сильные дожди. Было довольно тяжело, но плюс еще вот время. В Сингапуре мне понравилось намного больше. Там было и днем, и ночью, по-моему, 29 градусов.
1: Комфортно, да?
0: Но там очень сильная влажность. Как будто хамам какой-то. И там очень было интересно. Мне понравилось просто вот эта необычная погода для меня. Но я все соревнования ходила и говорила о том, что я хочу гулять. В итоге вечером после последнего заплыва мы пошли гулять. Я прошла 15 минут, поняла, что ко мне прилипает футболка, ко мне прилипают шорты, потому что там такая влажность, как в хамаме.
1: И ты передумала гулять?
0: Ну нет, я прошла еще. А последний день было самое веселое. Мы объехали 3 магазина Apple.
1: Да. Ты что-то что прикупила я
0: очень,
1: себе?
0: Я очень хотела определенные наушники. Их там не было, потому что их разобрали. Они были самые новые. Я так расстроилась просто. Потом я уже в Абу-Даби. У нас там была пересадка где-то полтора часа или два, я не помню уже. И там в Duty Free, или как этот магазин называется, короче, оказались наушники вот эти, которые я хотела. Мы бежали, брали эти наушники. Мы их по итогу взяли.
1: Мечта осуществилась.
0: Да. Ну, понятно, я там еще два аромата купила.
1: Приложение к наушникам.
0: Один, который... Ну, нет, точнее, два аромата я купила до этого. Еще купила кроссовки.
1: Угу. Два а аромата я купила. Ли что-то, ну, какие-то достопримечательности посмотреть вот в Мексике, в Сингапуре?
0: В Мексике вообще нет, мы там не гуляли. Потому что было очень мало времени. В первый день мы просто пытались как-то акклиматизироваться. Потом...
1: Ну и разница во времени, да, я так понимаю, да, все-таки очень существенно влияет.
0: Больше после этих перелетов. Там классификация международная, старты. В общем, ничего не получилось. А в Сингапуре, ну, мы сходили до парка. Еще я погуляла по торговому центру, который находился прямо в отеле. Там был 5-звездочный отель, и в нем 3-этажный торговый центр. Это было очень необычно для меня. Там очень много разных продуктов, например, было, которые у нас сейчас достать очень сложно. Я просто очень люблю киндер. Там оказалось разные все эти от него
1: вкусности. В смысле, само яйцо, да, любишь?
0: Нет, я люблю
1: шоколад.
0: Определенную вещь, да. Я люблю шоколад, но больше всего я люблю от киндера Макси Кинг. Вот это самая любимая моя вещь. Там пироженка у нее... Вверху орехи, а внутри карамельная начинка. Это я прям люблю.
1: А ты вообще сладкоежка?
0: Особо нет. Но я обычно сладко ем только, когда у меня стресс. Так обычно очень редко. Ну или когда у меня все нормально, я могу там пойти что-нибудь вкусное съесть, но не более того.
1: А есть ли у тебя какая-то вот диета, запреты, как у спортсменки?
0: Ну, пока что нет.
1: Все разрешает кушать?
0: Пока что да. Еще я очень люблю кофе. Но я его пью очень редко.
1: А какой ты, ну, именно кофе, там, американо, капучино?
0: Я люблю американо. Чисто американо, желательно покрепче максимально.
1: Оно тебя бодрит?
0: Нет. Мне наоборот спать хочется.
1: Наоборот спать хочется.
0: Я это пью, чтобы расслабиться, и мне хорошо.
1: А бывают такие дни, когда вот, ну, прям вообще не хочется идти на тренировку? И можно ли вообще пропустить тренировку? Или такого не бывает никогда?
0: Такие дни у меня бывают. Я бываю очень зла. Я встаю, думаю о том, что я ничего не хочу, меня все злит. Ну, я просто беру и иду, потому что я понимаю, что, ну, пропускать просто нельзя, потому что, ну, как я тогда достигну своих целей?
1: Да, действительно, это прям очень важно быть таким целеустремленным.
2: Ну да, и волевым. И спортсмен волевым. Без силы воли никуда.
1: И прям ни одного случая не было, чтобы ты пропустила, когда тебе было лень.
0: Я пропускала... Нет, из-за лени я не пропускала, я пропускала по болезни, но уже когда прям понимала, что мне совсем плохо. А вот. Ну, и были ситуации, когда, например, у нас как-то сломалась машина, и не было возможности просто приехать, уже поздно прям было.
1: А ты живешь в городе?
0: Я живу в Екатеринбурге, а тренировки у нас в Пышме. Пышма — это, ну, как город-спутник Екатеринбурга, то есть для того, чтобы доехать до тренировки, нужно проехать около 12 километров. Это не сильно долго, но вот нужно. И у нас, если ехать от дома до тренировки на общественном транспорте, у нас это очень неудобно просто.
1: А школа, я так понимаю, тоже в Верхней Пышме находится?
0: Школа, да, находится в Верхней Пышме. От школы до бассейна около 5 минут.
1: А, то есть можно, в принципе, пешком добежать?
0: Ну, нет, лучше на машине, я не успеваю никогда. У нас там, потому что школа заканчивается в 14:10, а тренировка в 14:20, нам уже там просто успеть бы хотя бы 30 минут.
1: Купальник одеть успеть, да? А, Варя, если бы ты могла вернуться назад во времени и дать совет самой себе в самом начале спортивного пути, что бы ты себе сказала?
0: Не паниковать по каждому поводу.
2: А ты потому была что... паникёршей?
0: Ну, я бы сказала, что я, когда у меня, например, на тренировке что-то не получилось, например, я очень сильно начинаю из-за этого переживать. И по итогу получается, если у меня что-то не получилось, то потом не получается все из-за этой паники, которая мне мешает действовать. Делать какие-то вещи.
1: А ты, ну, вот если, например, где-то отдыхаешь, там, на водоеме плаваешь?
0: Ну, я вообще очень редко где-то отдыхаю. Ну, когда, например, вот я в этом году была с семьей в бассейне в открытом, в Среднеуральске у нас есть банный комплекс, там есть открытый бассейн, есть закрытый бассейн, около 15 метров, и есть джакузи и баня, и, точнее, нет, сауна и хамам. Ну, я плаваю. Обычно я очень этого опасаюсь, потому что я не могу, например, у меня там есть сестра, есть папа, я при них плавать не сильно люблю вообще в целом.
1: Ну, почему? Потому что ориентиров нет, сложно на открытой воде плавать?
0: Нет, просто не люблю. Почему-то мне кажется, что это не очень как-то хорошо. Я начинаю сомневаться уже в себе, насколько я хорошо это делаю.
2: Что они будут оценивать, сейчас посмотрят.
0: Да, что-то кажется, вот я тут плохо делаю, там плохо делаю.
1: А сестра старшая у тебя или младшая?
0: Младшая, она занимается спортивной аэробикой.
1: О, две сестрички-спортсменки.
0: Ну да.
2: А на море ты бывала?
0: Да, я была на море довольно много раз. Первый раз я ездила.
2: Морская вода и волны.
0: Морская? Мне нравится. Но я в Турции, например, была 4 года. Но я уже толком не помню. И, собственно, спортсменом я тогда не являлась. Но мне там понравилось. А потом я 4 раза с семьей ездила на машине в Анапу. Точнее, в Витязево.
1: Из Екатеринбурга, да, вы ездили?
0: Да, мы ездили на около 2700 километров или 2500 километров. Мы с семьей вообще очень любим путешествовать, когда это возможно. Но сейчас, в последнее время, конечно, это уже очень сложно. Но раньше, например, мы ездили на озера с ночевой, на море, мы ездили на машине. Мы вообще очень любим передвигаться, куда-то ездить, какие-то впечатления получать. И когда у нас еще был с сестрой не такой график, как сейчас, да, мы, например, летом отдыхали, мы ездили на море. Вот, и было очень круто.
2: А сейчас
0: на озера мы тоже ездили.
2: Из-за жесткого графика тренировок не получается теперь.
0: Сейчас я никуда не езжу, я бы сказала, кроме здоровья.
1: Только на международные соревнования, да?
0: И... Ну, в смысле, с семьей я уже редко куда-либо езжу. Например, к бабушке могу поехать. А, вот. Она у меня живет в поселке, 125 километров нужно ехать. Мы там, например, в субботу после тренировки моей выехали, и в воскресенье вечером приехали.
1: А есть у вас домашние животные?
0: Да. У меня есть кот.
1: Кот.
0: Ему 10 с половиной лет.
1: Как его зовут?
0: Его зовут Томас. Но я его сейчас называю Томасик почему-то, я не знаю.
1: Как называешь?
0: Я его называю Томасик.
1: Томасик.
0: Да. Так-то он Том вообще. Он Том, Томас, ну, как обычно, по-разному, короче, называют. А, вот, он, по-моему, британский, ну, какая-то смесь.
1: Угу.
0: То есть у него нет документов.
1: Документы, это, усы, лапы, хвост.
0: Ну, да.
1: Варя, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала молодым ребятам, которые прямо сейчас ищут себя, сомневаются в своих силах или боятся сделать первый шаг к мечте?
0: Надо пробовать себя, если есть такая возможность.
1: Пробовать и ничего не бояться. Самое главное, не паниковать, мне кажется, правильно?
0: Да, это да, обязательно.
1: И все получится.
0: Это очень мешает.
1: Ну что ж, к сожалению, наш эфир не спеша подходит к своему завершению. Варя, огромное тебе спасибо за то, что нашла время и возможность прийти к нам в программу «Молодежный экспресс». Мы от всей души хотим поздравить наших радиослушателей и тебя в том числе с ближайшим Днем молодежи, 27 июня он состоится. Поздравляем тебя с окончанием 9 класса. Надеемся, что у тебя впереди большое будущее. Мы будем за тобой приглядывать.
2: Да, приходи делиться своими рекордами.
1: Успехами, да. Я думаю, что через год мы тебя снова позовем и уже обсудим, каких успехов ты добилась еще и что ты будешь делать дальше. Спасибо тебе большое.
0: Вам тоже спасибо большое. Было очень приятно.
1: Спасибо. Эту программу провели для вас Мария Арнопольская и Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
2: Всем пока.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день, день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: «Тряхнем стариной» — авторская программа Сергея Андреева. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС музыкальная программа «Тряхнем стариной». Сегодня мы вновь с вами говорим, как и в прошлой программе, о Михаиле Ножкине. Немножко подробнее расскажу о его работах в кино, потому что многие его знают только как артиста. Даже и не знают, что он стихи к песням писал. Ну, кто-то, наоборот, не знает, что Михаил Ножкин много снимался в кино. Снимался он в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента» в роли Павла Синицына, «Освобождение» в роли Ярцева, «Хождение по мукам» в роли Вадима Петровича Рощина, «Юность Петра» и «В начале славных дел» в роли Бориса Голицына. В фильме «У озера» режиссера Сергея Герасимова он снялся вместе с Василием Шукшиным. Главную роль сыграл в мелодраме 1969 года «Каждый вечер в 11». В фильмах звучат песни на его стихи, но всегда все бывает по-разному. Например, фильм «Каждый вечер в 11», он там играет главную роль, а песни не на его стихи. Зато во многих других фильмах, в которых он не снимался, звучат песни на его стихи. За сценарий к документальному фильму «Ради жизни на земле» Михаил Ножкин получил государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Является одним из авторов сценария к сказке «Золотые рога», которую поставил Александр Роу. Ну и, как я уже говорил, в фильмах звучат периодически песни на его стихи. Вот сейчас мы услышим песню из фильма «Сибирячка». Музыку к фильму писал композитор Андрей Эшпай. Песня называется «Радость ты моя». На пластинку песню записали Светлана Рязанова и Евгений Щеглов, а мы будем слушать фонограмму из фильма. Точно не знаю, кто это поет. Есть у меня сомнения в том, что это голос Светланы Рязановой. В общем, точно не знаю, кто поет. Давайте послушаем эту песню из фильма «Сибирячка».
5: Как же сладить нам с собой? Захлестнула нас

каждый раз в стороны разводят нас.

глаз плачь, слезы не прячь. Много есть друзей вокруг.

0: конечно, песни на стихи Михаила Ножкина не только в кино звучали. Вот, например, русский текст к песне «Диксилент», автором музыки на пластинках в советское время указывался Марино Марини. Может быть, это так, а может быть, он просто пел эту песню. Так или иначе, на русском языке эту песню исполнит нам сейчас Ара Арсенян, а русский текст Михаила Ножкина. «Диксилент».
1: Диксилент в начале века в гости к нам пришел. Диксилент повсюду почитателей нашел. Диксилент, тут планета сразу же сдалась и куда-то понеслась. Завертелась в ритме Диксилента. Диксилент звучит зимой и летом и весной. Диксилент веселый ритм и очень озорной. Он к нам в юности пришел со старых кинолент. Совершенно новый Диксилент. Полонезы, минуэты в прошлое ушли. Вальсы, польки, кракаляки замерли вдали. И фокстрот, и даже румба сникли вдруг момент. Не сдается Диксилент. Диксилент живет и не сдается. Ритмов модных, ритмов новых нам теперь не счесть. Хали-гали, басанова, твист и шейки есть. Но спешит к нам до сих пор со старых кинолент озорной веселый Диксилент. Диксилент в сердцах у человечества стучит. Диксилент на юге и на севере звучит. Диксилент предпочитают запад и восток. Все танцы

Вместе с Василием Соловьевым-Седым Михаил Ножкин написал оперетту «Насильно мил не будешь». Он писал текст, Василий Соловьев-Седой – музыку, а Ножкин – текст. Написана оперетта по комедии Григория Квитко-Основьяненко «Шельменко Денщик». И мы услышим сейчас арию «Присеньки» из оперетты «Насильно мил не будешь». Давайте послушаем.

0: У Михаила Ивановича много наград, орденов. Конечно, он и народный, и заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель культуры Польши. В 1975 году эту награду он получил. Скажу еще, что в 2017 году он получил орден Серафима Саровского. Пожелаем Михаилу Ивановичу крепкого здоровья, творческих успехов. И в завершении программы, уже подходит программа к концу, конечно, обо всех творческих, так сказать, делах Михаила Ножкина в таких двух коротких программах не расскажешь, но зато мы с вами послушали некоторые песни на его стихи, вспомнили некоторые его роли. Прозвучит песня «Пока стучат часы». Она тоже написана к фильму. Фильм называется «Пока бьют часы». Музыку к фильму писал Владимир Шаинский, с которым тоже неоднократно сотрудничал Михаил Ножкин. Мы услышим песню в исполнении Майи Кристалинской, хотя в фильме поет не она эту песню. Но, тем не менее, Майя Кристалинская – юбиляр этого года. Я обещал, что мы периодически...
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального правления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей. Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для вокальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мари-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на двух площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победители и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В российской школе подготовки собак-проводников ВОЗ прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ и «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОЗ состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОЗ. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОЗ и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОЗ-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

меж изыбистых полей. По горам зеленым скаты с гарком гулких дупелей вяжут кружево над лесом в желтой пене облака. В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка. Светит зелено в сутемы под росою тополя. Я пастух, мои хоромы в мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы на кивливом языке, духовитые дубровы кличут ветками к реке. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алые зори, причащаюсь у ручья.

Матушка в купальницу по лесу ходила, босая с подтыками по росе бродила, травы ворожбины и ноги ей кололи, плакала родимая в купырях от боли. Недознамо печени судорога схватила, охнула кормилица, тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи, сутемень колдовская счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове, выбираю удалью и глаза, и брови. Как снежинка белая в просени я таю. Так судьбе разлучнице след свой заметаю.

родные, мчусь я лентой быстрей. Эй, вы, соколы родные, выносите поскорей! Низкорослая слободка в повечерешнем дыму заждалась меня красотка в чародейном терему. Светит в темень позолотой размалевана дуга. Ой, вы, санки, самолеты, пуховидые снега! Звоны резки, звоны гулки, бубенцам в шлее не счет, а как гаркну на проулке, выбегает весь народ. Выйдут парни, выйдут девки славить зимние вечера. Голосатые запевки не смолкают до утра.

Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.

черная, потом пропахшая выть. Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечерней льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны. Тихо на корточках в пятнах зари слушают сказ старика-косари.

Да вдали, на кукане реки, дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь,

Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чисто четверговой над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь, или к безумию правишь бег. Помоги мне сердцем вешним долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровней, ветку вербы на узду. Может быть, к вратам Господним сам себя я приведу.

Каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Я люблю родину. Я очень люблю родину. Хоть есть мне грусть и ивовая ржавь, приятно мне свиней испачканной мордой и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен вспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. Как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. Синий свет. Свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь, старый добрый заезженный пегас. Мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя словно август, льется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну,

Видно, так заведено навеки. К 30 годам, перебесясь, все сильней прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая, и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе, и теперь, когда грустит шарманка, не могу не думать, не робеть. В голове болотной бродит омут, и на сердце изморозь и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала. Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного глупого поэта привела ты к чувственным стихам. Ну и что ж, пройдет и эта рана, только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.

Года текли, года меняют лица, другой на них ложится свет. Мечтатель сельской я в столице, стал первокласснейший поэт. И заболев писательской скукой, пошел скитаться я средь разных стран, не веря встречам, не томясь разлукой, считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь. Я понял, что такое слава, и потому мне в душу грусть вошла, как горькая отрава.

Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь. Избы забоченились, а и всех-то пять. Крыши их запенились в заревую гать. В окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом.

Заря окликает другую, дымится овсяная гладь. Я вспомнил тебя, дорогую, моя дряхлевшая мать. Как прежде, ходя за пригорок, костыль свой сжимая в руке, ты смотришь на лунный опорок, плывущий по сонной реке, и думаешь горько, я знаю, с тревогой и грустью большой, что сын твой по отчему краю совсем не болеет душой. Потом ты идешь до погоста и в камень, уставив в упор, вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестер. Пускай мы росли на живые, а сестры росли, как май, ты все же глаза живые, печально не подымай. Довольно скорбеть, довольно, и время тебе подсмотреть, что яблони тоже больно терять своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, как вешние звень поутру. И мне, чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру.

Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьи шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.

Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок зыбучий. Вот при такой же луне, без слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит, кто позабыл, грустно стою я, как странник гонимый, старый хозяин своей избы. Молча я комкаю новую шапку. Не по душе мне соболий мех. Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоились, все там будем. Как в этой жизни родей не родей. Вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю я людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал и, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой словно я вижу в последний раз.

Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес-почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала. У Калины за желтым прудом я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто шалелом, меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схожа! Снова выплыла боль души. С этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай! Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.

Свищет ветер, серебряный ветер в шелковом шелесте снежного шума. В первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась. Так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи. Тройка ль проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер. Серебряный ветер. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив. По равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланой. Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое? И станцуем вместе под тальянку трое.

приморозил ногу. Эх, и сам я нынче что ведь стал не стойко. Не дойду до дому с дружеской попойки. Там вон встретил Веру, там сосну приметил. Распевали мы песни под метель.

Я о своем таланте много знаю. Стихи не очень трудные дела, но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, о девушке, о звездах, о луне, но мне другое чувство сердце гложет, другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам.

Цветите, юные, и здоровейте телом. У вас иная жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня у нас в гостях очередной эксперт, которого я рад представить. Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга Сергеевна, добро пожаловать к нам в эфир уже не первый раз.
3: Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, слушатели.
2: Сегодня мы взяли такую достаточно интересную тему – игровые форматы в финансовом просвещении. Ну и, наверное, давайте начнем с того, что проведем некую грань, чем игровые форматы отличаются от традиционных уроков, лекций по финансовой грамотности, в чем их особенность?
3: На уроках и лекциях мы детям даем знания. А вот в формате игры мы эти знания переводим в умения. То есть в игре ребенок оказывается в ситуации, когда он становится человеком, который должен распорядиться личными финансами или коллективно, например, группой они играют, семью. И здесь им нужно позаботиться о семейных финансах. И тогда они знания, которые приобрели на занятиях, должны применить в игре. То есть на себя эту роль взять и в игре проявить эти знания. И тогда происходит закрепление знаний, происходит перевод в формат «я знаю, я делаю». В игре педагог может поправить, в игре дети могут получить новый опыт. Если они, например, действовали неверно, и результаты игры их не устраивают, то в следующий раз они уже будут действовать по-другому. То есть игра – это безопасное пространство, когда мы можем попробовать, что-то не получилось, поправить, но уже потом в реальной жизни применить, имея эти умения.
2: Для меня форматы игры, они, наверное, самые интересные. И я думаю, что в целом вот сейчас тенденция на геймификацию всех сфер жизни, она присутствует и в финансах в том числе. Но если мы говорим про детей, подростков, ну, особенно, наверное, такой школьный, ранний школьный возраст, все-таки для детей игровая деятельность, она одна из доминирующих. Вот с какого возраста это эффективно делать? Да? Ну, на какой возраст рассчитаны эти методики? От какого периода мы можем начинать?
3: Ну, во-первых, в дошкольном периоде мы вообще все преподаем через игру. Когда я прихожу на занятия к дошкольникам, я приношу не только мультфильмы, ну, конечно, веселую презентацию, но я приношу, например, реальную копилку прозрачную. Мы разглядываем, что туда Миша положила. Миша вообще-то думает, что не только денежки туда надо складывать, но и пуговички симпатичные, понимаете, шарики цветные, потому что все, что красивое, он считает, что это денежки. И дети с позиции, а мы знаем, мы сейчас Мише объясним, вот мы играем в игру, когда мы Мише объясняем, что это не так, мы Мишу очищаем как копилку, мы Мишу снова наполняем монетками, а все, что не является денежкой, мы оставляем в коробочке. Это тоже игра на самом деле. И, естественно, в дошкольном возрасте и в начальной школе дети там, от 5 до 10 лет лучше всего в игре познают форматы финансовой грамотности, да и любых наук. И нам в помощь здесь не только игры, но, например, мультфильмы. Очень хотелось бы порекомендовать, например, мультфильм «Богатый бобрёнок». Это разработка совместная в проекте Минфина России по повышению финансовой грамотности. Но особенность этого мультфильма как раз в том, что он останавливается в процессе показа два раза каждой серии, и дети вместе с родителями или с педагогами принимают решение, как должен действовать герой. И получается, что у каждого мультфильма 4 варианта финала, 2 или 4 бывает, и дети осмысляют, а правильно ли действовал главный герой, вот бобрёнок, а у него все получилось, а почему не получилось, а может быть, мы неправильное решение приняли. И таким образом дети понимают, что ту информацию, которую они получили в процессе занятия, они вот тут же применили и посмотрели, как оно работает. И это очень хорошо вовлекает их, пробуждает интерес, дает им возможность быть более смелыми в своих поступках, проявить свои знания, каким-то образом их трансформировать. В процессе можно поменять свое мнение, например. И это безопасно. Это ты не потеряешь реальные деньги, а ты можешь посмотреть, как это будет. Или, например, как герой на это отреагирует. Поэтому форматы игры разные. Есть онлайн-игры, есть мобильные игры, есть настольные игры. Но, кстати, мы не ограничиваемся начальной школой, и я сегодня расскажу об играх, которые для подростков от 10 лет замечательно работают. И даже есть у нас разработки для подростков там, до 16 и выше.
2: Ну, я предлагаю как раз уже перевести разговор в такое практическое русло и поговорить о конкретных видах, форматах. Действительно, я думаю, на каждый возраст мы можем что-то подобрать, и взрослые прекрасно играют там в денежный поток, монополию, и тоже, я думаю, на примере этих игр чему-то обучаются, вполне возможно. Ну и, конечно, вот мультфильмы, компьютерные игры, ну и в целом какие-то ролевые игры на тему финансов, их можно применять, наверное, для любой аудитории. Вот если говорить про школьников, там, средней школы, здесь, ну, наверное, какие форматы вы бы порекомендовали? Можем даже с конкретными примерами.
3: Ну, средняя школа у нас, это ребята от 10 лет, но в этом возрасте мы с ними играем в игры, которые направлены на прокачивание условных знаний с точки зрения применения в семейном бюджете, распределения личных финансов, анализа тех возможностей, которые у них есть, использование своих карманных денежных средств, использование тех материалов, которые направлены на, например, выплату налогов, страхование жизни и так далее. Игры для подростков ориентированы на то, чтобы они знали, как не попасться на уловки мошенников, не стать участником преступной схемы, как распределить свои финансы. Довольно часто подростков интересует заработок и те решения, которые они принимают для того, чтобы заработать денежные средства и проявить себя. На сайте «Мои финансы» — это основной наш образовательный просветительский ресурс по направлению «Финансовая грамотность» — есть интересная игра «Решение на миллион». Оно развивает у подростков и молодежи 14 лет и старше способность анализировать информацию в части организации собственного бизнеса, например, и они анализируют условия постоянной меняющейся экономической ситуации на рынке. То есть здесь множество знаний нужно проявить. Также партнеры предлагают интересные игры, например, как тратить свои карманные деньги, то есть представление о том, какие источники доходов существуют, как защитить сбережения от инфляции. Только личный финансовый план для подростка – это очень важно, особенно в русле того, что он определяется будущей профессией, своей востребованностью и вообще как к ней подготовиться. Интересные игры-викторины, например, ребятам очень нравятся. Они здесь могут проявить не только свои знания, но и получить призы за то, что они победили, например. Финансовые колонизаторы, финансовое бинго. Финансовый театр есть интересный, потому что он базируется на теме личного финансового планирования, но за пример мы берем персонажей сказок и учим ребят рационально подходить к управлению своими расходами. И сначала мы учим обращаться с личным бюджетом подростка, а затем уже переходим к играм, которые ориентированы на распределение семейного бюджета, и переводим уже, поскольку они знакомятся с темой предпринимательства, с темой налогообложения, повышение своих сбережений при помощи финансовых различных инструментов. Это и мобильные приложения, например, вклад, и страховка, как защититься от рисков, и игра предпринимательств. То есть мы практически можем предложить ребятам и педагогам на занятиях для каждой тематики, которая для подростков у нас зафиксирована в единой рамке компетенций, игру, которая позволит разнообразить занятия и привлечь их внимание.
2: Да, но когда мы говорим про такой возраст, уже в ход идут достаточно серьезные темы, да, которые актуальны и для взрослых. Если мы сделаем шаг назад, вернемся к нашей условно дошкольной и раннешкольной аудитории, то здесь какие форматы наиболее эффективны, с вашей точки зрения? Мультфильмы, например, которые вот мы уже упоминали, или какие-то простые форматы игр, или комбинация этих форматов? Вот здесь что предпочесть не только преподавателю, ну и, может быть, родителю, который нас слушает и уже, соответственно, хочет подходить к воспитанию своих детей и думает, а вот что бы я сейчас мог уже сделать, во что поиграть, что показать, что, условно говоря, скачать там на телефон или компьютер для того, чтобы там сын или дочь, там, условно, 3, 5, 6, 7 лет мог или могла вовлекаться в финансовое просвещение.
3: В рамках проекта «Родители, дети, говорим о финансах» мы довольно часто проводим родительские собрания, встречи и семейные финансовые фестивали. И я получаю обратную связь от родителей, когда они говорят, вот, вы говорите о том, что нужно с ребенком разговаривать о финансах, но он-то об этом узнает в детском саду, в школе, а нас-то этому не учили. Как я ему должен объяснить? Ну вот действительно, мы формируем пул таких возможностей, когда родитель вместе с ребенком смотрит мультфильмы по финансовой грамотности, замечательные 24 серии смешариков, которые ориентированы на то, чтобы в 3 минуты уложить какую-то важную тему, например, про рациональные покупки, про сбережения, про распределение средств. И потом у нас есть поддерживающая игра со смешариками замечательная, которая позволяет закрепить эти знания. Смешарики в мире финансов. Это браузерная стратегическая игра, симулятор, которая учит детей как раз вот от 6 до 10 лет управлять ограниченными ресурсами и использовать свои финансовые возможности. Там 9 как раз замечательных героев из мультфильма. Детям они знакомы, душевно они очень близки. И ребенок выбирает, за какого персонажа он играет, и 9 раз может проходить вот этот сценарий, когда каждый из героев ставит перед собой долгосрочную цель и идет к ее достижению. Многие ребята помладше хорошо знакомы с таким мультфильмом, как «Три кота». И песенка, мне кажется, звучит в голове у родителей, у которого есть дети такого возраста. И вот на сайте «Финансовая культура», это сайт ЦБРФ по направлению «Финансовая грамотность», есть такая замечательная игра «Три кота. Финансы для детей». То есть в игре ребята от 4 лет могут помочь котятам накопить на запуск своего дела, семейного кафе. И вместе с героями участники узнают, как пользоваться семейным бюджетом, на чем можно сэкономить, как пользоваться банковской картой, там даже есть мошенники. И за пройденные задания ребенка ждут именные грамоты. Их можно загрузить на телефон и похвастаться перед друзьями. Ну вот здесь, конечно, ребят от 4 лет до там, 7 нужна помощь родителей, а дальше ребята уже могут играть самостоятельно. Также у нас очень распространено вот в работе с педагогами, особенно дошкольных образовательных учреждений, я работаю и рассказываю им о сторителлинге. Это когда мы через какой-то знакомый сюжет заходим через историю. Ну, например, ребятам знакомы мультфильмы «Простокваш». Кстати, последние 5 серий, которые вышли в 2024-2025 году, они посвящены как раз тематике финансовой грамотности. И вот мы знакомых персонажей вовлекаем в какую-то историю. Например, в деревне Простоквашино положили новые красивые хорошие асфальтные дороги, и уже наш почтальон Печкин мечтает не просто о велосипеде, он мечтает об электросамокате. Давайте подумаем, какой электросамокат нужно ему выбрать. И здесь уже с ребятами начальной школы и даже средней школы мы рассуждаем об аспектах, где приобрести, в каких магазинах, на какие нюансы покупки нужно посмотреть, что нужно учесть. Сторителлинг помогает также рассказать любую теорию по финансовой грамотности глазами героев и создать знакомую такую атмосферу, в которой проблема разрешается. Например, мы рассуждаем с ребятами начальных классов о настоящих фальшивых деньгах. И можем использовать замечательную игру «Космический детектив. Загадка семи банкнот», которая также расположена в бесплатном доступе на сайте «Финансовая культура». И ребята от 7 лет помогают девочке Маше и попугаю, помогают очистить город от фальшивых денег. Они узнают все признаки настоящих денежных средств, отыскивают настоящие фальшивки, опознают и, в общем, проходят такие испытания. И здесь ребенок может проявить свои наклонности такого героя-победителя и заработать призы и подарки для того, чтобы ощутить, что я в этих знаниях уже хорошо разбираюсь. Вообще игр множество, они загружаются и на телефон, и можно на компьютере поиграть. Главное родителям интересоваться и буквально в интернете набрать в строке в поисковой, да, игры по финансовой грамотности для ребенка конкретного возраста и ориентироваться на те сайты, которые я называла. «Мои финансы», «Финансовая культура» и сайт Ассоциации развития финансовой грамотности.
2: Я тут параллельно сижу, себе записываю, потому что, ну вот, про «Мудрого бобренка» я еще мультик сам смотрел, а вот хоть серию «Трех котов» мы изучили, мне казалось, вдоль и поперек, но вот про финансовую грамотность, честно говоря, не слышал. Интересно будет посмотреть, зайти на сайт fincult.info. Ну и вот, кстати, про смешариков тоже. Я что-то краем уха слышал про эту историю, связанную именно с финансовым просвещением, но то, что это целая серия мультфильмов, сделанных по определенной тематике, это тоже для меня открытие. Поэтому, ну, действительно, очень интересно, нужно будет тоже вовлекаться.
3: Очень я рекомендовала бы обратить внимание на сайт Finspop. Спокойной ночи, малыши. Знакомая для вас история?
2: Безусловно.
3: Вот. Коллеги создали замечательные серии, 36 мультфильмов, в которых герои «Спокойной ночи, малыши» рассуждают вместе с новым героем, таким грамотным компьютером, про финансовую грамотность. Там же у нас есть игровые всякие формы на сайте Финспок, поддерживающие. И эта игра помогает ребятам. Не только посмотреть мультик, не обязательно вечером, его можно днем посмотреть вместе с

0: и такой интересный игровой компонент в этом, в общем-то, большом проекте интересный. И выходят эти мультфильмы на канале «Карусели» каждый четверг.
1: Здорово, здорово, тоже интересно. Я вот еще какой момент хотел бы обсудить, поскольку мы говорим про условного родителя, который, наверное, с финансовой грамотностью может быть знаком не в полной степени. И вот мы ему порекомендовали большое количество ресурсов, мультфильмов, цифровых форматов. Нет ли риска, что родитель скажет: отлично, значит, вот я посажу ребенка перед телевизором, дам ему условный планшет, и пусть он там себе играет, изучает. Вот здесь, во-первых, может ли любой цифровой инструмент, будь то мультфильм, игра, быть каким-то полноценным источником знаний о финансах? Нужно ли родителю вот параллельно с этим участвовать, да, как и ребенок также вовлекаться и, с одной стороны, показывать, что да, я вот с тобой и изучаю вместе, и мы делаем какие-то моменты, я являюсь личным примером, да, и нет ли риска, что вот здесь эта грань между развлечением и обучением, она уйдет как раз в сторону развлечения больше, и как будто полезный компонент может немножко снизиться. Вот как этот баланс соблюсти?
0: Ну, прежде всего, родителю нужно осознать, что в направлении финансовой грамотности работаем много аспектов. На занятиях педагоги могут дать знания. В процессе игр ребенок эти знания переводит в разряд умений. Но долгосрочный навык обращения с денежными средствами, то, чем он будет пользоваться на протяжении всей своей жизни, он почерпнет из семьи, он скопирует из семьи. Соответственно, родители, первое, о чем мы говорим на встречах, что нужно задуматься о том, какой мы пример показываем детям в плане финансовой грамотности, как мы распределяем бюджет, спорим ли мы с супругом или партнером по поводу денег, находимся ли мы в долговых обязательствах, какой пример мы вообще детям показываем. Для меня очень показательным было взаимодействие с ребятками вот в Москве, в библиотеке я проводила занятия, дети были там от 6 лет. Мы смотрели мультфильмы по финансовой грамотности и потом обсуждали, как действовали герои, правильно или нет. Детки были вместе с родителями. И вот я задаю вопрос. Ребят, поднимите руки, а у кого есть банковская карта? Вот они поднимают ручки. Ну, в крупных городах довольно рано у детей появляются карты. Уже, в принципе, от 6 лет многие им оформляют. Но я, как педагог и родитель, рекомендую все-таки, чтобы ребенок хотя бы год-полтора с наличными деньгами пообщался и затем уже карту ему отдавать, но обязательно с ним поговорить про правила обращения с картой. И вот я их спрашиваю, говорю, ребята, скажите, пожалуйста, а вот вы в игре, вам нужно заплатить за то, чтобы прокачать своего героя. А там денег вас просят, ну, к примеру, например, 400 рублей, а у вас на карте ваших карманов денег всего 200. Можно ли взять мамину карточку для того, чтобы заплатить в игре? И девочки, которые сидят рядом с родителями, говорят, конечно, нет, это же мамина карта, это чужое, это личное, нельзя брать мамина. А мальчик, который сел, знаете, такой деловой, сел подальше от мамы, я, мол, уже взрослый, он на полном серьезе говорит, конечно, можно. Ведь там у мамы на карте семейные деньги, а я член семьи. И раз мне надо, значит, я и возьму. А у мамы были очень большие глаза, и мы с ней так переглянулись, и я говорю, полагаю, разговор о финансовой грамотности сегодня состоится дома. Она такая, да, и про личные границы. Да. На самом деле очень важно родителям осознать, что перекладывая обязанность самообразования на ребенка, мы полагаем, что он возьмет, почерпнет чужой опыт. И этот опыт он будет использовать потом в своей взрослой жизни. Поэтому очень важно для родителей осознать, хочу ли я остаться значимым взрослым для своего ребенка, особенно в период подростковости, да, когда он проходит сложную трансформацию, сепарацию, отделение от родителей, но он может в силу своей ограниченной вот такой жизненного опыта, да, попасть в сложные житейские ситуации. И чтобы мы ему прокачали эту грамотность, чтобы мы наполнили его вот жизненный опыт разными историями, разной информацией, примерами, мы должны выстраивать с ним общение на тему финансовой грамотности. Первое, второе, поскольку родители говорят, ну мы же не получали какого-то такого системного образования по финансовой грамотности, все своим умом. Вот, пожалуйста, садитесь вместе с ребенком, играйте в эту игру, смотрите с ним мультфильм, обсуждайте. Мультфильмы сделаны короткие, Смешарики 3 минуты, фиксики 1,5 минуты, Простоквашино, ну, там, 5-6 минут. Но это не то время, которое вы можете прям сэкономить, да? Побудьте вместе с ребенком, позадавайте вопросы, пообсуждайте героев. выполнить.

0: получите бесценную информацию, что-то новое узнаете для себя, дети получат информацию. Вот, например, игра для подростков «Экономикум», да, когда мы с ребятами, которые уже прошли курс по финансовой грамотности, в этой игре должны проявить знания сложных экономических терминов, когда у нас учителя, педагоги и родители на открытом занятии наблюдали, как ребята проходили эти игры, какие они знают термины, какие они знают сочетания, то родители мне честно признались, когда мы проводили награждение уже победителей в этой игре, они говорят, да мы и половины не знаем. А кто же вам мешает, товарищ? Давайте вместе с детьми познавать новое.
1: Я здесь подписываюсь под каждым словом, потому что вижу примеры, когда действительно мы стараемся учить детей одному, а сами показываем пример совершенно противоположный. Это касается не только темы финансов. Ну, раз уж разговор у нас про финансовую грамотность, здесь тоже таких ситуаций хватает. Поэтому действительно у взрослых есть шанс, в каком бы возрасте они ни находились, самим тоже вовлекаться и формировать полезные финансовые привычки вместе с своими детьми. Мне кажется, сейчас для этого все возможности существуют. Мы говорим сегодня преимущественно, конечно, про детскую, подростковую аудиторию, но дети у нас внутри каждого остаются, и я тоже вот люблю, например, настольные игры. А если говорить о конкретных играх, о конкретных форматах, что бы мы могли порекомендовать, вот если бы вас попросили назвать, там, я не знаю, игру, в которую, ну, точно нужно было бы сыграть каждому. Может быть, она будет не одна в зависимости от возраста. Что бы вы назвали?
0: Вы знаете, я бы назвала игру, вот эта разработка в рамках проекта Минфина России была сделана. Игра называется «Не в деньгах счастье». Я сама принимала участие в апробации и много раз с ней работала. Она сделана для двух возрастов, от 9 до 15 и от 15 и старше. Почему я ее рекомендую? Это настольная игра, она позволяет ребятам в командах играть за несколько семей. И в семье они прокачивают свои навыки, да, устройство на работу, распределение средств, покупка различных благ цивилизации, машина, квартира, получение там каких-то замечательных бытовых приборов. Но при этом каждый герой должен не только повышать уровень личного счастья, но игра сделана так, что если ты не помогаешь тому человеку, который с тобой в команде, с тобой в семье, то уровень счастья команды пойдет вниз, и вы не сможете выиграть. В этом плане игра выгодно отличается от зарубежных. Я как эксперт во многих таких игровых формах принимала участие, смотрела игры, которые вот, выпускаются зарубежными производителями, например, по методикам Киосаки, да, там «Крысиные и бега» какие-то и так далее, по-разному переводятся. В основном направлено на то, что заработай любым путем. Увеличь свое богатство, иди по головам, значит, забирай все возможности и шансы у окружающих, используй их только для себя. Очень сильно напоминает, знаете, мультик «Чертенок по имени 13». Я думаю, что сейчас вы улыбнетесь, поскольку, да, люби себя, наплюй на всех, и будет ждет тебя в жизни успех. Вот как раз это нам транслируют зарубежные игры. И в этом плане игра «Не в деньгах счастья» очень хорошо поворачивает ребят к тому, что если ты будешь идти по жизни, протягивая руку помощи, не забывая о том, что есть действенная доброта, то есть я не просто хочу помочь, а я делаю шаг навстречу и предлагаю, например, своему партнеру карточку про заработок, вот у меня она выпала, я могу ей поделиться, или я могу там выплатить или погасить кредит за того, кто рядом со мной, ну, я имею в виду, вот они играют за семью, да, мама, папа и ребенок-студент. И тогда они выиграют команду. И вот здесь, мне кажется, прокачиваются очень хорошо и человеческие качества, и финансовая грамотность. И все это в совокупности нам дает хороший результат. Человек выходит в мир, понимая, что он не один, что он всегда взаимосвязан с другими людьми, что надо уметь выстраивать отношения, что надо быть человеком прежде всего и не забывать о хороших человеческих качествах. И мне кажется, эта игра, она замечательно работает и со школьниками среднего звена, то есть там 5, 7, 8, 9 класс, и замечательно со студентами. И вы знаете, такие инсайты у ребят бывают. Вот мы играли в колледже с ребятами, и это, ну, ребята еще не совершеннолетние, 16-17 лет, и вот они в конце подходят, говорят, вот мы тут 6 месяцев распределяли семейный бюджет. Это так сложно. Я вот теперь понимаю, почему мама в начале месяца так переживает, потому что у нее кредитные есть обязательства, и пока она, значит, их не погасит, она вот находится в таком нервном состоянии. Я вот тоже на втором ходу, знаете, кредит взяла, так нервничала, я теперь так ее понимаю. То есть у ребят такие инсайты очень взрослые, у них уже другой взгляд на своих родителей, они понимают, что те в повседневной жизни выполняют сложные человеческие задачи, сложные экономические задачи. И появляется такое вот уважение, терпимость, понимание, что не все просто в этой жизни. Да? Вот мама делает это так легко, а на самом деле это большой опыт, много ошибок, много шишек, которые, значит, пройдены и получены. И мне кажется, эта игра может быть рекомендована и к использованию в школе. Кстати, ее сайты можно совершенно замечательно скачать, распечатать и играть дома. Вот, очень рекомендую. На сайте «Мои финансы» она тоже прикреплена.
1: Да, друзья, так что все, кому интересно, мне кажется, и педагоги, и родители могут познакомиться. Кто-то может подумать, такое немножко провокационное название для финансового просвещения «Не в деньгах счастье». Но мне кажется, когда мы говорим про то, что внутри игры зашиты такие посылы, как служение, отдача, да, такие взрослые вещи, это очень здорово. Мне кажется, такие проекты должны находить как можно больше отклик аудитории. Ну и в целом сегодня обсудили очень много интересного контента. Я вот себе уже выписал много и надеюсь, что наши слушатели тоже узнают для себя. Главное, воплотят это в жизнь, посмотрят мультфильмы, поищут игры, да даже просто попробуют чуть больше внимания уделять своим детям, показывая личный пример того, как можно грамотно обращаться с финансами, помня, что просто это один из ресурсов, и не нужно ему какое-то сверхзначение тоже уделять. Ольга Андреева сегодня у нас была в гостях, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Я думаю, что мы обязательно еще встретимся в эфире, потому что огромное количество тем, которые еще есть обсудить. Ольга Сергеевна, спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир.
0: Я была очень рада. До встречи.
1: Спасибо.
2: Мани-мания. Учреждение ВОЗ-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Вы слушаете Радио ВОС.
3: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
4: Камертон. Анна Ванян, оперный тенор и композитор-баянист «Две неповторимые судьбы».
5: 2 апреля 2026 года в Российской государственной библиотеке для слепых прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству незрячих музыкантов, оперному певцу Олегу Крикуну и композитору Николаю Поликарпову. Вечер проводили ведущий библиотекарь нотно-музыкального отдела Алла Семенихина и заведующая тифлобиблиографическим отделом Лариса Жданова. Талантливому тенору Олегу Крикуну в этом году исполняется 35 лет. Олег Крикун не видит с рождения. Его родители, Игорь Васильевич и Елена Владимировна, потратили на лечение сына много сил и терпения, но положительного результата не было. С раннего детства Олег очень любил петь. Родители отвезли мальчика в Ростов, где он учился в школе для слабовидящих детей номер 38. В Ростове Олег окончил детскую школу искусств номер 7 имени Георгия Балаева. Был солистом ансамбля «Белый день». Получал грамоты из рук телеведущего Юрия Николаева на фестивале «Синеокая Анапа». В 2015 году окончил Государственную консерваторию имени Сергея Рахманинова. Послушаем в исполнении Олега Крикуна песенку «Герцога» из оперы «Риголетто».

0: Биографическую справку про Олега Крикуна зачитала Лариса Жданова.
1: Олег Крикун нередко участвовал в различных музыкальных конкурсах, как в России, так и за рубежом. И в 2009 году он стал лауреатом международного конкурса вокалистов имени Рахманинова. А чуть раньше занял 2-е и 3-е места на международных конкурсах вокалистов в итальянских городах Пизаро и Фазана. В 2012 году, когда он выступал в телепрограмме «Минута славы» и спел там с Тамарой Гварцители, это выступление очень понравилось на тот момент уполномоченному по правам детей Павлу Астахову. Он снял этот номер на сотовый телефон, отослал своему другу Дмитрию Хворостовскому, и Дмитрий Александрович откликнулся и отправил юного певца на Сицилию, где тот получал мастер-класс у знаменитого оперного тенора Марчелло Джордани.
0: А теперь послушаем песню «Санта-Лючия» в исполнении Олега Крикуна.

0: После окончания консерватории двоюродная сестра, которая проживала в Санкт-Петербурге, пригласила Олега в Санкт-Петербург. И он решил поехать туда. Ведь для любого незрячего человека путешествие куда-либо — это маленькое приключение. Как в лифте проехать, как перейти дорогу. И в Ростове, куда бы он ни шел, всегда друга встретишь. В Петербурге я стал ходить везде сам. И в первую очередь сам пошел в библиотеку для слепых, оттуда на концерт. Это было удивительное время в моей жизни, я бы сказал, лучшее. Я закончил консерваторию и был полностью свободен. В Петербурге у меня была только двоюродная сестра. Больше в этом городе я не знал никого. Это такой суперопыт. Ты переезжаешь в город, где о тебе никто ничего не знает, где ты никому не должен, где за тобой нет этого хвоста, мнения других. Ты можешь стать кем угодно, показать себя с любой стороны, и тебе поверят. Первые 2 недели я просто гулял, ездил в центр, ходил на концерты или бродил по району. Это очень интересное ощущение, как будто ты только прилетел на землю. Приходишь и говоришь: «Здравствуйте, меня зовут Олег, я оперный певец». Меня спрашивают: «А для чего ты приехал? Что ты будешь делать?» А я говорю: «Хочу жить». В Ростове мне удалось наконец понять, насколько я могу существовать сам по себе, как незрячий человек. Я не помню со стороны родителей или друзей гиперопеки. Я ориентируюсь в городе, я коммуникабелен, но в моей жизни все равно кто-то участвует. Или мама, или друзья. Это происходит ненарочно. Не потому, что они какие-то сердобольные. Просто они постоянно со мной. Зачем мне идти одному в кино или театр, если есть куча людей, которые идут туда же? И в какой-то момент я это прочувствовал, проанализировал и понял, что я вообще-то не очень похож на единицу. И он решил приехать и начать свою жизнь заново, в новом городе, с новыми людьми. И когда он гулял по Санкт-Петербургу, то он случайно познакомился с девушкой, у которой оказалась незрячая сестра. Они познакомились, и Олег узнает о социальном проекте «Мир на ощупь». Он прошел собеседование и стал работать гидом. В рамках этого проекта Олег стал петь на различных концертах. Но он не только поет, но еще профессионально играет на фортепиано, гитаре и иногда пишет стихи.
1: В проекте «Мир на ощупь» Олег Крикун работал несколько лет, но в какой-то момент решил его оставить. Олег вернулся к музыке. Он понял, что должен заниматься тем, к чему у него есть природная склонность. Работать незрячим человеком в проекте могут многие, а вот оперным пением занимаются не все, считает музыкант.
0: На вопрос корреспондента: «Какое у тебя самое сильное желание сейчас?» Олег ответил: «Да просто делать свое дело хорошо. У меня есть цели, например, сделать свой концерт с оркестром, сделать много камерных произведений с концертмейстером, выступать в разных местах. Но это нельзя назвать мечтой. Мне важно, чтобы люди, которые вокруг меня, радовались. Поэтому я этим и занимаюсь. Я не знаю, о чем мечтать. Я же не знаю, что будет. Я глубоко убежден, что наш способ планирования, то, как мы свою жизнь простраиваем, все это очень похоже на то, как я живу, когда я не вижу. Ты идешь по улице и не знаешь, что будет впереди. Ты просто идешь. Тебя может ожидать что угодно, и ты к этому готов. Поэтому мне очень легко поверить в то, что я не знаю будущего, и принять это. И мне с этим прекрасно. Нужно просто делать то, что делаешь сейчас. Заглядывать трудно. Вот все люди очень хотят. Впрочем, не знаю, может быть, уже и не хотят, и все поняли. Я говорю о том, что люди, когда планируют, они думают, что если они все правильно рассчитают, сказать одному то, другому это, то все сойдется. Им кажется, что они все знают, что знают все вводные. Но мы не можем этого знать. Человеческий мозг просто не способен обработать столько факторов. Ты не видишь картину сверху, ты видишь ее только изнутри. И ты не знаешь, как это быть снаружи. То же самое со временем. Мы видим только одну секунду и знаем прошлое.
1: Настоящей неожиданностью для Олега стало его погружение в мир уличной музыки. У памятника Достоевскому возле станции метро «Владимирская» жители Петербурга в летние дни могут послушать оперные арии в исполнении Олега Крикуна под аккомпанемент талантливого гитариста Никиты Рогозина. Олег вспоминает: «Когда мы первый раз там выступили, я думал, что случилось что-то страшное. Вокруг собралась толпа, люди шумели. Я спрашиваю у Никиты, что происходит, пожар? А он отвечает: нет, это аплодисменты». Олег Крикун регулярно участвует в академических концертах, гастролирует по России. Но летние выступления у Владимирской остаются для него особенными. «В уличных выступлениях есть своя прелесть», — считает музыкант. «Здесь нет занавеса, нет сцены, отделяющей тебя от зрителя. Ты просто поешь, и люди либо останавливаются, либо проходят мимо».
0: Дорогие друзья, мы с вами немножко прикоснулись к творчеству Олега Крикуна. К сожалению, он живет в Петербурге, а то бы мы обязательно его пригласили. Они много дают концертов, много вокруг них собирается людей. И мы пожелаем дальнейших творческих успехов Олегу Игоревичу, чтобы у него все сложилось, было все хорошо. И сейчас я передаю слово Алле Дмитриевне.
2: Замечательный молодой человек, и можно только усилить желание Ларисы Михайловны с тем, чтобы он когда-нибудь выступил у нас. Мы будем работать в этом направлении. А сейчас рассказ мой об одном из старейших музыкантов Всероссийского общества слепых Николая Петровича Поликарпова, которому было бы 105 лет со дня рождения. Николай Петрович вошел в искусство песенное нашей страны как исполнитель песен в народном стиле. У него очень много лирических песен про любовь, частушек, веселых, есть достаточно грустные.
1: Николай Петрович Поликарпов родился 17 мая 1921 года в деревне Ряплово Щелковского района Московской области. Потерял зрение в трехлетнем возрасте. В 1930 году поступил в Московскую школу для слепых детей, где большое внимание уделялось музыке. Маленький Коля начинает заниматься по классу фортепиано, скрипки и виолончели. Педагог помог ему поступить в Московскую музыкальную школу номер 1 на Арбате, где класс виолончели вел Леопольд Витольдович Ростропович, отец всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича. Но закончить это учебное учреждение не удалось, так как ввели плату за обучение. В это время в школе для слепых был организован оркестр народных инструментов, и будущий композитор играл в нем на домре и балалайке. А когда открылся класс баяна, он серьезно стал заниматься только на этом инструменте. Продолжит рассказывать биографию мастера Алла Семенихина.
2: После окончания школы для слепых Николай возвращается к матери Анастасии Васильевне, которая жила в городе Красноармейске Московской области. Она более 40 лет проработала на текстильной фабрике. Ну, видимо, с деньгами было не так уж хорошо, и надо было думать о том, как зарабатывать на хлеб. Он работает баянистом в фабричном клубе и через год уезжает на учебу в Елецкое музыкальное училище для слепых по классу баяна. Война не позволила ему окончить это училище, он возвращается домой. На войне погибли брат Владимир и сестра Валентина. То есть семья, она тоже большое горе познала в этой войне. Начало композиторского творчества относится ко времени Великой Отечественной войны. Записи не сохранилось, но песня называется «Красноармейская прощальная». Она посвящена людям, уходящим на фронт. Он занимается с хором по месту жительства и начинает писать песни в таком русском стиле. И для начала я вам поставлю очень, мне кажется, красивую песню. Поет Владимир Трошин. Давайте послушаем.

моя ласковая. Все познаем и все успеем, наше счастье от нас

0: В 1950 году Николай Поликарпов дебютировал на радио с песней «Пойду-выйду к быстрой речке». В 1953 году Поликарпов познакомился с Людмилой Зыкиной. По ее просьбе были написаны две песни «Не спалось мне ночкой долгой» и «Глазки кари мне моргали». Между Зыкиной и Поликарповым завязалась творческая дружба. В 50-е годы композитор руководит самодеятельным народным хором, который в течение ряда лет занимал первые места на конкурсах и смотрах и считался лучшим хором Подмосковья. Творчество Поликарпова тесно связано с его родным Красноармейском. Одна из музыкальных композиций «Наш фабричный городок» навеяна жизнью этого города и посвящена его жителям. В 50-е и 60-е годы Николай Петрович занимался в семинаре самодеятельных авторов при Центральном доме композиторов. С большой настойчивостью и упорством изучал теорию музыки, гармонию, овладевал искусством композиции. Вокальные произведения композитора быстро завоевывали популярность. В 1957 году Поликарпова принимают в Союз композиторов СССР, а в 1959 году ему присваивают звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
1: Поликарпов написал более 800 хоров и песен для художественной самодеятельности. И, конечно, наша библиотека, сами понимаете, не осталась в стране. Но вначале это были издания просвещения, вот тут у меня на выставке, 1963 года книжка. Называется она «Вокальные произведения с сопровождением баяна и без». И если мы посмотрим песни, вот, которые мы сегодня послушали, здесь что у нас? «Челноки» песни ткачей, «Скучного окошка», «Шуми береза белая», ну, конечно, «Колхозная полька», «В нашей деревне плясовая», «Колхозная праздничная», «Дорога», «Припевки», «Подмосковная лирическая», «Хор ты не пой, соловушка». То есть это песни, рассчитанные на таких вот людей, которые каждый день ходят на фабрику, свой досуг украшают таким пребыванием. В 16 году наша Галина Константиновна подготовила более уменьшенный вариант. Здесь у нас «Ой, чубка древатый», «Весенняя проталина», «Не гадаю на гармошке». Но здесь не все, что есть в нашем фонде. Надо отдать должное, что Поликарпову, видимо, они расходились, эти сборники, пользовались большим успехом у руководителей художественной самодеятельности. Плоские издания, вот, например, 62-го года, Николай Поликарпов, «Мир веселый и светлый», а подарил нам какой-то композитор это все. Он и подарил сам. Вот, поэтому вот такие вот у нас реликты есть. Серьезная песня опять поет Владимир Трошин.

мы на запад, где пули и танки. Мы на запад, где пули и танки. В 20 лет седина, не грусти, старина, трудный век нам с тобою положен. Мне твоя седина, мне твои ордена, с каждым годом

0: Я была знакома с Николаем Петровичем, когда я в 1994 году поступила в нотно-музыкальный отдел. Он умер в 2002 году. Нужно было к юбилею 96-го года, к его 75-летию, написать книгу. И меня делегировали к нему на улицу Дунаевского. Это дом композиторов, хорошая квартира, естественно. Но жил бедный Николай Петрович в маленькой комнатенке даже без лампочки. Они ему выкрутили. Там провод свисал и пустой патрон был. Вот эта фотография на пластинке передает в ту же комнатенку, комнатка 8 метров, но в приличном еще состоянии. Вот я застала это уже в таком, какой-то раздолбанный диван, не менее раздолбанный стул, совершенно обшарпанная фортепиано. Я не знаю, выпускали они его из этой комнаты или нет. Со мной никто не вышел познакомиться, но в щель я так вот приоткрытую увидела настоящую роскошную комнату с мягкой мебелью, каким-то зеленоватым ковром. Не знаю, у меня создалось впечатление, что, в общем, они не очень о нем заботятся. У нас работала девушка, которая переписывала ноты на Брайль, чтобы можно было как-то опубликовать. Вот я послала, у нас Юля Пушкина работала. Ох, она меня обругала. Она говорит, вы меня послали, а это ноябрь или декабрь месяц. 4 часа, уже темнеет, писать совершенно невозможно. Вот эта лампочка, даже отсутствие лампочки. И, в общем, она сказала, я больше не пойду, что вы со мной хотите, делайте. Все-таки о нем не совсем забыли. Он в общество слепых вступил. И в Доме культуры где-то вот на рубеже времени, 98-99, был концерт. Потому что, ну, забыть такого человека, вы сами понимаете, невозможно. Художественная самодеятельность общества слепых, она строилась в том числе и на его песнях. 30-40%. Даже на сегодняшний момент, если говорить о художественной самодеятельности, о наших хорах, вот которые здесь выступают и Виталий Иванович Рыбаков, и Царицына, они несложные песни, они доступные, они веселые, зажигательные. То есть они нужны человеку, которому вот нужно прийти в первичку, позаниматься в хоре, поднять себе настроение. Конечно, творчество Николая Петровича, оно будет жить, пока вот такие коллективы работают в наших первичных организациях. То есть эти песни, они очень милые, очень такие легкие, очень приятные.
1: В завершение рассказа о Николае Петровиче Поликарпове послушаем песню «Комарики кусаются».

0: Судьбы двух талантливых музыкантов, Олега Крикуна и Николая Поликарпова, не пересекаются. Между ними огромное расстояние, как во времени, так и в пространстве. Олег Крикун – оперный певец, Николай Поликарпов – композитор, который писал в стиле народных песен. Казалось бы, у них нет общих точек соприкосновения. А все-таки в творческой работе этих талантливых музыкантов есть общая объединяющая линия. Это духовная близость с народом, с простыми людьми. Это радость, когда после успешного выступления артисты получают от благодарных слушателей щедрые аплодисменты.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС. Диалог».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального управления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс «Проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей». Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для вокальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Марий-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на 2 площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победители и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими, инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОС состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОС. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОС и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
0: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею истинский рубеж», которая в 2026 году посвящена 80-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и Годы единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сичкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения оперативного. С Ассамблеей народов России вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
4: И хоровод.
3: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
4: Наш кавалер медалей.
3: Медали общества слепых в том числе, да, но у него Владимир Крапивич скромно дал мой орденский фланг, если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть, да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленина. Федеревский Ваня Федеревский, он здесь, Ваня Федеревский. Еще один наш замечательный друг, Павел Владимирович Малкин, и настоятель Николаевского храма, благочинный Истринского благочинного округа. Спасибо. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, ветерана специальной военной операции, начальника отдела регионального России, Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
5: Да.
3: Вот, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
5: Нет, подошел.
3: Ну, и я сегодня модератор и один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение. И я по традиции предоставляю слово Владимиру Васильевичу Сипкину, президенту Всероссийского общества слепых. Владимир Васильевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я хочу сказать, что действительно очень дружеская, замечательная обстановка, которая создана хозяйкой вот этого учреждения, это дорого стоит. И, конечно, нашим замечательным другом и кавалером нашей медали, руководителем администрации здесь. И я могу сказать, что, вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством. Потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и незрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу, вот этот символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых. Это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, Поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали

0: Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вам хочу
1: поддерживать.
0: Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательная подмосковная истринская земля. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые они нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
2: Спасибо. То, что мы тут так все сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ВОС Антонис Абрамов Дикашвили и Владимир Васильевич, я вот, можно, если кстати, вы выступили, да?
0: Ну, выступили.
2: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует на собственном
3: состоянии. Сам член правления областной
2: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну и, друзья мои, у нас в Омских Репых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о Кухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой альбинист, который зимой 42-го года в Литве под подошком поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу военного, оформлен действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача на завтра, но подумать. Да, извините, что я вторгся в плавно идти, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир чего это стоило, да, мы сейчас в Московскую область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово, ну, мы таких высоких сейчас материи, да, касаемся уже этого. У нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
4: Нет.
2: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Только...
4: Ну, действительно важные события. Мне это тоже такой важный. Меня все дети, прадеды убивали, все вернулись до того, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни под Волоколамском, они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивала, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В 41 году 15 лет было, и он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал как русобойщик. Вот в 15 лет мы повесили. В 15 лет вот деда Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот такие были немцы.

0: Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там, кто-то был, конечно, не очень, но, в общем, все такие, нет, не задачи у них были, не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить как-то нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто, вот, ну что, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там, 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное нужно было. В общем-то, уничтожил. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое. Такой же обман, такое же вероломство. Да, все заигрывали в Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень. Да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно же. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да. Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границ, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать. И показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить. Да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли. Тоже в партии молились ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Но 18 лет, парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году. Да, к люди, которые готовы встать и умереть за Родину. И вот, наверное, вот это понятие Родины или смерть, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написана кровью. Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить, изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе, мы должны, и об этом мы действительно надо, чтобы вот это понятие Родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, или каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется. И об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, мужественнее многих зрячих. Да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то органы, руку, ногу, а оказывается сильнее и, может быть, даже мужественнее и лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята принимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделать, он говорит, я вернусь, сейчас поставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет. Нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно, люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах, тоже, с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас отвалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устали, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать, что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в своем время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца вот, не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там всего Запада, не против там каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать, наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А злу всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да? Человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, им хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Но, видимо, это не только там ЛГБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к второму полу, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые бежали туда. А у них в памяти родины даже почему-то не сложилось. Муж, родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий делали, книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно, но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни, жизни, в которой, может быть, каждому из них придется, ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины — это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формирует человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз туда я езжу, каждый раз им передаю им спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, с таким разрывом в сердце, понимаешь, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому? Поэтому вам тоже спасибо и большое дорогу.
1: Спасибо. Спасибо. Не обратили внимания, сколько сегодня было много А у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
2: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единственного народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России. Нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства Подмосковья многонациональный в Красногорске в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудники будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
1: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ генерал-лейтенант, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
3: Спасибо. Можно я вскоре? Мы с детства приучили перед народом.
1: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
3: Спасибо. Дорогие друзья, мы Конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истинского муниципального округа, которое постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас 3 города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай небоскребную территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхана. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, 2 социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующие операции, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительны. Поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Ты такие мелочи приводишь. Я сейчас даже рассмешу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам. Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией, спецслужбой Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящихся в оборонной сфере, в самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хватая души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу и на сцене начинает расчленять Дездемону. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя выносит? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватель. В программе этого нет. А сами не догадались. Раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематические вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос, потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим, потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином, нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера. Это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Знаете? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей разбойника уничтожил. Он защищал границу, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описываем. Белобородов все знают. А да расскажи, что? Чем он знаменит? Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия. Два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересно, потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительные мероприятия, которые остаются в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
1: Они те люди, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну, а ту войну гражданскую. Ветеран специальной военной операции.
4: Я являюсь начальником отдела регионального развития СБРД России. Признан в 2020 году реализации ВСО 25-го. Браковали. Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежь, убивать практически воспитания и прочее. Да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не. Как вам сказать? У молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас намного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. Конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое духе. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь Великой Отечественной войны, или там долго не делают. Это не означает, что они плохие. Просто они иногда не могут все запомнить. У них очень много информации в голове. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду воевать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я повешу, я больше никогда не вернусь с силой, военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там мне куда-то нужно убежать, потому что я пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это не значит, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знает, чего-то не посещают, куда-то там не ходит, не посещают митинги, собрания, например, Великой Отечественной войны, это не означает, что они плохие. Это не означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы... Надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ним что-то делать, с ним разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там, вот такую штуку, про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга, и вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
5: Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна, на 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия. Сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее. Вот хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты, да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите. Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами. Они живут с нами. Они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда. Понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность. Преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому что меня там патриотизму учили. Нет. Потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был. У меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встреч с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такой 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы. Сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала, это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с Великой Отечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его вот сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю, как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
6: Вы слушаете Радио ВОС. Вы слушаете повтор программы.
7: Добрый день, дорогие друзья, или добрый вечер, в зависимости от того, где и когда вы нас слушаете. Это прямой эфир Радио ВОС, у микрофона Игорь Роговских. И не зря вот такая специфическая заставочка звучит в начале этого часа. Дело в том, что у нас первый выпуск программы о собаках-проводниках, их владельцах, их хозяевах. Программа «На длинном поводке». Бригада прямого эфира сегодня у нас работает в следующем составе. Звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Марк Мичурин. Ну а кроме меня здесь в студии есть еще замечательная Татьяна Круг. Тань, добрый день.
8: Добрый день.
7: Ну и кроме нас с тобой присутствуют здесь гости.
8: В гостях тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов», инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова. Здравствуйте.
9: Добрый день.
8: И сегодня мы будем говорить о том, кому и когда нужна собака-проводник, а кому она просто противопоказана.
7: Вот, видимо, даже такие варианты бывают. Дорогие друзья, если вы являетесь хозяином собаки-проводника, если вы только планируете таковым стать. Ну и вообще, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по этому поводу, милости просим к нам сюда в эфир, в прямой эфир Радио ВОС по телефону 8 800 700 ровно 16 45, либо присылайте свои смс на номер 8 903 707 26 71, либо и сообщения, и звонки можете адресовать на наш Skype radio.vos.
8: Наталья, давайте начнем, наверное, с вами разговаривать, да, уже о нашей теме. Скажите, какие люди чаще всего обращаются за собаками к вам?
9: Совершенно разные люди, абсолютно разные, разных возрастов, разных профессий. Это самое, и мужчина, и женщина, в принципе, поровну.
7: А мне кажется, что вот распространенное такое мнение существует, что скорее всего обращаются вот инвалиды по зрению первой группы. Так ли это? Или, может быть, и там, второй, третьей группы люди тоже обращаются?
9: Люди третьей группы, как правило, прекрасно видят и обходятся как бы вот зрением. Угу. Вот. Первая группа — это основной наш контингент. И бывает, да, обращаются люди с инвалидностью второй группы.
7: А если человек, обладающий вот третью группу инвалидности по зрению, обратится, ему как-то откажут или все-таки не имеете вы таких?
9: Ну, у нас права? Не было таких инцидентов, угу. В принципе, но человек с инвалидностью третьей группы, наверное, больше нужна собака-компаньон, а не поводырь. То есть это немножко другой уровень, немножко другая дрессировка.
7: Ну попроще. Да, я, в общем, так, скажем, смоделировал такую ситуацию, и вот интересно было послушать просто, как вы в такой ситуации поступите.
8: Вот вы сказали, что к вам обращаются люди разных возрастов. Насколько человек может быть либо молодым, либо пожилым по возрасту, чтобы ему нужна была собака-поводырь, и это было бы актуально?
9: Ну, по закону, собаку-поводыря может приобрести человек от 18 лет, то есть достигший возраста совершеннолетия, который отвечает за себя и сможет отвечать, соответственно, и за собаку. А вот верхние как бы, категории у нас, ну, в общем-то, нет, потому что мы смотрим по человеку, насколько он, в принципе, может вообще вот, может справиться с собакой. Мы стараемся подобрать собаку всем желающим по возможности. Ну, в общем-то, у нас практически не было случаев, чтобы мы отказывали.
8: А вот в Европе можно встретить маленького ребенка, там лет 8-9, с собакой-поводырем. Возможно ли такое у нас? То есть даже если по закону от 18 лет могут ему приобрести родители, например. Вы откажете либо что это будет?
9: Ну, ребенку 8 лет просто очень трудно будет справиться с большой собакой, я так думаю. И, в принципе, к нам вот именно как за поводырем для слепого ребенка пока что никто никогда не обращался. И я думаю, что ну, мы рассматриваем каждый случай отдельно, каждый конкретный случай. Но все-таки 8 лет — это, я думаю, еще совсем рано.
8: Ну вот 14 лет уже довольно-таки взрослый ребенок.
9: 14 лет, да.
7: Мы, 14 наверное, лет уже люди в брак имеют право вступать.
8: Паспорт получает.
7: У нас Андрей есть на телефонной линии. Андрей, добрый день, слушаем вас.
10: Добрый день, Игорь. Это Андрей Головин.
7: Да, Москвы. Андрей.
10: Я, значит, приветствую всех, и Татьяну, и Наталью.
8: Здравствуйте.
10: С Натальей мы знакомы, в общем-то, лично, потому как в прошлом году я получал, там мы получили нашего замечательного друга Жака. Вот, Наталья его знает прекрасно. Uh-huh. Вот, я хочу сказать,
7: наверное,
10: пользуясь случаем, хочу передать огромную благодарность питомнику, всем работникам, в первую очередь, Елене Николаевне Орочко, которая вкладывает душу и силы во все это. Те люди, я побыв там неделю, я хочу сказать, что в этом питомнике люди фанаты, то есть те, кто задумывается над тем, где получать собаку, однозначно хочу сказать, чтобы обращались именно сюда. То есть люди на меня произвели огромное впечатление. То есть это люди, болеющие просто своим делом. Вот. И как просто совет тем, кто хочет завести собаку-проводника, прежде всего надо относиться и поставить, так сказать, приоритет в том, что эта собака прежде всего друг. Это друг, это животное. И только потом это уже этот друг, который может тебе помогать в определенных ситуациях. Потому что знаю, что есть люди, получают собак, относятся чисто как к инструменту, но не надо забывать, что это прежде всего живое существо, которое вас обожает, так же, как и вы, собственно говоря, его.
7: Должны обожать. Да. У меня к тебе вопрос, Андрей. Что двигало тобой вот в принятии этого решения стать хозяином собаки-проводника? Какая мотивация была?
10: Значит, двигало основной причиной. Дело в том, что мы с женой незрячие. То есть у нас еще ситуация была более сложная. То есть, вернее, не у нас, а у питомника, у работников питомника. То есть они должны были подобрать собаку, чтобы она отвечала требованиям и одного, и другого хозяина.
7: Два хозяина сразу.
10: Это просто уникально. Значит, у нас, кстати, тренером была Кира, вот замечательная девушка, которая, так сказать, вложила в нее, в Жака, свою душу. И просто ей это удалось на 300%, так скажем. И основной причиной было то, что это самостоятельность еще лишняя. То есть, да, мы работаем, мы перемещаемся по городу, ездим везде, но даже тот досуг, когда просто хочется пойти куда-то прогуляться, то ты берешь Жака и ни о чем вообще не переживаешь. То есть даже так. То есть я, кстати говоря, абсолютный противник, чтобы собака ездила в метро, потому что в Москве это, ну, людям в регионах это может быть не очень понятно, но людям в Москве это хорошо известно, и те толпы людей, которые присутствуют в метро, это просто, ну, негуманно по отношению к собаке однозначно. То есть я в метро не езжу, я езжу, так сказать, наземным транспортом при необходимости и хожу с удовольствием пешком.
7: Угу. Ну да, тема вот мегаполиса и собаки-проводника в мегаполисе — это вообще как бы отдельная такая статья, и, наверное, собак, которые вот предполагаются, что будут, ну, в Москве, например, да, жить, как-то вот специально находиться и вести себя правильно в мегаполисе тоже обучают. Я думаю, Наталья
10: достаточно
7: расскажет.
10: Так сказать, есть момент, что отстаиваются права собаки, чтобы она имела право посещать метро, но я считаю, что это немножечко неправильный путь. Ребята, ходите просто по городу и жалейте своего друга, и он вам будет служить долго верой и правдой.
7: Хорошо, Андрей, спасибо большое, спасибо за звонок. Я быстренько напомню нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71, номер для смс-сообщений. И radio.voz, это наш скайп. Наталья, ну вот пока далеко не ушли вот от этой темы поведения собаки-проводника в мегаполисе. Вот, может быть, как-то коротко об этом, да, специально, наверное, как-то обучают или нет?
9: Естественно, собак обучают, и мы собак дрессируем в городских условиях, и наш питомник, он хоть и не совсем в Москве расположен, а в ближайшем Подмосковье, в городе Железнодорожном, тем не менее он находится в городе, в очень оживленном месте. Вот, кстати, Андрей очень хорошо вообще про все тут сказал, и про метро, и про прогулки, ну, и про,
7: да,
9: все на свете.
7: Затронул много тем.
9: Вот. У нас собаки буквально вот с первых дней видят и потоки машин, и огромные толпы людей, и это самое, поезда. То есть мы рядом с железнодорожной станцией находимся. Собака учится вести себя в толпе. Собака обучается ездить в транспорте, в наземном, в подземном, по желанию. Ну, то есть по желанию, по необходимости мы обучаем собак ходить по эскалатору, спускаться в метро. Но я, как преподаватель ориентирования, я против того, чтобы незрячие ездили в метро. Чисто вот из соображений техники безопасности.
7: С собакой?
9: Не только с собакой.
7: А, вообще?
9: Вообще. То есть сейчас все-таки...
7: Ну, куда же денешься-то?
9: Нет, понятно. Город все, большой. Да. И самое главное, слава богу, сейчас вот служба мобильности создана. Mm-hmm. Вот. Потому что, ну, с собакой, это с собакой. То есть там человек уже не только за себя, но и за собаку отвечает, если он в метрополитене едет. То есть это действительно очень опасно. Но люди ездят, никуда не денешься, ездят.
8: Но это, наверное, стрессовая ситуация для собаки и для самого человека.
9: А вы знаете, стрессовая ситуация, когда она постоянная, к ней привыкаешь, она перестает быть такой стрессовой, да, и для собаки тоже. Вот, то есть если там мать двоих детей одна, незрячая, и вынуждена там и на работу ездить, и семью обеспечивать, и вот у нее собака, то есть никуда не денешься, будешь ездить в метро. Вот, а собака, она как бы воспринимает все, чего от нее требует человек. То есть вот так вот, наверное, как-то.
7: Угу. Ну и вам, как инструктору по ориентированию, да, вот следующий вопрос, мне кажется, очень-очень в тему. Как вы считаете, может ли собак-проводник вот заменить человеку, ну, скажем, ну, вот это такая тема, очень часто обсуждаемая, заменить трость, и вообще правильно ли это рассчитывать, вот, став хозяином собаки-проводника, на то, что
9: значит, только собака,
7: и можно будет пойти куда угодно, не имея навыков как-то вот ориентирования в пространстве. То есть, мне кажется, многие же так думают, что, ну, вот я не могу один выйти или с тростью там, а будет у меня собака, я смогу пойти куда угодно.
8: Ни с того, ни с сего сразу.
7: Ну, мне кажется, да, многие так считают.
9: Ну, как, можно, если вас не интересует результат, это называется. Я на этот счет все время говорю, что есть компьютер, есть ручка, есть это самая азбука обычная, умение читать, и есть умение владеть компьютером. То есть вот в моем понимании трость — это, ну, самое необходимое. То есть трость — это то, чем должен уметь пользоваться каждый незрячий обязательно. То есть это продолжение руки, это как бы вот навык. Это навык жизненно необходимый. Для того, чтобы управлять собакой, нужно прежде всего хотя бы немножко быть реабилитированным самому. То есть уметь ходить, уметь ориентироваться в пространстве, ну, чтобы уметь потом контролировать собаку.
8: А у вас были вообще ситуации, когда приходили люди, которые не могут ориентироваться?
9: Были.
7: Да, и как вы поступали? Да, вот самый такой интересный вопрос.
9: Обычно попутно занимаюсь ориентировкой во время передачи собаки. Я прививаю те навыки, которые можно привить за 2 недели, но хотя бы просто человеку объяснить, как пользоваться тростью, если вдруг он окажется в ситуации, когда собаки у него нету в этот момент. И плюс инструктор точно так же передает собаку, обучает незрячего пользоваться тростью уже, когда он ходит с собакой. Разница, в принципе, большая, потому что трость для ориентировки, она длинная. Трость для работы с собакой, она укороченная, потому что не нужна там длинная трость. Трость нужна только для того, чтобы определять препятствия. То есть собака, она не может вам сказать, что это такое. Она остановилась, она как бы обозначила, что вот здесь вот, ну, вы должны принять решение. А незрячий человек, он уже определяет, что это такое. То есть перешагнуть. Или нагнуться,
7: ну, да, или
9: там переход
7: как-то.
9: Дороги, там ориентир какой-то, или там еще что-то такое. Если надо, я могу объяснить, как строится маршрут вообще, как это вот.
7: Да, мы
9: такое,
7: к этому подойдем, я думаю, послушаем Юрия. Юрий, добрый день.
8: Здравствуйте.
11: Добрый. Я бы вам вот какой хотел бы вопрос задать. Он, может быть, не совсем в тему, но поскольку я далек от этих вот собачьих вопросов, я знаю, вот в железнодорожном, а еще ведь есть в Купавне этот центр.
7: Да.
11: Но как, если это филиал, то как они между собой соотносятся? Если это разные фирмы, то мне бы хотелось какой-то анализ. Ну, может быть, этой девушке неудобно про себя говорить, может быть, ведущий поможет. Ну, какое соотношение, анализ? Вот как здесь работают с собаками, как там, где лучше, где дешевле, что ли. Поглубже.
7: Хорошо. Да, хорошо, Юрий, спасибо, мы вопрос ваш поняли. Ну, то есть, понятно, что вы не филиал.
9: Нет, школы мы не в Купавне. Мы отдельная некоммерческая организация, которая существует на благотворительные пожертвования и при поддержке государства.
7: А как-то опыт вот Купавнинской школы
9: я
7: изучали?
9: Я сейчас скажу. Да. Я 12 лет отработала в Купавне.
7: Ага. Все вот. Понятно. То есть...
9: Все наши старые сотрудники, то есть у кого-то 20-летний стаж работы в той же Купавне, у кого-то поменьше. Вот. Но так сложилось, что в 98-м году Купавна была на грани закрытия. Оттуда уволили практически весь

0: То есть это была ее личная инициатива, и, в общем,
1: ну, при поддержке, да, нас.
0: Ну, конечно.
1: Потому что, естественно, да, в одиночку все это было бы сложно сделать, но она у нас как вот наш светоч, то есть она тянет всех.
0: Ну вот в вопросе Юрия там несколько было моментов. Вопрос, сколько стоит, мне кажется, он как бы...
1: Они бесплатно
0: неуместен,
1: да,
0: потому
1: да.
0: что это же бесплатно. И, ну, наверное, что еще было? То есть сравнить вот объем, да, сколько вы выпускаете, ну, например, там в год. Ну, предоставляете собак-проводников, да, и там та же Купавна.
1: Честно говоря, я не знаю просто, сколько сейчас Купавна собак выпускает. Мы, когда у нас появилась своя возможность арендовать помещение, в первый год мы выпустили 12 собак. Второй год у нас было уже 15. В этом году, я думаю, что будет 20 собак-поводырей. Вот, коллектив у нас маленький, помещение у нас маленькое, финансирование у нас, соответственно, оно несоразмеримо с купавинским. Поэтому что можем, мы делаем. Но зато, поскольку у нас небольшой объем производства, мы можем штучно с каждой собакой, с каждым незрячим
0: поработать.
2: Индивидуальная работа.
0: Да, конечно, это, ну, в общем, ценится.
1: То есть, во всяком случае, да, вся наша очередь, кто вот к нам попадает, я со всеми лично общаюсь, и с теми, кто в Москве, я лично приезжаю, смотрю на человека, объясняю ему, что он хочет, ну, то есть вот с чем он хочет связаться. Вот. Те, кто из регионов, ну, мы очень много общаемся по телефону.
0: Прежде чем они приедут, да?
1: Да, прежде чем они приедут, потому что надо максимально выяснить, что нужно вот данному человеку. Потому что ехать за 1000 там верст и получить собаку, с которой потом не сможешь работать, это, ну, просто нехорошо. И собаку жалко, и человека жалко. То есть пара подбирается... Ну, как бы на многие годы, и, в общем-то, мы к этому очень серьезно подходим.
0: Хорошо, давайте послушаем Александра. Александр, добрый день, слушаем вас, ваш вопрос. Алло, Александр.
3: Да.
0: Вы в эфире, слушаем вас, ваш вопрос.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Александр, выключите, пожалуйста, радио, слушайте нас по телефону.
3: Слушаю вашу передачу с большим удовольствием. Рад приветствовать вашу гостью Наталью Светлану Николаевну.
0: Да, Александр, только слушайте нас в телефон, пожалуйста, потому что по радио задержка идет.
3: Рад приветствовать вашу гостью Наталью Светлану Николаевну. Да, Александр, только слушайте нас. Выключи компьютер.
0: Вот так гораздо лучше.
3: Поделиться своими соображениями, мнениями по поводу собак-проводников. Прежде всего, хотел бы сказать вот о чем. Что собак, понимаешь, очень хорошо тогда, когда собака есть, и когда ты привык к собаке, и когда более обстоятельств она уходит от тебя, вот, понимаешь, вот именно как такова ее нехватка. Ну, отвечая на вопрос, тот, что, допустим, это самое, заменит ли трость собака-проводник, да никогда. Это просто-напросто совмещать нужно трость и собаку-проводника, потому что если собака остановилась перед препятствием, то, естественно, ты не можешь видеть это препятствие.
0: Да.
3: Вот. И только трость тебе поможет распознать, что это, яма там или что-то бордюрное.
0: Да-да-да, Александр, мы это проговорили, а вы являетесь хозяином собаки-проводника?
3: Что только совместный тесный контакт собаки и хозяина дает, ну, большой, хороший результат.
0: Хорошо, Александр, спасибо. По-моему, Александр просто нас... не слышит. Да, спасибо за звонок. А у нас еще один хозяин,
2: гость.
0: Еще одна владельца собаки-проводника, Илишка Глуши. Илишка, здравствуйте, слушаем вас.
4: Мне слышно, да?
0: Да, вас хорошо слышно.
4: Я хотела бы прежде всего поблагодарить Наталью за то, что они уже в ассоциации.

0: собак-проводников, школ собак-проводников, ИГДФ. Я вчера смотрел в интернете, а там была их школа принята в состав этой организации.
1: Я думаю, Наталья, что
0: они,
1: да?
0: Будут,
1: да,
0: теперь, они будут теперь можно воспитывать только, не только лабрадоров и голден ретриверов, но им очень расширится обзор на, например, пудела и королевских и других, да, собак-проводников.
2: Ну, это вопрос. Будем
0: нет,
2: ли мы...
0: Нет, нет, я думаю, что это такое поздравление от меня, да? А что касается, когда вы говорили об ориентировке собак-проводников, раз, человек с собаками-проводниками, у нас есть тоже, то так, у нас существует реабилитационный центр, его зовут Тифло-сервис, а все, которые хотят собаку, они должны получить от этих работников, от ведущего Тифло-сервиса, бумажку на то, что им они были на курсе ориентировки в пространстве и так далее.
1: Угу.
0: Я буду вас слушать. Спасибо вам за, спасибо вам за все. Спасибо.
1: Хорошо, Олежка, спасибо вам за комментарий.
3: Наталья, вот мы узнаем ваши новости от слушателей, а не
1: да,
3: от вас.
1: Да, что вот это за ассоциация, в которой вот, в список которой вы попали?
2: Существует международная ассоциация школ собак-поводырей. Вот. И в прошлом году, даже в позапрошлом году, мы подали заявку на принятие нас в эту ассоциацию. В прошлом году к нам приезжал представитель, который просмотрел всю нашу работу, вот, начиная от работы со слепыми, это самое, наших собак переданных и тех, которых мы готовим. Вот, он провел у нас почти неделю. Вот представитель из Англии приезжал. И по итогам вот этой вот проверки, по итогам как бы вот нашей заявки, в этом году нас приняли в эту ассоциацию международную, потому что мы соответствуем всем их стандартам. И как бы вот...
1: А что это вам дает?
2: Ну, нам это дает, во-первых, возможность обмена информацией с международной вот этой организацией. Вот, участие, ну, как бы вот возможность узнавать все новости. Ну и плюс, как бы, это наше признание нашего центра международное. То есть то, что мы соответствуем всем вот стандартам необходимым. То есть наши собаки, они соответствуют европейскому уровню.
1: Качество. Да. Это очень приятно, на самом деле.
2: Не только европейского, наверное, мирового, потому что это международное, она не только европейские страны в себя включает.
1: Наталья, добрый день. Слушаем вас и ваш вопрос.
4: Добрый день. Нет, вопросов у меня, наверное, я не знаю,
1: только.
4: Вопрос не вопрос. Во-первых, я поздравляю с питомник с включением в ЭГДФ. Только что об этом услышала, очень рада, потому что сама неоднократно участвовала в их конференциях, и это действительно здорово. Вот. А меня, честно говоря, немножко... Ну, я бы даже сказала, шокировал комментарий по поводу того, что незрячим людям, тем более владельцам собак-поводырей, не стоит пользоваться метро.
3: Почему?
4: Во-первых, знаете, даже почему я говорю шокировало? Потому что одно дело, когда это слышишь от человека, ну, скажем так, не очень компетентного, это еще можно как-то понять. Но от инструктора по ориентировке... Я удивлена немножко. Другое дело, что, может быть, московское метро или там питерское, скажем, российское метро, да, не совсем как бы приспособлено и, может быть, не совсем готово.
2: Можно я немножко оправдаюсь, как бы? Я просто хотела сказать именно про московское метро и именно в час пик.
4: Вот, может вот, быть, московское метро, потому что, на самом деле, на мой взгляд, как владельца собаки-поводыря, как раз-таки в метро от нее, ну, не то чтобы самая большая польза, но просто невероятная польза. Раньше я, панически боялась метро, одна, сама, самостоятельно, я бы в жизни в него никогда не пошла. Сейчас я им пользуюсь нечасто, благо нет его в нашем городе, но тем не менее сейчас с собакой мне, я вполне могу пойти в метро. И исключительно потому, что у меня собака, потому что я знаю, что я никуда не свалюсь, я никуда там не упаду на рельсы, ничего со мной не случится. Вот. Ну, то есть...
1: Ну да, здесь вот такая, как сказать, выгода очевидна.
2: Да, но я просто я говорю, что в свое оправдание именно, вот как бы чтобы быть понятой, я хочу сказать именно об огромной толпе народа, которая вот идет в час пик. Когда собаку просто иногда бывает в вагон тяжело даже запихнуть.
3: Бывает и самое сложное.
1: Особенно в вагон,
2: да. А вот именно в качестве как бы вот поводыря, то есть тогда, когда возможно ходить, вот именно возможно нормально ходить, да, наверное, собака незаменима. А...
4: Но опять же, с этим, наверное, нужно что-то делать, потому что у нас, например, в метро есть специальные места для, ну, для инвалидов, да, скажем, которые обычные пассажиры вообще не должны, по идее, занимать, или если они заняты, их просто обязаны уступать. Ну и когда у нас люди часто видят людей с собаками-поводырями, то, вы знаете, даже когда толпа вот огромная вот эта в час пик, они как-то расступаются, как-то ну, по-другому себя немножко ведут, чем в московском метро.
1: Я просто нашей гости поясню, она, может быть, просто не понимает, где это у нас. Наталья звонит нам из Швеции. Вот. Поэтому в Швеции ситуация немножко другая. А мне вспоминается, знаете, такая забавная история, как два моих приятеля в свое время, общаясь между собой, обсуждали, вот один с тростью ходит, а второй пользовался, вот являлся хозяином собаки-проводника. И вот тот, который с тростью ходит, говорит: да что ж такое, столько народу в метро, вообще все идут, толкаются, а тот, кто вот, владелец собаки-проводника, говорит: да, не знаю, я когда хожу, свободно всегда. То есть понятно, что как бы люди расступаются, и человеку комфортнее, конечно. Наталья, спасибо вам огромное за звонок, за комментарий. Я думаю, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Вы, друзья, не выключайтесь от нашего эфира, не отключайтесь. Продолжим буквально через минутку.
5: Студенческие годы. Время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «Студсовет» на Радио ВОС.
6: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
7: Повтор программы.
1: +8 800 700 16 45 номер телефона прямого эфира. +8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений. И skype-radio.voz. Это наши средства связи для ваших вопросов и комментариев относительно темы сегодняшней программы. Программа называется «На длинном поводке», а тема «Кому можно и нужно заводить собаку-проводника, а кому противопоказано». То есть вот даже так. А бывает такое, что противопоказано все-таки, Наталья?
2: Ну, противопоказано, наверное, только если у человека аллергия сильная на животного. Вот. И если человек не любит собак. То есть тут как бы вот любовь должна быть взаимной. Если ты своего компаньона не любишь, и он у тебя вызывает какие-то вот негативные эмоции, ну, трудно будет с ним работать.
1: А привыкнуть к этому может человек? То есть вот, ну, боялся-боялся, приехал к вам и перестал бояться.
2: Ну, оно обычно так и бывает. Достаточно просто пообщаться с нашими лабрадорами или голденами. Вот, но, как правило, те, кто совсем не любит собак и совсем ее не хочет, он ее и не просит. Вот. И потом, понимаете, мы когда пару создаем, человек-собака, мы должны учитывать интересы обоих.
1: Ну,
2: то есть так, чтобы было комфортно человеку прежде всего, ну и собаке тоже было хорошо. Вот, соответственно, надо учитывать свои жилищные условия. То есть если человек живет в коммунальной квартире, и все соседи против этой собаки, вряд ли им там будет комфортно обоим в этой квартире. То есть надо как-то улаживать этот вопрос. Вот, на собаку никаких лишних метров ничего не полагается. То есть, может быть, когда-то это и было, как вот легенда такая там в Советском Союзе. Вот, но на самом деле, то есть, как бы вот человек берет собаку, да, на нее положено там пособие, по-моему, сейчас 20 тысяч в год на кормление собаки, но этого действительно очень мало. Вот, и человек должен прежде всего рассчитывать на свои силы и на как бы вот возможность содержания собаки и кормления ее своими силами. Вот. Потом собака — это живое существо, ей свойственно и болеть, и линять, и, то есть как бы и кушать, и желать гулять там, и играть, и вообще просто требовать к себе внимания, кроме того, что она будет работать. Вот. То есть человек прежде всего должен хотеть собаку, любить ее, и тогда все вот эти проблемы, они будут удовольствием. Если собаку не хочешь, не любишь, ну, как бы это будет проблемно.
1: Мучение для обоих будет.
2: Да, да, да.
3: А если подробнее, сколько примерно в месяц стоит содержать собаку?
2: Ну, сейчас, значит, вот сухой корм стоит порядка, ну, от 2,5 до 4 тысяч. Это вот примерная сумма, в которую обходится кормление собаки, если она кормится сухим кормом.
3: Это в месяц?
2: Да, в месяц. Вот. Плюс ветеринарное обслуживание, ну, то есть там летом обязательно идут обработки от блох и клещей, потому что сейчас даже в Подмосковье вон и энцефалит, и пироплазмоз, и все на свете появилось, поэтому без этих обработок содержание собаки будет еще дороже, потому что лечение, оно действительно очень дорогое. Вот. В Москве сейчас существует бесплатный ветеринарный осмотр собак ежегодно, или даже раз в полгода, по-моему, это город на себя берет. Вот, бесплатные прививки для собаки-поводыря. Ну вот я опять же как-то вот то слышу, что только укол бесплатный, прививка сама, она оплачивается, то вроде как вот где-то там в этих клиниках делают и всю прививку бесплатно. Ну то есть там сама прививка, она стоит порядка 500-600 рублей сейчас. Хорошая вакцина. Вот, то есть это ежегодные, обязательные. Вот, ну и... А все остальное, оно как-то так это плавно...
1: Ну, а вот разные там, не знаю, шампуни моющие там и прочие средства какие-нибудь.
2: Ну, собачий шампунь, он в Ашане стоит порядка 150 рублей. Я не думаю, что это так вот вообще прям
1: отразится.
2: И потом собаку мыть слишком часто тоже нельзя.
1: А вот как слишком часто? Или?
2: Ну, то есть собаку с моющими средствами, то есть шампунем там совсем, ну, мыть можно не чаще раза в месяц. После прогулки лапы просто водой споласкиваются, это нормально.
1: Или
2: это как бы ничего страшного,
1: просто.
2: Да. Вот, а вот так вот просто целиком отмывать собаку каждый день
1: ну, это
2: не рекомендуется.
1: Если только там экстренные какие-нибудь ситуации, может, возникнуть.
2: Ну, да.
3: Ну а вот кроме, скажем так, денежных средств на уход собаки, есть еще такой параметр, как время. Сколько времени надо отводить человеку для того, чтобы ухаживать за собакой, ну вот в день, допустим, в день, ну или в неделю?
2: Ну, на самом деле, то есть если человек, вот насчет прогулки прежде всего, то есть это минимум 15 минут утром, 15 минут вечером вывести собаку на отправление, так сказать, естественных потребностей. Это при условии, что человек с ней будет целый день работать, ходить, то есть она вот имеет возможность подвигаться. Если собака не имеет возможности двигаться днем, то есть если она сидит, если она не работает, то это обязательно где-то 1,5-2 часа в день надо с ней гулять. То есть она должна иметь возможность подвигаться, побегать, попрыгать. Вот.
1: Это не считая работы на маршруте.
2: Нет, понимаете, если у собаки как бы полноценная работа на маршруте, то есть она хотя бы часа два в день работает, то есть ходит, Вот, то прогулку, ну, вечерняя прогулка обычно часовая, все-таки собаке требуется. И хозяину она тоже требуется.
1: Именно погулять,
2: пообщаться,
1: а не
2: погулять, да, потому что работа и прогулка это разные вещи абсолютно. Вот, в плане, ну, на вычесывание собаки там уходит какое-то время, там, минут 15, допустим, там, в день. Тогда шерсти будет меньше, естественно.
1: Ну да, и здесь вот как раз к вопросу, который так вскользь мы упомянули, это вот, скажем, есть ли у человека аллергия, да, а вот, ну, собака, решил человек, что собаку все-таки он возьмет. Вот эту проблему как можно решить?
2: Вы знаете, если очень сильная аллергия на собаку, я боюсь, что как бы человек себе не сможет позволить собаку держать. Вот бывают случаи, когда вот у нас, допустим, волонтеры наши, которые выращивали собаку, они взяли щенка, потому что, ну, как бы, чтобы у ребенка не было аллергии. То есть, как бы ребенок привык, но это ребенок. То есть, ну, вот да. Действительно, у него это постепенно все это сошло на нет. Вот со взрослыми людьми, ну, то есть, у нас была ситуация, когда женщина приехала, взяла собаку, надеясь, что как бы все обойдется. Вот через 2 недели ей пришлось эту собаку вернуть, потому что аллергия была очень сильная.
3: Смотрите, вот показатели здоровья, да, есть аллергия, есть астма, то есть люди тоже там кашляют, задыхаются, это как-то влияет на
1: разницу решение? Есть?
2: Я думаю, что смотря какая астма.
1: Ну да, от степени тоже, наверное, зависит.
2: Вот, потому что вот была ситуация, когда человек взял собаку, и он сам сказал, что у меня, говорит, астма практически прошла, потому что я стал больше бывать на улице с этой собакой. Потом, понимаете, ведь собака поводырь, то есть кто-то берет ее для того, чтобы ходить на работу, кто-то там еще для чего-то, а кто-то, чтобы с ней гулять. То есть вот выходить в парк, вообще выходить на улицу, и это тоже собака-поводырь. Она тоже сопровождает, и она тоже как бы вот выполняет свою функцию. И, то есть человек просто может вот позволить себе такие вот прогулки. Там по парку, по это самое, по скверу вообще.
1: Угу. Вот. Ну да, и, скажем, вот пресловутый квартирный вопрос тоже, да, тут может иметь значение, поскольку если там квартира 3- или там 4-комнатная, да, и больше пространства, то, конечно, ну, как бы и аллергии меньше у человека будет, и там астма не помеха, да, то есть, в общем, могут находиться в разных концах этой квартиры, а если однокомнатная, то тут уже сложнее гораздо.
2: Вот, ну, может быть, но вообще вот я хочу сказать, именно если не брать вот аллергию там и астму, а именно в плане площади, собака занимает не очень много места. То есть фактически по дому, по квартире прыгать, бегать она и не будет. Она там либо ходит хвостом за хозяином, укладывается в ногах где-то под столом, либо лежит на месте.
3: А где лучше отвести вот место собаки? То есть какая-то подстилка, либо спать с ней, то есть в одной кровати, все же разные люди.
2: Ну нет, в одной кровати, во-первых, это не гигиенично.
3: Многие себе такое позволяют. Что вы посоветуете?
2: Потом собака может рано или поздно просто выжить с кровати. Но основное правило, чтобы место было не на проходе, не на дороге и не на сквозняке. Ну и желательно подальше от отопительных приборов. То есть если такой уголок там в доме имеется, собака его займет. И собака обычно занимает место так, чтобы можно было за всеми наблюдать, за членами семьи. Потому что собака — это животное компанейское, ей интересно находиться в центре событий всегда.
3: А вот про членов семьи. Если в семье маленькие дети, совсем маленькие, то есть груднички там до 3 лет, допустим.
1: Насколько это большая помеха будет? Ну, не помеха, а сложность, так скажем.
2: Ну, я не знаю, сложность только в плане как бы вот ухода там за ребенком, за собакой, а так, в общем-то, наши собаки, они совершенно нормально относятся, то есть ко всему тут. Тут важно, чтобы хозяин правильно себя поставил, то есть что вот ребенок это мое, собака это собака, и каждый знает свое место.
1: Вот это правильно. Вот.
3: А есть такое распространенное выражение «не сошлись характерами». Часто говорят такое о людях, об отношениях людей. Такое тоже есть и с собаками. Вы подбираете собаку как-то по характеру человеку? Какими, может быть, качествами человека вы... На какие качества человека вы ориентируетесь?
2: Ну, во-первых, мы, опять же, вот как вот в предыдущем вопросе, мы смотрим, есть ли в семье маленькие дети. Вот. сколько народу в семье, то есть комфортно ли будет собаке вот с большим количеством народу. То есть есть собаки, которым вот все люди-братья, которым действительно вот надо, чтобы было вот побольше народу, быть центром внимания, который будет там играть с детьми до упаду, там сколько угодно. Есть такие, которым нужен, ну, один хозяин. Вот. Потом вот это вот не сошлись характерами. Куда же собака денется? То есть кто ее будет спрашивать на самом деле? А с другой стороны, то есть мы стараемся подобрать, чтобы вот комфортно... Ну, то есть если будет комфортно собаке, соответственно, она будет лучше работать. Вот, соответственно, она будет выкладываться там на полную. Вот, и, соответственно, как бы комфортно будет и человеку. Поэтому, да... Подбор пары — это самое главное. То есть в нашем деле это действительно самое главное. То есть нельзя вручить там какого-то огромного сильного кобеля слабой женщине, одинокой. Вот. И наоборот, какую-нибудь маленькую там тихую собачку дать какому-нибудь большому мужчине, который на нее наступит там или что-то такое. То есть это как бы, ну это грубо, если вот.
1: Несоответствие весовой категории.
2: Это если совсем грубо. Вот. А если более тонко подходить к вопросу, то есть, естественно, собаки все разные, так же, как и люди. И каждое животное — это тоже личность. И желательно, чтобы вот они, ну, просто хозяин и собака, нашли друг друга. И тогда все получится. И если они друг другу нравятся, то как бы они горы свернут вместе. И там на какие-то недостатки, вот для другого это будут недостатки, а вот для этого человека это достоинство вот у собаки. Вот.
1: А такой момент. Две породы, да, насколько я понимаю, вот.
2: Ну, у нас сейчас получается, да, мы сейчас готовим голден ретриверов и лабрадоров.
1: А как определяете, кому какую породу именно вот?
2: Ну, вообще.
1: Выдать?
2: Последнее время он. Нет, ну у нас учитывается пожелание человека.
1: Угу.
2: Вот, но...
1: А вообще разница большая? Вот,
2: ну, разница...
1: Отличия какие-то, да, поведенческие?
2: Она есть.
1: Как-то. Есть?
2: Разница есть. Вот, но все дело в том, что все равно собака, которую мы отбираем для дрессировки, именно вот на поводыря, она обладает совершенно определенными качествами. Одно из них — это смелость. То есть собака не может быть трусливой. Она должна спокойно себя вести вообще в любой нестандартной ситуации, не дергаться там, не убегать. Вот, собака должна хорошо относиться к человеку, естественно. Вот, собака должна минимально реагировать на других животных. То есть так, чтобы она совсем не реагировала, как это все время. Вот я слышу, когда там идешь с собакой, она вообще не должна ни на что не реагировать. А ни на что не реагирует этот труп.
1: Ну,
2: да,
1: да,
2: собака...
1: То есть... Если она не будет ни на что реагировать, ну, собственно,
2: ну, да.
1: как она будет, скажем, подавать какие-то... на сигнал своему хозяину.
2: Но при этом она должна как бы вот работать. То есть она может посмотреть там на собаку и идти дальше совершенно вот никак, не отвлекаясь, не пытаясь там свести с маршрута. Вот. Ну, как бы, то есть разница между голденами и лабрадорами в этом плане, ну, ну, то есть любой породе свойственно там отвлекаться на своих собратьев. Поэтому как бы это просто не должно мешать работе. Вот, я просто хочу сказать, что большинство тех, кого мы дрессируем, все-таки лабрадоры. Просто, во-первых, их больше, вообще просто по количеству больше собак. И вот по складу характера они чаще подходят именно как вот поводырь. Вот голденов просто их вот, ну, чисто вот по количеству их меньше. Поэтому выбирать из меньшего количества приходится нам. Предлагают собак.
3: Но вот все-таки возвращаясь к нашей теме, кому стоит, а кому не стоит заводить собаку. Если отталкиваться от темперамента человека, какому человеку можно, скажем так, а какому нельзя? Спокойный ритм жизни, к тому же человек разный у всех.
2: Вы знаете, вот тут вот какому человеку нельзя? Ну, наверное, жестокому, грубому и злому человеку. Вот, не стоит заводить собаку. А так, в общем-то, люди иногда меняются от, вот, от общения с животным. И, в общем-то, у нас не такое большое количество людей, кто хочет взять собаку-поводыря. Просто в силу того, что она создает какие-то лишние трудности. В том плане, что вот уход, содержание, кормление, там, вот, шерсти, все прочее. Вот. И плюс там у нас за каждому человеку за свои права приходится бороться. То есть с собакой могут не пустить в магазин. С собакой могут там не пустить куда-то, я не знаю, в кино, там еще куда-то. Хотя в законе прописано, что вот там доступная среда для инвалидов, и собака-поводырь является это, да, средством, техническим средством реабилитации и должна сопровождать.
1: Прописано,
2: и,
1: но да, не всегда соблюдается.
2: Вот, то есть готовы бороться за свои права? Пожалуйста.
3: То есть, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что, приобретая собаку, человек, скажем так, наживает себе новые трудности.
1: Но не без этого,
2: понимаете,
1: конечно,
2: в чем дело? Вот жизнь, она вся состоит из трудностей. То есть кто-то себе приобретает смысл жизни, компаньон там близкого, да, кто-то трудности.
1: Это зависит от того, как человек это расценивает.
2: И самое главное, да, что одно с другим, оно очень тесно связано. То есть ты не один. У тебя есть вот друг-компаньон, который тебя два раза в день выводит на прогулку. Хочешь ты этого, не хочешь, гулять ты с ним будешь, без этого никуда. То есть ты уже вот выходишь, волей-неволей там с кем-то общаешься, кого-то это поддерживает, кому-то это в тягость.
3: Это еще кого выводит вот на прогулку.
1: Ну, тут вот, да, обоюдная такая получается.
2: Между прочим, у очень многих пожилых людей это лишние десяток лет жизни. Вот то, что,
1: ну, конечно,
2: выходит,
1: да,
2: гулять с собакой. Но если человек переоценивает свои силы, то есть, допустим, действительно, вот чисто физически он не справится. То есть вот собака там его дернет, даже вот минимально дернет, он может упасть, у него голова кружится, у него там еще что-то такое. Ну, надо себе представлять, что рядом будет живое существо. И это молодая собака, и какая бы спокойная она ни была, это все-таки собака, достаточно большая. Вот. У нас нет ограничений по возрасту, я уже говорила об этом. Вот, но, ну, собственно, у нас еще пока и не было такого, чтобы человек приехал и совсем не справился.
1: Вот я как раз только хотел задать этот вопрос немножко раньше, да, вот когда мы обсуждали, вот кому можно заводить, да, собак, кому нет, вот черты характера. То есть бывали какие ситуации, когда вот приехал человек к вам и... Сколько он у вас? 2 недели проводит, да?
2: Да.
1: А вот в течение этих 2 недель вот он понял, что нет, он не справится и уезжал без питомца.
2: Ну, вот такого, чтобы он понял, что он не справится и уезжал без питомца, наверное, не было. Был момент, когда как бы вот мы, наверное, поняли, что человек просто не справится, не сможет, но это как бы в силу и вот, как это сказать, чисто вот психических отклонений.
1: Угу.
2: Вот. Но там как бы просто человек переоценивал свои возможности. Угу. Вот. Я не буду подробно на этом останавливаться, но, да, потому что вот, ну, такое,
1: ну,
2: тоже
1: то есть
2: было. Да,
1: был.
2: Угу.
3: Скажите, а бывает такое наоборот, что человек не хочет собаку, а вы его убеждаете, что ему она нужна?
2: Ну, наверное, нет. Потому что за вот много лет работы с собаками-поводырями и с людьми я понимаю, что желание, оно иногда заменяет вообще все. То есть люди, бывает, что плюс к слепоте, они там и ноги нету у человека, там и руки нету, но он очень хочет собаку, и он начинает с ней работать. У меня очень давно еще в Купавне был случай, когда женщина приехала, у нее была плюс ко всему деформация обеих стоп ног, и ходила она очень плохо. То есть мы там в течение часа преодолевали, наверное, 30 метров там от подъезда до подъезда, вот первый раз. Но к концу передачи мы ходили с ней 1,5 километра. Правда, за 3 часа, но мы ходили эти 1,5 километра с собакой. То есть вот ей очень хотелось, она хотела быть вот свободной, она хотела ни от кого не зависеть, она уехала с собакой.
3: А если человек не справится в будущем?
2: Понимаете, в анкете еще указывается, есть ли люди, которые могут помочь, то есть родственники, и, соответственно, все вот это вот подбирается. А вот в будущем, вот справиться или не справиться, то есть, ну, как бы жизнь, она такая, что, то есть, случится может там все что угодно. Если человеку эта собака становится в тягость, то есть мы ее заберем. То есть мы никого не бросаем, мы поддерживаем отношения на протяжении всей жизни собаки, и, собственно, мы от своих питомцев, да, не отказываемся.
1: Угу.
2: Потому что мы можем передать собаку там пожилому человеку, с ним может случиться, ну, то есть тоже все, что угодно. Соответственно, как бы собака
1: без присмотра, она, может остаться.
2: Не останется она без присмотра.
1: Ну, да. То есть вы этому препятствуете. А как вы созваниваетесь с этими людьми? Или ну, каким образом?
2: Нас оповещают обычно, если что-то случается. Вот, мы рассматриваем каждый отдельный случай, и если родственники очень просят, то есть вот как не так давно был случай, когда достаточно молодой человек умер от общего заболевания. То есть, вот, они просто попросили, чтобы собаку оставили. Ну и поскольку очень далеко.
1: Вы согласились.
2: Вот, мы на это согласились, да. Ну и, собственно говоря, собаку уже так, возраст.
1: Понятно. Дорогие друзья, несколько минут у вас всего буквально остается для того, чтобы позвонить сюда, к нам в студию Радио ВОС, задать свой вопрос или как-то прокомментировать сегодняшнюю тему. 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений и skype-radio.voz. Эти средства связи к вашим услугам.
3: Собаки, друзья, человек. Собака — член семьи. А вот сегодня была тоже фраза, что часто к собаке относятся как к средству реабилитации. Ну, так и есть, в принципе. Но все-таки она становится другом, да, там, близким другом, не знаю.
1: Ну, конечно, да. Это,
3: как стоит, кажется, относиться чудо. Все-таки? Как к средству реабилитации, либо как к живому существу, которое тоже чувствует, как к другу, близкому такому?
2: Главное — относиться правильно.
3: Ну, правильно, это
2: потому
3: как?
2: Что
1: за
2: это...
1: любым средством реабилитации, да. Будь то техническое какое-то средство реабилитации, все равно нужен уход. И чем
2: это
1: лучше
2: раз.
1: Ухаживать за ним, тем дольше оно будет.
2: Во-вторых, оно
1: работать.
2: Все равно остается другом, личностью, совершенно таким мыслящим, чувствующим существом. Пусть это как бы вот мыслительный процесс, он не на уровне человека, но тем не менее, действительно существо, которое очень многое понимает, очень многое воспринимает и очень многому учится, и хорошему, и плохому. Поэтому если к нему относиться просто как к средству реабилитации, ну, можно попасть в просак. То есть собака — это собака, плюс средство реабилитации.
1: Ну, да, то есть требуя от питомца чего-то, да, нужно и, соответственно, давать
2: да.
1: многое взамен.
2: И самое главное, что собака, она очень здорово вот в процессе жизни подстраивается под человека, воспринимая все его как бы и слабости, и сильные стороны, и его ошибки в ней тоже накапливаются. И, собственно говоря, вот где-то после там 2-3 лет работы обычно человек и собака — это действительно пара, вот два напарника таких. И их уже не разделить. То есть...
3: А вот если... И человек хочет приобрести собаку как только средство реабилитации. Вы будете его отговаривать?
2: Ну, вы знаете, то есть как, вот не любя собаку, вообще не желая с этим вот животным, с таким вот иметь дело, не было у нас такого. Вот правда, не было. То есть не было такого, чтобы кто-то писал анкету, заявление и сказал, что вот я не люблю собак, но мне надо, чтобы она меня водила, вот она будет для меня работать. Она, скорее всего... не будет работать, либо он изменит свое отношение к ней. Но не было такого. Вот так, чтобы вот приехал человек, который чисто как, я не знаю, инвалидное кресло его воспринимал, и все. То есть это вот как костыль там.
1: Угу. Ну да, и судя вот по звонкам, которые были сегодня сюда к нам, люди-то, в общем, конечно, понимают, что... Ну, одно дело средство реабилитации, другое дело собака-проводник. И, ну, в общем, одно дополняет другое, а отношение, конечно, должно быть как к живому существу и как к другу.
2: Ну, а потом, когда это существо, вот человек видит первый раз, оно теплое, веселое, живое, там, облизывает и прыгает вокруг тебя, то есть к нему трудно относиться, чисто как вот к технике такой.
1: Ну, да.
2: Невозможно.
1: Как говорил один известный мультипликационный персонаж, ты придешь домой, она тебе радуется.
3: Я вот сегодня вас послушала и захотела собаку.
1: Да, что ты.
3: То есть как бы там я к ним равнодушно относилась, тот как-то... очень изменили мое мнение.
1: Напоследок... Тебя убедили?
3: Да, меня на самом деле убедили. Я кошатница, то есть я кошек обожаю. Вот, ну. И последний, хотелось бы вам вопрос такой, напоследок, скажем, итог, да, сегодняшней программы, за и против. разложить по полочкам, какие есть за собаку дома проводника и какие есть против. То есть как, чем должен руководствоваться человек, какие он вопросы должен сам себе задать и ответить на них перед тем, как приобрести собаку.
1: Коротко, так вот, итог сегодняшней нашей беседы такими пунктирами.
2: Ну, сейчас попробуем. Значит, самое первое. То есть насколько человек готов вот, взять на себя ответственность за какое-то вот живое существо, которое будет жить у него дома. Это если абстрактно. Прогулка, значит, кормежка, обязательный уход за собакой, обязательное ветеринарное обслуживание. Это как бы, ну, наверное, минусы, будем считать. Вот плюс – это свобода в передвижении, гораздо большая свобода передвижения, чем с тростью. Это возможность как бы вот общения, потому что к собаке подходят, с собакой там тоже жаждут наладить какой-то контакт. Угу. Вот плюс – это друг-компаньон в семье. То есть плюс еще вот ко всему. Вот. Ну, собственно говоря, обычно это вот как бы вот в анкете даже указывается, то есть чего вы ожидаете от собаки. Это угу. большая безопасность передвижения, свобода передвижения, быстрота и как бы друг-компаньон. Это вот основные плюсы собаки.
1: Ну и все теперь как минус. Бы вот доводы против.
2: Вот доводы против – это, значит, время на вот, уход за собакой, обязательная прогулка. Вот это деньги на кормление и содержание. Пусть даже пособие там и выделяется, но тем не менее. Вот плюс не это самое. Ну, то есть она всегда будет с вами. И в транспорте, и там в магазине, и везде. То есть не везде вас с радостью пустят угу. с собакой. То есть к этому надо быть готовым. И надо быть готовым бороться за свои права. Вот. И плюс надо хотя бы минимально уметь ориентироваться.
3: Вот. Не бывает плюсов без минусов. Не бывает минусов без плюсов.
1: Да, это... Всегда так. Спасибо. Спасибо всем, кто позвонил сегодня к нам. Спасибо, кто высказывал свое мнение. Татьяна, напомни, кто сегодня был у нас в гостях.
3: Сегодня в гостях была у нас Наталья Громова. Это тренер-методист учебно-кинологического центра собаки помощники инвалидов, инструктор по пространственному ориентированию.
1: Наталья, спасибо вам огромное. Надеюсь, что еще не раз встретимся здесь, в прямом эфире «Радио ВОС». Первый выпуск.
7: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
8: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального управления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс «Проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей». Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для локальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мари-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее, Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на двух площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победителю и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими, инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ и «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОС состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОС. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОС и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжим цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству певца и композитора Юрия Михайловича Антонова. Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, где находилась в эвакуации его мать Наталья Михайловна. Отец, Михаил Васильевич, во время Великой Отечественной войны служил офицером в отдельной бригаде морской пехоты. По завершении службы в ГДР Михаила Васильевича Антонова с семьей перевели в Белоруссию, где он проходил службу в различных воинских гарнизонах. Мать привела Юрия в музыкальную школу «Молодечно», окончив которую он поступил в Молодечненское музыкальное училище в класс народных инструментов. Трудовую деятельность Юрий начал в 14 лет, работая руководителем хора в «Локомотивном депо» и получая за это 60 рублей. В годы студенчества организовал свой первый музыкальный коллектив – эстрадный оркестр, который выступал в местном Доме культуры. В 1963 году, после окончания музучилища, Юрий Антонов по распределению стал работать преподавателем в детской музыкальной школе в Минске, где в то время жили его родители. Затем работал солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии. В ноябре 1964-го был призван в армию, службу проходил стрелком-автоматчиком во внутренних войсках МВД СССР, где участвовал в художественной самодеятельности. Отслужив, вернулся в родную филармонию и работал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника» под руководством народного артиста Белорусской ССР Виктора Вуячича. Интересный момент. В минский период творчества в коллективе Юрия Антонова некоторое время состоял гитаристом Владимир Мулявин, который приехал тогда из Свердловска и заменивший в ансамбле гитариста. В 1969 году Антонов был приглашен в популярный ленинградский ВИА «Поющие гитары» на работу в качестве инструменталиста-клавишника. В этом коллективе впервые стал вокалистом. Прозвучали и первые песни авторства Юрия Антонова. Весной 70-го года переехал в Москву. Работал солистом-вокалистом в популярном ВИА «Добрые молодцы», затем в оркестре «Современник» под управлением Анатолия Кролла. В 72-м году на авторском диске гиганта Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир» Юрий Антонов записал ведущую вокальную партию в заглавной композиции. Давайте послушаем вместе.

73-м году «Мелодия» выпустила первую пластинку «Миньон» Юрия Антонова и оркестра «Современник» с песнями «Не грусти, пожалуйста» на слова Онегина Гаджикасимова, «Ну что с ним делать» на слова Леонида Дербенева, «Берез и сосен» на слова Игоря Шеферана. Лично мне больше всех на этом диске понравилась песня «У берез и сосен». Слушаем, вспоминаем.

В 1975 году Добромолодцы и Юрий Антонов на фирме «Мелодия» записали пластинку «Миньон» с песнями Антонова «Отчего? Нет, не я. Несет меня течение». Песня «Несет меня течение» на стихи Виктора Дюнина мне больше нравится именно в том, самом первом исполнении. Оцените сами.

Песни Антонова стали звучать в репертуаре различных ансамблей солистов 70-х, начала 80-х годов. Эстрадный певец Валерий Ободзинский в 70-х годах исполнил несколько песен Юрия Антонова, в том числе песню «Для тебя пою» на стихи Леонида Дербенева. Слушаем и подпеваем.

Сотрудничество с группой «Аракс» в 1979-81 годах принесло Антонову всесоюзную славу. Три пластинки «Миньона» с записанными в сопровождении этого ансамбля песнями, а также две пластинки «Миньона», записанные с другими музыкантами, разошлись тиражом свыше 20 миллионов копий, сделав Антонова одним из самых популярных исполнителей в СССР. Но именно в это время в репертуаре Юрия Антонова появилась песня «Маки» на стихи поэта-фронтовика Григория Поженяна.

Песню «Снегири» Юрий Антонов написал на стихи поэта-фронтовика Михаила Дудина. Она посвящена героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Воронья гора, которая упоминается в песне, это не просто холм в окрестностях Санкт-Петербурга. Вместе с Ореховой горой и Кирговом они образуют Дудингорские высоты, в годы войны важнейшую стратегическую точку. Сам поэт всю войну провел в Ленинградском фронте, в кольце блокады, и как никто другой знал, что это за высота.

Юрий Антонов тесно сотрудничал с «Виа Синяя птица», участвовал в совместных гастролях. Результатом сотрудничества стал диск-гигант «Синяя птица» во Дворце спорта в Лужниках с песнями Юрия Антонова в исполнении ансамбля «Белый теплоход», «Я иду к тебе навстречу», «Цветные звуки», «Берегите женщин» и другими. Предлагаю послушать песню «Я иду к тебе навстречу» в исполнении «Виа Синяя птица». Солист Сергей Дроздов.

Мне довелось послушать несколько различных исполнений песни Юрия Антонова на стихи Ирины Безладновой и Михаила Белякова «Для меня нет тебя прекрасней». Каждый по-своему интересно, но так проникновенно и изящно, как Леонид Бергер, ее не исполнил никто. Слушаем и наслаждаемся.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Владимирович Мочанин, я генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
5: Ну и, соответственно, организатор.
4: Да,
5: сегодняшнего.
4: Организатор, я не побоюсь, инициаторы мы вообще, так сказать, всего этого проекта, честь имею, это уже ежегодная у нас реакция, которую мы провели первый раз в прошлом году весной. Вот уже больше года мы ее проводим в разных регионах, в том числе второй раз мы проводим здесь в Снегирёвском военно-историческом музее.
6: Какие цели вот у всего этого движения?
4: Да, цели у этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи исторической памяти, военно-исторической памяти русского народа, русской армии, единого с русским народом, с большим народом Большой России, в котором много разных народностей и национальностей. Но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины. И с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они и сейчас, и вот эта живая связь времен, которые здесь можно потрогать, пощупать. Здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев той войны, и уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетий своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строй полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти боты, наше общество вело эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл, содержание нашей работы, и главное, привлекает к этому движению молодежь. Это очень важно. Сейчас мы вот на крупном столе много про это говорили. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачий камень вода не течет. Работать надо, работать и работать. Как говорил наш президент, работать и брать. Но мы стараемся.
7: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, в общих словах, ну, как это можно, что именно вот КСРК локально сегодня сделало? То есть там были там сувениры, это же не наши, то есть про наши площадки, что в таком-то мероприятии были представлены площадки КСРК ВОС.
4: Но я бы все-таки чуть-чуть сделал бы шаг назад. Площадки площадками, но сама идея и сама организация, то есть сведение вот этих всех площадок в единое мероприятие, здесь участвуют на самом деле 27 муниципальных образований, ну, как минимум, три большие организации регионального уровня. И, естественно, у них у каждой свой бюджет, свои интересы, свои задачи. Вот свести всех воедино в эту единую, общую, такую патриотическую, так сказать, направленность. Это вот это была сверхзадача основной. А так, конечно, здесь вот Ассамблея народов России замечательную выставку народного творчества показала здесь интерактивно. Здесь были наши площадки в Всероссийском обществе слепых, были собаки-проводники, была наша спортивная секция. А наши артисты замечательные выступают. Значительная часть содержательная, она создавалась именно специалистами КСРК ВОС и Всероссийского общества слепых. Но в целом вот этот успех общий, с учетом того, что здесь очень много людей, которые привлекли и ассоциации, и местные администрации. То есть мы выходим на новый уровень. Это не наше корпоративное мероприятие, это большое комплексное военно-патриотическое мероприятие, которое собирает под своим крылом всех людей, которые разделяют наши, ну, высокие, не побоюсь этого слова, цели.
7: Скажите, пожалуйста, вы сказали, более 20 муниципальных образований в Московской области, то есть в частности незрячие люди тоже с Московской области?
4: И в частности незрячие с Московской области, совершенно точно. Вместе во главе с Натальей Абрамовной. Была здесь у нас организация, но представлена делегация представительной, централизована Московская областная и Московская городская
7: площадь. А сколько, грубо говоря, в гласлипах? Ну, грубо там, менее 100, более 100, около 50, более 50.
4: Ну, наверное, скажем, около 100. Было 40 москвичей, 30 было из области. Плюс у нас инвалиды из центра Мещерякова, 15 человек. Ну и плюс, наверное, кто-то еще, но около 100 человек. Всего мы оценили тут с организаторами человек 800, наверное. В общем, 100 человек.
7: Спасибо вам большое за организацию.
8: Какие планы есть на развитие акции «Честь имею»? Какие регионы еще подключатся в этом сезоне?
4: Ну, мы, как вы знаете, мы приняли же постановление и положение. То есть наша акция стала официальным, регулярным, ежегодным мероприятием, которое не имеет жестких рамок. И любая организация вправе может, ну и на наш взгляд, должна присоединиться к этой акции. Если в этом году мы, вот у нас было и Киров был и наш любимый Волгоград. Честно говоря, я пока у меня прямых не было заявок на, вот, на конец года, да, но я очень надеюсь, что та информация, которая, в том числе, надеюсь, с вашей помощью, будет широко разнесется по нашим информационным ресурсам, сподвигнет наших коллег на проведение таких мероприятий и в этом году, и в будущем, потому что наша история, как раз вот мы попали в этот пятилетний цикл, когда каждый год это юбилеи, те или иные печальные, радостные даты побед, поражений, сражений Великой Отечественной войны, ну и в конце у нас будет юбилей и Всероссийского общества слепых, и юбилей победы Великой Отечественной войны уже в 30-м году.
7: Спасибо.
9: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
9: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
10: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
9: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
11: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
12: La jeunesse, la jeunesse. Elle avait été il y a si longtemps. Pardon? Простите. Кажется, не все понимают. Перевожу. Эх, молодость, молодость. Как давно это было? В 17 веке. Во Франции правил король Людовик XIII. Каждый молодой человек мечтал тогда быть мушкетером. А я был родом из Гаскони. Это само по себе о многом говорит. Мой отец не удерживал меня дома. Правда, это было бы бесполезно. И вот я стою перед отцом на коленях. Папы давно уже нет в живых, но я до сих пор помню, что он мне говорил на прощании. Благословляю вас в дорогу. Во след врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь, сын мой, там, где можно, слава Богу. И уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Благословляю вас в дорогу. Что страх вам чужд, тому не меньше двух причин. Во-первых, сын мой, вы гасконец, слава богу. А во-вторых, мой гасконец, вы мой сын.

0: жива Гасконь.
1: В тот же день я пустился в путь с тремя отцовскими дарами, состоявшими из 15 икю, коня и рекомендательного письма к капитану королевских мушкетеров господину де Тревилю. По дороге от Торба до Парижа мне пришлось услышать много интересного.

0: Прелестная песенка. Что он свинья? Известно ли кардиналу? Что это там за незнакомец смеется, показывая рукой на мою лошадь? Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином. И тут началось.
1: Ой, прекратите! Ноги не по лицу! Ай, что вы делаете? Перестаньте!
0: Я остался лежать на земле. Незнакомец со шрамом на лице, поклонившись даме, сидящей в карете, ускакал прочь. Как оказалось позднее, это была моя первая встреча с Рашфором и Миледи. Наши дороги с той поры часто пересекались. Париж! Вот он, Париж! Сент-Антуанские ворота, Лувр, улица старой голубятни, дворцы, кареты! А вот и первое любовное приключение. Спасаясь от шпионов кардинала, я вскочил в карету, где сидела прелестная девушка, оказавшаяся, как вы думаете, кем? Служанкой Миледи, которой предстояло сыграть в моей жизни такую роковую роль. О, Кэт запомнила меня надолго.
2: Как рада я, что с детства одно узнала средство, коль хочешь.

0: Ну, увлечение увлечениями. А я прибыл в Париж за славой. Шпаги, мушкетеры, дом господина де Тревиля. А вот и он сам.
1: Шпаги наголо дворяне.

ни на миг не пробудиться, не пробудиться, не пробудиться, не пробудиться. Хоть за трон на ратном поле кровь пролить вам не впервой.

0: 18.
1: Рука твоя тверда.
0: Тверда.
1: Вот верная черта.
0: О, да.
1: Гасконского прославленного стиля. И я таким же дерзким был, когда.
0: Когда?
1: Париж узнал Гасконца. Париж узнал Гасконца. Париж узнал Гасконца. Де Тревиля.
2: Бурго.

0: Возьмите меня, мушкетеры, господин де Тревиль. Не пожалеете. Ведь мы с вами земляки.
1: Но, простите, сударь, не тот ли это наглец со шрамом, которого я встретил по дороге в Париж? Стойте! Стойте! Стойте!
0: Ну и денек. Погнавшись за незнакомцем, я сбил с ног трех мушкетеров. Атоса, Портоса и Арамиса. Я, правда, извинился, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно. О чем красноречиво намекнул Арамис.

Я был приглашен к монастырю Дешо для дуэли со всеми тремя мушкетерами, и это меня нисколько не смутило. Но тут как всегда, они вовремя появились гвардейцы кардинала.

Гвардейцы окружили нас, чтобы арестовать, так как, к сожалению, дуэли были запрещены. Гвардейцев было раз, два, три, много, а мушкетеров трое. И тут я решился. «Господа!» — крикнул я. «Вас не трое, вас четверо! На мне нет одежды мушкетера, но душой-то я мушкетер! Сердце мое сердце мушкетера!» «Скажу! Простите! До свидания! Прошу прощения! Аккуратно, аккуратно! Берите, сударь! Получите! Канальи! Берегись!» Через несколько минут с гвардейцами все было кончено. Вот так мы и подружились с Атосом, Портосом и Арамисом. Нашим девизом стали слова «Один за всех, все за одного». На волоске судьба твоя, враги полны отваги.

0: есть Этревиль.
1: Оставьте.
2: Государство, государство, вечно государство. Такий вздор, галиматья.

0: мушкетеры, мой король. Есть мушкетеры?
1: Ах, оставьте. Государство, государство, вечно государство. Беги в сторону.

0: бедная королева Анна спокойно занималась политикой, заканчивала письмо своему брату, испанскому королю, с планом нападения на кардинала. Не успела она поставить точку, как в ее комнату вбежал разгневанный король. Людовик думал, что королева Анна Австрийская хочет встретиться с английским премьером Джорджем Вильерсом, герцогом Бекингемом.
1: Тихо!
0: Их величество ссорится.

0: чуть я не дам. Не разрешу, не потерплю, не на того напали, как носит вас еще земля, ведь вы супруга короля. Я кесарь, кесарь, а не тля. Вот так вот, воля!
1: Королева вынуждена была отдать совершенно невинное письмо. Король прочитал его и успокоился. А зря. Потому что встреча королевы и Бекингема, благодаря стараниям госпожи Констанции Бонасье, все-таки состоялась.

0: Королева Анна, прежде всего, как вы легко можете догадаться, была женщина. Кроме того, она была королева. Следовательно, имела массу свободного времени и могла заниматься интригами. Она доставила мне и моим друзьям, кардиналу и королю, много хлопот. Но я лично на нее не в обиде.
1: Ах, с вами вижусь я, милорд.
2: Затем, что я вам дом.
1: Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
2: Ну, без меня уже и ваш день не скучен и не долог.
1: Я не

0: Затем, что я вам дорог.
1: Ах, нет, зачем, чтоб вам сказать, нам видится не след.
0: Но без меня уже и ваш день не вспышен и не тонок.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.

0: Свидание благополучно закончилось, и в подарок от королевы герцог получил алмазные подвески. Шпионы тут же доложили об этом кардиналу. Ришелье коварно предложил королю устроить бал, на котором ее величество должна была появиться в пресловутых алмазных подвесках. Интересно, за что кардинал так ненавидит королеву? Ходят слухи, что она отвергла его любовь.
1: Политика, вы сделали поэтом. Мне лишь одно известно божество. Вы королева Франции, но разве дело в этом? Вы королева сердца моего. Мне ваше имя, небесная манна.
2: Вашим величеством пусть вас зовет рукой.
1: Ох, разрешите
3: звать вас просто Анна.
1: Быть вашим только в

Вот так вот было дело. Короче, король настоятельно попросил королеву быть на балу в подвесках, которых у нее, сами понимаете, не было.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального управления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей. Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для локальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Марий-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на 2 площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победители и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОС состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОС. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОС и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
5: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
4: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОЗ?
5: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
4: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
5: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
4: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
5: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями, проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
4: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
5: Ну, вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
4: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
5: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промпт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
4: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
5: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, всегда жизнь заиграет новыми красками.
4: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
5: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку вот именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, которые передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
4: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
5: никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
4: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности,

0: страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Беседка на радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Маргарет Мелмор. Эта встреча у нас уже вторая. В первой мы говорили о волонтерской деятельности. И сегодня мы продолжим говорить об этом. Маргарет, где вы изучали язык жестов?
4: Британский язык жестов я изучала, ну, мы в школе все изучаем.
3: Да, в обычной школе.
4: Да, потому что уже в то время уже инклюзия начиналась. Хотя я не очень молодая, но у меня в школе просто не было глухих, на ком практиковаться. А потом я решила, когда вот заинтересовалась языком жестов, решила русский язык жестов. Стала, сначала немножко был курс в Доме слепоглухих.
3: А это разные, да, языки?
4: В каждой стране мира свой язык жестов, причем даже в тех, где разговорный язык один. И, например, американцы и британцы глухие поймут друг друга намного хуже, чем американцы и россияне. То есть, потому что русский язык жестов, американский язык жестов, они произошли от французского, а британский вообще совершенно другой. Поэтому я начала тут сначала в Пучково, потом я начала сама просто по разным, по видео изучать, по общению. У меня были много разных смешных ситуаций, потому что, например,
3: языки не перепутать, да?
4: В общем, я пришла впервые глухим, я не была очень готова, я не очень хорошо знала, и жест, который в русском жестовом языке означает «глухой», в британском означает «слышащий». И они, когда меня встретили, они меня спросили, а ты глухая? Я совершенно честно ответила «да», потому что для нас это слышащий. И где-то полтора года я очень хорошо мимикрировала среди них под свою. Но потом меня спалили. Да, вот так с жестами. Потом стала общаться со слепоглухими.
3: А дактиль потом как осваивали?
4: Нет, дактиль как раз я выучила первым. Дактиль — это просто. Дактиль тяжело считывать слышащему человеку. Да, это вообще тяжело их понимать. Когда я впервые осталась со слепоглухим наедине на море, и у меня... Вернее, впервые у меня было это в Сергиевом Посаде в школе, да. Мне просто так сказали, а вот слепоглухие дети, все, занимайтесь с ними. Я стояла и плакала, потому что я не представляла, что делать с таким ребенком. Потом я оказалась на море, мне пришлось слепоглухого сопровождать. И вообще я частично верю очень в этот способ, когда человека просто кидают в воду, и вот дальше он учится плавать. И для меня это очень интересно до сих пор, как вот ты находишь способы общения. Мне очень нравится оказываться в каких-то ситуациях или фестиваль, или поход. Дома слепоглухих Фучкова очень хорошо это устраивает. Да? Какие-то походы, где есть и слепые, и зрячеслышащие, и глухие, и слепоглухие. И я очень люблю наблюдать, как люди, которые оказались в ситуации, где они вынуждены общаться, они находят общий язык все равно, потому что они вынуждены. Или люди на фестивале, которые глухие из разных стран, они не понимают друг друга язык жестов. И слышащие, которые не знают их язык. Меня всегда после этого потрясает. Я начала понимать, насколько мы слышащие. Мы друг друга слышим, а на самом деле совсем не слышим, не понимаем. Насколько в этом мире мы не хотим друг друга понимать. И просто люди, и разные народы, и политики. Потому что я вижу, что вот если люди хотят друг друга понять... Какие бы ни были их ограничения, они устроены так, что не найдут способ друг друга понять.
3: Маргарет, расскажите, пожалуйста, наверное же, были какие-то курьезные случаи вот в вашем волонтерстве?
4: Вначале я помню, когда я еще только привыкала к слепым, и для меня было странно. Я же открыла для себя, что слепые люди, они вообще могут хорошо ходить, и не каждый шаг им надо сопровождать. Я помню, что я пришла, наверное, был мой второй опыт сопровождения к девочке, тотально слепая девочка. Я пришла ее отвезти куда-то и в квартиру. Я еще не умела, особенно со слепыми. Я открываю дверь, уже вхожу в квартиру, а она мимо меня пробегает очень быстро, потому что я думаю, что я еще там. И для меня это был такой когнитивный диссонанс. Он слепой бегает. Да? А сейчас я устраиваю для незнакомых людей, очень люблю их шокировать, для

0: людей извне. Говорит, ой, а слепой здесь был, а куда он? Я говорю, да, в красное и белое побежал. Говорит, слепой сам? Я говорю, да, он наизусть дорогу знает. Были ситуации, что я в первом интернате не знала точно, где находится этот кабинет. Я беру с собой слепого, чтобы он меня сопроводил в слепой школе, потому что он точно не потеряется. Вот еще ситуация, что я говорила, что мы сейчас разыскиваем людей, потерявшихся. Люди ходят за грибами, люди ходят гулять в лес. Вот ситуация у меня, что слепые друзья, они пошли в лес, они пошли выпить пиво. В отличие, они потерялись, да, но в отличие от зрячих, они вышли сами. Вышли, опираясь на слух, на то, что они хорошо ориентируются по слуху. Они слышали где-то железную дорогу, которую вряд ли бы зрячие услышали. А другие смешные ситуации, ну, конечно, это смешно для меня, это не для них было смешно, когда мы поехали в поход, ночью слепая девушка вышла в туалет и упала в реку на 7 метров. И, значит, вся эта слепо-глухая компания ее вытаскивала. Если бы, конечно, она не была в стрессе, то, в общем, наблюдать было очень за этим интересно. Ну и какие-то другие истории, тоже непонимание там между глухими, или не всегда люди понимают, что человек слепой, это же тоже не всегда видно. Или, например, какие-то даже у меня свои, я хочу сказать, что вот волонтерство со слепыми, одна есть момент, что оно иногда довольно травмоопасно. Потому что слепой может тебя задеть. У меня есть знакомый, которого я постоянно провожаю. Он слепой, очень высокий мужчина, спортсмен. И он, когда раздевался в поликлинике, он так руками в стороны. Ну, врачи меня, конечно, подняли, привели, там, на шатырь принесли, поставили на ноги. Потом я через неделю в гостинице, в номере спала со слепой девочкой. Рядом стояли кровати. Я утром получила пяткой в глаз от нее, когда она вставала. У меня были случаи в первом интернате, когда ты забываешь, что не надо стоять около стены, и в тебя большой подросток входит, который там, тебе устраивает сильное сотрясение мозга. С глухими тоже бывает, у них другая совершенно ориентация в пространстве. Несколько лет назад я в театре глухих была Снегурочка с большим фингалом, но зато с тех пор я знаю, что не надо подходить сзади к глухому Деду Морозу.
1: Понятно. Пока жесты, да, вот не очень настолько активные, что достается, да?
0: Ну, он просто уже не слышит, что ты к нему сзади подходишь.
1: Да, да, да.
0: Поэтому такие случаи бывают. Вот на море было очень весело, что у нас был слепоглухой, который был при этом спортсмен. Это для большинства людей абсолютный шок, что слепые могут быть спортсмены, глухие могут быть спортсмены, еще и слепоглухой может быть спортсмен. Я на берегу моря сказала: «Стой здесь». Я переоденусь, войду тебя в воду. Конечно, он не стоял. Он пошел в воду сам. И тут я поняла, что есть большое преимущество для мужчины быть слепоглухим. Он по пути ощупал всех женщин. Но он же идет с вытянутыми руками. Зрячие мужчины мне сказали, это вот не так плохо быть слепым. Да. Потом он тоже меня не послушался, пошел купаться, когда нельзя было. Его унесло в море. Я пыталась, службы спасателей, они сказали, мы сейчас включим прожекторы, мы ему покажем, куда плыть. Я говорю, ну, вы понимаете, тут проблема, он слепой. Говорит, да, ужас. Ну, да, хорошо, а мы сейчас такие громкоговорители, чтобы он на звук пришел. Я говорю, понимаете, он как бы еще глухой. И его, в конце концов, отнесло волнами на километр и прибило на пляж нудистов. Мне надо было пойти за ним самой, но я зачем-то послала двоих глухих. Говорю, приведите его, их нету час, наверное, 2 часа нет. Я прихожу, а они этого слепоглухому рассказывают все, что вокруг происходит. Им сказали, мы отсюда не пойдем. Ну, еще один был случай вот у нас на фестивале. Вот это, кстати, вопрос, что ты очень быстро привыкаешь к людям с какими-то особенностями и забываешь, что у них что-то... Да, иногда ты говоришь... слепому какую-то глупость, там, встань рядом с зелененьким автобусом. Он говорит, ты что, издеваешься? Откуда я знаю, какой зеленый? Я ж немножко слепой. И ты просто забываешь, потому что вот эта инклюзия, этого нет, этого барьера больше. Или с глухими, там, он спит в номере. И ты идешь ему постучать, а потом через 20 минут понимаешь, а что я делаю? Он же глухой. Вот эта ситуация происходит в прошлом году. У нас приезжают на фестиваль театра глухих. Разные национальности. К нам приехал человек из Арабской республики одной, и он ночью пошел курить кальян и, наверное, чего-то там курить, и Да, вот то, что он потерялся. У меня такой же был диалог с полицией о том, что у нас потерялся. Мы не можем ему позвонить. Он слепой. Нет, мы не можем позвонить. Он глухой. Нет, он сам не дойдет. Он еще и сейчас покурил. И в конце концов я говорю, знаете, у меня последняя для вас плохая новость. Он араб. И я вот просто вижу, как в глазах полицейского такая бегущая строка. Вот я всю жизнь искала сбежавших подростков, ушедших жен, там, пропавших мужей. Однажды звезды сошлись. Я ищу слепоглухого араба. Mm-hmm. Еще, наверное, могу рассказать, как проходят у нас дискотеки в обществе глухих. Тоже глухие включают на полную громкость музыку, начинают радоваться жизни. Маргарет врывается через 3 минуты, зажав уши, кричит: «Вы что тут все, глухие, что ли?»
1: То есть таким образом вот именно вибрация, да, дает им ритм, вот все.
0: Да, они очень хорошо чувствуют музыку у них, как бы, поскольку это же разные центры мозга отвечают за технический слух и за музыкальный слух, за чувство ритма. Поэтому если до них донести, например, мы летом ходим в парк Измайлова на танцы, на бесплатные там джаз-концерты со слепыми, с глухими, учим их танцевать. И просто глухие, они иногда, им надо потрогать колонку, или им нужна живая музыка, они вибрации чувствуют очень хорошо. Да, или потопать там как-то.
1: Маргарет, вот вы рассказываете о том, что люди недоумевают ваше окружение, кто такие незрячие, слабовидящие, глухие люди, и, наверное же, задают какие-то нелепые вопросы. Встречалось ли у вас такое?
0: Да, конечно, потому что людей, как и у меня когда-то, или у них стереотипы. В отсутствии инклюзии они узнают из каких-то книг, из, может быть, легенд, из каких-то таких городских легенд, скорее, да, из стереотипов. Например, слепые в музее Островского очень смеются, когда часто они просят или обучающихся полицейских, или просто гостей спросить, вот, какие у вас вопросы о жизни слепых. И часто, не всегда, но попадается убеждение, что у слепых обязательно экстрасенсорные способности, они видят будущее, вот, они могут какие-то иметь особые, или что у них какой-то феноменальный слух. Конечно, это иногда правда. Если у человека слух в норме, у него не мультисенсорные нарушения, у человека концентрация переходит на другие компенсирующие чувства, и человек начинает больше опираться на свой слух. Конечно, например, я очень люблю ходить по лесам, и благодаря слепым друзьям я теперь могу ходить и ночью в лесах, потому что меня научили, как идти, опираясь на звук шагов. Я понимаю, знаю дороги, по какой дороге я иду, сошла я с дороги или нет. Я себя чувствую гораздо спокойнее. Я теперь очень экономлю на электричестве. Я почти не включаю свет дома, потому что я все могу делать в общем почти в темноте.
1: Это, оказывается, можно привыкнуть к этому, да, даже будучи зрячим.
0: Да, я не люблю яркий свет, поэтому для меня это очень меня бережет. И интересно развивать свой мозг, когда он начинает, ты у него отрезаешь одно чувство, и он начинает развивать другие. Ты начинаешь... Я никогда столько не слышала, как с тех пор, как она начала практиковать, попробовать жить без глаз. И ты понимаешь, сколько вокруг тебя звуков, которые наши чувства, мы их не регистрируем, потому что наша нервная система устроена так, что у нас очень переплетены эти чувства, да, и мы не регистрируем, что от чего зависит. Например, до того, как я начала общаться с глухими и читать литературу про них, я даже не знала, что когда мы ставим на стол чашку, мы опираемся на слух. Не на тактильное, не на зрение, а именно на слух. Вот эти вещи очень интересные. Смотреть, как твой мозг развивается. Например, даже когда я начала изучать русский язык жестов и общаться с жестами, у меня очень улучшилась моторика, у меня прошли какие-то неврологические затруднения свои, потому что лучше пальцы начинают работать. Я стала брайлем пытаться читать, повышать чувствительность. Хотя вот про глухих еще смешнее вопрос, который чаще всего спрашивают про глухих. Про глухих очень часто я слышу: «Слушайте, а как они сексом занимаются? Они свет включают? А как же они общаются в темноте?» Ну откуда же я знаю? И мне было... как-то я стеснялась спросить, дойти к глухим и сказать: «Извините, а можно я посмотрю?» Я помню, что я написала знакомому глухому другу, и я очень спрашивала: «Вова, скажи, а как глухие в темноте общаются?» И он мне очень долго рассказывал, как с глухими в темноте общаться. Очень долго писал, рассказывал. Наконец, я решилась и говорю: «Вова, я спрошу прямо, а как глухие сексом занимаются?» И он мне вдруг пишет: «Ты знаешь, это очень сложный, долгий вопрос. Это долго рассказывать. Давай лучше встретимся, я тебе все покажу». Вот это самые такие вопросы, которые про слепых, конечно, что людей удивляет, что слепые могут сами ходить, слепые могут помнить дорогу. Конечно, они ходят лучше, чем зрячие, которому, если ему закрыть глаза. Например, есть такое упражнение, когда обучают полицейских, им завязывают глаза, дают собаку-проводника. И для них это... Они очень напуганы, им часто тяжело очень двигаться, довериться собаке. Их очень впечатляет людей, что слепые ходят сами, что там иногда лужи обходят. Часто, в отличие от зрячих, они действительно их обходят.
1: Я сейчас только задумалась, действительно, как глухие общаются в темноте вообще, вот интересно. Ну, дактиль, наверное, же не используют они, да, или как, ну вот, скажем, нет света.
0: Ну, я вижу, как в театре они общаются, когда включают свет, они... Вообще, они видят, как кошки в темноте. Как раз у слепых развивается слух, а у них привыкают глаза. Они друг с другом там болтают. Я не понимаю, как они что-то видят.
1: О, по поводу болтают, у меня, знаете, совершенно уникальная ситуация была. Я, когда жила в Улан-Удэ, в Бурятии, была одной из организаторов слетов молодых инвалидов. И самых разных категорий, то есть слепые, глухие, опорники, все были. И вот создавали команды, в которых мы работали. Как-то так кому-то пришло в голову в одну команду собрать слепых и глухих. А так как я курировала слепых, то получается и глухих в том числе. Ребята у меня в команде были и слабовидящие тоже. И собрала всех, говорю: «А где наши ребята глухие?» Они говорят: «Да они все вокруг тебя стоят». То есть, ну ладно, все стоят, хорошо. Дружно мы двинулись в беседку, в которой по кругу вмещалось у нас человек, наверное, 20. Даже вот так вот сели все. Как-то так получилось, что мы сели в перемешку, то есть чуть ли не через одного-двух там, один не слышит, другой не видит, и бурно обсуждали все, что нам предстоит делать. И самое интересное, среди глухих был один, который считывал артикуляцию и все передавал ребятам, кто этого не умел делать. А мы, естественно, громко, бурно обсуждали тоже свое. И получалось, что совершенно разные темы в одной вот этой группе обсуждали одни молча, другие вот очень громко. То есть забавно было. И потом команды, конечно, у нас в команде слепых были люди и поющие, и стихи читали. А среди глухих великолепные у них пантомима, замечательные номера такие, танцы тоже были. Потом они прекрасно рисовали, а мы давали тексты, материалы, которые можно было размещать в этой газете. Ну и заняли первое место среди команд. И потом как-то получилось, что я на распределении вот этих призов-подарков опоздала, захожу, уже организаторы, ну, мои коллеги, распределили подарки. Говорят: «Ну вот там глухим мы подарим радиоприемнички, а слепым — лазерные указки». Я говорю: «Подождите. Вы вообще сообразили, вот что вы решили? Поменяйте местами, и все встанет на свои места». И очень часто говорю, особенно в организации разных мероприятий, где есть призы, подарки, часто люди даже не задумываются, кому что дарят.
0: Да, я тоже как раз сталкивалась с этим. Это не злой умысел зрячих.
1: Нет, конечно, ни в коем случае, да.
0: Это мы забываем про это. Особенно если ты видишь, что человек с ним можно общаться. Это такой восторг ты воспринимал. Ты всю жизнь думал, что вот этот человек, который от тебя отделен барьером навсегда. И, например, ты начинаешь изучать язык жестов, и ты понимаешь, что я его понимаю, этого глухого, и он меня, и с ним можно общаться, и со слепым можно. И это огромный восторг, когда ты понимаешь, что вот все равно люди общаться могут. Да, у нас была тоже организация праздников, мы думали, что бы нам сделать на День глухих. Кто-то сказал: «Давайте мы им сделаем концерт, споем». Я сказала, что да, мы можем это сделать, но они не очень хорошо про нас подумают. А общение между слепыми и глухими у нас... Это же есть русская поговорка, да, что там общение как слепой с глухим. И я всегда говорю: да плюньте в лицо, кто это скажет. Те, кто думает, что слепой и глухой не может общаться, просто не видели двоих подростков, ну, они из детского дома, трудные подростки, один слепой с рождения, другой глухой. Вот они не видели таких подростков, замотивированных что-нибудь сделать за спиной у взрослых. Например, там им надо достать сигареты или алкоголь, который нельзя.
2: И всегда вот... договорятся.
0: Да, они развивают такую координацию, что любой спецназ мира просто позавидует. Я даже помню, что когда я с ними работала, я говорила: ребята, я обещаю, я не буду ругаться. Если вы мне объясните, как вы договорились, это, как вы сговорились это сделать, я же не понимаю, потому что действительно лучшие друзья, один тотально слепой с рождения, другой тотально глухой, обязательно соберутся и что-то сделают. Еще очень интересно, да, обычно я рассказываю, как у нас есть знакомая семья, где жена, они пожилые, жена слепо глухая, муж в коляске. Ну, сейчас он уже тоже теряет слух. К нему приехал его друг, который был председатель какого-то отделения ВОЗ. Он был просто слепой. Вот эта компания. И мужчины договариваются, что они вечером скажут слепо-глухой жене, что они идут за хлебом, сами пойдут, выпьют, с девушками пообщаются. И на следующий день они приходят оба с большими фингалами. Никогда еще выражение «жена пронюхала» не было так близко к истине. Да, она слепо-глухая, но мы не учли, что нюх у нее отличный. Поэтому-то не надо думать, что вот это такие люди, которые ничего не могут, они часто могут намного больше, чем вы.
1: И еще, когда в компании, где присутствует незрячий человек, зрячие пытаются каким-то образом между собой, какими-то жестами или чем-то пообщаться, ну, то есть передать какую-то информацию, то все равно незрячий человек это все чувствует, не знаю чем, каким местом, но все равно это все всегда понятно бывает. А вот девушка, как раз вот тот самый слет молодых инвалидов, о котором я говорила, слабовидящая наша девушка, подружилась с молодым человеком, который вот тот самый наш общий переводчик был, да, то есть он владел речью обычной и считывал артикуляцию. Это наша девушка говорила, слабовидящая. Нам, к сожалению, я-то его, говорит, слышу, а он только по губам. Это у нас на природе, в лесу было. И вот по темному лесу, к сожалению, вот с ним было не пройдешь, не пообщаешься в темном лесу. И поэтому они и искали такие яркие фонари там или еще какие-то такие места, где он действительно мог видеть, о чем она ему говорит. Такое вот общение было интересное.
0: Да, это, конечно, интересно. У нас были шутки у волонтеров, с кем лучше ходить на свидание, со слепым или с глухим. Говорили, ну, с одной стороны, слепой, вот я приходила в школу, и у меня часто было плохое состояние, дыбом волосы или еще что-то. А мальчики слепые мне говорили, ну вы самая красивая. Я думаю, хорошо, что ты меня не видишь. А с глухим я один раз ходила на свидание. Меня пригласил в Петербурге на фестивале «Глухой». Сразу после знакомства я подумала, как это, что там делать с глухим. Ну ладно, и надо все попробовать. Это было одно из лучших свиданий в моей жизни. Я хочу сказать, женщины, сестры, идеальные мужчины существуют. Это сокровище 2 часа просто сидел молча и не действовал мне на нервы. Голова от него не болела. Я говорю, мужчина, вот с тобой и можно прожить остаток жизни.
1: Да.
0: Очень часто мы сами делаем таких людей инвалидами. Мы инвалидизируем, потому что мы, большинство, внушаем, сами верим и внушаем, что они не могут. Вот, ну как ты это сделаешь, ты же это не видишь или не слышишь. И мы их такими воспитываем. На самом деле, я все время слышала, когда была в Совете по правам человека, что вот, ну давайте им дадим денег покушать, и что им несчастным, убогим надо. И они ничего не могут. И поэтому у меня даже были там выступления, говорю, они все могут, я вам докажу, что они могут. И когда я пришла обратно к молодежи с ОВЗ, я сказала, что, наверное, вам говорили часто, что вы не можете, вот, вы не можете спорт, вы не можете рисовать, вы не можете музыку, вы это не можете. Я хочу вам сказать, вам врали. Вы можете абсолютно все.
1: Спасибо большое, Маргарет, на этой вот позитивной ноте. Я думаю, что мы будем завершать нашу беседу. И в заключении хотелось бы услышать ваши пожелания для радиослушателей.
0: Что бы ни случилось в вашей жизни или какое бы ограничение, они у нас у всех есть. Я ненавижу слово «инвалидов», потому что, да, по-английски это слово как бы «невалидный человек», «недействующий». Таких людей не бывает. Мы все чего-то не можем, мы не бываем невалидными. И когда мне говорят, моя жизнь не сложилась, я говорю, есть только один вариант, когда твоя жизнь не сложилась, если ты ее не живешь. Так что живите свою жизнь. Какое бы ограничение ни случилось в вашей жизни, не ставьте ее на паузу. И сколько бы вашей жизни не было отведено дней, сделайте так, чтобы в ваших днях было очень много жизни.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Маргарет Мелмор, волонтером. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
3: Радио ВОС. Музыка.

0: удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Морозова. И вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представьте, как было бы сейчас здорово оказаться в Австралии. У нас есть такая возможность. Из этой передачи вы узнаете, что отмечают здесь в первый вторник ноября. Кто такая Павлова и почему в честь нее назван знаменитый австралийский торт? Можно ли праздновать Новый год в июле? И допустимо ли приходить на работу в плавках? Австралия – источник всевозможных интересных фактов. Однако жители этого государства тоже не менее интересны, и их обычаи заслуживают особого внимания. Первая и самая святая традиция в Австралии – это Кубок Мельбурна. Проходит он в первый вторник ноября. В этот день вся страна буквально замирает. Начинаются крупнейшие национальные скачки с большим призовым фондом. В штате Виктория в этот день жителям даже дают официальный выходной для того, чтобы они могли с комфортом провести время и принять участие в скачках. В день их открытия каждый мужчина, женщина и даже ребенок считают своим долгом сделать ставку. Для австралийцев вообще очень важен комфорт в широком смысле этого слова. Выбирая между красотой и удобством, они, вероятнее всего, предпочтут второе. На улицах австралийских городов нередко можно встретить людей в строгих костюмах и в кедах. Комфорт при движении для них гораздо важнее, чем следование моде и стилю. В Австралии люди никогда не берут взаймы у своих друзей или знакомых. Но если им очень нужны деньги, то они продают самодельную выпечку. Конечно, таким способом много не заработаешь, но, несмотря на это, так иногда поступают. Местные жители говорят, что эта традиция в больших городах уже постепенно отходит в прошлое. Ведь мы живем в 21 веке, и сейчас гораздо проще и удобнее занимать деньги в банке. Кстати, только в Австралии существует такая необычная традиция, как празднование Нового года летом. Называется она «Christmas and July». Многие выходцы из Европы скучают по привычному снегу, поэтому отмечают этот праздник еще и в июле. Чтобы все это организовать, нужно уехать в горы, в которых в это время гарантированно много снега. Рестораны и гостиницы там украшают в рождественском стиле и подают соответствующие праздничные блюда, например, индейку или торт Павлова. Интересно, а в честь кого назван этот торт? Кто такая Павлова? На этот счет есть целая интересная история. Австралия и Новая Зеландия до сих пор никак не могут договориться о том, кто же считается автором идеи этого торта. Дело в том, что в начале 20 века в Австралию приезжала знаменитая русская балерина Анна Павлова. И в честь нее придумали воздушный торт безе. Но новозеландцы утверждают, что к ним Павлова приезжала раньше. И из этого следует, что торт придумали именно они. Нельзя не отметить еще одну важную традицию Австралии. Это медлительность. Здесь все делается очень медленно. С чувством, с толком, с расстановкой. Даже когда это вредит делу. Тем не менее, жизнь в Австралии спокойная, неспешная. Люди умеют наслаждаться текущим моментом. И это, мне кажется, здорово. В этой стране существует определенный жизненный уклад. Речь идет о строгом режиме дня, которого придерживаются все жители Австралии без исключения. Узи, как называют себя австралийцы, встают очень рано, на рассвете. Затем они идут серфить или бегать по набережной. После этого, не спеша, идут в кафе или пораньше приезжают на работу, чтобы там посидеть в кафе и пообщаться с друзьями. Если присмотреться к австралийским женщинам, то можно заметить, что они очень отличаются от русских. Многие женщины в Австралии выглядят естественно. Они предпочитают не краситься и не тратить время на прическу, когда идут на работу, в магазин или куда-то по делам. Нарядная одежда и модный макияж существуют в их жизни только для серьезных и очень торжественных мероприятий. Ложатся спать все тоже очень рано. Поэтому многие магазины работают здесь только до 5 часов вечера. В Австралии идеально соблюдается баланс между работой, семьей и личной жизнью. Обычный рабочий день вместе с перерывом на обед длится 8 часов. И все это совершенно официально. На деле же боссы частенько отпускают сотрудников пораньше, да и сами не прочь поскорее вернуться домой. Все люди здесь очень расслаблены. Некоторые начальники даже приходят в офис в плавках и с веслом, потому что именно так они добираются до работы. Иногда вообще все равно, как ты одет, сколько часов ты проводишь на рабочем месте. Главное, чтобы работа была сделана. Как говорят в России, пашут здесь до умопомрачения единицы. Да и те понимают, что это неправильно. В следующем выпуске вы узнаете об интересных новогодних традициях разных стран. В студии была Елена Морозова. До встречи на Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И сегодня у нас в гостях очередной эксперт, которого я рад представить. Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга Сергеевна, добро пожаловать к нам в эфир уже не первый раз.
3: Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, слушатели.
2: Сегодня мы взяли такую достаточно интересную тему, игровые форматы в финансовом просвещении. Ну и, наверное, давайте начнем с того, что проведем некую грань, чем игровые форматы отличаются от традиционных уроков, лекций по финансовой грамотности, в чем их особенность?
3: На уроках и лекциях мы детям даем знания. А вот в формате игры мы эти знания переводим в умения. То есть в игре ребенок оказывается в ситуации, когда он становится человеком, который должен распорядиться личными финансами или коллективно, например, группой они играют, семью, и здесь им нужно позаботиться о семейных финансах. И тогда они знания, которые приобрели на занятиях, должны применить в игре, то есть на себя эту роль взять и в игре проявить эти знания. И тогда происходит закрепление знаний, происходит перевод в формат «я знаю, я делаю». В игре педагог может поправить, в игре дети могут получить новый опыт. Если они, например, действовали неверно, и результаты игры их не устраивают, то в следующий раз они уже будут действовать по-другому. То есть игра – это безопасное пространство, когда мы можем попробовать, что-то не получилось, поправить, но уже потом в реальной жизни применить, имея эти умения.
2: Для меня форматы игры, они, наверное, самые интересные, и я думаю, что в целом вот сейчас тенденция на геймификацию всех сфер жизни, она присутствует и в финансах в том числе. Но если мы говорим про детей, подростков, ну, особенно, наверное, такой школьный, ранний школьный возраст, все-таки для детей игровая деятельность, она одна из доминирующих. Вот с какого возраста это эффективно делать, да? Ну, на какой возраст рассчитаны эти методики? От какого периода мы можем начинать?
3: Ну, во-первых, в дошкольном периоде мы вообще все преподаем через игру. Когда я прихожу на занятия к дошкольникам, я приношу не только мультфильмы, ну, конечно, веселую презентацию, но я приношу, например, реальную копилку прозрачную. Мы разглядываем, что туда Миша положил. А Миша вообще-то думает, что не только денежки туда надо складывать, но и пуговички симпатичные, понимаете, шарики цветные, потому что все, что красивое, он считает, что это денежки. И дети с позиции, а мы знаем, мы сейчас Мише объясним, вот мы играем в игру, когда мы Мише объясняем, что это не так, мы Мишу очищаем как копилку, мы Мишу снова наполняем монетками, а все, что не является денежкой, мы оставляем в коробочке. Это тоже игра на самом деле. И, естественно, в дошкольном возрасте и в начальной школе дети там, от 5 до 10 лет лучше всего в игре познают форматы финансовой грамотности, да и любых наук. И нам в помощь здесь не только игры, но, например, мультфильмы. Очень хотелось бы порекомендовать, например, мультфильм «Богатый бобрёнок». Это разработка совместная в проекте Минфина России по повышению финансовой грамотности. Но особенность этого мультфильма как раз в том, что он останавливается в процессе показа два раза в каждой серии, и дети вместе с родителями или с педагогами принимают решение, как должен действовать герой. И получается, что у каждого мультфильма 4 варианта финала. 2 или 4 бывает. И дети осмысляют, а правильно ли действовал главный герой, вот бобрёнок, а у него все получилось, а почему не получилось, а может быть, мы неправильное решение приняли. И таким образом дети понимают, что ту информацию, которую они получили в процессе занятия, они вот тут же применили и посмотрели, как оно работает. И это очень хорошо вовлекает их, пробуждает интерес, дает им возможность быть более смелыми в своих поступках, проявить свои знания, каким-то образом их трансформировать. В процессе можно поменять свое мнение, например. И это безопасно. Это ты не потеряешь реальные деньги, а ты можешь посмотреть, как это будет. Или, например, как герой на это отреагирует. Поэтому форматы игры разные. Есть онлайн-игры, есть мобильные игры, есть настольные игры. Но, кстати, мы не ограничиваемся начальной школой, и я сегодня расскажу об играх, которые для подростков от 10 лет замечательно работают. И даже есть у нас разработки для подростков там, до 16 и выше.
2: Ну, я предлагаю как раз уже перевести разговор в такое практическое русло и поговорить о конкретных видах, форматах. Действительно, я думаю, на каждый возраст мы можем что-то подобрать, и взрослые прекрасно играют там в денежный поток, монополию, и тоже, я думаю, на примере этих игр чему-то обучаются, вполне возможно. Ну и, конечно, вот мультфильмы, компьютерные игры, ну и в целом какие-то ролевые игры на тему финансов, их можно применять, наверное, для любой аудитории. Вот если говорить про школьников, там, средней школы, здесь, ну, наверное, какие форматы вы бы порекомендовали? Можем даже с конкретными примерами.
3: Ну, средняя школа у нас, это ребята от 10 лет, но в этом возрасте мы с ними играем в игры, которые направлены на прокачивание условных знаний с точки зрения применения в семейном бюджете, распределения личных финансов, анализа тех возможностей, которые у них есть, использование своих карманных денежных средств, использование тех материалов, которые направлены на, например, выплату налогов, страхование жизни и так далее. Игры для подростков ориентированы на то, чтобы они знали, как не попасться на ловки мошенников, не стать участником преступной схемы, как распределить свои финансы. Довольно часто подростков интересует заработок и те решения, которые они принимают для того, чтобы заработать денежные средства и проявить себя. На сайте «Мои финансы» — это основной наш образовательный просветительский ресурс по направлению «Финансовая грамотность» — есть интересная игра «Решение на миллион». Оно развивает у подростков и молодежи 14 лет и старше способность анализировать информацию в части организации собственного бизнеса, например, и они анализируют условия постоянно меняющейся экономической ситуации на рынке. То есть здесь множество знаний нужно проявить. Также партнеры предлагают интересные игры, например, как тратить свои карманные деньги, то есть представление о том, какие источники доходов существуют, как защитить сбережения от инфляции. Только личный финансовый план для подростка – это очень важно, особенно в русле того, что он определяется будущей профессией, своей востребованностью и вообще как к ней подготовиться. Интересные игры-викторины, например, ребятам очень нравятся. Они здесь могут проявить не только свои знания, но и получить призы за то, что они победили, например. Финансовые колонизаторы, финансовое бинго. Финансовый театр есть интересный, потому что он базируется на теме личного финансового планирования, но за пример мы берем персонажей сказок и учим ребят рационально подходить к управлению своими расходами. И сначала мы учим обращаться с личным бюджетом подростка, а затем уже переходим к играм, которые ориентированы на распределение семейного бюджета, и переводим уже, поскольку они знакомятся с темой предпринимательства, с темой налогообложения, повышение своих сбережений при помощи финансовых различных инструментов. Это и мобильные приложения, например, вклад, и страхов, как защититься от рисков, и игра предпринимательства. То есть мы практически можем предложить ребятам и педагогам на занятиях для каждой тематики, которая для подростков у нас зафиксирована в единой рамке компетенций, игру, которая позволит разнообразить занятия и привлечь их внимание.
2: Да, но когда мы говорим про такой возраст, уже в ход идут достаточно серьезные темы, да, которые актуальны и для взрослых. Если мы сделаем шаг назад, вернемся к нашей условно дошкольной и ранней школьной аудитории, то здесь какие форматы наиболее эффективны, с вашей точки зрения? Мультфильмы, например, которые вот мы уже упоминали, или какие-то простые форматы игр, или комбинация этих форматов? Вот здесь что предпочесть не только преподавателю, ну и, может быть, родителю, который нас слушает и уже, соответственно, хочет подходить к воспитанию своих детей и думает, а вот что бы я сейчас мог уже сделать, во что поиграть, что показать, что, условно говоря, скачать там на телефон или компьютер для того, чтобы там сын или дочь, там, условно, 3, 5, 6, 7 лет мог или могла вовлекаться в финансовое просвещение.
3: В рамках проекта «Родители, дети, говорим о финансах» мы довольно часто проводим родительские собрания, встречи и семейные финансовые фестивали. И я получаю обратную связь от родителей, когда они говорят, вот, вы говорите о том, что нужно с ребенком разговаривать о финансах, но он-то об этом узнает в детском саду, в школе, а нас-то этому не учили. Как я ему должен объяснить? Ну вот действительно, мы формируем пул таких возможностей, когда родитель вместе с ребенком смотрит мультфильмы по финансовой грамотности, замечательные 24 серии смешариков, которые ориентированы на то, чтобы в 3 минуты уложить какую-то важную тему, например, про рациональные покупки, про сбережения, про распределение средств. И потом у нас есть поддерживающая игра со смешариками замечательная, которая позволяет закрепить эти знания. Смешарики в мире финансов. Это браузерная стратегическая игра-симулятор, которая учит детей как раз вот от 6 до 10 лет управлять ограниченными ресурсами и использовать свои финансовые возможности. Там 9 как раз замечательных героев из мультфильма. Детям они знакомы, душевно они очень близки. И ребенок выбирает, за какого персонажа он играет, и 9 раз может проходить вот этот сценарий, когда каждый из героев ставит перед собой долгосрочную цель и идет к ее достижению. Многие ребята помладше хорошо знакомы с таким мультфильмом, как «Три кота». И песенка, мне кажется, звучит в голове у родителей, у которого есть дети такого возраста. И вот на сайте «Финансовая культура», это сайт ЦБРФ по направлению «Финансовая грамотность», есть такая замечательная игра «Три кота. Финансы для детей». То есть в игре ребята от 4 лет могут помочь котятам накопить на запуск своего дела, семейного кафе. И вместе с героями участники узнают, как пользоваться семейным бюджетом, на чем можно сэкономить, как пользоваться банковской картой, там даже есть мошенники. И за пройденные задания ребенка ждут именные грамоты. Их можно загрузить на телефон и похвастаться перед друзьями. Ну вот здесь, конечно, ребят от 4 лет до там, 7 нужна помощь родителей, а дальше ребята уже могут играть самостоятельно. Также у нас очень распространено вот в работе с педагогами, особенно дошкольных образовательных учреждений, я работаю и рассказываю им о сторителлинге. Это когда мы через какой-то знакомый сюжет заходим через историю. Ну, например, ребятам знакомы мультфильмы «Простокваш». Кстати, последние 5 серий, которые вышли в 2024-2025 году, они посвящены как раз тематике финансовой грамотности. И вот мы знакомых персонажей вовлекаем в какую-то историю. Например, в деревне Простоквашино проложили новые красивые хорошие асфальтные дороги, и уже наш почтальон Печкин мечтает не просто о велосипеде, он мечтает об электросамокате. Давайте подумаем, какой электросамокат нужно ему выбрать. И здесь уже с ребятами начальной школы и даже средней школы мы рассуждаем об аспектах, где приобрести, в каких магазинах, на какие нюансы покупки нужно посмотреть, что нужно учесть. Сторителлинг помогает также рассказать любую теорию по финансовой грамотности глазами героев и создать знакомую такую атмосферу, в которой проблема разрешается. Например, мы рассуждаем с ребятами начальных классов о настоящих фальшивых деньгах и можем использовать замечательную игру «Космический детектив. Загадка семи банкнот», которая также расположена в бесплатном доступе на сайте «Финансовая культура», и ребята от 7 лет помогают девочке Маше и попугаю, помогаю очистить город от фальшивых денег. Они узнают все признаки настоящих денежных средств, отыскивают настоящие фальшивки, опознают и, в общем, проходят такие испытания. И здесь ребенок может проявить свои наклонности такого героя-победителя и заработать призы и подарки для того, чтобы ощутить, что я в этих знаниях уже хорошо разбираюсь. Вообще игр множество, они загружаются и на телефон, и можно на компьютере поиграть. Главное родителям интересоваться и буквально в интернете набрать в строке в поисковой, да, игры по финансовой грамотности для ребенка конкретного возраста и ориентироваться на те сайты, которые я называла. «Мои финансы», «Финансовая культура» и сайт Ассоциации развития финансовой грамотности.
2: Я тут параллельно сижу себе записываю, потому что, ну вот про мудрого бобренка я еще мультик сам смотрел, а вот хоть серию «Трех котов» мы изучили, мне казалось, вдоль и поперек, но вот про финансовую грамотность, честно говоря, не слышал. Интересно будет посмотреть, зайти на сайт fincult.info. Ну и вот, кстати, про смешариков тоже я что-то краем уха слышал про эту историю, связанную именно с финансовым просвещением, но то, что это целая серия мультфильмов, сделанных по определенной тематике, это тоже для меня открытие, поэтому, ну, действительно, очень интересно, нужно будет тоже вовлекаться.
3: Очень я рекомендовала бы обратить внимание на сайт Finspop. Спокойной ночи, малыши. Знакомая для вас история?
2: Безусловно.
3: Вот. А коллеги создали замечательные серии, 36 мультфильмов, в которых герои «Спокойной ночи, малыши» рассуждают вместе с новым героем, таким грамотным компьютером, про финансовую грамотность. Там же у нас есть игровые всякие формы на сайте Финспок, поддерживающие. И эта игра помогает ребятам не только посмотреть мультик, не обязательно вечером, его можно днем посмотреть вместе с главными героями Хрюшей, Карпушей, Степашкой, познакомиться с главными финансовыми понятиями. В том числе они рассуждают, например, не только про там, банковские карты или деньги, но, например, рассуждают про то, как прокачать свой человеческий капитал. Очень интересная тема. Как защитить себя. Мы учим детей не только финансовой грамотности, но и дружбе, поддержке, взаимовыручке. И вот на этом прям сайте Финспок есть и финансовая азбука, есть игры и такой интересный игровой компонент в этом, в общем-то, большом проекте интересный. И выходят эти мультфильмы на канале «Карусели» каждый четверг.
2: Здорово, здорово, тоже интересно. Я вот еще какой момент хотел бы обсудить, поскольку мы говорим про условного родителя, который, наверное, с финансовой грамотностью может быть знаком не в полной степени. И вот мы ему порекомендовали большое количество ресурсов, мультфильмов, цифровых форматов. Нет ли риска, что родитель скажет: отлично, значит, вот я посажу ребенка перед телевизором, дам ему условный планшет, и пусть он там себе играет, изучает. Вот здесь, во-первых, может ли любой цифровой инструмент, будь то мультфильм, игра, быть каким-то полноценным источником знаний о финансах? Нужно ли родителю вот параллельно с этим участвовать, да, как и ребенок также вовлекаться и, с одной стороны, показывать, что да, я вот с тобой и изучаю вместе, и мы делаем какие-то моменты, я являюсь личным примером, да, и нет ли риска, что вот здесь эта грань между развлечением и обучением, она уйдет как раз в сторону развлечения больше, и как будто полезный компонент может немножко снизиться. Вот как этот баланс соблюсти?
3: Ну, прежде всего, родителю нужно осознать, что в направлении финансовой грамотности работаем много аспектов. На занятиях педагоги могут дать знания. В процессе игр ребенок эти знания переводит в разряд умений. Но долгосрочный навык обращения с денежными средствами, то, чем он будет пользоваться на протяжении всей своей жизни, он почерпнет из семьи, он скопирует из семьи. Соответственно, родители, первое, о чем мы говорим на встречах, что нужно задуматься о том, какой мы пример показываем детям в плане финансовой грамотности, как мы распределяем бюджет, спорим ли мы с супругом или партнером по поводу денег, находимся ли мы в долговых обязательствах, какой пример мы вообще детям показываем. Для меня очень показательным было взаимодействие с ребятками вот в Москве, в библиотеке я проводила занятия, дети были там от 6 лет. Мы смотрели мультфильмы по финансовой грамотности и потом обсуждали, как действовали герои, правильно или нет. Детки были вместе с родителями. И вот я задаю вопрос. Ребят, поднимите руки, а у кого есть банковская карта? Вот они поднимают ручки. Ну, в крупных городах довольно рано у детей появляются карты. Уже, в принципе, от 6 лет многие им оформляют. Но я, как педагог, родителям рекомендую все-таки, чтобы ребенок хотя бы год-полтора с наличными деньгами пообщался и затем уже карту ему отдавать, но обязательно с ним поговорить про правила обращения с картой. И вот я их спрашиваю, говорю: ребята, скажите, пожалуйста, а вот вы в игре, вам нужно заплатить за то, чтобы прокачать своего героя. А там денег вас просят, ну, к примеру, например, 400 рублей, а у вас на карте ваших карманах денег всего 200. Можно ли взять мамину карточку для того, чтобы заплатить в игре? И девочки, которые сидят рядом с родителями, говорят: конечно, нет, это же мамина карта, это чужое, это личное, нельзя брать мамина. А мальчик, который сел, знаете, такой деловой, сел подальше от мамы, я, мол, уже взрослый, он на полном серьезе говорит: конечно, можно. Ведь там у мамы на карте семейные деньги, а я член семьи. И раз мне надо, значит, я и возьму. А у мамы были очень большие глаза. И мы с ней так переглянулись, и я говорю:

0: силу своей ограниченной вот такой жизненного опыта, да, попасть в сложные житейские ситуации. И чтобы мы ему прокачали эту грамотность, чтобы мы наполнили его вот жизненный опыт разными историями, разной информацией, примерами, мы должны выстраивать с ним общение на тему финансовой грамотности. Первое, второе, поскольку родители говорят, ну мы же не получали какого-то такого системного образования по финансовой грамотности, все своим умом. Вот, пожалуйста, садитесь вместе с ребенком, играйте в эту игру, смотрите с ним мультфильм, обсуждайте. Мультфильмы сделаны короткие, Смешарики 3 минуты, Фиксики 1,5 минуты, Простоквашино, ну там 5-6 минут. Но это не то время, которое вы можете прям вот прям сэкономить, да? Побудьте вместе с ребенком, позадавайте вопросы, пообсуждайте героев. Вы получите бесценную информацию, что-то новое узнаете для себя, дети получат информацию. Вот, например, игра для подростков «Экономикум», да, когда мы с ребятами, которые уже прошли курс по финансовой грамотности, в этой игре должны проявить знания сложных экономических терминов, когда у нас учителя, педагоги и родители на открытом занятии наблюдали, как ребята проходили эти игры, какие они знают термины, какие они знают сочетания, то родители мне честно признались, когда мы проводили награждение уже победителей в этой игре, они говорят, да мы и половины не знаем. А кто же вам мешает, товарищ? Давайте вместе с детьми познавать новое.
1: Я здесь подписываюсь под каждым словом, потому что вижу примеры, когда действительно мы стараемся учить детей одному, а сами показываем пример совершенно противоположный. Это касается не только темы финансов. Но раз уж разговор у нас про финансовую грамотность, здесь тоже таких ситуаций хватает. Поэтому действительно у взрослых есть шанс, в каком бы возрасте они ни находились, самим тоже вовлекаться и формировать полезные финансовые привычки вместе с своими детьми. Мне кажется, сейчас для этого все возможности существуют. Мы говорим сегодня преимущественно, конечно, про детскую, подростковую аудиторию, но дети у нас внутри каждого остаются, и я тоже вот люблю, например, настольные игры. А если говорить о конкретных играх, о конкретных форматах, чтобы мы могли порекомендовать, вот если бы вас попросили назвать, там, я не знаю, игру, в которую, ну, точно нужно было бы сыграть каждому. Может быть, она будет не одна в зависимости от возраста. Что бы вы назвали?
0: Вы знаете, я бы назвала игру, вот эта разработка в рамках проекта Минфина России была сделана. Игра называется «Не в деньгах счастье». Я сама принимала участие в апробации и много раз с ней работала. Она сделана для двух возрастов, от 9 до 15 и от 15 и старше. Почему я ее рекомендую? Это настольная игра, она позволяет ребятам в командах играть за несколько семей. И в семье они прокачивают свои навыки, да, устройство на работу, распределение средств, покупка различных благ цивилизации, машина, квартира, получение там каких-то замечательных бытовых приборов. Но при этом каждый герой должен не только повышать уровень личного счастья, но игра сделана так, что если ты не помогаешь тому человеку, который с тобой в команде, с тобой в семье, то уровень счастья команды пойдет вниз, и вы не сможете выиграть. В этом плане игра выгодно отличается от зарубежных. Я как эксперт во многих таких игровых формах принимала участие, смотрела игры, которые вот, выпускаются зарубежными производителями, например, по методикам Киосаки, да, там «Крысиные и бега» какие-то и так далее, по-разному переводятся. В основном направлено на то, что заработай любым путем. Увеличь свое богатство, иди по головам, значит, забирай все возможности и шансы у окружающих, используй их только для себя. Очень сильно напоминает, знаете, мультик «Чертенок по имени 13». Я думаю, что сейчас вы улыбнетесь, поскольку, да, люби себя, наплюй на всех, и ждет тебя в жизни успех. Вот как раз это нам транслируют зарубежные игры. И в этом плане игра «Не в деньгах счастья» очень хорошо поворачивает ребят к тому, что если ты будешь идти по жизни, протягивая руку помощи, не забывая о том, что есть действенная доброта, то есть я не просто хочу помочь, а я делаю шаг навстречу и предлагаю, например, своему партнеру карточку про заработок, вот у меня она выпала, я могу ей поделиться, или я могу там выплатить или погасить кредит за того, кто рядом со мной, ну, я имею в виду, вот они играют за семью, да, мама, папа и ребенок-студент. И тогда они выиграют команду. И вот здесь, мне кажется, прокачивается очень хорошо и человеческое.

0: такие качества, и финансовая грамотность. И все это в совокупности нам дает хороший результат. Человек выходит в мир, понимая, что он не один, что он всегда взаимосвязан с другими людьми, что надо уметь выстраивать отношения, что надо быть человеком прежде всего и не забывать о хороших человеческих качествах. И мне кажется, эта игра, она замечательно работает и со школьниками среднего звена, то есть там 5, 7, 8, 9 класс, и замечательно со студентами. И вы знаете, такие инсайты у ребят бывают. Вот мы играли в колледже с ребятами, и это, ну, ребята еще не совершеннолетние, 16-17 лет, и вот они в конце подходят, говорят, вот мы тут 6 месяцев распределяли семейный бюджет. Это так сложно. Я вот теперь понимаю, почему мама в начале месяца так переживает, потому что у нее кредитное есть обязательства, и пока она, значит, их не погасит, она вот находится в таком нервном состоянии. Я вот тоже на втором ходу, знаете, кредит взяла, так нервничала, я теперь так ее понимаю. То есть у ребят такие инсайты очень взрослые, у них уже другой взгляд на своих родителей, они понимают, что те в повседневной жизни выполняют сложные человеческие задачи, сложные экономические задачи, и появляется такое вот уважение, терпимость, понимание, что не все просто в этой жизни, да, вот мама делает это так легко, а на самом деле это большой опыт, много ошибок, много шишек, которые, значит, пройдены и получены, и мне кажется, эта игра может быть рекомендована и к использованию в школе. Кстати, ее сайты можно совершенно замечательно скачать, распечатать и играть дома. Вот, очень рекомендую. На сайте «Мои финансы» она тоже прикреплена.
1: Да, друзья, так что все, кому интересно, мне кажется, и педагоги, и родители могут познакомиться. Кто-то может подумать, такое немножко провокационное название для финансового просвещения, не в деньгах счастья. Но мне кажется, когда мы говорим про то, что внутри игры зашиты такие посылы, как служение, отдача, да, такие взрослые вещи, это очень здорово. Мне кажется, такие проекты должны находить как можно больше отклика аудитории. Ну и в целом сегодня обсудили очень много интересного контента. Я вот себе уже выписал много и надеюсь, что наши слушатели тоже узнают для себя. Главное, воплотят это в жизнь, посмотрят мультфильмы, поищут игры, да даже просто попробуют чуть больше внимания уделять своим детям, показывая личный пример того, как можно грамотно обращаться с финансами, помня, что просто это один из ресурсов, и не нужно ему какое-то сверхзначение тоже уделять. Ольга Андреева сегодня у нас была в гостях, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Я думаю, что мы обязательно еще встретимся в эфире, потому что огромное количество тем, которые еще есть обсудить. Ольга Сергеевна, спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир.
0: Я была очень рада. До встречи.
1: Спасибо.
2: Мани-мания. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
8: Здравствуйте, Наталья.
7: Мы сегодня хотим поговорить про реабилитацию детей и взрослых. Я знаю, что вы работали в Центре спорта «Эволюция», город Евпатория на берегу Черного моря, и занимались там реабилитацией. Расскажите немножко о своей работе, что вы делали.
8: Да, совершенно верно. Работала в Центре спорта «Эволюция». Сфера моих обязанностей была довольно занятная. Я вела два направления. Это групповые психологические тренинги и это сенсорная интеграция. В первую очередь хотелось бы, конечно, рассказать про групповые тренинги. Дело в том, что реабилитация, в принципе, довольно широкое понятие. И с точки зрения обывателей, людей, которые, может быть, не так плотно либо вообще не связаны с этим направлением, часто складывается впечатление, что в первую очередь нужно придавать значение именно физическому компоненту. То есть больше упражнений, больше обращать внимание на различного рода восстановление своих физических функций и так далее. Что на самом деле в корне неверно, поскольку социальная реабилитация — это то основное направление, в котором работает Центр спорта «Эволюция». Не то, что немаловажно, но, наверное, один из основных таких, в том числе, направлений восстановления здоровья. Как раз этим я и занималась в том числе. Групповые тренинги представляли собой несколько занятий в течение заезда наших реабилитантов, где мы в различных возрастных категориях с различными нозологиями собирали ребят и обсуждали различные темы, которые были им интересны. Безусловно, отталкивались от того, какой подбирается контингент, какие интересы, какой возраст, какие вообще личные, может быть, проблемы, может быть, вопросы их волнуют. И, может быть, даже где-то в рамках семинара их обсуждали.
7: А в чем вот польза социальной реабилитации, да? То есть для чего это нужно для реабилитанта?
8: Дело в том, что человек все-таки, ну, в некотором роде даже явление социальное. И как бы мы иногда не хотели побыть в одиночестве или там зарыться к себе под одеяло с чашкой чая, сказать «не хочу никого видеть, я сам или сама совсем справлюсь», а это так не работает. И в любом случае выпадать из общества, да, из социума — это не самая конструктивная, а на самом деле даже очень деструктивная стратегия. И когда мы пребываем в некотором стрессе, и здесь даже не так важно, это вновь возникшая какая-то проблема, проблемы или проблема, которая в таком в хроническом процессе, нам всегда нужна поддержка со стороны, нам нужно общение. И опять же, сферы деятельности, которыми мы занимаемся, также всегда связаны с другими людьми. Дело в том, что в случае людей с какими-то особенностями здоровья, и здесь даже не всегда важна степень тяжести, да, наверное, этих особенностей, очень важно общаться с другими людьми, просто потому что возникает вот это чувство, что ты не один, что твои проблемы, твои сложности не уникальны, ты не являешься изгоем каким-то, и тебя могут понять. И мало того, что тебя могут понять и принять, но еще и дать какие-то, ну, скажем так, лайфхаки, как тебе справляться с той или иной сложностью. И это очень помогает, это вдохновляет, и это реально очень большой ресурс, то есть внутренняя такая сила, внутренний потенциал для того, чтобы жить в полном смысле этого слова.
7: То есть ребята передают опыт, да, преодоления каких-то сложностей, трудностей друг другу. И также можно посмотреть на достижения, да, другого человека и подумать, ну, я могу, я тоже могу, да?
8: Да, однозначно так. На самом деле это работает не только с людьми с особенностями здоровья, это работает, в принципе, со всеми. Ну вот я какой-нибудь, например, кондитер-пекарь, да, и если моя область взаимодействия исключительно с такими же кондитерами, ну то и мое представление о том, что я могу, что, в принципе, могут быть другие, довольно узкое. А, ну, в интернет залезть, конечно, всегда вариант, но где-то лень, где-то времени не хватает, где-то работа, дом, работа и так далее. А вот когда я вдруг попадаю, например, каким-нибудь шеф-поварам японской кухни, и оказывается, что ого, а так тоже можно было. И это очень расширяет кругозор, это вдохновляет, и это как бы расширяет восприятие моё и себя, и мира, и моих возможностей. Вот абсолютно то же самое касается людей абсолютно любой сферы деятельности, любого пола, не знаю, любой возрастной категории. Когда мы говорим с другим лично, то мы вдохновляемся. Если у меня вопрос, боже мой, как же ты это сделал, я могу напрямую это спросить у человека, и он, скорее всего, поделится. Потому что, конечно, в том числе делиться своими достижениями, рассказать, что смотри, вот здесь можно сделать так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть передать опыт, передать знания — это полезно не только тому, кто их впитывает, но и тому, кто их передает.
7: И вот в этом совместном общении могут родиться какие-то идеи, да, как у одной стороны, так и у второй.
8: Да, идеи, безусловно, могут быть, потому что всегда важно смотреть на ситуацию с совершенно разных сторон. Как бы я ни старалась, да, но если я исключительно в голове сама с собой какие-то мысли перевариваю, не знаю, прокручиваю постоянно, это все равно не так интересно и не так разносторонне, как если мне поможет кто-то сторонний, да, кто-то, кто может быть с иным взглядом, иным восприятием.
7: А есть ли какая-то разница вот в работе реабилитолога, когда приходят люди с врожденными, да, особенностями здоровья или уже приобретенными?
8: Разница есть, и разница на самом деле колоссальная. Дело в том, что если говорить о людях с приобретенными травмами, например, да, с новой спецификой здоровья, то у них уже есть опыт совершенно обыкновенной жизни, да, обыкновенного бытия такого, где они спокойно любили, дружили, работали и так далее. И были совершенно ничем не отличимыми от большинства других людей. Поэтому в случае с возникновением какой-то травмы, какой-то сложности со здоровьем, конечно, у них есть с чем сравнить. И у них есть вот этот запал, ресурс для того, чтобы как можно лучше, быстрее прийти вот к тому же уровню, на котором они раньше были. Хотя и здесь есть свои особенности. Конечно, если рядом оказываются люди, которые говорят, слушай, ну вот я с тобой плечом к плечу, мы справимся, да, теперь есть вот такие моменты, которые нужно учесть, да, теперь вот это сложнее, вот здесь нужно не так, а вот тут совершенно с другой стороны подойти к вопросу, но мы можем с этим справиться. И вот тут очень полезно общаться в каких-то обществах, да, где есть люди с похожими проблемами, потому что тот, кто с этим столкнулся только что, конечно, не имеет опыта справляться с ситуацией, как люди, которые, например, в травме уже много лет. Плюс ко всему, совершенно другие краски восприятия мира. мира здесь, да? Например, вот в Центре спорта «Эволюция» каждый год проходит фестиваль спорта «Паракрым», там, где собираются люди с различными нозологиями и соревнуются, опять же, по разным дисциплинам. И помимо непосредственно соревнований и тренировок, есть различные виды развлечений в том числе. Например, дискотеки. На меня, например, очень большое такие мероприятия произвели впечатление, потому что видишь людей, которые хотят жить настолько сильно, как, ну, дай бог, каждому, кто, собственно, не обременён сложностями со здоровьем. Если мы, например, сравниваем такой формат справляться со стрессом и со своей проблемой у людей с приобретенной травмой, то совершенно другой формат у людей, которые изначально с травмой, либо с какой-то спецификой, с какой-то проблемой здоровья, да, потому что в таком случае человек уже с рождения себя чувствует не совсем таким, как остальные. Опять же, может быть, в какой-то яркой степени, может быть, в более стертой, но тем не менее. И тут еще важно сказать, что человек всегда растет в микросоциуме изначально семьи, да, а потом уже идет школа, друзья и какой-то более расширенный ареал общения, взаимодействия, роста и воспитания. Да. И в семьях, где есть дети с особенностями здоровья, иногда бывает не один даже ребенок, там, а несколько, да, есть определенные свои особенности, да, в том, как эти дети воспитываются. Дело в том, что в таких семьях, ну, в первую очередь, конечно, мамы, очень гиперопекающие, да, они переживают, они заботятся, и они стараются оградить ребенка. В принципе, мама всегда старается оградить ребенка, но когда ребенок, возможно, с инвалидностью, да, то оградить его от всех проблем хочется еще больше, да, и создать вокруг него как бы такую капсулу, через которую не будут проникать ни какие-то колкости со стороны сверстников, да, а дети, скажем так, не фильтруют то, что они говорят другим, да, ну, это особенности уже возраста. Это попытка оградить своего ребенка от сложностей с усвоением информации, например, если он учится, элементарно даже с какими-то бытовыми задачами, типа пожарить яичницы. И создается такая иллюзия, которая поддерживается и ребенком, и родителям. То есть ты сам не можешь, я должна делать за тебя. И тут, получается, конструкт поддерживается с двух сторон. Чем-то похоже, знаете ли, на веру в Деда Мороза. Ребенок думает так, ну, Дед Мороз, да? Ну, я, конечно, уже не верю, но мама-то настолько радуется, когда я смотрю и делаю вид, что я верю в Деда Мороза и в эти подарки принимаю, я не буду ее разочаровывать, буду верить дальше. И в свою очередь мама думает, да, ну, конечно, нет Деда Мороза, но ребенок так сильно радуется и так сильно вообще ждет каждый Новый год. Я не буду его разочаровывать и буду делать вид, что Дед Мороз есть, и опять найму там соседа дядю Ваню, который переоденется и раздаст, не знаю, шоколадных зайцев, да, на Новый год. И в итоге получается, что вот эта иллюзия поддерживается обеими сторонами. Но проблема в том, что она настолько иногда плотно срастается с реальным восприятием себя, что разобраться, где на самом деле мои реальные возможности, а где мне кажется, что я не справлюсь, или наоборот, я реально что-то не могу сделать, а мне кажется, что это просто вот такая фантазия, и на самом деле я вообще король, супермен, и могу сделать все что угодно. Вот это реальная проблема. То есть нет объективного восприятия собственных возможностей, как физических, так и интеллектуальных. Ребята, которые с изначальными проблемами здоровья, очень часто испытывают сложности в дружеских, да, в каких-то романтических отношениях. И на самом деле проблема не объективна вот в их состоянии, да, каком-то, а на самом деле в восприятии самого себя. Потому что есть ощущение, что я изначально не такой, значит, со мной дружить не будут, значит, меня будут обижать. Либо со мной дружат только, когда там что-то от меня нужно. Либо, я не знаю, девочки вообще на меня внимания не будут обращать. Или мальчики. На самом деле такие мысли, естественно, абсолютно у любых, у детей и подростков. Но в случае, когда есть, ну, например, даже какой-то официальный или диагноз, да, или документальное подтверждение, что да, у вас есть особенности вот по вот таким-то параметрам вашего здоровья, это как будто бы является ярлыком, да, что на самом деле исключительно в самовосприятии ребенка и его родителя.
7: Мы вернемся после небольшой паузы.
6: Вы слушаете Радио ВОС.
7: Напомню, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях клинический психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. И говорим мы сегодня о реабилитации. Хотелось бы еще продолжить про ярлыки. Да? То есть если у человека есть особенности развития, и максимально их родители учитывают и немножко даже гиперболизируют, воспитывают вот в такой системе, это очень плотно входит уже в сознание ребенка, и вот этот ярлык, он как бы к нему прикрепляется, и, исходя из него, он уже себя позиционирует. Как можно более конструктивно построить взаимоотношения в семье для того, чтобы ребенок чувствовал, что он абсолютно такой же, да, равноправный член общества, что он такой же классный и активный, как и все остальные, да, просто, ну, как бы ему нужно учитывать свои особенности.
8: Да, касательно ярлыков можно, в общем-то, обсудить и подробнее. Могу вот привести пример. Как-то мы общаемся с одним из реабилитантов в уже небезызвестном Центре спорта «Эволюция», и молодой человек с ДЦП, при этом интеллектуально очень одаренный, да, то есть он оканчивает магистратуру, он собирается в аспирантуру, при этом очень симпатичный. И когда разговор заходит на тему того, как же девушка, молодому человеку-то уже, ну, так, 23 года, он моргает, смотрит на меня, как? Ну, я же вот такой. В связи с чем у меня, естественно, вопрос, такой это какой? И вот молодой человек не нашелся, как ответить, ни одного объективного аргумента не было. При этом здесь имеет смысл приводить, разумеется, примеры, да, что, ну вот посмотри, вот, например, пара, да, где молодой человек в коляске и девушка здоровая, или наоборот. Или, например, вот смотри, вот пара, да, они оба с ДЦП. Но такое впечатление, что у ребят и у девчонок в такой ситуации как будто некоторые очки на глазах, да, они отрицают реальность, даже если это реальность, ну, фактически у них под носом. И здесь важно себя перебороть и все-таки общаться. Как бы нас не любили наши родители, но живем-то мы все равно в обществе, да, поэтому новый опыт обретается исключительно какими-то действиями в реальности. Я могу сколь угодно много фантазировать о том, как мне страшно познакомиться, и как другой человек может не захотеть этого делать, да, или я могу сколь угодно размышлять о том, что я сейчас подойду, скажу привет, а дальше растеряюсь и замолчу, но на самом деле этот опыт всегда можно переиграть, всегда он должен быть подкреплен какими-то настоящими действиями. И вот эта проблема, потому что дети с особенностями изначальными здоровья, у них как будто, скажем, в метафоре файл этот отсутствует, да, то есть они часто общаются со своими родителями и их взрослыми друзьями. Они очень часто спокойно себя чувствуют в окружении там мамы, папы и маминых подруг. Но как только речь заходит о том, чтобы поговорить со сверстниками, вот здесь реально ужас в глазах. Начинается выдумка совершенно различных причин, типа того, что мне с ними не о чем говорить, они какие-нибудь глупые, они неинтересные, у них у нас нет общих тем для разговоров. Но что на самом деле абсурдно, потому что, слушайте, ну из такого количества сверстников реально не с кем иметь дело, но это несколько не соответствует действительности. И вот Центр спорта «Эволюция» — это как раз-таки такая площадка, можно сказать, где, во-первых, из заезда в заезд люди совершенно разные подбираются, и есть возможность общаться с многими из них, и с ребятами другого возраста, и с ребятами из другой нозологии, с другими родителями, посмотреть, как можно, не знаю, играть в спортивные игры, какие вообще мне доступны, и что можно сделать. Может быть, я чего-то про себя не знаю. Как я могу, например, танцевать, и под какую музыку, и что мне вообще нравится. И вообще-то можно выйти на пляж и просто полежать на солнышке. И когда это все происходит вместе с другими, да, вот как я уже говорила, плечом к плечу, когда вы вдвоем вышли, обсудили, кого что беспокоит, кто как справляется, кто как реагирует, кто чем занимается, это очень большой плюс, и это очень большая возможность почувствовать себя более свободно, жить более качественно, как бы, возможно, банально это не прозвучало. Дело в том, что пообщавшись с реабилитантами, вот я лично для себя очень много отметила вдохновения, наверное, и очень много моментов, которые меня просто ставили в тупик, многие просто восхищали, потому что очень часто люди без каких-то своих серьезных физических проблем довольно часто зашоренные, идут на работу, потом идут с работы, понятно, уставшие, понятно, надо деньги зарабатывать, но они как будто под таким куполом серости, депрессии и загнанности. А вот реабилитанты, вопреки своим гораздо более серьезным трудностям, занимаются тем, чем им нравится. Многие экстремальными видами спорта, как бы это удивительно не слышалось, многие творчеством, ну и, в принципе, деятельностью, которая доставляет удовольствие. И, кстати, очень многие умудряются еще делать из этого хорошие проекты, которые еще и финансово помогают, да, что на самом деле опровергает идею о том, что людям с инвалидностью невозможно устроиться на работу. Возможно, но, опять же, нужно общаться, нужно обмениваться информацией, и тогда у вас будет более полное понимание, а где я могу себя применить, что я могу и чего я еще не пробовала, о чем не знал.
7: Здорово. Вот сейчас прям такой как призыв к действию прозвучал. То есть, в принципе, вот этот отказ от установок, да, от ярлыков, общение, социализация и, опять-таки, да, не только реабилитантов, но и родителей, да, которые, может быть, посмотрят на другие семьи, да, где более открыты к окружающей среде, где меньше опекают ребенка, да, и могут набраться таким образом какого-то другого опыта, по-другому взглянуть на ситуацию.
8: Да, но вот касательно родителей, иногда это даже более сложная тема для разговора, нежели их дети, потому что очень многие родители, к сожалению, до конца все-таки не принимают тот факт, что с их детьми нужно как-то по-другому себя вести, да, что к их детям нужен другой, где-то более тонкий подход. И очень многие детей своих, как это жутко не прозвучит, просто прячут дома, никуда не водят, за них выполняют абсолютно все какие-то житейские необходимые действия, да, и ребенок в итоге, у него ощущение, что я в клетке, я отсюда никогда не выйду, а со временем они же срастаются, да, вот с этим ощущением себя. И получаются взрослые уже молодые люди в 25-30 лет, которые, выезжая даже на реабилитацию, не хотят ни общения, ни принимать участие в каких-то мероприятиях, закрываются, не работают, да, и, естественно, жить в таком формате очень тяжело. Ну и, соответственно, родители, которые не хотят показывать, я не знаю, ребенка друзьям в каких-то секциях и так далее, просто потому что для них все еще как страшный сон, что у них ребенок с особенностями. Хотя на самом деле существуют различные и школы, и кружки, и секции, и реабилитации, элементарно форумы какие-то в интернете, где можно обменяться опытом. Да, сложно. Да, это совершенно отличается от того, как, возможно, они себе представляли родительство. Но это так и есть. И на самом деле, ограждая своего ребенка от внешнего мира, они же ограждают также и себя. И это сложно и тяжело. И это, знаете, вот как, если мы говорим про бассейн, да, вот если в бассейне вода стоячая, да, если она там не меняется, она начинает плесневеть, она совершенно теряет свои свойства какие-то. Но если туда воды добавлять, да, там будет постоянный какой-то обмен, да, это вот то, что происходит с устаревшей информацией у нас в голове. Всегда нужен новый поток, всегда нужно какая-то новая информация о том, чтобы она где-то вытесняла старую, где-то обновляла, а где-то мы просто сравним одно с другим.
7: Это очень интересный был диалог. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы еще придете к нам в студию.
8: Да, разумеется, спасибо.
7: Напомню, с нами была психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
8: Всего доброго.
6: Разговор с психологом. Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОС в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОС акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области «Регион, рожденный победой». Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОС. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОС Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторине. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Военная тема была главной и самой важной для белорусского искусства в течение многих десятилетий, демонстрируя силу человеческого духа и героизм народа в его справедливой борьбе за освобождение от фашизма. Победа отразилась в творчестве белорусских художников, которые выразили ее с глубокой эмоциональной насыщенностью. И главным феноменом является не просто победа над злом сама по себе, а то, что победители не вышли из войны с очерствелыми душами, а сохранили свою человечность. В Беларуси, где война оставила свой неизгладимый след, искусство обрело новый импульс для развития. Послевоенные годы стали временем расцвета, породив национальную школу искусства. Некоторые произведения послевоенной эпохи, которые находятся в основной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь, нам представила младший научный сотрудник Ангелина Маевская.
1: В 1941 году начинается война, которая с оккупацией принесла бесчисленные бедствия. Многие города были разрушены, многие деревни сожжены. Белорусское искусство понесло огромные потери. Немецкие войска разграбили фонды, картины и галереи. Большое количество ценностей исчезло бесследно. Изменения условий жизни, связанные с войной, повлияли на ход развития и саму природу изобразительного искусства, определив тематические особенности произведений. В это время исторические композиции практически не создавались. Основное внимание художников было сосредоточено на запечатлении фронтовой жизни. Послевоенное десятилетие ознаменовалось программой создания памятников эпохи, реализации героическо-эпического начала темы Великой Отечественной войны, занявшей доминирующее место в творчестве белорусских художников. Наблюдается интерес к крупноформатной сюжетно-тематической живописи, проявляющейся в виде переклички с большими полотнами романтического направления в русской и мировой живописи XIX века. Одним из значительных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, является полотно Валентина Волкова «Минск 3 июля 1944 года». На этом произведении художник сочетает элементы группового портрета и исторической живописи. Панорамные изображения и масштаб действия в пространстве свидетельствуют о торжественности победоносного народа. Картина Волкова «Минск 3 июля 1944 года» была написана за 10 лет, начиная с 1945 по 1955 годы. Это произведение одно из самых крупных в нашем музее. В длину оно чуть больше 5 метров, а высоту почти 3 метра. Валентин Викторович Волков изображал историческое событие, свидетелем которого он был сам. Во время оккупации Минска художник остался в городе. Пережил эти ужасные события и встречал освободителей. Волков желал передать всю любовь и горячую благодарность героической армии, спасшей от неминуемой гибели все население Минска и освободившей не только Беларусь, но и Европу. На работе изображено множество деталей, большое количество людей в различных позах, с разным настроением, которых здесь более сотни. Произведение также интересно количеством жанров и живописи. Например, натюрморт представлен букетами цветов в руках жителей Минска. Пейзаж – городским видом за спинами героев. Портрет – лицами людей на картине. Но в целом это историческое произведение, в котором автор обращается к прошлому, к недавним значимым событиям и передает их через свое видение. Когда мы говорим «художник работал над картиной 10 лет», это не значит, что Валентин Волков подошел к холсту с кистью и палитрой в руках и только через 10 лет отошел от него. Написанию предшествовал огромный подготовительный этап. Сначала художнику надо было представить все в целом, как может выглядеть его картина, что он хочет на ней показать. Для этого он создает эскизы. Еще одним важным этапом становится создание предварительных рисунков. Они могут быть более детальными. Художник обращает внимание на отдельных героев, которых он представит на своей работе. Другим этапом идут живописные этюды. Они выглядят как фрагменты большой работы. С помощью этюда художник изучает цвет и форму, смотрит, насколько гармонично все выглядит. По всему полотну размещены люди. В центре стоит танк с танкистами, перед ними мотоцикл с человеком на нем. На заднем плане разрушенный Минск, боевая техника, люди. У нас нет информации про каждого изображенного на этой картине, но все же многие нам известны, так как Валентин Волков активно привлекал к позированию своих родственников. Так, у танка спиной к нам стоит мужчина, который пожимает руку танкисту. Это сын Валентина Волкова, Анатолий. На картине Анатолий Волков стоит рядом со своей женой Зинаидой, протягивающей букет танкисту. Здесь они не одни, а со своим сыном, внуком Валентина Волкова, Сергеем Волковым. Он позировал для мальчика, который бежит к танку, сверкая пяткой. Интересно, что в этом мальчике, бегущем к танку, а Сергея Волкова только пяточка. А в основном для этого образа Волкову позировал другой мальчишка, никак не связанный с семьей художника, Николай Федорков. Он жил возле мастерской Волкова и часто с любопытством наблюдал за его работой. Один раз у маленького натурщика не получилось прийти, а Валентин Волков как раз рисовал пятку мальчика. Тогда на замену пришел его внук, Сергей, который часто крутился в дедовской мастерской. Притягивает внимание центральная фигура танкиста, который, став во весь рост на танк, скинул вверх руку с автоматом и лучезарно улыбается. Валентин Волков писал его с реального танкиста, Алексея Камлева. После завершения службы Алексей из Минска уехал к себе на родину, в Россию. Но работа над картиной «Минск» 3 июля 1944 года еще продолжалась. И Волкову теперь позировал родственник его жены. Очень важным героем на этой картине является город, где все происходит. Откуда нам знать, что это именно Минск? Тогдашние жители столицы безошибочно узнавали свой родной город. Место, где Волков разворачивает события своей картины, было известно каждому. Это район современной улицы Ленина и площади Свободы. И тогда и сейчас ориентиром служат башни костела Святой Девы Марии в правой части произведения. Напротив костела сейчас расположена ратуша. Сложно узнать это место на картине, так как в годы войны Минск был сильно разрушен. Обломки и руины очень эмоционально говорят о том, сколько боли и страданий принесла война в город. А еще о том, как много сил и времени потребуется для восстановления. Но жители готовы к этим испытаниям. Главное, что Минск освобожден, и жизнь людей больше не будет окутана страхом. Второй темой искусства 1950-х годов становится мирная, счастливая жизнь людей, их свободный, радостный труд. Многие художники посвящают свои полотна изображению признаков социального обновления. Это возрождение современного города и индустриализация страны. А воплощению коллективного энтузиазма рабочих посвящена работа Ивана Стасевича «Шахтеры Солигорска». На рубеже 1950-х и 1960-х годов в политической и общественной жизни Беларуси, как и всего СССР, произошли значительные перемены. Смерть Сталина, развенчание культа личности и начало так называемой оттепели создали предпосылки для первых шагов к постепенной демократизации общественно-политической жизни. Все это не могло не повлиять на развитие культуры и искусства. Как тематически, так и формально проявились принципиально новый круг интересов. Преодоление официальной риторики, чрезмерной помпезности и обращение к истине из жизни конкретной личности стали основным содержанием и мировоззрением эпохи. Произошел поиск новых выразительных средств, лаконичность, простота сюжета, обобщение формы и символизма, воплощением которого стал суровый стиль. Представленные тенденции стали отправной точкой для нового, более глубокого понимания военных событий. Художники стремятся затронуть и выразить те темы национальной скорби, разрушенных судеб, которые оставались в тени, воплотить всю правду о войне, не о командирах, а о людях, вырванных из нормальной мирной жизни, не о фанфарах победы, а о ее цене. Война с ее трагическими последствиями стала определяющей в творчестве народного художника Беларуси Михаила Савицкого. Тяжесть военного времени передается аскетичным монохромным цветом картины «Витебские ворота». Обобщенный образ мужества и стойкости белорусского народа воплощен в полотне «Партизанская Мадонна. Минск». Творческая индивидуальность Савицкого особенно ярко проявилась в развитии партизанской темы. Например, произведение «Партизаны». Сочетание военной тематики и стилистики сурового стиля лежит в основе картин Виктора Громыко 1941 «Над Припятью», Майданцига «О Великой Отечественной». Трагедия изображения нашла выражение в живописной форме. Упрощенные линии рисунка, выразительные жесты, условное соотношение цветов и некоторая общая грубость письма. Стилистические изменения проникают и в портретный жанр. Ярким феноменом в живописи 1960-х годов стали работы Владимира Стельмашонка. Художник был одним из первых в послевоенный период, кто творчески переосмыслил традиции белорусской народной культуры. Эта тенденция особенно ярко проявилась в портрете народного поэта БССР Якуба Колоса, который отличается орнаментальным характером композиционного решения – плоскостью. В 1960-х годах во всем великолепии раскрылся живописный дар Виталия Цвирка, народного художника Беларуси. Главным в творчестве художника стало изображение природы. Любовь к родине, сердечность в передаче простых повседневных мотивов и необычайное колористическое мастерство воплотились в его работе «Коллажа». В 1970-х годах главной темой в творчестве художника становится модернизм, отражение широких социальных процессов новой эпохи. Стремление передать характер современного города в динамике его движения отражено в работе Майданцига «Мой город древний, молодой», написанной в 1972 году. Картина крупного формата, 3 метра на 2 метра. Майданцига нередко называют художником-урбанистом, хотя работал он почти во всех жанрах. Однако именно выразительные и яркие пейзажи, словно с высоты птичьего полета, запечатлевшие белорусскую столицу, стали его визитными карточками и своего рода признанием в любви к городу. Мальчик появился на свет в интеллигентной семье. Отец был преподавателем физкультуры, в свободное от работы время рисовал и даже посещал художественную студию известного белорусского живописца и педагога Якова Кругера. Он хотел, чтобы и сын овладел творческой профессией. Но Майданцик пошел в музыкальную школу, где отучился 3 года, прежде чем началась война. Семья Данцига убегает в Ульяновск, где он и нашел свой путь к живописи. Директор ларька на местном рынке, где продавался хлеб по карточкам, попросила мальчика сделать табличку для своей торговой точки. Работа под названием «Ларек номер 3» произвела впечатление, и женщина выдала Маю целую буханку. Для него это станет первым гонораром. Потом Майданцик делает стенгазету, благодаря которой сможет позже пошить платье для его сестры. Далее будущий художник рисовал для ульяновских фабрик вывески и лозунги к праздникам, а после возвращения в Минск в 1944 году у Данцига только окрепло желание стать художником. Затем шла учеба и поиск вдохновения в улочках Минска. И как раз-таки полотно «Мой город древний, молодой» является своеобразным признанием в любви к городу. Почему, казалось бы, название такое противоречивое? Ответ есть на картине. Перед нами центр Минска, верхний город, где художник изображает светодухов кафедрального собор. Позади, на заднем плане, здание театра оперы и балета на Троицкой горе. Коммунистическая улица с телевышкой. Вид на Минск открывается словно с высокого холма. И это неспроста. Майе Вольфовичу было свойственно изображать город с самых неожиданных мест, которые недоступны простому пешеходу. Но есть на картине кое-что, что может смутить зрителя. На переднем плане в нижнем правом углу изображен облик неуцелевшей до наших дней самой старинной Минской холодной синагоги, построенной еще в конце XVI века. В связи с реконструкцией города в 1965 году синагога была снесена, и Майданцик писал ее по памяти, вспоминая, как мощные стены здания впечатляли его в юности, напоминая средневековую крепость. Перед нами художник также разворачивает и Минск 1970-х годов, динамичный и меняющийся. Строительная техника, сваи и подъемные краны, грузовики, перевозящие блоки панельных домов, пешеходы по дорогам. Все это делает картину, да и сам город таким живым, а яркость красок придает городу ощущение игрушечности. Интересными получились рекламные щиты с афишами и фотопортретами известных актеров и спортсменов. Эти афиши приклеены к картине. Это коллаж. Коллаж – это техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала, разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплении этих фигур к основе. Фрагменты Майданцик вырезал из газет и журналов того времени, затем клеил их прямо на красочный слой. Все это поэтический образ той современности, культура жизни тех минчан. Для белорусского изобразительного искусства период конца 20-го – начала 21 века стал качественно новым этапом, связанным с возникновением новых художественных направлений и течений, возникновением новых форм организации художественного процесса, а также приходом в искусство нового поколения художников. Это было первое за многие десятилетия поколение отечественных художников, работавших в русле мировых тенденций. Таким образом, произошла постепенная интеграция белорусского художественного процесса в мировое художественное пространство. Интерес к миру природы, теме человека и

Мальчик брался за рисование. Сначала по наитию, затем уже более осознанно. Был у молодого Леонида случай, когда его рисунки попали в руки Юделя Пена. Пожилой мастер взглянул на рисунки и сказал, что мальчику нужно учиться. В 1947 году он поступил в Минское художественное училище. Затем в свежесозданный Белорусский театрально-художественный институт, где началась его подлинная учеба. Ему повезло, так как он попал в ученики к народному художнику Виталию Цвирко. Деликатному, умному, бережному наставнику. Щемелеву было уже 36 лет, когда он выпускался. Его дипломное полотно «Свадьба» комиссия на защите разнесла в пух из-за чересчур яркие и неакадемичные цвета, из-за буквально рвущихся с полотна коней, и за то, что советская свадьба такой быть не может. Заступничество его учителя, бывшего тогда ректора, не помогло. Но нашелся влиятельный московский гость, который защитил художника. Леониду Щемелеву со скрипом выставили унизительную тройку и все-таки позволили выпуститься. Свою свадьбу он обнаружил несколько лет спустя в столичном театре юного зрителя, куда работа попала из Белорусского театрально-художественного института. Это означало, что от нее просто избавились. И это обидело художника. После Щемелев зашел в художественный музей к Елене Аладовой, покровительствующей молодым художникам. Та помолчала и велела: «Неси сюда». Художник принес картину Елене Васильевне, за которую она позже выплатила ему 700 рублей гонорара. Щемелев эти деньги потратил на свою первую мастерскую, где работал и жил в течение нескольких лет. Ему долгие годы доставалось от современников. То за излишнюю резкость и правду в изображении Великой Отечественной, то наоборот, за цветущее буйство красок, а то и за формализм. В 1967 году его полотно «Мое рождение» Белорусский выставочный комитет не пропускал на всесоюзную выставку в Москву, как и не пропускал партизанскую Мадонну Михаила Савицкого. Слишком странным и непривычным казался взгляд на войну двух художников. И лишь Елена Аладова добилась, чтобы картины поехали на выставку и получили свой заслуженный триумф, став иконами сурового стиля. Настоящее признание для Щемелева начинается только в 1980 году. В 1982 году 59-летний мастер получает Госпремию БССР за цикл «Край мой, Минщина». Годом позже – звание народного художника. Именно в расцвет своего почитания Леонид Дмитриевич пишет один из множества излюбленных зимних пейзажей, который представлен в экспозиции музея. Картина «Тепло земли» предстает перед нами большим белоснежным полотном, 140 см на 200 см, которая буквально овеяна холодом зимних ветров. С неповторимой легкостью художник воссоздает в картине бодрящую свежесть морозного воздуха и многочисленные оттенки присущего только зиме состояния. Мир, занесенный снегом, кажется недвижимым, отдыхающим от трудом ушедшего года. Под взглядом художника зима многолика. Среди заснеженного белого пространства в центре произведения контрастно вырастает цветное дерево, как знак пробуждения, как символ единения земного и небесного, материального и духовного. Оно, собственно, и является проводником тепла, прорывающегося из недр земли. Также человеческая деятельность вносит в этот ледяной мир частицу своего тепла. Клубится печной дым в домиках на горизонте, а на переднем плане, около дерева, спешит куда-то маленький человек. Но куда идет этот путник в длинном черном пальто? В этой, по сути, аллегорической фигуре автор воссоздает образ человека, ищущего.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт.

0: Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Датикашвилем Тварисой Абрамовной, председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Твариса Абрамовна! Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборной конференции Московской областной организации Всероссийского общества слепых.
7: Добрый день. 19 мая у нас состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Я готовилась к этому где-то 3 года, потому что до этого, в апреле месяце 2023 года, я была назначена исполняющей обязанности председателя Московской областной организации, так как Александр Иванович Коняев у нас стал вице-президентом Всероссийского общества слепых. Поэтому были очень активные эти 3 года для меня лично, и я думаю, что для нашей самой областной организации, для местных организаций, потому что, когда приходит новый человек, он изучает то, что было до него. Правильно, я работала на местном уровне, и, соответственно, здесь мне нужно было изучить всю работу, которая ведется уже на областном уровне. Это все-таки различная работа, поскольку быть руководителем местной организации – это не быть руководителем Московской областной организации. В Московской областной организации больше ответственности, больше разносторонней деятельности. И, соответственно, конечно, вот эти 3 года ушли у меня на познание, на понятие того, что для меня новое, на изучение и работы на областном уровне. Очень много было выездов, их даже не сосчитать. Московская область, она очень большая, и поэтому колесить пришлось много. Это и предприятия, которые теперь тоже мне остались как председатель наблюдательного совета. Соответственно, их деятельность тоже изучалась. И местные организации, которых у нас 30. И в 2025 году у нас еще было столетие и Всероссийского общества слепых, и Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Соответственно, много выездов и очень достойно на территории Московской области наши местные организации отметили эту знаменательную дату. Соответственно, вот к выборам мы шли, даже мы не шли, а бежали. И вот такая была взята скорость, которая даже для меня оказалась непростой, но мы это все преодолели вместе. И поэтому вот 19 мая у нас отчетно-выборная конференция прошла на очень таком высоком уровне, достойном и на позитивной ноте. У нас все вопросы принимались единогласно и как-то вот дружелюбно, потому что мы вот за эти 3 года очень сплотились в работе. Единогласно председателем Московской областной организации коллеги избрали меня. Мы избрали и новый состав контрольно-ревизионной комиссии, в который вошли и сотрудники из наших предприятий Московской области, и избрали мы членов правления Московской областной организации. Многие остались те же, которые уже несколько раз были членами правления, но мы и новых членов избрали. Это те руководители местных организаций, которые очень себя активно показали и хорошо показали свою работу. И мы вот посчитали, вот общались с коллегами, что таких людей, которые добросовестно, ответственно и активно работают, нужно, конечно, тоже пригласить в члены правления. И мы, конечно же, заслушали и мой доклад, и доклад отчетно-контрольно-ревизионной комиссии за 5 лет работы, поскольку я-то была 3 года последних, а еще 2 года еще Александр Иванович возглавлял нашу организацию областную. Было избрано делегаты на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Это у нас Александр Иванович Коняев и я. Мы будем 2 делегата, которые будем представлять на съезде нашу областную организацию.
6: Фариса Абрамовна, расскажите, пожалуйста, о своей предвыборной программе в качестве председателя региональной организации. И скажите, решив, какие вопросы из актуальной, из повседневной и профессиональной жизни инвалидов по зрению, вы смело себе скажете, что вы успешно проработали 5-летний срок на должности председателя?
7: Ну, знаете, у инвалидов по зрению, конечно, очень немало, даже, может быть, даже не очень много, но есть такие основные чаяния и свои заботы, и свои трудности, и свои пожелания. Мы вот в эти 3 года очень активно работали по программе «Доступная среда». Это же очень важно для инвалидов по зрению. То, что мы делали, мы будем продолжать. И мы тесно взаимодействовали с социальным фондом по городу Москве и Московской области, потому что действительно много вопросов по техническим средствам реабилитации у инвалидов по зрению, по их качеству, по тому, какое техническое средство, в каком виде нужно инвалиду по зрению. Например, вот у нас очень часто проблемы с тростями, потому что кому-то нужна опорная, кому-то тактильная. То есть вот такие вопросы у нас. Мы очень часто проводим встречи по доступной среде, на местном уровне. Мы обследуем объекты в местных муниципалитетах Московской области. Сейчас мы очень активно стали работать с транспортной прокуратурой, где как раз-таки вот доступность объектов очень важна для инвалидов по зрению, особенно, вы знаете, ЖД-объекты, это вот платформы, это подъемы по лестницам, спуски, и там очень много проблем, очень тоже проблемы возникают уже сейчас у инвалидов по зрению, например, с валидацией своего проездного, поскольку это все не озвучено, прикасаясь к валидатору, инвалид по зрению не видит, активировал он свою проездную карту, не активировал. То есть, понимаете, вот такие бытовые проблемы, они очень занимают много времени у нас, потому что мы, как представители, ну, Московской областной организации, должны помогать решать инвалидам по зрению такие вопросы, которые они не могут везде озвучить или их не очень где-то услышали. Соответственно, эти вопросы мы обязательно будем рассматривать. Обязательно обучение наших инвалидов по зрению в наших учреждениях и в Центре реабилитации слепых, и в Реакомпе, поскольку все-таки очень есть большое желание у людей и овладеть и компьютером, и навыками по программе «Доступная среда» обучаться хотят люди, то есть чтобы потом тоже так вот исследовать объекты. Вот. Кто-то просто элементарной реабилитацией обучается. Конечно же, мы планируем взаимодействие с управлением социальной защиты населения. Обязательно мы планируем и работаем с депутатами местных наших муниципалитетов и областных, и даже вот у нас даже есть и представители и в Госдуме, к которым мы обращаемся. То есть обязательная работа с депутатским корпусом. У нас направлений очень много, на самом деле, вот так вот, и социокультурных, и по спорту. Очень много мероприятий мы проводим обязательно. Ну, написание грантов по спорту, по проведению спортивных мероприятий. Конечно, мы заинтересованы еще в привлечении финансовых средств для работы с молодежью, потому что они хотят участвовать и в культурных мероприятиях, в спортивных. И все-таки хотелось бы это все делать достойнее. Конечно, грантовая деятельность тоже для нас очень важна. Обязательно выстраивание деловых и партнерских отношений с теми муниципалитетами, где у нас немножко на таком уровне. Знаете, сейчас очень много меняются на местных уровнях глав, и, соответственно, меняются и сотрудники у них на местах. И не все очень правильно понимают, что общественная организация, она представляет интересы инвалидов, поэтому и выезды у меня бывают, и планируются. Особенно там, где сложновато с новыми руководителями, будем дальше пытаться взаимодействовать и для поддержания с теми, кто действительно с нами очень хорошо работает. У нас есть местные организации, у которых очень выстроена хорошо работа и с администрациями, и с социальной сферой. То есть я обязательно посещаю эти тоже местные организации для того, чтобы тоже познакомиться с руководством, показать авторитет нашей большой организации. То есть это, видите, это вот поиск обязательно финансов. У нас некоторые местные организации субсидии получают от местных администраций. И, соответственно, мы тоже готовимся участвовать в различных программах, и привлечение финансов тоже здесь необходимо. Поэтому, честно говоря, программа, она, в принципе, одна и та же, но она очень разносторонняя. И самое главное — это взаимодействие, наверное, вот нам между собой вот взаимодействовать. Вот что приводило нас к успеху в чем-либо, вот в каких-либо делах, это то, что у нас вот с председателями, с активом местных организаций, у нас всегда вот было как-то единение. Мы рассматривали какой-то вопрос и приходили к общему знаменателю, там, мы принимали какое-то решение. Мы очень много вопросов вносим в направление, потому что не хочется иногда включать руководителя и принимать решения какие-то единогласно. Я думаю, что есть такие темы, которые мы обсуждаем вместе. И, соответственно, мы вместе придумываем еще какие-то дальше программы, куда двигаться можно, что делать можно. Но мы стараемся быть везде и всюду на областном уровне, Знаете, у нас даже программа, она как пишется вместе с нашим движением.
6: Бориса Абрамовна, этот год для Всероссийского общества слепых будет посвящен 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Скажите, ведется ли подготовка к участию ваших делегатов в съезде? Есть ли обращения незрячих людей, которые могут и будут озвучены на съезде? И с какими проблемами, в общем, обращаются члены Московской областной организации ВОС?
7: Вы знаете, да, мы сейчас уже начинаем эту подготовку, потому что уже не за горами и съезд, и к нему нужно готовиться. Поэтому сейчас мы анонсировали по местным организациям еще раз, мы это часто делаем, письма с просьбами, чтобы были озвучены в письменном виде серьезные их чаяния, которые бы они хотели, чтобы мы пытались решить это на уровне Всероссийского общества слепых, потому что есть такие моменты, которые не решишь на местном уровне. И поэтому мы сейчас вот анонсировали рассылку очередную, как раз-таки, вот чтобы делегаты Александр Иванович и я были готовы к съезду, и из вот этих полученных писем в обратную сторону, то есть это наши председатели местные отработают еще раз со своими членами организаций, выберут серьезные действительно или трудности, или радости, и с этим поделятся с нами. Мы выберем самые такие, которые действительно лучше решать уже на уровне ВОС. Те, что мы и сами сможем решить, мы, конечно же, будем включаться и будем рассматривать эти вопросы как предложение поработать над ними на съезде, потому что, может быть, на съезде получится более квалифицированно и правильно подойти к каким-то вопросам, поскольку все-таки на съезде у нас представители все очень эрудированные, образованные, обычно собираются. Ну вот такая вот у нас началась подготовка. Проблема, но у нас здравоохранение, у нас проблема, да, с медициной очень много трудностей, поскольку действительно инвалидов по зрению очень много где перестали понимать. Хотя этого ранее не было, но жизнь меняется, и меняемся мы, и меняется все вокруг нас. Вот у нас был такой случай интересный, когда инвалид по зрению первой группы, возрастная женщина, легла в больницу, и не разрешили ближайшему родственнику с ней как сопровождению быть в больнице, и человек просто не лег в нее. И мы стали везде обращаться, и нам удалось решить этот вопрос. Ну вот вроде бы элементарно, да, ты видишь инвалида по зрению, тотально слепого, но врачи должны это понимать. То есть, бывают вот разные такие из элементарного бывают сложности. Поэтому подготовка к съезду идет, у нас время еще есть, но мы уже так трепетно к этому относимся моменту.
6: Твориса Абрамовна, что бы вы пожелали всем делегатам 24-го съезда Всероссийского общества слепых?
7: Я бы пожелала на самом деле всем так правильно, чтобы меня поняли. Мы представители все одной организации, и у нас у всех действительно одни и те же трудности и радости. И я бы пожелала бы всем очень серьезно подойти квалифицированно к съезду, и чтобы были нами внесены те предложения, которые помогут и Всероссийскому обществу слепых их решить, может, на государственном уровне, на правительственном уровне, чтобы от нашего съезда была польза именно инвалидам по зрению. Я всегда говорю о том, что, в принципе, мы нужны только друг другу, да, поэтому я бы хотела бы, чтобы наш съезд прошел дружелюбно, в единении, в понимании и в действительно в дельных и толковых предложениях, чтобы съезд был наполнен правильными и прогрессивными, реальными такими идеями, которые действительно можно было бы воплотить в жизнь.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых Датикашвили Творисой Абрамовной. Оставайтесь в эфире Радио ВОС.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита для фортепиано, картинки с выставки. Прогулка. Модест Петрович Мусоргский. Поводом для создания сюиты «Картинки с выставки» послужила выставка картин и рисунков известного русского художника и архитектора Виктора Гартмана, которая была организована в Академии художеств по инициативе Владимира Васильевича Стасова в связи со скоропостижной кончиной художника. Мусоргский, хорошо знавший Гартмана, был потрясен его смертью. Над картинками с выставки композитор работал с необычайным воодушевлением. В одном из писем к Стасову он писал: «Гартман кипит, как кипел Борис. Звуки и мысль в воздухе повисли. Глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге. Хочу скорее и надежнее сделать». Пока автор работал над этим циклом, произведение упоминалось как «Гартман». Название «Картинки с выставки» появилось позднее. Работа являет собой сюиту из 10 пьес. Каждая навеяна одним из сюжетов Гартмана. Мусоргский изобрел совершенно замечательный способ объединить музыкальные картинки в единое художественное целое. Для этой цели он использовал музыкальный материал вступления. И поскольку по выставке обычно гуляют, он назвал это вступление прогулкой. Оно является существенным элементом всей музыкальной композиции. В первый раз его музыкальный материал излагается полностью. В дальнейшем мотив прогулки в разных вариантах, то спокойном, то более взволнованном, используется в качестве интерлюдии между пьесами, что замечательно выражает психологическое состояние зрителя на выставке, когда он переходит от одной картины к другой. При этом Мусоргский достигает создания ощущения единства всего произведения при весьма серьезном контрасте музыкального материала. Сразу обращает на себя внимание колорит прогулки, ее отчетливо ощутимый русский характер. Во-первых, произведение, по крайней мере его начало, написано в так называемом пентатоническом ладу, то есть с использованием только 5 звуков. Пентатоника придает музыке отчетливо выраженный народный характер. Во-вторых, ритмическая структура. Вначале чередуется нечетный размер 5 четвертей и четный 6 четвертей. Вторая половина пьесы уже вся именно в этом четном размере. Эта кажущаяся неопределенность ритмической структуры, вернее, отсутствие в ней квадратности, тоже одна из особенностей склада русской народной музыки. Мусоргский снабдил это свое произведение довольно подробными ремарками, касающимися характера исполнения, темпов, настроений и так далее. Играть бодро в соответствующем этому настроению темпе, в русском духе, без торопливости, несколько сдержанно. Вероятно, каждый согласится, что именно это душевное состояние обычно владеет нами, когда мы только входим на выставку. Другое дело наше ощущение от новых впечатлений, от увиденного. Автор так выстраивает весь цикл, что совершенно избегает какой бы то ни было симметричности и предсказуемости. Это характеризует и трактовку музыкального материала прогулки. Слушатель, он же зритель, то остается под впечатлением услышанного, увиденного, то наоборот, как бы стряхивает с себя мысли и ощущения от увиденной картины. И нигде одно и то же настроение не повторяется в точности. И все это при единстве тематического материала прогулки. Композитор в этом цикле предстает на редкость тонким психологом. Существует большое количество оркестровок этого сочинения. Причина в том, что многие современники находили авторскую фортепианную версию картинок с выставки произведением не фортепианным,
неудобным для исполнения. Оркестровка Мориса Равеля, сделанная в 1922 году, является самой известной. Именно в этой оркестровке картинки с выставки получили признание на Западе.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС.

can't get from this cabin. Going

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: Таких садах особым образом стараются располагать, стараются сделать так, чтобы один камень с любой точки обзора был не виден, но мы с вами сверху стоим, и все камни нам хорошо видны. На востоке такие сады еще называют сады дзен, потому что люди замечают, что любуясь на камни, быстро успокаиваются. Сейчас мы с вами все в состоянии дзен попадем, мы никуда уже не торопимся.
2: Каким должно быть настоящее лето, наполненным ярким солнцем, свежим теплым воздухом и буйством красок цветущих растений? Именно такое лето ощутили члены Пермской городской местной организации ВОС, дружной компанией, отправившись на экскурсию в ботанический сад имени Генкеля при Пермском городском научно-исследовательском университете.
1: Намного позже выдвигаются листочки из почек, например, чем у берез. Но тем не менее, в нашем климате он зимует без укрытия. И вот такое необычное дерево – это зеленый символ Пермского края. Вы знали, что есть у нас в крае зеленый символ? Да еще и такой, который в нашем лесу не встречается. Конечно, у всех сразу вопрос, почему такой символ. Полтора века назад к нам приезжал ученый-геолог Редерик Эмпи Мерчисон, искал медь, а по пути открыл новый период и назвал его Пермский период. Он начался 300 миллионов лет назад, продолжался примерно 50 миллионов лет. И вот именно для пермского периода свойственно разнообразие семейства гинговых, но из всего семейства до нас дожил единственный вид.
3: Прекрасно все. Мне понравилось все. Много слышала про этот сад. Не получалось посетить. Я впервые практически здесь.
4: Очень все интересно. Сам сад ботанический. Цветов прямо целая поляна. Пальма здоровая, такая высокая. И очень много всяких растений необычных.
5: Я первый раз была в 14 лет. Он был маленький ботаник. Это потом уже он вырос.
6: Сильно изменился, да?
5: Очень здорово изменился. Необычно увидел то, что пионы большие. Прелесть просто.
1: Это виник канадский. Виниковая пальма. Вот такая высокая. Та самая, которая 130 лет. Но это немного для этого финика. Такие финики в природе живут в среднем до 200 лет. Вырастают в высоту в среднем до 20 метров. Сколько она может еще пожить, как высоко вырасти, неизвестно. Научный эксперимент, да, в условиях оранжереи. Самое главное – дать ей место, куда расти. Потому что оранжерея, как видите, ей стало уже маловато. Она прям листья молодые выпускает, они в крышу убираются. 3 года назад провели проектно-изыскательские работы. И сумму строительства нового купола назвали 300-400 миллионов. Сейчас еще дороже получается. Почему так дорого? Посмотрите вот сюда. Вы видите, что часть стеночки штукатурена. Так вот, это высота оранжереи, построенной в 1928 году. И когда пальма подросла, можно было надстроить стену, потому что раньше с запасом прочности все строили, но больше стену вверх поднимать нельзя, и купол надо построить вокруг, сохраняя все, что внутри, поэтому там дорого получается. Вот здесь вы видите плодовую кисть этой пальмы. Вот финики. Ну и понятно, они такие мелковатенькие, да? Кушать особо нечего. Но все равно мы этим финикам очень обрадовались, потому что первые финики на этой пальме появились в год столетия ботанического сада. Может быть, как-то попытался передать поздравление человек, который посадил эту пальму и основал этот ботанический сад. Его зовут Александр Германович Генкель.
6: Скажите, пожалуйста, человеку с нарушением зрения есть что делать в ботаническом саду?
4: Конечно, все равно дают что-то потрогать и очень хорошо объясняют, что за растение.
6: Ассоциативно, да? То есть цвет,
4: да.
6: Говорят, структуру.
4: Да, да, да. И форму там листочка. И...
6: Вы не пожалели, что сходили?
4: Нет.
3: Во-первых, на слух. Так подводят. Посмотреть можно руками, потрогать, где разрешается это. Даже вот само присутствие здесь уже настроение поднимает. Я просто в восторге. Правда.
2: А когда-то, помимо тех аспектов доступности, что вы только что слышали, ботанический сад мог похвастаться специальной отдельной локацией. Называлась она «Сенсорный сад». Репортаж с его открытия уже звучал на радио ВОС около 6 лет назад. Предлагаем с помощью нарезки того материала кратко вспомнить, чем данная зона была примечательна.
7: Сегодня смогли открыть новую экспозицию нашего ботанического сада Пермского университета. Мы очень благодарим Пермскую городскую местную организацию Всероссийское общество слепых, которое помогло подготовить и проконсультировало нас по именно инклюзивной составляющей этого проекта и помогло сделать нам этот сад ближе для тех, кто общается и может читать с помощью шрифта Брайля, то есть на каждой табличке надпись, как называется каждое из растений. Ну что ж, а для того, чтобы открыть эту экспозицию, для того, чтобы сделать первый важный шаг, вас, как посетителей этого сада, этой экспозиции сенсорной, я предлагаю прирезать красную ленточку. На самом деле здесь находятся растения, которым интересно прикоснуться, и те растения, которые интересно немножко понюхать. Я вас прошу быть довольно бережными и постараться именно прикоснуться, немножко растереть листочек, пальцы, на которых остался сок. Вот здесь есть мята с запахом мандарина.
8: Сухие, изящные, с запахом ананаса. Тимьян, лимонно пахнущий.
9: Запахом шоколада.
8: Шоколада?
9: Ну-ка.
8: Чистец шерстистый. Какой красивый. Бархатный.
10: А вот это что тут цветет?
7: Это малина душистая.
8: Малина?
7: Малина, да. Вот с этой стороны разносезонная грядка. Все время летняя. Здесь цветет как минимум одно-два растения.
8: Да,
7: а, не знаю пока сколько еще простоит вот наша сенсорная экспозиция, но мы всегда будем рады видеть вас весной и будем надеяться, что сможем каким-то образом придумать что-то интересное, какой-то проект, может быть, который вам может здесь чаще бывать, узнавать о растениях и вообще почаще с нами взаимодействовать.
2: Возвращаемся в настоящее время. Наша экскурсия подходит к концу, и я решаю напомнить об истории с сенсорным садом.
6: Спросить про сенсорный сад более подробно. Вот у нас один из корреспондентов бывал на открытии сенсорного сада. Насколько я знаю, это был такой большой проект, и индивидуальные экскурсии были. Что сейчас с этим проектом?
1: Все, что мы с вами прошли, ароматно. Это растения сенсорного сада.
6: То индивидуальные экскурсии куда-нибудь?
1: Но их до сих пор не выставили. Сократили штат сотрудников, просто не успевают. То есть растения ухаживают за ними, поливают, но их надо сюда перевести, притянить для того, чтобы они адаптировались из условий оранжереи к яркому солнцу, таблички расставить, силы, время.
2: Выяснив положение дел в настоящем, на обратном пути немного рассказываю о ранее существовавшем сенсорном пространстве ботанического сада некоторым группоргам и членам организации. Стоит отметить, что сама экспозиция до сих пор существует, однако в процессе экскурсии акцента на ней практически не делается.
6: Человеку с нарушенным зрением есть что делать в ботаническом саду, как вы считаете?
4: Ну да, хотя бы потрогать.
5: Хотя бы потрогать.
4: И понюхать. Ну, так сказать, маловато, возможно, тактильных моментов. То с подглядом, конечно, есть что посмотреть, бесспорно.
6: Я спрашивал про сенсорный сад. Раньше же это был большой проект, туда водили индивидуальные экскурсии. Там были высокие грядки, вот метр в высоту. И было много разных растений, которые как-то интересно пахнут, например. Были таблички по Брайлю. Каждое растение было подписано, но, видимо, проект закончился, финансирование закончилось. И теперь имеем, что имеем. Эти грядочки стоят просто отдельно, и большого акцента на них не делают.
4: А, то есть они все-таки существуют?
6: А мы же мимо них проходили.
4: А,
6: вот
4: да?
6: Настолько акцента на них не делают, что мы даже это и не заметили.
1: На этом столе растения сенсорного сада. С ними можно взаимодействовать. Для этого их надо легонечко погладить. На руке останутся эфирные масла. Самые разные ароматы. Сейчас такие сорта выведены, которые апельсинами пахнут, земляникой, ананасами.
4: Даже никак не обратила.
6: Даже, да, акцента такого не сделали.
4: Я не поняла, что мы мимо прошли. Да.
6: Этот проект был в 2020 где-то году. Наши корреспонденты там бывали на открытии как раз этой истории. Вы бы хотели, чтобы сейчас эта история возродилась? Давайте хором все как-то ответим.
4: Естественно, да. Потому что это ведь не только для людей с нарушением зрения. Для пенсионеров, которых, в принципе, оно уже, сами понимаете, садится в возрасте. Для детей безумно интересно, что дети, они всегда любят все потрогать, пощупать. Это для большого круга людей было бы полезно.
2: Выражаем благодарность нашим группоргам Анне Коровниковой, Татьяне Катаевой и Ксении Трековой за организацию путешествия в мир природы, позволяющего интересно скоротать творческое межсезонье. Присутствующие в целом остались довольны. Тем не менее, мы все будем очень ждать, когда именно сенсорный сад порадует нас в полном объеме, как это было 6 лет назад. Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
11: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОС в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОС акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОС. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОС Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторины. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, оно непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
2: В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
8: Галина Александровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
9: Всем здравствуйте.
8: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
10: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году... После того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? Я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой, позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие, ну все довольны. Я смотрю, значит, огромный стол в местной организации стоит, он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами, какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет, работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный, он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях. О возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете. Сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела взаперти. 2 года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович – это вообще председатель такой, ну, глыба, очень серьезный, мощный такой представительный председатель. Он с 57-го года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Рейнбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 94-м году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
8: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
10: Ну, в принципе, наверное, да, потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы, и вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За 2 года, что я сидела, так сказать, в 4 стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
8: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
10: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться 100%, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 1994 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовала еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса, мы переезжали, но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехимкомплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время – это общение. Люди стремились к общению. Это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, и интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
8: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой, от современного цифрового засилия. А ведь все равно это не заменит никогда живого общения. Согласны?
10: Согласна. Но, скорее всего, что тут, наверное, так однозначно нельзя говорить, что вы зависите от цифрового такого засилья. Это ваша возможность. Вы сегодня самостоятельно можете получить ту или иную информацию. Вы сегодня можете работать, используя эти цифровые технологии, несмотря на вашу слепоту. Поэтому, наверное, тут так однозначно не сказать.
8: Ну, то есть, получается, палка о двух концах. Да,
10: да.
8: Если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно. А если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь Неполезную информацию.
10: Абсолютно верно.
9: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо ну, проводит дело, проводит время вообще не с той целью.
10: Ну или самообразованием можно конечно, заниматься. Конечно. Это же тоже возможность уникальная.
9: Да.
8: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите, как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
10: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием, есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
8: Ну, да. Ведь

0: дружеская взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами, всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
1: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами, ведь в большой семье Тобольского отделения ВОС принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надоедает старое. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих, велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник Тобольской сборной по настольному теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
3: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее. Слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России. Является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту. Не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
4: Да это и в любом спорте, да даже и в жизни. Это везде нужно, конечно же, верить в себя. И обязательно тренироваться, стремиться к этому. И достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
5: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне. И занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались втроем. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья проводить свой досуг, в обществе слепых в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Тобляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
6: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы,

0: уже сами, где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
1: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увадского и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
2: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
1: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями.
3: Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
4: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь я хочу отметить, вот уже как говорила Галина Александровна, что Тобольская местная организация расположена в исторической части города. Эта часть города очень великолепна, красива, особенно в летний период. Там все цветет, и расположены исторические здания, соборы. Там есть смотровая площадка, с которой виден весь Тобольск. Очень-очень красиво. Ну и само торжество происходило во дворце наместника. Это тоже историческое здание, которое было выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю эту красоту.
3: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
4: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
3: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
5: Добрый день, друзья. Поздравляю вас с 80-летием вашего общества. 80-летие – это огромный срок. Срок, за который вы из просто организации превратились в настоящую дружную семью. Особые слова благодарности я бы хотел сказать Ольги Федоровны Непомнящих, которая уже более 20 лет является бессменным руководителем Тобольского отделения, человеком с очень активной позицией гражданской, которая помогает нам, городским службам администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, ну, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей. Она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря, да, на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас, здоровья вам, успехов, всего самого наилучшего.
6: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши, сегодня от лица Общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет. Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году, однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет – большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов, мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. Конечно же, пожелать дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
3: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих.
7: Члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории, вроде бы, это небольшой период, но для общественных организаций это, на самом деле, просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации, ибо доброта и любовь спасет мир. Поэтому всем любви и добра.
3: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
8: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году. Вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали. В 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое. И уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент, впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания «Сибор» активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованным, организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. После этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, на что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год — это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разных. разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать ваше уже столетие, на самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже круглую, более круглую дату. С праздником! Спасибо. Всем вам спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
3: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
4: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
3: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями и состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
4: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
3: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов,
4: да,
3: организации.
4: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, и организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
3: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить. И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал. Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
9: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли: все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференции или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова: ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно. Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, а ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это, ну, руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное, поддержка и понимание с ее стороны, это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь и я тружусь уже начиная с 2004 года.
3: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
9: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли. Учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать. Ничего не понимаю, ничего не знаю. И Они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных. Это такие активисты, такие, ну, я скажу, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна. Она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна, здесь Василий Павлович жил. Здесь жили Уразметовы. Это вот все люди старше меня, и которые меня поддерживали, учили. Где-то что-то не получится, подскажут. Вот это много значит.
3: То есть недаром говорят, да, что опыт ветеранов, он незаменим.
9: Да, потому что, когда я пришла, 40 лет я молоденько, в принципе-то, и думаю, я никого не знаю, я же людей не знаю. И вот с этой подачи, вот с этой поддержки все и началось. Потом я потихонечку поняла, что все получается, все идет, налаживается. Потом я начала работать со списком, вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня. Я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов. Той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала, налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
3: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города. Всех да. Структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
9: Вы знаете, во-первых, стараюсь, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься, потому что прийти на 5-10 минут, мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении, чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Такое значимое. Весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и вот как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо, в чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
3: Вот такая вот стратегия у вас, да, тонкая.
9: Да. Либо появился новый глава города. Все, нужно знакомиться. Здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там совета по делам инвалидов. Там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь, вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а вот нам так без вас как-то грустно. Вот хотелось бы, чтобы вы пришли. В общем, все способы хороши.
3: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
9: Я думаю, да. Во всяком случае, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это СИБУР, Это наше градообразующее предприятие, которое проводит конкурсы проектов «Формула хороших дел». Мы туда не можем никак вклиниться, потому что мы не имеем статус юрлица. Но то, что ее Михаил Анатольевич привел, это вот все вот тонкости. Михаил Анатольевич сегодня пригласил, и вы видели, что я сделала на ней акцент. Но это необходимо было сделать для дальнейшей работы, чтобы как-то вклиниться вот в эту формулу хороших дел. То есть со своими проектами. Вот одна из сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать в, ну, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день вусовца, который у нас каждый вторник в 12 часов. Или они не могут принять в мероприятиях, которые мы проводим, обычно же, ну, вот в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
3: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Ну, желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей. Галина Александровна, ну и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, да на всю будущую жизнь.
10: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов, успехов, успехов. Но самое главное – команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать вот из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да, вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
4: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
3: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания.
11: Восьмой десяток — это мудрость, это сила —

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа посвящается Дню медицинского работника. У нас в гостях настоящая легенда Кисловодского медицинского колледжа Валерий Иванович Трегуб, воспитавший не одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
3: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
4: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину, то есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я там занялся фотографией на кафедре. То есть работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске. Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот. Огромное количество отделений. Порядка 34 отделений в больнице было. В период расцвета этой больницы, сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и, значит, кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялась лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение, в простонародье морг, лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот, в то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и значит, возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением, это вот, большого стоит, потому что поскольку больница огромная и материал привозили операционные, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно. Ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такого материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метатической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой. Город там промышленных предприятий и огромное количество. И поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись. Но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов, прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горсавотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Но это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти, это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии, ну, то глубокие знания, морфологии, вот, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это вот я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке, постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю, кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то, по анатомии, по физиологии. Это как минимум. Вот, вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще. Значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя, да и будет вам счастье.
3: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
4: При переезде в город Кисловодск, а что, я повернулся в тот город, в котором я родился, ну и надеюсь, что я тут и умру. Вот, собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, ну что, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, ну, все-таки, ну, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях, значит, я поступил в Кисловодский санаторий. Кисловодск, он так и называется. Ну, тогда еще КГБ СССР. Вот. Ну, предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, значит, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, значит, ну, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, так сказать, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Вот. Ну и эта неврология, это Казань. Значит, затем мануальная терапия, это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии. Значит, ну а вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Так что эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович и так далее. А остальные в то время еще, значит, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, ну, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, центр мануальной терапии у Сителя на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении вот многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом в центральной больнице при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не очень сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда Лив Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальности, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, по всему парку Кисловодскому. Мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я, например, для себя сделал вывод, это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
3: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
4: Здесь свою роль сыграл знакомство с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, а это было что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
3: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер 2.
4: Да, номер 2 и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба Она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно как бы я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории, Кисловодск уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве

я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот, очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала и терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии, то есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. Значит, ну и вот, собственно, в новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Ну, в частности, вот, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. Программистом. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. Значит, в кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и на базе, в среде программирования, и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, ну, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, но ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, которые, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, вот, и спросить совета. Ну, вот, так что вот это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы, причем некоторые из этих программ с открытыми кодами, то есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Ну, собственно, что я и сделал для цели своего кабинета иглорефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, ну и мануальной терапии, где я, собственно, вбил в базу большое количество информации. На Foxbase, кстати, значит, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Вот. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Вот, писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате. И

диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз. Правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, бронхиальная астма. Такие-то варианты воздействия. С использованием таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда, Амстрад на тот период времени у меня с процессором 8088. Кто знает, о чем я говорю, тот представляет себе возможности такого компьютера. Принтер был А3 матричный. И прекрасная у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Такие были слова. Они запали мне в душу. Долго думал, что мне сделать, как мне быть. Решил, говорит: давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что пойди разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. Вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, там слово «остеопатия» присутствует. Пожалуйста. Хотя это чистая мануальная терапия. Пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Таким образом я подбираюсь к тому, что как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день, только недавно закончились очередные. Сейчас в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, именно чтобы это было
доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно совершенно первые места на чемпионатах России. И, значит, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие, для того, чтобы оценить. Понятно, что нужно очень много чего знать. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу именно приемов, достаточно таких, выполняющихся с определенной целью. Что называется, разблокировать в кавычках суставы. Конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие, и так далее. Поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот они ходят там зад-вперед, что они там оценивают. Все можно по чек-листам, можно все проанализировать и быстренько набросать планчик, кто хорош, кто не очень, какие приемы правильно использовались, какие нет. Например, я любитель юго-восточного направления, то есть по мне это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы. Японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое. Аюрведический массаж, это вся техника с маслом. Точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте, Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Так что есть на кого равняться в этом мире. Что и вам рекомендую. Всегда находить человека, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас непререкаемым, желательно авторитетом в данной области. Мы всегда являлись
распространителями различных методик наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было, вот, еще успевать ездить куда-то на выезд, то есть преподавали. Я, в частности, преподавал в Литве. Причем я это делал 19 лет подряд. С 1997 года и вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею, 20 лет преподавательской работы. Но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше... Ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что? Значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там в других местах. Я хорошо знаю, как это дело обстоит в Литве. Вот. Так что много лет я туда ездил. И, ну, скажем так, брал с собой и оформлял на них визы. Вот. И Татьяну Григорьевну Новицкую, и Подольскую Ирину Владимировну затем, и Елену Аркадьевну Безбородову. Это... Собственно, вот те люди, с которыми мы, значит, научили Литву делать массаж. Ну, это, может, очень высокие слова, но методики все, собственно, все методики, они с усердием принимали на вооружение, они тщательно изучали, были очень благодарны, и мы тоже благодарны, и высшей медицинской школе Литвы, Вильнюса, значит, которую я однажды в одной из поездок фотографировал. Ну, вспомните, что я был все-таки фотолаборантом. Я наделал большое количество снимков и показал директрисе. Она была вообще полностью ошарашена. Она стояла и говорила: «Нет, таких фотографий мне еще никогда по моей школе не приносили. Давайте мне все ваши снимки нашей школы». Ну вот, понимаете, как получилось, что вот сложилось, что и фотолаборант, он пригодился. Здесь композиция фотографии, выбор какой-то мест, где сфотографировать тот или другой объект, или там медицинские какие-то аспекты. Ну, в общем, оказалось, что все это очень даже годится. Немножко, конечно, у них по-другому там, в Прибалтике. Вот. Конечно, отчасти лучше. Почему лучше? Ну, потому что 500 000 человек в Вильнюс. Это, конечно, больше, чем Кисловодск, но меньше, чем вся Россия, во много крат меньше. Или там Москва, предположим. То есть, ну, здесь невозможно это все сравнивать, потому что разные пропорции. Но в целом я должен сказать, что они довольно высоко развиты. Ребята, хотя, ну, такие же инвалиды по зрению, пожалуйста, там есть и бывшие полицейские, и капитаны кораблей, которые потеряли зрение и потом пришли в массаж. Вот.
Так что зависит от степени чего? Интеллекта в голове. Чего там в голове у человека? Если он думает о том, как помочь другому, ну что?

0: с этой целью он справится, я думаю. Если он знающий, если он ищущий, если он не теряет надежды в любом случае.
1: Валерий Иванович, вот для нас, для студентов медицинского колледжа, всегда ваш кабинет и ваш, как говорили, волшебный шкаф ассоциировался с какими-то интересными медицинскими приборами. У вас всегда можно было что-нибудь интересное посмотреть, какие-то массажеры, какие-то другие приборы, которые могут помочь в работе, приобрести. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы приобщали нас, студентов и слушателей курсов, к медицинской технике?
0: Здесь, опять же, я алаверды к тому, что уже говорил, собственно, поскольку на протяжении всей жизни у меня сопутствует моей медицинской деятельности и техническая деятельность. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы и студенчество, и медицинские работники больше занимались именно медицинской техникой. Имеется в виду та техника, которая предназначена для работы в домашних условиях, то есть без жестких ограничений по безопасности, как в физиотерапии это принято. Вот. Благо, спасибо Китаю, за последние годы распространилось огромное количество, приобрело хождение разнообразных медицинских приборов, которые абсолютно не нуждаются в подключении к сети 220 вольт, то есть абсолютно электрически безопасны для пациента. То есть даже при большом желании этого пациента вы не угробите. Вот. А что касается техники, конечно, я большой любитель медицинской техники. Но достаточно сказать, что в 1984 году в санатории работая, я собрал свой собственный прибор для целей рефлексотерапии. Назвал его там «Рефлекс-01», но не суть важно. Главное, что он содержит в себе все элементы для воздействия на биологически активные точки, причем в различных режимах. Затем возможно работать в режиме электростимуляции мышечной, то есть можно заниматься электростимуляцией мышц. Вот такой вариант приборчика физиотерапевтического, автономного, который можно взять с собой. И он у меня, между прочим, действует и поныне. Только недавно я для него организовал источник питания 12 вольт. Сам, собственно, собрал схему с повышением напряжения постоянного от обычного аккумулятора 18650 и довел ее до 12 вольт. И прекрасно этот приборчик у меня работает согласно моим схемам. Еще один из приборов, который мне довелось сделать, в котором я тоже большое участие принимал, прибор для вакуумного массажа. Известен многим моим студентам и курсантам. Туда я еще вмонтировал устройство для фототерапии, которая действует на расстоянии, то есть я могу пациенту дать пульт, и этим пультом он может регулировать разные виды света, которым можно действовать на кожу в ходе вакуумного массажа. Ну, например, если это противовоспалительная терапия, пожалуйста, можно включить красный свет. Если это зеленый спектр, то, пожалуйста, будет депигментация кожи и так далее. То есть в зависимости от цвета будет выполняться то или другое предназначение этого приборчика. Китайцы не выпускают такого аналога моего приборчика. Собственно, я сам его родил, выненчил эту тему и собрал его. И все прекрасно работает в течение многих лет. Нашим массажистам заходят те же устройства вакуумного массажа. То есть это малогабаритный движок идет там, моторчик с помпочкой, которая работает на всасывание воздуха. Аккумулятор небольшой. Вот это все устройство, очень компактное. Оно очень функционально. То есть рекомендую такие приборчики закупать на Озоне, на Алиэкспрессе я обычно покупал и затем делегировал нашим студентам или курсантам. Многие как раз-таки в этой теме. Приборы для вибрационной терапии, пистолеты разнообразные. Но здесь аккуратнее с применением таких устройств, потому что могут вызвать при применении в область ствола мозга. 15-я точка 13-го меридиана – ямын. Осторожнее – затылочная область. То есть, пожалуйста, может вызвать и головокружение, и потерю сознания и так далее. Пожалуйста, поясница, крестец вдоль позвоночника. Но если на то есть показания, пожалуйста, что бы не сделать. Электростимуляторы различные, малогабаритные, пожалуйста, можно тоже использовать в качестве помощи массажисту после процедуры. Там, предположим, какие-то нарушения, косолапость, предположим, в детском возрасте, у взрослого. Всегда можно найти после инсульта, предположим, какие-то нарушения двигательной функции. Всегда можно найти место применения этому приборчику. Вот. Ну и так далее, очень много. Главное, что это все, опять же, относится к разделу доказательной медицины. Я против того, чтобы, например, приходил человек с болью к так называемому остеопату или кинезиологу, ему перед воздействием этого специалиста делают укольчик небольшой. А вам делали укольчик? Да, мне сделали укольчик. Ну, проходите, вот, значит, к доктору проходите. И в результате оказывается, что при ближайшем рассмотрении этот укольчик был уколом дипроспана. А что такое дипроспан? Гормональный препарат. То есть он однозначно эту боль, он ее уменьшит в значительной степени. А эффект будет отнесен за счет действий. Это уже медицина не относится к разделу доказательной медицины. Извините. Поэтому что? Очень нужно во всем вот эти тонкости, они очень важны. И на этом пути применения техники в медицине желаю достижений.
2: Валерий Иванович, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех причастных с Днем медицинского работника и пожелать вам высоких достижений в вашей деятельности. До новых встреч на Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОС в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОС акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОС. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОС Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторине. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС, второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог». Сценическое пространство. Олеся Гавриленко. Наши звезды зажглись в Чебоксарах.
4: 28 марта в столице Чувашии, в городе Чебоксары, Дом культуры Южный превратился в настоящий центр притяжения талантов. Здесь, в рамках социального проекта «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие», инициированного Чувашской республиканской общественной организацией Всероссийского общества слепых, а также в соответствии с программой ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению» на 2026 год состоялся Всероссийский конкурс ВОС «Танцевальный фейерверк». В рамках торжественной церемонии открытия ведущая конкурса, старший методист организационно-методического отдела культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Вера Вебер зачитала приветственный адрес президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
5: Участникам и организаторам Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества ВОС и от себя лично сердечно приветствую участников, организаторов и гостей Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк». Сегодня во Дворце культуры Южный города Чебоксары собрались представители 14 региональных организаций ВОС. От Архангельска до Краснодара, от Карелии до Тюмени. Ваше участие в конкурсе – это продолжение славных традиций проекта «Танцевальные узоры» и развитие истории танцевального фейерверка, впервые ярко вспыхнувшего в Челябинске в 2022 году. Вы доказываете, что искусство танца не знает границ. Бальные, народные и эстрадные номера, которые вы представите сегодня, это настоящий синтез грации, душевного тепла и безграничной любви к жизни. Вы дарите зрителям радость движения и вдохновения. Вы показываете, как танец становится важнейшей частью социокультурной реабилитации, помогая раскрывать творческие способности и преодолевать любые барьеры. От всей души желаю каждому солисту, каждой танцевальной паре и каждому коллективу уверенности в своих силах, ярких выступлений и заслуженного признания жюри. Пусть танцевальный фейерверк подарит всем незабываемые эмоции. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОС Владимир Васильевич Сипкин.
4: С приветственным обращением к участникам и гостям выступил также председатель Чувашской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых Эдуард Егоров.
6: Добрый день, уважаемые гости, уважаемые друзья, коллеги, участники Всероссийского танцевального конкурса. Я рад очень вас здесь видеть, рад приветствовать в этом торжественном зале. Как организатор, мне очень приятно, что столько регионов нам изъявило желание приехать. От себя и лично я в организации хочу вас поздравить, что вы здесь все собрались, что достойно все выступите, покажете свои таланты и творчески как-то проявите себя. И хочу каждому из вас, из участников, пожелать удачи, достойного, хорошего выступления. Всем здоровья, всех благ. Добрый путь!
4: Этот яркий танцевальный праздник собрал талантливых артистов из разных уголков России. И мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми из них. А начну я с Нины Юрьевой из Чувашии, которая покорила сцену своим индивидуальным мастерством в номинации «Солисты».
7: Я уже вот 42 года на общественной работе. Также сначала хор было, потом еще я в ансамбле пою, танцую со всеми. Но чтобы это сольно, тем более в таком масштабе, первый раз. Мне уже вот, ноябрь 4 было 80 лет, несмотря на это, Анатолий Попов вот попросил, я сначала не поняла, думала, просто наш будет городской только конкурс, или республиканский, не знала, что это всероссийский будет. Ну, раз начала репетировать, решила не подводить, вот старалась, первый раз вот участвую в таком большом мероприятии.
4: Особое очарование конкурсу придали выступления танцевальных дуэтов. Синхронность, взаимопонимание и страсть в каждом движении – вот что отличало эти номера.
8: Меня зовут Екатерина. Я представляю на конкурсе «Танцевальный фейерверк» региональную краснодарскую организацию Всероссийского общества слепых. Мы выступаем в номинации «Дуэты». Мы представляем на суд зрителей и жюри два танца. Один – это танец самбо, а другой – танец танго. То есть у нас получаются бальные танцы из европейской программы и латиноамериканской.
9: Насколько сложно дается незрячему человеку такое танцевальное искусство?
8: Если захотеть, можно всему научиться. Насколько это, конечно, будет хорошо или не очень хорошо, это уже все зависит от усердия. Ну и, конечно, да, есть различия между зрячими и незрячими танцорами, но все равно нужно стремиться к лучшему и ставить себе цель и к ней идти. Пусть не все будет идеально, но еще раз повторюсь, что стремиться к этому нужно. И можно показать хороший, достойный результат. Но отличаются выступления, когда ты выступаешь просто перед зрителями на фестивале, и когда ты выступаешь на конкурсе, когда идет у тебя такое соперничество, дух этот все равно присутствует, и тебе хочется все сделать без ошибок, ты знаешь, что тебя оценивают, и, конечно, это особое волнение.
10: Я Любый Виталий Геннадьевич, город Волгоград. Танцую с Тихоновой Ольгой в номинации дуэта. Танцуем два танца. Эстрадный танец, он называется «Последний танец», под французскую музыку.
9: Второй танец?
10: Второй танец – квикстеп. Это всем известный английский исторический тоже танец.
9: Расскажите, насколько давно сформировался ваш дуэт?
10: Полтора месяца назад.
9: Первый опыт участия во всероссийском конкурсе танцевального мастерства.
10: Да.
9: Как вы сегодня оцениваете свои шансы? Как вам кажется, как вас принимает публика?
10: Я никогда ни на что не надеюсь и не рассчитываю. Я стараюсь эмоционально передать окраску танца и, конечно же, быть в ладу со своей партнершей, чтобы все у нас было хорошо. Я считаю, что мы достойно выступили для нас.
9: Вот вы, наверное, наблюдаете за происходящим. Как вам кажется, насколько серьезная конкуренция? Вашей номинации.
10: Вы знаете, я на конкуренцию смотрю с философской точки зрения, но вообще ребята очень подготовлены хорошо, и было на что посмотреть. Очень приятно и в коллективах, очень много всего интересного. И национальные танцы, которые, например, мне понравился очень, когда обыгрывали чаепитие. Национальные, видимо, татарские танцы. Парные мне тоже очень понравились, ребята, поэтому именно со стороны конкуренции я не рассматриваю, потому что здесь скорее любительское исполнение. Конкуренты – это когда большие, огромные конкурсы, где 400-500 пар бального танца сталкиваются именно в спорте. Здесь не спорт. Это наслаждение. Надо наслаждаться жизнью, танцевать, получать удовольствие и быть счастливым человеком.
11: Меня зовут Ольга Тихонова. Я могу, в свою очередь, сказать, что от Волгоградской региональной организации мы впервые участвуем в подобном конкурсе. Будем надеяться, что дальше уже либо мы, либо другая какая-то пара будет участвовать в таких же конкурсах. Мы бы хотели бы огромное спасибо сказать нашей Волгоградской региональной организации, что направили нас на такой конкурс, дали шанс выступить, показать себя. В дальнейшем, конечно, я так думаю, что будем продолжать репетировать, тренироваться и заниматься дальше.
9: Удалось ли вам немножко погулять по Чебоксарам?
11: Да, нам удалось. Слава богу, наша организация об этом позаботилась. Мы приехали заранее, за день, для того, чтобы посмотреть Чебоксары, погулять. И нам очень повезло. У нас здесь знакомая, которая нам предоставила вот такую вот возможность мини-экскурсии. Мы съездили на залив, посмотрели, еще, кстати, засветло, погуляли, насладились, погодка вообще супер, все удалось на славу. Даже удалось посетить театр, посмотрели, посидели, чувашские песни послушали, то есть национальный театр. И огромная благодарность Чувашской республиканской организации за встречу. Просто дело в том, что прямой поезд из Волгограда до Чувашии не существует. Мы доехали до Свияжска на прямом поезде, оттуда уже нас встретили. Огромное за это спасибо, потому что если бы такой встречи не было бы организовано, то мы бы, конечно, впервые оттуда добирались бы неизвестно как. Обо всем позаботились. Накормили, заселили, прогуляли, выгуляли. Все отлично, все на самом-самом высоком уровне.
9: Масштабное и слаженное выступление коллективов стало настоящим украшением танцевального фейерверка. От малых групп и до больших ансамблей каждый коллектив продемонстрировал высокий уровень подготовки и командный дух.
12: Меня зовут Янзакова Саждамазитовна, я являюсь председателем Белебейской местной организации Всероссийского общества слепых. Нашему танцевальному коллективу уже 16-й год. Средний возраст у нас, наверное, от 40 до 65 лет. Девушки. В коллективе у нас вот сейчас 6 человек. Седьмая у нас заболела. И сейчас пришел к нам в коллектив молодой работник нашей организации. Она работает на учебно-производственном предприятии «Белавтодеталь». Вот она пополнила наш коллектив.
9: В какой номинации вы, в какие у вас музыкальные номера сегодня представляете?
12: Ну, номинация у нас «Народные танцы». У нас в основном и дуэты народники, и малый коллектив, 6 человек, тоже народный.
9: Как называются ваши танцы?
12: Наш танцевальный коллектив называется «Радуга». Сегодня мы представляли башкирский народный танец, башкирский сувенир. Это малый коллектив исполнял. И следующий малый коллектив у нас исполняет чувашский народный танец.
9: А был ли опыт участия в предыдущих фестивалях?
12: Был. Самый первый у нас выезд был, это в Москве, танцевальные узоры. Потом в Челябинске предпоследний, 2022. Потом мы участвовали в Ульяновске, салют победы, в 2025 году.
13: Светлана Аркадьевна Буркова, председатель Архангельской местной организации Всероссийского общества слепых. Наш коллектив кружева танцевальный, очень молодой коллектив. Мы занимаемся только третий год. У нас молодой руководитель, Сонечка руководит с нами. Танцев у нас немного.
9: Но... Какие танцы сегодня представляете?
13: Сегодня мы привезли народный танец «Гуляние». Потом у нас будет рок-н-ролл, вальс, прикосновение. И еще у нас будет парный танец «Попурри». Завершение.
9: Как вам кажется, танцевальное искусство насколько является хорошей реабилитацией для инвалидов по зрению?
13: Для меня это на самом деле реабилитация, я этим живу, я не могу не танцевать. 13 лет танцую, и мне все нравится и больше, и больше. Дома у меня, конечно, все возмущается.
9: Что вы ходите на репетиции, да?
13: Да, что бабушка когда перестанет танцевать, но я думаю, по-моему, я...
9: Движение – это жизнь.
13: Да, движение – жизнь, пока могу, буду танцевать.
9: Был ли у вас опыт участия во всероссийских фестивалях?
13: Да, сейчас, может, немножко ошибусь, по-моему, 18-й год мы ездили в Уфу с коллективом. Тогда мы возили вообще 8 танцев. Такой вот грандиозный тоже. И когда вот мы сейчас узнали в этом фестивале, я думаю, я сделаю все возможное. Работали со спонсорами, чтобы найти нам средства, чтобы поехать на проживание, на питание и на проезд.
9: Да, ваша работа увенчалась успехом.
13: Ну, дай бог, конечно.
14: Меня зовут Марина Замкова, я из Республики Мариэл. Сегодня наш коллектив называется «Мамы в тренде». Мы решили так называться, потому что мы все мамы, все деловые такие женщины активные. И мы недавно сформировали свой коллектив в феврале этого года. Подготовили 2 танца. Один танец в стиле флешмоб и второй танец с белой тростью.
9: Сколько участников в вашем коллективе?
14: В нашем коллективе 7 участников.
4: Расскажите, пожалуйста, насколько вот сложно было готовиться и есть ли в вашем коллективе тотально незрячие участники?
14: Тотально незрячих участников нет, но у нас получается 2 зрячих участника. Это мамочки наших незрячих детей, которые ходят к нам в организацию, и все остальные инвалиды первой группы. То есть с небольшим подглядом, но готовиться было непросто. Танцевальный номер подготовить — это намного сложнее для меня показалось, чем вокальный, потому что мало того, что нужно выучить движения, делать их синхронно. И в процессе репетиции мы поняли, что действительно с маленьким остатком зрения общую репетицию проводить — это очень непродуктивно. То есть нужно поставить танец, разложить движения, а затем репетировать с каждым незрячим участником индивидуально и только потом собрать танец. И, конечно же, мы применяли способы подготовки рука в руке. Педагоги, наш художественный руководитель, вокальный руководитель, наш режиссер танцевальный Екатерина Берлова, все вместе мы все это преодолели и думаем, что выступили неплохо.
4: Ну, наверняка это первый ваш опыт участия на всероссийском уровне, да?
14: Это наш первый опыт на всероссийском уровне и вообще в коллективе танцевальном это наш первый опыт, чтобы мы чисто танцевальным коллективом выступали. И именно этим коллективом мы быстренько собрались. То есть все у нас новички, никто не танцор, да. Поэтому мы думаем, что на любительском уровне у нас все получилось.
15: Председатель Богородской местной организации ВОС, Нижегородская область, Комарова Надежда Юрьевна. Наш коллектив называется «Сувенир». Мы танцуем не только вот русские народные танцы, но еще и эстрадные.
4: Какие вот номера вы сегодня представляете?
15: Первый номер назначен была кадриль, а следующий номер у нас будет танго. У нас 5 участников, 3 участника танцевали в кадриле и 4 участника, ну, тоже так же из кадрили, будет танцевать танго.
4: А давно ваш коллектив образовался?
15: Не скажу, в каком году, но давненько уже. Мы танцевали в Нижегородской области, а на всероссийском конкурсе мы первый раз участвовали.
4: Скажите, а тотально незрячие у вас есть в коллективе?
15: Есть.
4: Насколько им сложно?
15: Наверное, сначала было сложновато первые разы. Потом тянулся и сейчас прекрасно танцует, прекрасно держится на сцене. То есть это моя пара как раз.
4: В общем, это хорошая реабилитация, да, все-таки
15: да,
4: для незрячих
15: да,
4: людей?
15: Да. Мы, конечно, очень волнуемся, мы стараемся, и я надеюсь на победу.
4: География участников конкурса впечатляет. От Архангельска до Ярославля, от Башкирии до Карелии. Каждый регион представил свои лучшие номера, демонстрируя мастерство в бальных, народных и эстрадных танцах.

0: Свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. И сегодня мы хотим поговорить о начале учебного года. Прозвучали первые звонки, дети пошли в школу, малыши в детский сад многие. И вот в этой связи мы сегодня пригласили к нам Татьяну Алексеевну Пескишеву, исполнительного директора Ассоциации «Детский сад и семья» из города Череповца. Здравствуйте, Татьяна!
2: Здравствуйте, Цындыма, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с началом учебного года, с точки отсчета волнительной и радостной. Сегодня многие дети очень трепетно себя чувствуют, они впервые перешагнули порог школы. И, конечно, впереди их ждут новые открытия, новые знания и новые друзья. Вместе с тем и с радостными моментами есть и тревожные моменты, особенно для родителей. Родители очень переживают, хорошо ли дети готовы к школе. Много задают вопросов. Но я думаю, что все получится. Главное — верить в свою мечту.
1: Татьяна, нам хотелось бы узнать особенно, какие вопросы чаще всего задают родители. И, конечно же, на эти вопросы получить ответы.
2: Очень часто родители задают вопросы, как хорошо подготовить ребенка к школе. Их волнует, умеет ли ребенок читать, должен ли он научиться считать к моменту поступления в первый класс, как просчитать, насколько хорошо ребенок будет справляться со школьной нагрузкой, как он будет учиться. И, конечно, первое, что во главе угла у родителей, да, и детям они это транслируют, хорошо учиться, получать хорошие отметки. Вот такие вопросы наиболее важные у родителей. Да, в какую школу отдать ребенка? Очень часто выбирается школа с повышенным содержанием обучения для того, чтобы статус поднять ребенка, чтобы ребенок учился вот в такой престижной, да, школе. И когда мы слушаем эти вопросы, я очень часто отвечаю, что вы должны выбирать школу не по собственному хотению, да, желанию, не по совету друзей, вот, а именно по тому индивидуальному уровню развития ребенка, его сейчас актуального состояния, которое у него в данный момент присутствует. И что такое готовность к школе? Готовность к школе, например, психологическая или физическая — это две разные готовности. Очень часто дети физически не готовы к школе. Им тяжело очень долго находиться в статичном, неподвижном состоянии, соблюдать правила. Да? В школе уже очень много правил. Они отличаются от детского сада. Поэтому, отвечая на эти вопросы, конечно, родителю лучше всего проконсультироваться с опытным, квалифицированным психологом, посоветоваться с педагогами, специалистами, которые сопровождали ребенка во время обучения в детском саду. И я думаю, что вместе выбираются правильные индивидуальные маршруты для развития ребенка. Какому-то ребенку повышенный уровень содержания обучения, он ему показан. А какому-то ребенку очень важно теплое семейное отношение, да, какой-то небольшой класс, маленькая школа. То есть в каждом вопросе нужно подходить индивидуально, определяя ребенка в школу.
1: Татьяна, а как понять, что ребенок готов к школе? Ведь кто-то идет в 6 лет, кто-то в 7 лет, но некоторые даже в 8 идут.
2: Да, все верно. Не секрет, что наш биологический возраст, он часто не совпадает с возрастом развития. Да? Психологический возраст и биологический возраст — тоже немножко разные вещи. И есть у специалистов, у психологов, учителей, дефектологов, логопедов, у педагогов, есть, конечно, стандартные методики, которые помогают определить, готов ли ребенок к школе. Но самое важное, мне кажется, это сформированная позиция ученика, позиция ребенка, который уже готов, как я уже говорила, соблюдать правила, и он идет в школу не играть, а у него сформирована познавательная позиция. То есть ребенок к этому возрасту, он уже находится в активной познавательной позиции. Ему хочется учиться, хочется узнавать новое. Обычно дети находятся еще в таком соревновательном моменте, да, они еще не вступили в подростковый возраст, когда они могут друг перед другом какими-то, ну, плохими, да, такими поступками выделяться. То есть ребенку хочется быть хорошим, ему хочется успевать, ему хочется хорошо учиться, ему хочется правильно отвечать на вопросы, вот, ему хочется соблюдать эти правила, которые в школе как раз его и ждут. То есть если вот любого ребенка спросить, хочешь ли ты в школу, ну, фактически каждый ребенок ответит, что он хочет в школу. Но неплохо разобраться, а что внутри? Что внутри этой фразы «я хочу в школу», что ты там будешь делать, что ты там ждешь, да, в этой школе? Готов ли ты каждый день, соблюдая режим, вставать очень рано и приходить иногда очень поздно? Готов ли ты познакомиться с новыми друзьями? Готов ли ты выдерживать то количество уроков, которые предлагаются в школе, и готовить еще домашние задания? Обычно у ребенка со сформированной школьной позиции, да, позиции ученика, уже вот эти качества сформированы. И любое волевое усилие в жизни каждого из нас, да, нам приходится делать волевые усилия. Вот как раз школа, да, это первая такая учеба именно к созреванию воли. Потому что необходимо преодолевать. Вот эти дети, которые хорошо с этим справляются, они готовы к школе. Поэтому есть, да, определенные методики, которые позволяют это узнать. К специалистам очень рекомендую обращаться.
1: Ну вот я такое мнение психолога слышала, что в школу, все-таки в начальную школу конкретно, дети приходят в первую очередь не за знаниями, а именно за тем, чтобы учиться выполнять определенные правила, дисциплине и так далее. Как вот с этим высказыванием вы согласны?
2: Да, есть, конечно, определенный момент вот этой, да, красоты. То есть ребенку хочется войти в школу в новом статусе, в статусе ученика, носить форму, да, его привлекает эта новая позиция. В школе есть уроки, звонки, домашние задания, атрибуты школьной жизни, то есть у него появляются портфель, там, тетради, папки, пенал. Первое время, да, ребенок, он активно познает вот эти внешние атрибуты позиции ученика. С этой позиции, да, частично согласна. Затем к ней присоединяется какое-то познавательное удовольствие. Удовольствие познания — это самое удивительное познание, удовольствие нашей жизни, потому что мы же всю жизнь учимся. Да, мы во младенчестве учимся, и в детском саду, вот, и в школе. Здесь уже в школе у нас осознанный этот процесс. Очень часто дети поведенчески не готовы. То есть, возможно, часто много детей выбирают семейное образование, да. Вот. Ну, здесь существуют альтернативные школы, также семейное образование, либо школы, где малая наполняемость классов. Особенно хочу вот остановиться на детях, имеющих какие-то особенности развития, ограниченные возможности здоровья. Часто родители перед выбором, например, какое образование им выбрать, отдать своего ребенка в специализированный класс или погрузиться в инклюзивное образование. Вот здесь нужно очень внимательно выбирать школу, если вы хотите на самом деле, чтобы ребенок учился в инклюзивной школе, то нужно изучить содержание обучения, да, посмотреть заранее, познакомиться со школой, познакомиться с классом, с учителем, у которого будет учиться ребенок. Потому что межличностные отношения — это тоже очень важно, особенно в возрасте 7-8 лет. Важно, чтобы у ребенка сложились хорошие взаимоотношения как с учителем, это значимые взрослые становятся, да, в 7-8 лет, то есть родители отходят немножко на второй план, и сверстники, чтобы с ними тоже были доброжелательные, хорошие отношения. И чтобы в классе была благоприятная обстановка и учитывались индивидуальные возрастные возможности вот данного конкретного ребенка. То есть мы сейчас очень много обсуждаем инклюзивное образование. Я за специализированные классы, там, где есть специалисты, которые сопровождают и помогают ребенку взрослеть.
1: Татьяна Алексеевна, так как вы, кроме того, что директор ассоциации, еще и заведующая детским садом. Хотелось бы в этой связи узнать, что детский сад делает для того, чтобы ребенок лучше адаптировался в школе.
2: В детском саду самая последняя группа, она так и называется, подготовительная к школе группа. И для меня всегда немножко было обидно, да, что у нас как будто бы последний год перед школой только тем и занят, что мы готовимся к школе. Ну, на самом деле это формальное название, оно что-то знаменует огромный пласт развития психики ребенка. Это ребенок 6-7 лет, взрослеющий ребенок. На самом деле в этот период в детском саду формируются все эти навыки, которые понадобятся ему затем в школе. Как раз формируется умение выдерживать время занятий. Достаточно много уже в образовательной программе занятий в расписании. От 4-5 занятий в день различной направленности, способствующие физическому развитию и художественному развитию, познавательному развитию и, естественно, научному. И в это время родители очень часто также детей записывают на различные дополнительные образования, различные кружки и секции. Вот тоже некоторым детям очень полезно, а в некоторых индивидуальных случаях, конечно, нужно снижать нагрузку, чтобы у ребенка было свободное время, да, предоставленное тоже своим занятием. Так, в детском саду по всем направлениям осуществляется подготовка в группах 6-7 лет детей. Дети, которые справляются с программой детского сада, подготовительных школ, группы, обычно не нуждаются в дополнительных занятиях, и они успешно учатся в дальнейшем. Но желание родителей таково, что родители очень часто хотят дополнительно, чтобы ребенок готовился к школе, причем самое главное, они выделяют, им хочется, чтобы ребенок научился читать. Несомненно, навык быстрого чтения, он способствует более легкой адаптации школьной, но все-таки это не самое основное, как я говорила, при учете подготовки ребенка к школьному обучению. То есть я хочу сказать, что не так важно, чтобы ребенок научился считать, а очень важно, чтобы у него сформировались навыки, чтобы он научился учиться. Да, это мета-навык, да, который мы формируем уже в подготовительной школе группе, чтобы ребенок научился самостоятельно искать информацию, задавать вопросы необходимые, решать проблемы, выстраивать поисковую ментальную деятельность для того, чтобы решить свой вопрос. Научился организации волевому усилию, да, собирать свои вещи, знать, где их место, следить за своими вещами, чтобы они были в порядке. Научился оценивать свое физическое и психическое состояние, да, чтобы ребенок понимал, когда он устал, хочет есть, хочет спать. Вот эти все мета-навыки, они очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению. Вот на это нужно обращать внимание.
1: Да, Татьяна Алексеевна, насколько это больная тема. У меня внук, если даже вот сейчас в третий класс идет, но первые 2 года это стабильно. Пошел в школу, забыл кроссовки, завтра забыл жакет, послезавтра вообще рюкзак мог оставить в школе и так далее, и так далее.
2: Это навыки планирования, да, как раз вот эти навыки планирования деятельности и контроля, они у нас формируются тоже достаточно долго, да, и в подростковом возрасте все формируется, у некоторых и во взрослом состоянии. Так вот, на них надо обращать внимание, когда ребенку 6-7 лет, а не тогда, когда он уже, да, вот пошел в школу, то есть это вот наша частая ошибка. Сейчас дети творческие, дети поглощены компьютерным миром, гаджетами, они очень много умеют того, что даже не умеем мы. Вот. Но вот такие простые организационные навыки, навыки планирования своей деятельности, они страдают.
1: Так, теперь я понимаю, что у меня упущено. По крайней мере, до школы мы все за него делали, собирали, следили и контролировали. А на самом деле нужно было позволять ему самому все самостоятельно решать и убирать, собирать и так далее, да?
2: Да, и терпеливо ждать. Вы не одиноки, в общем-то, это очень стандартная ситуация. И у моих детей она также была. Нам хочется быстрее, мы за них не только решаем домашние задания, но даже им помогаем одеваться и так далее. Да? А вот ребенок, надо ему дать возможность, пусть долго, пусть забудет что-то, да, но выстроить этот самостоятельный план и проконтролировать его.
1: И, наверное, развивать ответственность за то, что, предположим, сам не собрал, что-то не взял, да, то есть вот такое, скорее всего.
2: Да, верно.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. Татьяна, вот мы говорили в основном о том, как идти в школу, как подготовить первоклассника. Но на самом деле не менее важная проблема — как в первый раз пойти в детский сад. И скажу сразу по секрету, что у нашего звукорежиссера сегодня дочь тоже пошла в первый раз в детский сад. Правда, ненадолго, но ей нет еще 2 лет.
2: Да, это очень интересная тема. Практически в каждой семье наступает такой волнительный момент, когда ребенок впервые идет в детский сад. И я думаю, что многие родители действуют по правильной схеме. То есть они выстраивают график адаптации ребенка, заранее побывав в дошкольном образовательном учреждении, они знают уже, в какой детский сад пойдет ребенок, в какую группу, к каким воспитателям. Чаще всего уже и летом, до поступления в детский сад, психологи рекомендуют играть с ребенком любимыми игрушками, например, вот Миша или там Маша. У меня есть Маша, она пойдет в детский сад. Что она там будет делать? Ну, ведущая деятельность для маленького ребенка – это игра. Когда мы проигрываем любую ситуацию, мы ее фактически проживаем и облегчаем новые какие-то травмирующие ситуации прямо в 1000 раз. Обычно дети тоже хотят в детский сад. Они хотят чего-то нового. В возрасте 2 лет они уже обычно скучают дома. Им хочется общения со сверстниками. Поэтому первое время дети очень радуются в детском саду. Особенно, когда идет график адаптации, они приходят не на полный день. Ребенок приходит на час, на 2, затем постепенно увеличивается это время. Ребенок остается на обед, ребенок остается на дневной сон. И постепенно доводится до посещения детского сада до полного дня. Существует несколько уровней адаптации, психологи выделяют. Это легкий, средний и тяжелый. Очень часто можно наблюдать 2 крайности, когда ребенок очень сильно расстраивается, плачет. Прошло 2-3 дня, да, новизна, как бы эффект новизны пропал, и ребенок начинает плакать. Он не хочет оставаться с родителями. Дорогие родители, это нормально, это очень хорошо. Было бы странно, если бы ребенок не плакал от расставания с вами. Ведь вы же самые любимые в его жизни, самые значимые люди. Ну, при легкой степени адаптации ребенок обычно быстро успокаивается, занимается новыми интересными делами и в течение дня не грустит, не вспоминает, да, о родителях. Такой может быть еще такая вспышка небольшая, когда родители приходят. Ну, примерно где-то в среднем, в норме, дети адаптируются за 2-3 месяца в новых условиях в детском саду. Есть дети, которые практически не плачут. Их можно, как родители говорят, вот я оставляю на целый день, вот я бы не рекомендовала этого делать, а все-таки потихонечку объясняя ребенку, обязательно рассказывая, что мы сегодня идем с тобой гулять на прогулку, и я тебя после прогулки заберу. Никогда не обманываем, рассказываем о тебе истории. Вам кажется, что ребенок еще не понимает. Это не так. Ребенок очень любит вас слушать, и даже если он еще недостаточно хорошо говорит, он понимает то, что вы ему говорите. Поэтому очень хорошо помогает история. Когда я была маленькая, я ходила в детский сад, и у меня было то-то и то-то. Да? Там вот мы рассказываем, то есть у ребенка в душе все спокойно. С вами происходило то же самое. Да? Не надо стоять у двери, у окна с тревожным видом. Не надо говорить ребенку, что я очень переживаю, выглядывать где-то, сторожить его, потому что таким образом мы формируем тревогу ребенку. Он понимает, что если мама не уходит, стоит, наблюдает, да, и она очень волнуется, то есть наше волнение всегда передается детям, значит, там что-то не так, там плохо, почему-то я должен там остаться. То есть родитель должен излучать уверенность, а уверенность он будет излучать в том случае, когда он знаком учреждением, детским садом, с воспитателями, с теми порядками, которые здесь существуют, когда вы все в этом дубе знаете. Да? Неплохо заполнить анкету. Многие детские сады воспитатели дают сразу родителям анкету, где заполняются формальные сведения основные, и в том числе родители рассказывают о ребенке. И кто лучше всего знает своего ребенка? Это вы, мама и папа. И вы рассказываете, какой у вас ребенок, активный или, наоборот, очень спокойный, тревожный, плаксивый, что он больше любит, как выстроен его дома день, как его был режим построен. Кстати, о режиме. Да, очень часто у ребенка совсем другой режим дома. Когда он приходит в детский сад, ему приходится очень много усилий предпринимать для того, чтобы привыкнуть. Например, рано вставать. Очень часто дети не едят еду, которую готовят в детском саду. Все это как раз была работа летняя семьи. Семья должна была летом поработать, то есть максимально постараться приблизить режим к режиму детского сада. И вот даже мы на собрании родителям всегда рассказываем о меню, которое присутствует в детском саду, показываем блюда, которые готовятся. Ну, возможно, вы запеканки со всеми готовите, да, в детском саду они распространены. Некоторые каши со всеми едят. Конечно, индивидуальное питание тоже может учитываться, но все-таки есть особенности детского питания в учреждении. И к ним, я думаю, что стоит прислушиваться, да, ребенку показать, чтобы он попробовал эти блюда тоже. А так, я думаю, что большинство детей хорошо адаптируются в детском коллективе. Вот я начала рассказывать о детях, которые не плачут, очень спокойно себя ведут, но они становятся такими безучастными, мало играют. То есть это обычно тяжелая степень адаптации. На них родители и педагоги не обращают внимания, думая, что ребенок адаптировался, привык. На самом деле психологи сразу выделяют этих детей и проводят с ними дополнительную работу, и с родителями тоже. Первое время всегда в группе младшего возраста всегда наблюдает психолог и специальная карта наблюдения. Вся информация доступна родителям, они всегда могут с педагогами поговорить.
1: Вот мне сразу вспомнилось, как моя дочь пошла в детский сад в 3 года. Естественно, режим у нас был совсем другой. Почему-то вот у нас уже до 3 лет не было дневного сна, и когда в детском саду нужно было спать, дочери совсем не хотелось спать. И однажды мы за ней приходим, а воспитательница говорит: «А мы с Юлей нашли ключик». То есть я ей спинку погладила, и она уснула. А потом идем домой, она говорит: «А мы никакой ключик с, вот не помню имя воспитательницы, не находили». То есть вот такая забавная история была.
2: Да, здорово.
1: Но в целом вообще просто нам очень повезло с детским садом. Это был такой маленький, такой уютный сад. И уже достаточно возрастная заведующая была. И вот настолько как-то вот они умели создавать такое тепло домашнее, что каждый ребенок там себя чувствовал комфортно. Может быть, они не давали слишком много каких-то навыков, знаний, таких школьных и так далее, в отличие от соседнего сада, который считался престижным. Но при этом вот 2 соседних сада, наш считался такой, ну, не очень престижный, но зато следили за детьми, за их здоровьем. И в моменты самой большой эпидемии, допустим, какой-то инфекции, в нашем детском саду из 25 детей, например, 19, а в соседнем из 25, например, 3, 5, 7. То есть вот в нашем саду еще и за здоровьем за ними очень следили. Поэтому я думаю, что нам очень повезло.
2: Да, это очень важно. Кстати, о болезнях тоже во время адаптации. То есть родители очень часто переживают, что дети начинают болеть. Это тоже естественный нормальный процесс. Когда вы сидите дома, у вас ограниченные контакты и общение, даже если семья большая, но это только ваш круг. Вот. И обычно дети к этому возрасту, они уже крепкие такие, и они мало болеют. Возможно, только такими детскими инфекциями, да, традиционными, которые должны детки переболеть. А когда дети собираются вновь в группе детского сада, ну, вот так врачи выражаются, что пока они не обменяются своими микробами, у них вот этот происходит процесс, друг за другом они заболевают, потом этот процесс выравнивается. Так что я думаю, что здесь не стоит переживать, что кто-то плохо следит за ребенком, или вы как родители недостаточно следите. То есть это нормальный процесс, ребенок выходит в мир.
1: То есть мы можем сказать, что готовьтесь к тому, что ребенок должен всем переболеть, да?
2: Ну, да.
1: Да, наверное, так и есть.
2: Готовьтесь к тому, чтобы воспринимать любые вот такие вот трудности, не трудностями, а нормальным процессом адаптации детскому коллективу.
1: Да, то есть это естественный процесс, да? Таня, да. Мы о чем мы еще не поговорили с тобой? Вот какие темы не затронули?
2: Ну вот я сегодня была в качестве приглашенного гостя на торжественной линейке в Центре образования номер 44 города Череповца. Это специализированное учреждение, там учатся слабовидящие слепые дети и слабослышащие глухие дети. И я сегодня смотрела, как линейка проходит, очень красиво, очень торжественно, и наблюдала за детьми, которые пришли в первый класс. Я хочу сказать, что дети очень разные. Кто-то очень высокий, кто-то маленький, да, еще к этому моменту не дорос. У кого-то прямо сдали нервы на линейке, и он пошел гулять. Сейчас много детей с различной степенью нарушения зрения в одном классе. Но наблюдая за ними, за всеми, и за учителем, которая стояла рядом, я сделала вывод, что у этих детей все получится, потому что рядом стоит учитель, у которой горят глаза. Она так внимательно, с такой любовью смотрит на каждого ученика. Я уверена, что год учебный начнется хорошо и будет все получаться. Поэтому мне кажется, что вот еще самое основное, да, на что мы должны обращать внимание, это может быть не на богатство материальное, техническое обеспечение учреждения, куда мы ведем школу, а на человека, который работает с этим ребенком. Когда есть такие учителя в школе, у которых горят глаза, у нас еще впереди многие успешные годы образования.
1: Да, на этой самой такой оптимистичной ноте хотелось бы завершить нашу беседу. И в заключение, Татьяна, пожелание, наверное, родителям.
2: Дорогие родители, поздравляю вас с началом учебного года и желаю всегда понимать своих детей. Пусть между вами и вашим ребенком всегда будет этот мостик понимания, любви. Вы знаете, что вы самый лучший друг для своего ребенка. И когда вы вместе, у вас все получается.
1: Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Татьяной Алексеевной Пескишевой, исполнительным директором Ассоциации «Детский сад и семья» города Череповца. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
0: Свободное плавание. Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Виктор Тартанов. И сегодня у меня гость, которому я очень рад. Это Олег Гонтарь, экс-участник группы «Лесоповал». Это так, чтобы вы понимали. Но всю жизнь занимался творчеством, всю жизнь что-то писал, занимался в самодеятельных коллективах, даже в армии, да?
3: Да, да.
2: Добрый день, Олег.
3: Добрый день всем. Привет, Вить.
2: Я хочу сказать о том, что время идет, и уже эпоха «Лесоповала» как бы уходит, на самом деле, в какой-то степени в прошлое, но многие люди эти песни сегодня слушают, да? То есть то, что сделал Таня в свое время, ну, как-то оно, многие песни, как бы, да, актуальность не теряют. Ну, потому что, наверное, когда вложена душа, может быть, композитор хороший, слова хорошие, исполнение хорошее.
3: Да.
2: Значит, ты в «Лесоповале» работал с 2009 по
3: 2017 год.
2: И как туда попал, расскажи.
3: Пригласил меня мой товарищ Вячеслав Величковский, который там тоже проработал даже больше, чем я. И мы как-то вот до этого еще сдружились за несколько лет. И он, конечно же, как только появилась возможность, представилась, он позвонил мне, сказал, что вот есть сейчас шанс, попробуй себя, если хочешь. Ну, для меня это было несколько новое направление, поскольку я писал совершенно в другого плана жанрах. И, ну, было у меня несколько шансонных песен, но как бы какой-то вот был у меня предварительный уже опыт. Но здесь несколько более такая, я бы сказал, ответственная задача, потому что я знал, что все песни на стихи Михаила Исаевича, Танича, и я знал, что это действительно, ну, мэтр, мастер, и нужно было, если вот вникать в этот материал, то со всей ответственностью. Я решил попробовать свои силы, записал несколько проб, ну, на песни известные уже на тот момент многим, и с моей работы по клубам, ресторанам в Москве, сколько я давно уже работал, пел «Я куплю тебе дом», эта песня, я думаю, общая, хорошо всем знакома. И несколько песен, вот это была, если я не ошибаюсь, «Молитва» и «Пальчики». Это первые три песни, которые я отправил Лиде Николаевне для прослушивания. Она, собственно, утвердила мою кандидатуру. Я приехал в Москву. Она меня, так как говорится, лицом к лицу еще прослушала. Мы пообщались. И как, вот это первые мои шаги в группе, вступление в группу. Это как раз вот
2: было.
3: Ну,
2: параллельно все равно ты не бросал, занимался своим проектом, да, который у тебя был на тот момент. Какие-то авторские песни,
3: да,
2: сочинял.
3: Да, конечно, конечно. Это вот я немножко...
2: «Южный крест», да, назывался?
3: Да, это вот тогда был еще «Южный крест», потом плавно он перетек немножко с другим названием.
2: «Две реки», да?
3: «Sky Children». «Две реки» — это было такое промежуточное название, ну, оно было недолго. Сейчас этот проект под названием «Sky Children», я думаю, все, даже кто знает плохо английский язык, знают, что это означает «Дети неба». И, соответственно, и смысл песен, и всего вот музыки как раз соответствует этому названию.
2: А вот сейчас давай уже поговорим о том, что учился ты сначала в таком техническом, да, в ВУЗе, металлургическом, да, по-моему?
3: Да, это металлургический институт.
2: Вот, и после армии уже все-таки понял, что это не твоя тема.
3: Да.
2: Больше ушел в музыку. Вот, давай сейчас потом продолжим, послушаем первую песню.
3: Первая песня из моих вот новинок, относительно недавно записанных, она в стиле шансон. Это такой постлесоповальский такой, я бы сказал. Волна такая постлесоповальская. Но она в этой теме, она как раз про кипченку, в кипченке. Такое настроение позитивное, оно как раз уже скоро весна. Я думаю, что эта песня сейчас будет в самый раз.
2: Олег Гонтарь на волнах Радио ВОС, слушаем.

мне девчонки втихаря. В кепчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь. В кепчонке серенькой гуляю я, сменил на кроссы родные прохоря.

стреляю я. И строят глазки мне девчонки втихаря. В кипчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь. В кипчонке серенькой гуляю я. Сменил на кроссы я родные прохаря. В кипчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь. В кипчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие друзья, сегодняшний гость Олег Гонтарь, экс-участник легендарной сегодня же группы «Лесоповал». И посчастливилось долго поработать. Все равно, когда соприкасаешься, наверное, с творчеством таких мэтров, да, тем более уж у тебя еще опыт работы в ресторанах, все вот, кто вышли из ресторанов, фактически все, да, многие, кто работает в шансоне, все ресторанные музыканты, что-то такого. Все говорят о том, какая-то вот такая практика того, что человек действительно становится универсальным певцом, музыкантом.
2: Это то есть, точно.
1: Там нельзя сказать, что это я не могу, там, или что-то я там...
2: Да.
1: Там надо быстренько подстроиться и сыграть, да? И даже если не знаешь, быстренько разучить и сыграть.
2: Да-да-да.
1: Вот, поэтому это дает хорошую действительно школу. Многие артисты вот говорят, да, это были лучшие годы там, и так далее. Вот. Ну и сегодня, честно говоря, если кто-то кого-то приглашает в ресторан, что здесь такого, в принципе? Это день рождения, какой-то праздник, да, какой-то юбилей или еще что-то. Или свадьба даже, да?
2: Ну,
1: почему
2: да.
1: бы не спеть и не порадовать людей? Скажи, работая вот в «Лесоповале» и занимаясь параллельно немножко другим творчеством, ты как-то не разделялся в себе, так сказать, напополам? Потому что все же твое творчество, оно такое более лирическое, более душевное, более духовное, возвышенное, да, такое. И «Лесоповал» все-таки это более шансон-шансон, как бы, да?
2: Да, ну, естественно, тут разделение было, пожалуй, только в одном. Нехватка времени. Из-за гастролей, постоянных перелетов и то, что вот у нас в разное время были гастроли с разной такой интенсивностью. То есть бывало такое, что у нас туры там были по 2 недели, бывало такое, что там ну, раз в неделю, там 2 раза в неделю. То есть по меркам артиста мы, в принципе, ездили довольно-таки, ну, не часто, то есть, если так будем говорить. Но даже для этого, вот для того, чтобы в полной мере поддерживать свои сольные проекты, порой времени не хватало и здоровья даже зачастую.
1: И работать судей надо, и сочинять,
2: да,
1: и записывать,
2: да, да.
1: И потом все-таки творческий процесс, а не то, что, дорогие друзья, вы думаете, что человек написал песню, она уже готова. Тут же надо сделать аранжировку,
2: да.
1: Тут надо подумать, как ее подать лучше, и с ней надо пожить какое-то время, да, с этой песней.
2: Ну,
1: бывает,
2: обязательно.
1: Может быть, скажи, как у тебя бывает? Бывает такое, что прям вот что-то пришло в голову, раз, сразу сделал? Или все-таки это долгий процесс?
2: Ну, так, чтобы такое вот прям сразу пришло и сразу сел и сделал, конечно, такого я не помню, но если мне приходят какие-то вот интересные там строчки, мысли, мелодии, я прям диктофон под рукой.
1: Угу.
2: Я все напеваю, вот сразу, если что-то есть возможность, фиксирую, допустим, прихожу, у меня все тоже компьютер
1: чтобы не забыть,
2: бы,
1: да?
2: под накалом, и я там, допустим, сижу, там сразу набрасываю это все, там в сессию открываю, и все, и как бы вот столблю вот эти какие-то идеи уже, и потом, как правило, уже все на свежий слух сажусь, в следующий раз и уже легче, что-то приходят какие-то уже сопоставления, и уже проще тогда дальше. Конечно, сейчас техника полностью в этом плане, она помогает.
1: И упростилась,
2: да,
1: наверное.
2: И упростилась. Много появилось фичей, которые вот, ну, реально вот они помощники настоящие. Вот и для композитора, и как для аранжировщика, и как для звукорежиссера. Ну, в общем, в этом плане сейчас открылись
1: большие. Я сейчас тут 2 слова хочу сказать об аранжировке.
2: Mm-hmm.
1: Сейчас вот эти песни, которые ты делаешь, это аранжировки твои полностью, да?
2: Да, да, это
1: то
2: полностью.
1: То есть ты никому не обращаешься уже за помощью?
2: Нет, ну, это полностью от под ключ.
1: И сводишь, да, все?
2: Да,
1: вместе?
2: Да.
1: Удивительно. Просто, на самом деле, потрясающий звук. Все звучит, все красиво. То есть, это уже настоящий как бы мэтр, сложившийся такой артист. Потому что редкие артисты сами все до конца под ключ делают.
2: Это случай нечастый.
1: Это нечастый, да. Потому что я, честно говоря, думал, глянь, как хорошо все это сделано-то в итоге. Перед программой нашей слушал песни просто новые.
2: Mm-hmm.
1: Вот. А теперь давай поговорим о том, что у вас с супругой, да, такой творческий тандем уже долгое время. Расскажи, пожалуйста, об этом. Как познакомились, как судьба свела, и как пришли к совместному творчеству?
2: Ну, познакомились мы уже так, я уже довольно так не один раз эту историю рассказывал. Мы сразу, когда я пришел из армии, вернулся, мы как-то вот уже летом, помню, с друзьями моими, мы как-то прогуливались по городу, ну, шли так мимо остановки, смотрим, сидит девушка какая-то с парнем. Вот что-то так напряжная такая ситуация. Ну, мы пошли так, думаем, мало ли что. Вот дошли до остановки, стоит вторая девушка. Вот и попросила нас разобраться вот с ситуацией. ситуация, и парень там что-то пристает к ней, к ее подруге. Это ее подруга оказалась на лавочке. Ну, там, ну, что, какие проблемы? Мы подошли, выяснили. Ну, парень понял, что он как бы здесь зря теряет время. И так все тихо, мирно, слава богу, все разошлись, спокойно он ушел. И мы как бы, они как благодарные вот такие за то, что мы, так сказать, вызволили из этих всех напрягов. Вот вместе мы как-то возвращались домой. Как выяснилось, мы вообще живем на одной улице, совсем рядом. Вот. И с Ликой, вот с моей будущей женой, мы, в общем-то, так завели этот разговор. И выяснилось, что у нас, оказывается, много общих знакомых. И раз живем рядом, естественно, все друг друга знают вообще. Город Мариуполь, он достаточно такой особенный город. И, в принципе, так, многие знают друг друга даже из соседних районов. Но уж когда речь идет, когда живешь рядом. Ну, в общем, так как-то сложилось. И вот шаг за шагом мы как-то начали встречаться. И, вот, и потом вот, приняли решение.
1: Так сколько, пожениться. Получается, вы уже вместе-то?
2: Это, в общем-то, получается, я вернулся из армии вот в 89-м году. И на следующий год уже, в 90-м году, мы женились.
1: Чудесно.
2: Да, это вот все время мы, слава богу, мы вместе.
1: Ну что, вот можно только сказать, что это прекрасно, потому что такие уже проверены временем отношения. Давай сейчас послушаем песню, потом продолжим.
2: Да, ну вот как раз, наверное, песня в тему. Она такая, кстати, своеобразная, тоже нетипичная совсем для моего стиля. Но я люблю экспериментировать, поэтому решилась немножко такую, ну, молодежную тенденцию здесь использовать. Такой R&B, поп, такой легкий релакс. Песня как раз в этом стиле. Она в рамках проекта «Allegro». В общем-то, давний мой проект тоже. Проект постоянно тоже преобразуется, как-то вот меняется, трансформируется. И вот песня как раз совсем тоже недавняя. Называется она «Вторая половина».
1: Слушаем эту песню в исполнении Олега Гонтаря на волнах «Радио ВОС».

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Вот действительно, когда муж с женой вместе трудится, когда песни делаются под ключ, когда нет спешки, когда сам себе, так сказать, режиссер и так далее, вот это самое такое независимое состояние, наверное, самое приятное, да, что ты не зависишь от кого-то, когда куда-то надо пойти, с кем-то обсудить, что-то добавить, что-то убрать и так далее.
2: Да, да, точно. Вот.
1: Что делает супруга? Насколько я понимаю, что она делает тексты, да?
2: Да, она автор большинства текстов всех проектов, причем даже англоязычные проекты, она тоже пишет как бы русскоязычный вариант. У меня сын переводит на английский, именно уже в стихотворной английской форме. То есть у нас такой вот в течение многих лет уже вот такая наша команда творческая.
1: Чудесно, еще и сын участвует.
2: Да, сын у нас тоже очень помогает во многих вопросах технических, что касается там компьютера, каких-то новомодных всех этих интернет-тенденций. Вот тоже это все очень важно.
1: Вот какие-то с женой бывают такие вот, допустим, она написала текст, ты пишешь музыку, допустим, или ты написал музыку, она пишет текст. Бывают какие-то вот, допустим, творческие, ну, у всех бывают творческие, не то что споры, да?
2: Шероховатость.
1: Шероховатость. Вот что-то, вот ей видится так, тебе так. Бывают какие-то разногласия или прямо у вас все так вот ровно?
2: Нет, конечно, бывает. Не бывает сразу с первого раза все ровно, вот, но мы за результат. Оба. Угу. Поэтому мы за лучшее, как говорится, и что-то, если у нее лучшие варианты, мы там тоже фиксируем, что-то меняем. Если у меня там какие-то мысли приходят, точно так же. В этом плане вот у нас как бы довольно адекватно мы друг друга как бы воспринимаем и относимся с доверием друг к другу.
1: А сколько уже вот именно в соавторстве с ней вот песен приблизительно?
2: Ну, практически, если брать, что из всех вот проектов, практически 80% всех проектов, всех песен, это более 120-130 песен с ней уже.
1: Здорово. Вот какая сегодня, на твой взгляд, твоя аудитория? Вот все-таки я слышу, что и молодежная какая-то тематика такая уже, вот сейчас песня, которая прозвучала, она и в духе времени, она такая, знаешь, умиротворяющая, такая она, хоть и современная песня, да, хоть и современная, она как раз несет некий и релакс, и как бы она...
2: Раздумья такие,
1: раздумья, да. И она, ну... Тут такие песни нужны.
2: Близка, близка.
1: Она близка по духу, да. И она не расслевающая какая-нибудь. Понимаешь, ты не пользуешься какими-то там хайповыми историями. Ты поешь нормально, не без искажений, скажем, там, голоса. Знаешь, как сейчас бывает
2: поют. Автотюн везде.
1: Да, да, вот это вот, когда чрезмерные перегрузки какие-то там и так далее. То есть это вот такая красивая современная песня, скажем так, да. Вот, нужно, наверное, во всем обладать чувством меры. В частности, вот что навело последнее время на то, чтобы где-то поэкспериментировать с жанрами?
2: Ну, я вообще как бы в течение всего своего творчества за многие годы, я вообще всегда люблю экспериментировать. Я люблю совмещать вообще стили. Я порой совмещаю там шансон-поп, допустим, тот же рэп-шансон. То есть, ну вот микс у меня, как правило, стили смешанные. В чистом виде я, наверное, не помню, когда я делал что-либо вот там в поп чисто или там... То есть у меня в поп часто элементы рока, какой-то гитары, там ритмов, манеры подачи. Вот. Для меня эксперимент, собственно, это работа над каждой песней. То есть нельзя сказать, что прям у меня четко в каком-то определенном стиле. Но слушатель, как выяснилось, уже за многие годы научились отличать мой какой-то стиль, мой какой-то почерк и музыке, и в аранжировках, и в исполнении.
1: Ну и голос у тебя узнаваемый, и, собственно говоря, есть какой-то действительно почерк, общее нечто объединяющее тембрально, может быть, я не знаю, или ритмически, или душевно.
2: Да,
1: вот как, на каком-то таком уровне понимаешь, что это ты поешь.
2: И аудитория как раз вот ты спросил, собственно, очень-очень разношерстно, очень смешанно. Обычно у артистов как-то более узконаправленно, да, вот они вот, ну, как бы свой какой-то круг, там, довольно узкий. Вот у меня так получилось, что среди моих подписчиков есть те, кто массово слушают шансон, есть, кто слушает вот поп такой вот легкий, как вот мы вели речь о песне «Вторая половина». Есть люди, которые слушают вот такую духовную музыку и современную музыку, вот типа Sky Children, такие проекты, при этом еще размышляя, раздумывая. То есть у меня очень такой, ну, там не буду сейчас брать в процентном отношении, но аудитория очень разношерстна. Поэтому мне приходится сейчас вести вот параллельно несколько этих проектов, не бросать их. Я считаю, что это я не имею права на то, чтобы запускать какой-то из них. Мало того, что вот есть у меня еще, хочу упомянуть один такой проект, инструментальные треки, релакс, в стиле New Age, ambient, такие, называется он «Магнетика». Может быть, кому-то будет интересно, погуглите. Есть так,
1: как
2: есть
1: тебя такие. Вообще найти, где послушать?
2: И вот как раз подобрались, можно сказать, к такому корневому моменту. Это буквально недавно появился мой авторский сайт. Называется он OG Muse. Ну, тоже можно уже, он гуглится или в Яндексе, или в Гугле. В принципе, довольно легко находится. Значит, на этом сайте, в принципе, все мое творчество по разным стилям. Все, что там
1: то
2: выложено.
1: То есть, если мы напишем Олег Гонтарь, мы и не найдем.
2: Олег Гонтарь сайт. Вот, в принципе, практически без проблем. Вот. И вот там представлено.

0: для того, чтобы в этом направлении уже все вот мы предоставляли и возможность использовать нашу авторскую музыку.
1: Ну, это хорошо, потому что это часто является препятствием для разных, допустим, там, моментов. Или идешь куда-нибудь там на радио или на телевидении, или еще куда-то, и начинаются вот эти проблемы. Да. Дорогие радиослушатели, запоминаем это имя. И вообще, хочу сказать, человек разносторонний, самое главное, человек глубокий. Мы сейчас немножко с тобой еще пофилософствуем, а вначале предлагаю еще одну песню послушать.
0: Песня одна из самых свежих. Это, в общем-то, я скажу, в рамках проекта Sky Children, вышеупомянутого. И, собственно, это такая песня-молитва. Но молитва такая, я бы сказал, пропущенная вот через сердце и вопль, крик, обращение к Богу о том, что люди часто не получают ответы на свои молитвы сразу. Не у всех хватает терпения, особенно в экстремальных случаях. И вот, собственно, в этой песне вложены, наверное, большие мои чувства порой и то, что сейчас вот тоже посещают после некоторых событий, которые у нас в жизни произошли. То я думаю, что каждый в этом услышит то, что действительно ему нужно.
1: Слушаем песню «Молитва» в исполнении.
0: «Только не молчи» называется.
1: «Только не молчи», да. Слушаем.

мои вопросы, пока без ответа. Но в глубине души я знаю, ты далеко от меня, за гранью реальности, которую вижу я во снах, и которой нет.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Олег Гонтарь сегодня у нас в гостях. Экс-участник группы «Лесоповал». И, как выяснилось, человек всю жизнь экспериментатор, ведет несколько проектов, работает в разных жанрах, композитор и поэт, и супруга работают вместе, и сын. Как сына это зовут?
2: Сына зовут Руслан.
1: Руслан тоже помогает, да. Значит, и с компьютерами, и если надо перевести на английский язык и так далее. На самом деле очень важно нести хороший русский смысл нашим зарубежным людям, да, потому что все из России всегда, допустим, если говорить о литературе, да, нашу литературу переводили на все языки мира всегда, как и наоборот, да, но тем не менее мы всегда несем духовность, вот это самое главное.
2: Да.
1: Потому что если переводить какие-то, скажем, просто эстрадные песни, это одно. Когда ты переводишь песни, в которых вложена душа и смысл, здесь очень важно не растерять и важно правильно подать. И хорошо, что ты это делаешь, потому что миссионерская такая деятельность, я бы сказал.
2: Да, вполне.
1: А вот, я хочу, знаешь, задать такой вопрос. Сегодня общество находится в неком состоянии такого, знаешь, подвешенном состоянии, это понятно. Потому что то, что происходит, это, ну, на самом деле, какой-то процесс, на который мы не можем, во-первых, повлиять, да, но, тем не менее, люди и страны находятся в состоянии стресса. Потряхивает постоянно экономики, потряхивает, так сказать, политику и прочее, да?
2: Да.
1: Как вот твой взгляд на сегодняшнюю ситуацию, как нам жить, чтобы все-таки верить, что все будет хорошо? Потому что, ну, если так как бы не было тяжело, все равно мы должны уповать на Бога, надеяться на то, что, во-первых, мы многонационально непобедимая страна, которая уже много это раз доказывала, да? Вот твоя позиция.
2: Ты очень хорошо и правильно произнес ключевое слово «верить». В принципе, вера наша, ну, естественно, речь идет о вере в Бога. Это в первую очередь. Вместе с этим, я думаю, приходят многие ответы на наши вот эти все вопросы, которые сейчас многих заботят. И я считаю, сейчас все причины всех происходящих событий в мире, общеизвестных, они, собственно, из-за кризиса веры, из-за кризиса того, что человек потерял, многие люди потеряли стремление к духовности.
1: Духовные ориентиры, да?
2: Да, просто духовные ориентиры. То есть слишком много всего люди еще воспринимают, к сожалению. Но радует то, что уже намного меньше, чем раньше, но еще воспринимают вот они рекламу, воспринимают рекламу, я имею в виду такую в плохом смысле рекламу, в которой много вот того, что человеку, в принципе, да, просто, и не нужно, в принципе, по сути. Вот. И самое вот плохое, что это в молодежной среде очень много этого. Есть все-таки источники, через которые вот, и они, кстати, поощряют вот этих своих там таких, как их сейчас, инфлюенсеров, да, которые там вот несут вот этот посыл, дают им там вот эту идею, то есть ее рекламируют, собственно, больше даже не товар, а идею. И молодежь вся, она, в общем-то, воспринимает это очень живо и с охотой, и как вот за какое-то основательное что-то, когда такие люди вот типа раскрученные, у которых там миллионы подписчиков, они несут вот это. А большинство это заказники, которые выполняют чей-то заказ. Ну, там по разным причинам. И, в общем-то, так, конечно, тоже отдельная такая тема, я бы сказал. Но причина всего сейчас вот творящегося в том, что еще и молодежь, наше подрастающее поколение, собственно, оно вот еще вот на таком распутье, я считаю. То есть не все способны выбрать правильный вот путь так, чтобы действительно прийти к верному выбору.
1: Особенно сложно, мне кажется, когда обеспеченные люди, да, обеспеченные родители, да, как бы до них, да, не доходит вот иногда. То есть они не видят проблем каких-то, да, с которыми, да, сталкиваются, да, обычные, да, люди. Поэтому видишь, когда вроде бы богатые родители, все прекрасно, а дети вот именно страдают от бездуховности вот этой и становятся заложниками вот, да, этой ситуации.
2: Ну, это сейчас, я бы сказал, очень такая классическая ситуация. Очень много таких случаев. И вот я уже много раз тоже как-то сопоставлял, мы общались тоже с многими тоже на эту тему, вот, что человек, когда доходит до определенной стадии, да, вот своей жизни, такой, как до какой-то черты, когда не к чему стремиться. Вот это самое опасное у этих людей черта, когда они якобы по человеческим меркам имеют, ну, все уже, то ж куда еще, что там еще иметь. А хочется еще чего-то, и они не понимают, что им хочется. А им хочется и нужно то, о чем мы сейчас говорим. стремление к духовности, к духовным ценностям, ближе к Богу, ближе к тому, что Он нам всем открывает и то, к чему призывает. А они как-то это, я не знаю, не поверю в то, что они это не слышали, не знают.
1: Ну вот сейчас, кстати, надо сказать, что вот благодаря тому, что происходит, хотя это страшно звучит, но наша страна по многих уже артистов и людей, наша все-таки страна и весь мир, он очищается через эти страдания, которые мы проходим, через эти страшные потери. Мы очищаемся где-то, мы приходим как раз к вечным ценностям. Вот, поэтому будем надеяться, что народ одумается.
2: Да, есть такая надежда. Дай Бог, чтобы это так было.
1: И вот как раз твои песни и твоя, так сказать, жизненная позиция гражданская, общественная, она способствует этому.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Ты знаешь, вот эти новости все, да, это так все как бы на самом деле страшно соприкасаться с этим. Я сейчас хочу вернуться к другой теме, на которой мы завершим нашу программу. Взаимоотношения в вашей семье. Mm-hmm. Еще раз к творчеству вот совместному, да. Mm-hmm. А все-таки в какой момент супруга начала писать для тебя тексты? То есть это сразу случилось, когда она узнала, что ты вот творческая личность? Либо это потом произошло? Как это случилось?
2: Ну, это еще на заре, когда начинал работать еще в клубах, ресторанах. Это было в 90-х в начале. Тогда уже первые пробы свои делал. И она не сразу начала писать. Насколько я помню, это было ближе к концу 90-х, когда она первые какие-то работы. Вот как раз первые песни в рамках «Аллегро» проекта. Это были первые песни. Я уже сейчас точно не вспомню, какие. Но помню, что и мы, как бы вот этот проект такой легкий, попсовый. И мы что-то вот первые на тексты, насколько я помню, не «Жаль, не жаль» песня есть такая. И вот, по-моему, это был один из первых ее текстов в этом проекте. И вот дальше, более уже интенсивно, активно и более часто, она начала писать уже, начиная с 2000 года, как раз когда я вот больше свое творчество обратил уже в духовную сторону, и появился «Южный крест», и начала она писать. Скажу сразу, что в ее душе это намного раньше зарождалось. То есть она из детства, с юности, а у нее были уже вот, как-то Бог с ней работал, она чувствовала это и всегда чувствует.
1: Ну, женщины более всегда, да, как так сказать, лучше нас, скажем так.
2: Да.
1: И мне кажется, девочки быстрее,
2: а девочки,
1: мыслят,
2: да,
1: и правильнее, да, логически, да, и так далее. Говорят, женская логика, на самом деле, она беспроигрышная всегда.
2: Да, это нужно понять и иногда прислушиваться. Я всегда был против мужского какого-то шовинизма и проявления к женщине какого-то отношения такого немножко неправильного. Вот. Женщина — это особый дар Божий, и роль женщины, я не знаю, боюсь сравнивать, но скажу, что точно не меньше, чем у мужчины, и потому что она рожает, она
1: дает жизнь,
2: дает,
1: да,
2: жизнь, и поэтому тут еще очень спорный момент.
1: Ну и потом, хорошая жена — это на самом деле редкость, когда настоящая любовь. У вас по творчеству видно, что у вас все хорошо, с этим все в порядке. Поэтому я хочу пожелать вашей семье радости, счастья, семейного благополучия, чтобы, несмотря ни на какие невзгоды, которые происходят вокруг, в вашей семье царили мир, добро, любовь и Божие благословение.
2: Спасибо большое.
1: Также хочу пожелать творческого долголетия вашему тандему, творческих успехов, пусть появляются много новых хороших песен. А я еще раз напоминаю, дорогие друзья, что Олег Гонтарь, ищите и найдете. Вот, ВКонтакте, да, ты тоже есть?
2: Ребря ищите, да.
1: В сети ВКонтакте есть же ты, да?
2: Есть, да, и ВКонтакте.
1: Вот, ВКонтакте. И я думаю, что в вашей жизни появятся ответы на многие вопросы, потому что песни, они и душевные, и разные совершенно. И я думаю, что когда именно многообразие, это тоже такая хорошая фишка, потому что бывает тут артист, тут сразу все песни говорят одинаковые у него, да, там 2-3 шлягера,
2: да,
1: и все.
2: Да,
1: а здесь,
2: да,
1: когда,
2: да,
1: песни разные, уже так не скажешь. Вот. И я хочу сказать тебе до свидания, до новых встреч. Спасибо за то, что ты пришел.
2: Спасибо,
1: вот,
2: да. Спасибо
1: ты
2: тебе.
1: Объяви песню в конце, которую мы услышим.
2: Ну, я думаю, самое уместное сейчас будет такая позитивная, бодрая песня из нашего тоже проекта Sky Children. Тогда еще она во втором альбоме «Южного креста» была в первозданном виде. Называется она «Граждане неба», но она сейчас несколько в другом ремейке, в таком оркестровом, гимновом, такой более классический, взрослый уже вариант, то есть который можно использовать во многих местах, во многих мероприятиях, потому что я вот столкнулся с тем, что в разные мероприятия очень бывает проблемно воспринимать какие-то новшества, новомодные вот тенденции эстрадные или музыкальные. А вот классику в церкви — это, пожалуйста, всегда и везде. «Граждане неба» вот в таком симфо-лаунже, я бы сказал, в таком.
1: Слушаем эту песню «Волнах радиоз». До свидания, до новых
2: встреч.
1: Всего
2: доброго вам, всего доброго.

0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОЗ Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОЗ. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОЗ Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1 – 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих – в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторины. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Джордж Оруэлл, 1984. Читает артист Иван Литвинов. Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили 13. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли. В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину лицо. Лицо человека лет 45, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь в дневное время электричество вообще отключали. Действовал режим экономии, готовились к неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть 7 маршей. Ему шел 40-й год. Над щиколоткой у него была варикозная язва. Он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. «Старший брат смотрит на тебя», — гласила подпись. В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот, он назывался телеэкран, притушить было можно, полностью же выключить нельзя. Уинстон отошел к окну. Невысокий, тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы. Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги. И хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным, кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо Черноусова. С дома напротив тоже. «Старший брат смотрит на тебя», — говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу над тротуаром трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово «Ангсоц». Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли. В счет шла только полиция мыслей. За спиной Уинстона голос из телеэкрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении 9-го трехлетнего плана. Телеэкран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом. Мало того, покуда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей? Об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить. И ты жил по привычке, которая превратилась в инстинкт, с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают, и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают. Уинстон держался к телеэкрану спиной. Так безопаснее. Хотя он знал это, спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание Министерства правды, место его службы. «Вот он», — со смутным отвращением подумал Уинстон, — «вот он, Лондон, главный город взлетной полосы один, третий по населению провинции государства Океания». Он обратился к детству, попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдали эти вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников. Эти прогалины от бомбежек, где велась алебастровая пыль, и кипрей карабкался по грудам обломков. И большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники. Но бестолку вспомнить он не мог. Ничего не осталось от детства, кроме отрывочных, ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных. Министерство правды, на новоязе «мини-прав», разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось уступ за уступом на 300-метровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантным шрифтом три партийных лозунга: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила». По слухам, Министерство правды заключало в себе 3000 кабинетов над поверхностью Земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома Победы можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат, Министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами, Министерство мира, ведавшее войной, Министерство любви, ведавшее охраной порядка, и Министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На новоязе «мини-прав», «мини-мир», «мини-люб» и «мини-зо». Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе, чем на полкилометра. Попасть туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, похожие на горилл и вооруженные суставчатыми дубинками. Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболее уместное перед телеэкраном, и прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было, кроме ломтя черного хлеба, который надо было поберечь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, точно лекарство. Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту. Мало того, после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально. В результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстон обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телеэкрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор. По неизвестной причине телеэкран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок. Там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недосягаемым для телеэкрана, вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он там сидел, нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться. Но, кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости. Такой бумаги не выпускали уже лет 40, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он приметил ее в витрине старьевщика в трущобном районе, где именно он уже забыл, и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины. Это называлось приобретать товары на свободном рынке, но запретом часто пренебрегали. Множество вещей, таких как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за $2.50. Зачем, он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировала владельца. Намеревался же он теперь начать дневник. Это не было противозаконным поступком. Противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов. Но если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или, в лучшем случае, 25 лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко. И Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда. Эта красивая кремовая бумага, казалось, ему заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги — бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел 4 апреля 1984 года. И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего, он не знал, правда ли, что год 1984. Около этого, несомненно, он был почти уверен, что ему 39 лет, а родился он в 1944 или 45. Но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем с ошибкой в год или два. «А для кого?» — вдруг озадачился он. «Пишется этот дневник. Для будущего? Для тех, кто еще не родился?» Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово «двоемыслие». И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня, и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут». Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телеэкрана ударила резкая военная музыка. Любопытно. Он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать чего проще? Перенести на бумагу нескончаемый, тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу, от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только березна бумаги да зуд над щиколоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове, Вот и все, что воспринимали сейчас его чувства. И вдруг он начал писать. Просто от паники, очень смутно сознавая, что идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки. 4 апреля 1984 года. Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хороший. Где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры, где пробует уплыть громадный толстенный мужчина, а его преследует вертолет. Сперва мы видим, как он по дельфинье бултыхается в воде, потом видим его с вертолета через прицел, потом он весь продырявленный, море вокруг него розовое и сразу тонет, словно через дыры набрал воды. Когда он пошел на дно, зрители загоготали. Потом шлюпка, полная детей, и над ней вьется вертолет. Там на носу сидела женщина средних лет, похожая на еврейку, а на руках у нее мальчик лет 3. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди, как будто хочет в нее ввинтиться, а она его успокаивает и прикрывает руками, хотя сама посинела от страха. Все время старается закрыть его руками получше, как будто может заслонить от пуль. Потом вертолет сбросил на них 20-килограммовую бомбу, ужасный взрыв, и лодка разлетелась в щепки. Потом замечательный кадр. Детская рука летит вверх, вверх, прямо в небо. Наверное, ее снимали из стеклянного носа вертолета. И в партийных рядах громко аплодировали, но там, где сидели пролы, какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показывать при детях, куда это годится при детях, и скандалила, пока полицейские не вывели ее, вряд ли ей что-нибудь сделают, мало ли что говорят пролы, типичная проловская реакция, на это никто не обращает внимания. Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу этот вздор, но любопытно, что пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня. Случилось оно утром в министерстве, если о такой туманности, можно сказать, случилось. Время приближалось к 11:00, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном. Собирались на 2-минутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще 2, лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал. Знал только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснущая, с густыми темными волосами, лет 27, держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак, эмблема молодежного антиполового союза, туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда не взлюбил ее. И знал за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины и молодые, в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А это казалось ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре

внутренней партии, занимавшей настолько высокий удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. О'Брайен был рослый, плотный мужчина с толстой шеей и грубым, насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин XVIII века, предлагающий свою табакерку. Вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был мыслить такими сравнениями. Лет за 10 Уинстон видел О'Брайена, наверное, с десяток раз. Его тянуло к О'Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал, а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, что О'Брайен политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить, если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку, да не в его это было силах. О'Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время почти 11:00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним. И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет, словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась. Джордж Оруэлл, 1984. Читает артист Иван Литвинов. Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно, так давно, что никто уже и не помнил, когда, был одним из руководителей партии, почти равным самому старшему брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа «Двухминутки» каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо, где он все еще жил и ковал крамолу. Возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев. А возможно, ходили и такие слухи, здесь, в океане, в подполье. Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложные и мучительные чувства. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка, умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее. И было что-то синильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось блеяние. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины. Нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишенными убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил старшего брата, он обличал диктатуру партии,
требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли. Он истерически кричал, что революцию предал.

0: и все скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны. Шеренга за шеренгой кряжестые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог аккомпанировал блеянию Голдстейна. Ненависть началась каких-нибудь 30 секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и за ним устрашающую мощь евразийских войск. Кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Астазии, ибо когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно. Хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день по тысяче раз на дню его учения опровергали, громили, уничтожали, высмеивали, как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не прошло и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется «Братство». Поговаривали шепотом и об ужасной книге, своде всех ересей. Автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах о ней упоминали, если упоминали вообще, просто как о книге. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии, по возможности, старался не говорить ни о братстве, ни о книге. Ко второй минуте ненависть перешла в выступление. Люди вскакивали с места и кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо Брайана тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала «Подлец! Подлец! Подлец!», а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно налегает перекладину стула. «Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь 30 секунд, и притворяться тебе уже не надо». Словно от электрического разряда нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом. Люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной. Ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а наоборот, на старшего брата, на партию, на полицию мыслей. В такие мгновения сердцем он был с этим одиноким, осмеянным еретиком, единственным хранителем здравомыслия и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правда ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к старшему брату превращалось в обожание, и старший брат возносился над всеми, неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставший перед евразийскими ордами. А Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации. А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. В воображении замелькали прекрасные, отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой. Яснее, чем прежде, он понял, за что ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполая. За то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется. За то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, не его рука, а этот алый кушак, воинственный символ непорочности. Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате. Огромный и ужасный он шел на них, паря из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули. Фигуру врага заслонила наплывом голова старшего брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственного спокойствия, такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит старший брат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносит вождь в громе битвы. Сами по себе, пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо старшего брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись, три партийных лозунга: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». А еще несколько мгновений лицо старшего брата как бы держалось на экране. Так ярок был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина с рыжими волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде «Спаситель мой» и простерла руки к телекрану. Потом опустила лицо и закрыла ладонями. По-видимому, она молилась. Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать «СБ! СБ! СБ!» снова и снова, в растяжку, с долгой паузой между «С» и «Б». И было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное. Мерещился за ними топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости старшего брата, но в большей степени самогипноз. Люди топили свой разум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двух минутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «СБ! СБ!» всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие — все это стало инстинктом. Но был такой промежуток, секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие, если вправду произошло. Он встретился взглядом с Брайаном. Брайан уже встал, он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял, да, понял, что Брайан думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе, как будто их умы раскрылись и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами», — будто говорил Брайан, — «я отлично знаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь. Я на вашей стороне. Но этот проблеск ума погас, и лицо у Брайана стало таким же непроницаемым, как у остальных. Вот и все. И Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели подтверждения. Одно только, они поддерживали в нем веру или надежду, что есть еще, кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны? Может быть, братство впрямь существует? Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что братство не миф. Иной день он верил в это, иной день нет. Доказательств не было, только взгляды мельком, которые могли означать все, что угодно, и ничего не означать. Обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных. Однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки. Весьма возможно, что все это плод воображения. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О'Брайена. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться двусмысленным взглядом. Вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества. Уинстон встряхнулся, сел прямо. Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически, но не судорожные каракули, как в начале. Перо сладострастно скользило по глянцевой бумаге, крупными печатными буквами выводя «Долой старшего брата! Долой старшего брата! Долой старшего брата! Долой старшего брата! Долой старшего брата!» Раз за разом уже исписана была половина страницы. На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно. Написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник. Тем не менее, у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем. Но он не сделал этого. Он знал, что это бесполезно. Напишет он «Долой старшего брата» или «Не напишет». Разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет, разницы никакой. Полиция мыслей так и так до него доберется. Он совершил, и если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мыслепреступление, вот как оно называется. Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся. Бывало это всегда по ночам. Арестовывали по ночам. Внезапно будет, грубая рука трясет тебя за плечо, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда ночью. Твое имя вынуто из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен, как принято говорить, распылен. На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать «Меня расстреляют, мне все равно, пускай выстрелят в затылок, мне все равно, долой старшего брата, всегда стреляют в затылок, мне все равно, долой старшего брата». С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали в дверь. Уже. Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Но нет. Стук повторился. Самое скверное тут мешкать. Его сердце бухало, как барабан. но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери. Джордж Оруэлл, 1984.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение.
8: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она и детонировала, и произошел подрыв.
7: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
8: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
7: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
8: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
7: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
8: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже владел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и нужно преуспеть во всем.
7: Вадим, очень такой важный вопрос для каждого из нас. Расскажите о том, как ваши близкие и члены семьи поддерживали вас на сложном пути реабилитации, и сейчас расскажите о своих близких.
8: Вначале, после того, как я только получил ранение, еще проходил медицинскую реабилитацию, проводились различные операции для того, чтобы нормализовать мое состояние. Близкие, конечно, очень переживали и очень сильно опекали меня, даже, может быть, это чересчур. Но со временем, когда увидели, что у меня начинает что-то получаться в жизни и без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье. Я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
7: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
8: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
7: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
8: Ну, конечно же, полная потеря зрения — это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, когда жизнь заиграет новыми красками.
7: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли? И, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
8: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, который передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
7: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
8: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
7: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
9: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
10: Переход улицы Усиевича разрешен.
9: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
11: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
9: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
10: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
9: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
12: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
13: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
14: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
15: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
16: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
17: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
9: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
1: Радио ВОС.

0: Старые знакомые.
1: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
2: Мы так много знаем о короле, всю его жизнь посекундно, но так и не сумели его понять, хоть и пытались. Чего он сам хотел в жизни, чего боялся, чего стыдился.

Элвис был единственным ребенком очень бедных родителей. И что, это ничего не значит. Сотни личностей вылезали из лопухов на солнышко, чтобы править миром. Зато любопытен факт. Элвис не был от природы таким жгучим брюнетом, каким предстал в имидже короля рок-н-ролла. Он родился светлым шатеном и выкрасил волосы, чтобы оттенить бездонную голубизну глаз. Такая внешность по сей день в моде – черные волосы, голубые глаза. Требуется неожиданный микс, часто не самых престижных кровей, чтобы получить при рождении подобную генетическую композицию. Элвису не повезло. И брови, и ресницы его тоже не блистали чернотой, то есть всю жизнь, до самой своей кончины, он перманентно красил всю растительность на лице. Если для женщины подобное упорство не героизм, то для мужчины нужно очень сильно любить свою внешность, чтобы выдержать ритуал окраски. Что отличало Элвиса, этого звездного человека, от прочих звезд, равных по силе сияния? Вообще-то много чего. Например, Пресли имел черный пояс по карате. Он очень гордился этой деталью биографии и костюма. Увы, ценность данного аксессуара была примерно равна стоимости меча джедая, купленного в ларьке сувениров. Пресли и правда учился карате, но не был большим умельцем. Он получил пояс в подарок. Однажды благодарные каратисты присвоили звезде, всячески прославляющей японскую борьбу, седьмой дан. А восьмой он получил, посетив одну из столиц азиатского мира, где другие благодарные каратисты наградили его тем самым даном за продвижение нашего вида спорта по совокупности благодеяний, то есть за рекламу. Действительно, славя каратистам, Пресли привлек в ряды поклонников этого боевого искусства миллионы новых ратников. В США это японское искусство процветало не без помощи звезды рок-н-ролла. Впрочем, Пресли и правда много тренировался в промежутках между приемами разных лекарств. На съемках фильма «Малыш Галахад» он даже попробовал с криком «Кия!» разбить рукой кирпич. Но в фильм этот эпизод не взяли, поскольку, разбивая кирпич, Элвис сломал себе палец и медального выражения на лице не удержал.

Есть вещи, которые об Элвисе знают все. Например, страшную тайну, что он родился убийцей. Мама с папой скрывали сей факт до 12-летнего возраста мальчика. В момент рождения он задушил пуповиной собственного брата-близнеца. Если бы в той родовой истории выжил не этот, а тот младенец, сегодня не о чем было бы говорить. Или было бы? Здесь тайна. Брат в судьбе Элвиса сыграл чисто психологическую роль. Под влиянием застарелой новости о близнеце у подростка отросло несоразмерное чувство вины. Психологи констатировали. Оказывается, в паре разлученных близнецов возникают характерные особенности, которые обеспечивают находящимся порознь братьям излишнюю эмоциональность, чувствительность и доверчивость. Детскость. Все эти качества, несомненно, были присущи Элвису. Именно на них играли в дальнейшем все те, кто заработал на феномене певца состояния.

детскость и кроется загадка Элвиса, потерпевшего катастрофу по дороге в личный рай, скрытый золотой соломой крыши. Ангельская внешность была дана ему от природы. То есть этот ребенок изначально был очень красив. Мальчики с подобной красотой еще в детском саду купаются во всеобщем обожании. Известное дело, пушистый котенок получает больше человеческих ласк, чем гладкошерстный. Такая внешность – дар небес, но она же и наказание. Большое искушение входить в жизнь, понимая, что нравишься всем. В идеале из этого следует делать профессию, чтобы не хлопотать лицом понапрасну. Профессиональный красавец? Так оно и есть. Элвис стал профессионально торговать внешностью. Конечно, не только ею. Было что продавать и помимо. И преуспел. Однако торговцев красотой ждет скорее разочарование. Молодость уходит неслышно и незаметно, на цыпочках, крадучись, как мать, укачавшая младенца, потихоньку отступает к двери. Если в 25 лет красавчик смотрится 17-летним, повезло. Но свежесть с личика начинает сползать даже у обладателей самых стойких типов красоты. С этим приходится что-то делать. Элвис не стал выдумывать велосипед. Он пошел к хирургу и попросил поправить ему сперва нос, чтоб гляделся поуже. Это он сделал еще в молодости. Потом он убрал наметившийся второй подбородок, ну и куда деваться, подтянул веки, выдававшие в нем мужчину средних лет. Так ему удалось обмануть самого себя. На время. Вернуть себе ту детскость, на которую делалась ставка в борьбе за внимание молодой аудитории.

Считается, что своему способу одеваться Пресли научился у афроамериканцев. Переехав с родителями в город Мемфис, штат Теннесси, он оказался в гуще жизни чернокожих кварталов, где постоянно слушал игру черных блюзменов и облазил там все негритянские торговые точки с одеждой на витринах. Так у Элвиса появился собственный стиль одежды, выделявший его из толпы американской белой молодежи. Свой стиль исполнения он почерпнул там же, где и одежки. Не зря потом диджеи на радио, представляя восходящую звезду, считали своим долгом предупредить, что голос, который сейчас польется из приемников, принадлежит не черному, а очень белому певцу. Оно и понятно. Ни один белый до Элвиса не пел так страстно, так правдиво эмоционально, так завораживающе искренно, как умеют петь лишь черные.

известно всем, что исполнительская карьера Пресли началась с песенки для мамочки, которую он записал на маленькой студии под названием «Сан», куда заскочил как-то по пути с работы. Юноша к тому моменту трудился водителем грузовика. И этот поступок опять-таки напоминает нам о той детскости, которая была свойственна Элвису с рождения и до смерти. Далеко не все мужчины, расставшиеся с няней, склонны продолжать своими руками клеить аппликации или вышивать крестиком для мам. Элвис боготворил свою маленькую толстенькую маму. Пока она была рядом, ему ничто не угрожало. Во всех смыслах. В детстве я любил мечтать, фантазировать о том, как стану звездой. Я сидел за своей партой в школе, смотрел в окно и мечтал. Я представлял себя богатым и давал себе обещание дать маме все то, чего у нее никогда не было. Элвис Пресли. Именно мама сдерживала темперамент сына, предотвращая попытки пуститься во все тяжкие, как это часто случается с теми, чей капитал не наследственен, а приобретен вдруг. Мать была для Элвиса всем. И лишь когда маленькая ирландка Глэдис Пресли вдруг скончалась от вирусного гепатита, Элвис был в армии, ее сын полностью изменил стиль жизни. Утрата матери его подкосила. Во время ее похорон он несколько раз падал в обморок. Однако нашел в себе силы вернуться в свою армейскую часть, где, чтобы утешиться, освоил наркотики. То есть повел себя как типичный ребенок, дорвавшийся до запретных сластей. Именно мать привила Элвису эту его эмоциональность, дружелюбие, его нежность и детскую порывистость, и эту его инфантильную безответственность за собственную жизнь. Пока мама была рядом, она все контролировала и любую ситуацию могла исправить, не дав ей худого развития. С уходом матери жизнь Элвиса пошла по совсем другому пути. Свобода и наркотики – вот что стало главным в жизни человека, чья внешность и голос уже были известны всему миру. Well,

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: Окунувшийся в такую жизнь, Элвис Пресли, белый мальчик из бедного квартала, совсем потерял голову. Его штормил собственный успех. В нем поразительным образом сочетались мамина пуританская нравственность и разнузданность короля богемы. Вместе с тем образ жизни, когда путаются день и ночь, не очень сочетался с трудом, который положен звезде экрана и сцены. Король рок-н-ролла просто физически не мог совмещать разгул с трудом, и чтобы совершать невозможное, ему требовались допинги. Даже если скинуть со счетов наркотики в том виде, в котором они во всем мире запрещены к применению, Элвис быстро научился заменять дурь медицинскими препаратами, якобы лечащими его от различных хвороб. Вторым ударом, которого не выдержала психика Элвиса, стал развод с женой Присциллой, спровоцированный его дурным нравом. Он очень трудно смирился с тем, что приходится расстаться с маленькой дочерью. Похоже, эта девочка была тем немногим, что он реально любил в жизни после смерти матери. Рассуждавшие позже о судьбе Пресли, его друзья и участники событий отмечали, что этот момент расставания с дочерью стал для Элвиса как бы точкой невозврата, пройдя которую он уже не мог не погибнуть. О том, как это происходило, вспоминает свидетель Джерри Шиллинг. До самого последнего момента Элвис сдерживался, но когда пришло время прощаться с дочкой, Элвис сломался и заплакал, подхватив свою любимую Лайзу на руки. Долгое время Элвис крепко держал Лайзу. «Будь хорошей девочкой, Баттенхед», — шептал он. Баттенхед был ласкательным прозвищем Лайзы. «Ты будешь часто навещать меня, слышишь?» — сказал Элвис, сдерживая слезы. Девочка чувствовала, что это очень странный день. Она посмотрела в глаза отцу и спросила: «Ты плачешь, папочка?» В тот момент Элвис метнул на Присциллу такой взгляд, который мог бы убить. Затем передал Лайзу в руки матери и, резко развернувшись, пошел назад в дом, не оглядываясь. Я видел этот взгляд и раньше в глазах Элвиса. Этот взгляд все еще вызывает у меня мурашки, когда я вспоминаю об этом. Это был взгляд злости, отчаяния, душевной и физической боли.

По воспоминаниям свидетелей, простившись со своей единственной дочерью и любимой женой, инициатором развода была Присцилла, Элвис закрылся в своей комнате. Он ничего не ел, не отвечал на звонки и рыдал несколько часов, произнося ругательства и ревя зверем. На том этапе все еще могло наладиться, если бы не группа товарищей, что с успехом жила за счет Элвиса, пользуясь его инфантильностью и полным нежеланием нести какую-то ответственность за себя самого. Товарищи называли себя «Мемфисской бандой», по сути являясь свитой Элвиса. Всякие его непонятные кузены, друзья кузенов, двоюродные парикмахеры и псари его величества короля. Все эти люди сегодня живы, в отличие от самого короля. Они обзавелись пузиками и лысинками, очень успешно продолжают торговать его славой, давая интервью телевизору и издавая междометия и воспоминания. Думается, они даже сумеют передать по наследству свои придворные титулы. Вон пошел внук почтальона Элвиса Пресли. Примерно так это будет звучать.

Конечно, они очень любили короля. А как не любить источник собственных доходов? Элвис был король без подделок, щедрый и великодушный. Под настроение он раздаривал приближенным горностаев со своего плеча и автомобили из своей конюшни. Как-то раз он в один присест подарил 14 машин. Кому из нас, зажимающих в кулачке квоту на подарок приятелю, примерить на себя подобную щедрость? И как было не любить такого? Вот только отчего-то получилось, что в толпе обожателей король к 40 годам возненавидел все живое, включая самого себя, великого, прекрасного, всемогущего небожителя.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: После смерти Элвиса его мемфисская банда как сговорилась в своей невиновности. Они обвинили в случившемся продюсера Тома Паркера по прозвищу «Полковник». Элвис умер, выполняя обязательства контракта на всемирное концертное турне. Контракт ему заключил Паркер. Этот первый министр короля был интересен уже тем, что по составленному еще в самом начале договору о сотрудничестве с певцом он имел 50% всех гонораров короля. Во веки веков аминь. Половина всех денег Пресли автоматически лилась в карманы Паркера. Определенно, король был для полковника основой мироздания. Ему бы сдувать с него космические пылинки, а по сути загнал его в могилу, заставляя выполнять обязательства, которые Элвис по состоянию здоровья уже не мог исполнить. Да и записи тех концертов лучше не пересматривать. Они вызывают трудное чувство. Жутко видеть, как умирает сильное и красивое животное, уже упавшее и не имеющее силы встать.

Паркер требовал невозможного, потому что он играл. Зарабатывая на Пресли космические барыши, он всю жизнь крутил рулетку. К моменту, когда Паркер вынудил того согласиться на турне, он проиграл в казино не только все предыдущие заработки певца, но и все будущие на несколько лет вперед. Пресли стал заложником азарта своего агента. Ему ничего не оставалось, кроме как сбежать от Паркера на небо. Но полковник Паркер в принципе был достоин того куска мира, который откусил. Именно он сотворил феномен, известный вселенной под именем Элвиса Пресли. Без Тома Паркера, полковника, Элвис так бы и остался красивым юношей с гитарой и псевдонегритянскими распевками. Паркер первым нащупал струну успеха. Элвис действительно обладал харизмой, которую он мог поднять на уши весь мир. На его концертах начало твориться невообразимое. Люди впадали в экстатическое безумие, как будто они даже не короля рок-н-ролла видели, а самого царя вселенной. Вот как описывает происходившее на концерте в 1956 году в Оттаве советский журналист-международник Олег Феофанов. Он стоял на сцене, жмурясь от раскаленных до бела прожекторов, неестественно широко расставив ноги, черные мятые штаны, белые парусиновые ботинки, поверх черной рубахи с белыми пуговицами, небрежно расстегнутая у ворота, надет ослепительный, сотканный из настоящих золотых нитей пиджак. Знаменитый пиджак за 4000 долларов. Он был красив, этот парень, король рок-н-ролла, бог подростков Элвис Пресли. Я сидел недалеко от сцены, оглушенный ревом поклонников и визгом поклонниц. Стоявший в проходе около нашего ряда рослый полицейский пытался уговорить юных леди и джентльменов вести себя так, как подобает юным леди и джентльменам. Но его никто не слушал. Так же, как и увещевания десятков его коллег, расставленных в шахматном порядке по всему залу. Обстановка накалилась до предела. И когда я почувствовал сильный удар в плечо, то решил, что началась всеобщая потасовка. Но это упала одна из девиц, сидевших чуть выше. Она потеряла сознание от дикого возбуждения и собственного истошного крика. Глаза ее подруг занозами впились в Элвиса Пресли, и никто не обратил на нее внимания. Лишь какой-то парень помог мне водворить девицу на место. Соседки наскоро похлопали ее по щекам, и через несколько минут она вопила пуще прежнего. Я отыскал глазами полицейского. Он тоже приводил кого-то в чувство. Судя по его искаженному лицу и энергичным жестам, я понял, что он произносит сейчас слова, которые редко произносят сдержанные канадские полицейские. Рев зала начал чуть ослабевать.

Друг Элвиса Джордж Кляйн вспоминает, как после концерта, едва Элвис ушел, началась вакханалия. Зрители бросаются на сцену, хватают ноты, микрофонные стойки, инструменты, барабанные палочки, все, до чего могут дотянуться. И так было каждый раз. Попытки овеществить свою любовь к кумиру – типичный признак массового помешательства. Однажды, выступая перед 14-тысячной аудиторией, Элвис бросил фразу: «Девушки, я жду вас всех за кулисами». После чего толпа ринулась за ним, так что полиции пришлось запереть его в подвале, куда, тем не менее, просочилась часть жаждущих причастия. Свидетельница вспоминает: «Я услышала дикий грохот и сразу вслед за этим голос Элвиса. Я бросилась туда вместе с несколькими полицейскими. Там уже было несколько сотен человек. Элвис сидел наверху одной из душевых кабинок и выглядел испуганным и растерянным. От его рубашки остались одни лохмотья, а пиджак вообще был разорван на кусочки. Кто-то даже умудрился прихватить его ремень, носки и небольшие симпатичные ботиночки. Он сидел там в одних штанах, а фанаты пытались залезть наверх, чтобы снять с него и их». И все бы было хорошо. Народная любовь, поклонения, букеты, деньги мне, цветы в машину. Но у создателей кумиров есть одна беда. Рано или поздно кумиры заваливаются, подминая под себя своих творцов. У Элвиса и правда была нечеловеческая харизма. В совокупности с пробивной энергией Паркера эта харизма удесятерялась у него до космической энергии. А-ля парфюмер Зюскинда, властелин мира, творящий себя силой запаха. Вот только куда было девать энергию, созданную харизмой волшебного Элвиса? Он-то не был богом и не имел решительно никаких планов на ближайшую 1000 лет. Видимо, к 40 годам он и сам это понял. Весь мир был у его ног. Мир развернулся ковриком, готовый на все. Но королю решительно нечего было дать этому миру, и уже совершенно ничего не хотелось взять. Наверное, потому, что человеку не нужен весь мир. Мир – это Богу, а человеку нужен человек. Пусть самый незначительный, маленький, пусть он даже девочка, но потеряв это маленькое, теряешь все. We cross paths.

0: Передача была подготовлена на основе материала журнала «Стори» за ноябрь 2010 года «Весь мир в кармане». Автор Ольга Филатова.
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОЗ Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области «Регион, рожденный победой». Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОЗ. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца Большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОЗ Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1. 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих. В метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях. Давайте познакомимся, музыкальный эрудит и интеллектуальные викторины. Впервые использовано электронное устройство Brain Ring. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС. Второе разделили Новороссийская и Тихорецкая. Третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященную столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
5: Эмблема Министерства культуры РФ. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема Российского военно-исторического общества. Эмблема Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра». «Планета кино». Фильм Вячеслава Серкеза.
6: 23 января 2019 года. За окнами скоростного поезда «Сапсан» мелькают зимние пейзажи. Внутри вагона тепло и комфортно. Все пассажиры в полудреме. До Питера еще 3 часа дороги. Где-то там, за зимой, пассажиров скоростного поезда из Москвы ждет Санкт-Петербург. Мы едем в Ленинград. Новый фильм, новая дорога.
5: На столе лежит прибор для письма по Брайлю, листок бумаги и грифель. За стол садится мужчина среднего возраста в светлой рубашке, сером пиджаке и джинсах. Он вставляет лист бумаги в прибор. Начинает писать шрифтом Брайля. Близко посаженные глаза мужчины опущены и не фокусируют взгляд. Он открывает прибор и вынимает лист. На экране возникает надпись шрифтом Брайля. «Они слышали смерть». Надпись на фоне военного коллажа. «Наши дни». Виды Санкт-Петербурга.
6: 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Весь город готовится к этой торжественной дате. На улицах северной столицы, несмотря на крепкий мороз, большое скопление народа. Целые улицы отданы под тематические экспозиции, посвященные блокаде. Сотни аниматоров, одетых в военную форму времен войны, рассказывают жителям и гостям Санкт-Петербурга о героических и трагических событиях, связанных с обороной города. Дети с интересом осматривают военную технику, и взрослые с интересом заходят в питерский трамвай 40-х годов, делают селфи на ступеньках трамвайного вагона. Выставки, концерты, реконструкции военных событий. Весь Питер готовится отметить круглую дату полного снятия нацистской блокады города-героя Ленинграда.
5: Текст читает Сергей Маховиков. Писавший по Брайлю мужчина – это Олег Зинченко, историк, научный сотрудник музея ВОС.
7: Дневник Петра Васильевича Горчакова написан по системе Брайля. Дневники страшные. Когда их читаешь, ты понимаешь, что война – это вообще-то не про героизм. Война – это про то, что человек должен стать скотиной. Никем другим человек на войне вроде бы стать не может. И если он остается человеком, вот это, пожалуй, и есть героизм. Читать это все довольно страшно.
8: Петр Горчаков. Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего.
5: Зинченко читает книгу по Брайлю.
8: Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Пишу я в марте 1942 года. Пока свежо все в памяти.
7: Петр Васильевич Горчаков был хорошим шахматистом, очень хорошим шахматистом. Он был первым чемпионом РСФСР среди незрячих по шахматам в 30-е годы.
9: Внимание! Внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить. населению укрыться.
6: Приезд нашей съемочной группы в город на Неве тоже связан с блокадой. Наши герои — это 12 человек, жителей блокадного Ленинграда, которые в самое тяжелое время, зимой 1941-42 годов, встали на защиту своего города. И хотя людей, которые оставили мирную жизнь и ушли в окопы сражаться за родину, были миллионы, наших героев именно дюжина. 12 человек из Ленинградской организации Всероссийского общества слепых стали слухачами, бойцами рабоче-крестьянской Красной Армии. 12 незрячих человека, которые впервые в истории войн стали солдатами регулярной армии.
5: Президент ВОЗ Неумывакин.
10: Воинская служба слепых слухачей – это беспрецедентное свидетельство преодоления физического недуга. Умение не сломиться под тяжестью жизненных обстоятельств. Даже будучи людьми с ограниченными возможностями по здоровью, они продолжали оставаться гражданами своего Отечества и в меру сил помогали защищать нашу Родину.
8: Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый солнечный день. Толпа людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день, подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце заколотилось в груди, предчувствуя нехорошее.
6: Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на улице Шамшева. Именно в этом небольшом музее собраны основные материалы о героях нашего фильма. На стендах Народного музея расположена небольшая экспозиция, рассказывающая историю питерских слухачей.
5: Алексей Борисович Колосов.
11: Как инвалидная организация в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, не просто сумела каким-то образом выжить, а сумела организовать свою деятельность так, что, как нам кажется, внести свой посильный вклад в общее дело победы.
12: В нашем музее все документы сосредоточены в 173 тематических папках. Вот у меня в руках папка номер 34, посвященная нашим славным слухачам.
6: Все эти материалы бережно хранят работники музея, созданного практически полвека назад, когда еще были живы несколько из героев нашей истории. И если во всех остальных музеях страны висят таблички «Просьбы экспонаты руками не трогать», то в Народном музее общества слепых экспонаты не только можно, но и нужно трогать.
5: На витринах представлены личные вещи незрячих слухачей, их письма и документы. Например, ключ для настройки пианино Серебренникова.
8: Почему мы не уехали из Ленинграда? Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Я продолжал работать в Доме просвещения по шахматам до середины декабря. Но последние полтора месяца на занятия никто не стал приходить. Да и до этого ходили мало. Мешали воздушные тревоги. В мастерской я сверлил колодки для швабр. Выполнял норму на 200-250%. Заработки были хорошие, но сил не хватало. Когда кончились доски, цех наш переключили на вязание маскировочных сетей из шпагата. Научился и я.
6: Участие слухачей из общества слепых в боевых действиях – уникальная история из летописи блокады Ленинграда. О слухачах были написаны книги и даже был снят короткометражный фильм. Но до сих пор в этой истории остается больше белых пятен, чем реальных фактов. Все эти факты, легенды и станут основой нашей истории о слухачах. К сожалению, никто из самих слухачей не оставил своих воспоминаний, и до нас дошли только истории, записанные со слов очевидцев, выписки из официальных документов, фотографии, и личные вещи самих слухачей. Семеро слухачей дожили до конца войны и вернулись к мирной жизни. Известна судьба умершего от дистрофии после демобилизации в 1942 году Василия Цыпленкова. А вот как сложилась судьба Петра Борисова, Павла Петрова и Федора Борейко на сегодняшний день неизвестно. Но, наверное, пришло время в год 75-й годовщины снятия блокады назвать имена всех 12 героев и к уже упомянутым выше слепым слухачам добавить доживших до победы Эдуарда Кема, Константина Михайлова, Ивана Скробота, Игоря Заикина, Гаврила Серебренникова, Якова Зобина и Алексея Бойко.
5: На фотографии 11 мужчин в костюмах и галстуках, на одном темные очки.
7: Алексей Федорович Бойко был первым, кто разработал свою собственную систему ориентировки. Там была натянута веревка, еще какие-то приемы он применял. То есть он отказался от помощи и услуг зрячего сослуживца. Он прослужил Бойко всю войну. По воспоминаниям людей, лично знавших Бойко, о нем рассказывают, что он о войне не рассказывал никогда. Даже было так, что о том, что он фронтовик, знали, но думали, что он потерял зрение на войне. Никто не знал, что он был уже будучи незрячим, был фронтовиком.
5: Дневник Горчакова.
8: Помню, как трогало меня, когда я услыхал первый выстрел зенитки ночью во время тревоги с 22 на 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии. Примерно с конца августа немецкие самолеты стали бросать бомбы на Ленинград, прорываясь. Город стал разрушаться. Над большими заводами на ночь выпускали аэростаты. Все тревоги я фиксировал на листках календаря каждый день. Всего их было в 41-м году 340.
6: Страшный голод, аномальные морозы, постоянные обстрелы и бомбежки города. Смертность до 10 тысяч человек в день. Мировая история до этого не знала трагедии такого масштаба, такого геноцида населения, осажденного во время боевых действий города. Геноцида, устроенного представителями цивилизованной Европы. И именно в это время, в самый тяжелый период обороны, пришло время слепых слухачей, людей, которые слышали смерть в умирающем, но все еще сражающемся городе.
7: Вообще идея о том, чтобы использовать незрячих в войсках противовоздушной обороны, она возникла еще до Великой Отечественной войны. Но тогда это так идея и осталась, а вот в начале войны она снова возникла, и вот призвали эти 12 человек.
5: Из дневника Горчакова.
8: Продукты стали заменять суррогатами. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Дуранда или жмых приобрела вес золота. Из нее стали печь лепешки. Но нормы хлеба сокращались часто. И 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм.
7: Причем с блокадными очередями, вы же понимаете, никто, никаких незрячих без очереди никогда не пропускал. Этого не могло быть. Стояли, ничего. Головин описывает, как он стоял. Довольно веселое чтение.
6: Еще в 1938 году на вооружение Красной Армии поступили современные радиолокационные установки, которые были намного эффективнее звукоулавливателей. Но на начало войны таких станций было всего 28 на всю европейскую часть СССР. И хотя такие станции стояли на страже неба Москвы и блокадного Ленинграда, их хронически не хватало в условиях тотальной войны, которую вел Советский Союз. И поэтому в воздушной обороне крупных городов применялись довоенные системы борьбы с авиацией противника «Прошзвук». В декабре 1941 года в Ленинград поступили системы «Прошзвук-4», каждая из которых состояла из зенитного прожектора и звукоулавливателя «ЗТ-5» на низкой колесной тележке с четырьмя подвижными рупорами, с металлическими раструбами и акустической аппаратурой, с местами для боевого расчета. Первоначально работать со звукоулавливателями ставят обычных красноармейцев, но результаты не слишком радуют командование. Становится ясно, что главным в этой системе является все-таки человек, а не аппарат. Звукоулавливатель может быть по-настоящему эффективен только тогда, когда с ним работает человек с отличным слухом.
7: То есть, чтобы не было вот этой мифологии о том, что у незрячих особенно хороший слух, и из них получились суперсолдаты. Да и по-разному это было.
6: Во время своего рассказа о музее его хранительница Галина Владимировна Галямова очень сильно волновалась. Камеры, свет, микрофон. Не так часто Народный музей посещают столичные гости. А когда она дошла до той части экспозиции, в которой размещены материалы о жизни Ленинградской организации слепых во время блокады, внезапно запнулась, и на ее глазах появились слезы. Очень тяжело каждый раз Галине Владимировне дается именно рассказ о войне и блокадном Ленинграде. Но когда ее рассказ дошел до истории о слухачах, Галину Владимировну словно подменили. Она с нескрываемой гордостью вынесла из запасников архивную папку, посвященную нашим героям. Эта папка – огромный труд ни одного поколения хранителей музея.
5: Из дневника Горчакова.
8: Смерть. Какое жуткое явление вообще. В Ленинграде же это стало обычным явлением. От голода стали умирать еще в ноябре. Но в декабре, январе и феврале это приняло катастрофические размеры. Покойников везут на санках прямо без гробов, а в лучшем случае зашитых в простыни, везут в морг. Эта организация хоронит их в братских могилах, в траншеях. Выкопать отдельную могилу стоило килограмма хлеба, 600 рублей денег да табаку.
6: В это время в штабе 2-го корпуса ПВО Ленинграда возникает идея привлечь к работе на звукоулавливателях слепых горожан. Говорят, что кто-то из офицеров вспомнил рассказ писателя Владимира Короленко «Слепой музыкант». Большинство военных относятся к идее сделать из слепых слухачей, по меньшей мере, скептически. Но все понимают, в условиях блокады нельзя пренебрегать никакими возможностями. О том, что при утрате одного из органов чувств человеческий организм способен компенсировать утрату за счет остальных, ученым известно давно. Поэтому идея военных вполне логична. Весь вопрос заключается в том, насколько слух слепого способен помочь решению чисто военной задачи. Обсуждение длится больше месяца на самом высоком уровне, и после множества дискуссий на эксперимент дается добро.
5: Съемочная группа рядом с Зинченко.
6: Каждый раз, когда готовишься к съемкам нового фильма, изучаешь материал, просматриваешь хронику, знаешь, что где-то во время съемок мы обязательно встретим человека, который и окажется тем самым интересным и сведущим специалистом именно по теме фильма. Так произошло и в этот раз на съемках в Народном музее Ленинградской организации ВОС. Здесь мы познакомились с научным сотрудником музея Зинченко Олегом Николаевичем. И после первых минут беседы с ним мы поняли, что выражение «ходячая энциклопедия» было придумано специально для таких людей.
7: Ну что, Алексей Толстой, вот ты пишешь о хлебе. Знаете, знаменитая повесть Алексея Николаевича Толстого «Хлеб». Ну и что хлеб? Понимаешь ли ты, что такое этот хлеб для ленинградца? Нет, не понимаешь. И найдется ли писатель, который сумеет это описать? Нет, не найдется. И вот такие отступления у человека, который вообще-то умирает, ну это как-то уж совсем необычно.
6: Руководство ПВО Ленинграда объявляет набор незрячих добровольцев для службы слухачами. И готовность поступить на военную службу выражают практически все незрячие, оставшиеся в городе. То есть около 300 человек. Военные начинают строжайший отбор кандидатов. Для начала, по понятным причинам, отсеиваются женщины. Потом проводится тщательное медицинское обследование, так как будущий слухач должен иметь очень хороший слух и достаточно крепкое здоровье, чтобы переносить предстоящие многочасовые нагрузки в темноте, голод и холод.
13: Это тяжелая работа. Это не просто слушать. Они слушали в таких шлемах, которые закрывали практически полностью лицо.
5: Говорит Устинова.
13: Плюс это они упирались в такие подголовники. То есть это вынужденная поза.
5: Директор библиотеки.
13: И нужно было при этом крутить маховики, направлять вот эти раструбы, два больших. Они как бы перпендикулярно друг другу были. И представьте себе, там же эти звукоулавливатели, они звук усиливают. Звук-то и так нестерпимый.
6: Результат превосходит все ожидания. Уже через несколько месяцев слухачи, прослушивая небо, могут не только за несколько километров от города обнаруживать приближающиеся к Ленинграду немецкие самолеты, но и определять их тип, высоту полета и расстояние до них. Количество спасенных ленинградцев слепыми слухачами вместе со своими зрячими помощниками невозможно подсчитать. Каждый месяц благодаря их работе плотным заградительным огнем отражались десятки налетов.

0: венки, цветы, военный оркестр, снова цветы, венки.
1: Зимой на Пискаревском кладбище марширует рота почетного караула. Солдаты несут флаг России, знамя Ленинградского фронта и флаги родов войск. На знаменосцах и их ассистентах красные ленты перекинуты через плечо. Пожилая женщина с белой тростью очищает снег с гранитной плиты.
0: И вот траурная церемония заканчивается, кладбище пустеет. И у братских могил появляются одинокие фигуры людей. Тут мой папа лежит, сестра, два моих старших брата, бабушка. У нас 5 человек в семье умерли. На могилах появляется нехитрая поминальная снедь и налитая в пластиковые стаканчики водка. И тут вдруг общее горе становится личным и наваливается всей своей тяжестью на тебя, блокада.
1: Женщина прикладывает ладонь к плите. Уходит в сторону монумента «Родина-мать». 6-метровой скульптуры, изображающей женщину, которая держит в руках гирлянду дубовых листьев.
2: Но меня-то в этих дневниках незрячих поражает на самом деле вот такая обыденность кошмара. То есть вот для меня раньше, я уже прожил достаточно большую жизнь, все-таки война, ну понятно, что это страшно, но что вот когда читаешь эти дневники, вот очевидно, что война – это когда нельзя жить. Вообще нельзя.
1: Из дневника Горчакова.
3: В декабре Петров договорился с военным советом обучить слепых, человек 20 для пробы, слухачами работать в местной противовоздушной обороне города. Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. 14 января 42 года 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения. Обучали их дней 10. Теперь известно, что они работают и живут в землянках в военной обстановке красноармейцами. Паёк, обмундирование и так далее. Они работают слухачами по обнаружению вражеских самолетов. Недавно Заикин дополнительно принят слухачом. Ему сказали, что слепые оказались хорошими слухачами. Хотят еще группу набирать.
0: 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы в районе Колпино, двое из слепых слухачей, красноармейцы Борейко и Никонов, были в торжественной обстановке приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28 февраля, находясь на боевом посту, второй номер расчета красноармеец Никонов был ранен в грудь. Через 1:40, несмотря на оказанную ему помощь, он скончался. Первый номер расчета Борейко получил контузию и из строя не вышел.
1: Дом по адресу Стрельнинская, улица 11.
0: В этом доме во время войны сконцентрировалась основная жизнь ленинградской организации ВОС. Слепые со всего города старались перебраться в этот дом. Они здесь работали на нужды армии, жили, помогали и поддерживали друг друга. И отсюда ушли воевать на защиту неба Питера слепые слухачи.
2: Именно в этом зале работали учебно-производственные мастерские общества слепых, которые работали для фронта.
0: Но голод и смерть все равно пришли и в это место, как и во все дома Ленинграда. Список жильцов дома, которые умерли во время блокады.
1: Из дневника Горчакова.
3: Весь январь и до середины февраля молчало радио. Это был совсем гроб. Теперь радио заработало. Объявляют и обстрелы артиллерийские по радио, и тревоги воздушные.
4: Отбой воздушной тревоги!
3: Но теперь скоро будет тепло. Наступила весна.
1: Заснеженный монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
0: Судя по дошедшей до нас информации, сами незрячие слухачи не считали себя какими-то героями, не требовали к себе особого внимания, старались не рассказывать о своей службе в годы войны. И те, кто трудился с ними бок о бок в тяжелые послевоенные годы, не знали о героическом прошлом своих коллег. За участие в героической обороне города на Неве указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года прямо во время блокады 51 члена Всероссийского общества слепых наградили медалью за оборону Ленинграда. Всего же за всю блокаду

0: Этой медалью были награждены 84 ВОСовца.
1: Александр Яковлевич Неумывакин.
2: Сегодня трудно поверить, что незрячие люди внесли свою лепту в победу Советского Союза над фашистской Германией.
0: Благодаря инициативе Всероссийского общества слепых памятник незрячим героям будет в Санкт-Петербурге. 12 бойцам Красной Армии, которые слышали блокадное небо и слышали смерть, чтобы спасти жизни тысячи людей.
1: Кадры кинохроники. Салют Победы в Ленинграде.
3: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут. 27 января 1944 года. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет.
1: Современный разноцветный фейерверк.
3: Салют Ленинграда.
1: Кадры кинохроники 1944 года перемежаются с кадрами современного салюта над Невой. Сергей Маховиков сидит в наушниках, в руках держит текст. Счастливые улыбки озаряют лица людей на кадрах кинохроники. Разноцветные шары салюта распускаются в темном небе Санкт-Петербурга. Автор идеи Дмитрий Богдан. Автор сценария Сергей Панкин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Операторы Николай Орлов, Дмитрий Золотов. Монтаж Александр Смирнов. Текст от автора Сергей Маховиков. Диктор Дмитрий Гурьянов. Звук Супримедиа. Историк-консультант Олег Зинченко. Консультант Галина Галямова. Координатор Фаина Черепанова. Исполнительный продюсер Екатерина Кабановская. Генеральный продюсер Дмитрий Кабановский. Создатели фильма выражают особую благодарность Грефу Герману Оскаровичу, Ганееву Олегу Владимировичу, Брусницову Дмитрию Евгеньевичу, президенту Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Неумывакину Александру Яковлевичу, президенту Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» Баженову Владимиру Петровичу, Санкт-Петербургской РЭО ВОС и лично Колосову Алексею Борисовичу, дирекции и коллективу Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи город Санкт-Петербург, сотрудникам Народного музея Санкт-Петербургской организации ВОС, сотрудникам Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих город Санкт-Петербург и лично Устиновой Ольге Юрьевне, всем ветеранам Великой Отечественной войны. В фильме прозвучала музыка композиторов Листова, Шнитки, Баснера, Шостаковича, Козака, Росси. ООО «Планета кино», 2019 год. Автор текста тифлокомментария Анастасия Лисиченко. Текст тифлокомментария читала Ярославна Буслакова.
4: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.

0: Министерство культуры Российской Федерации, Российское военно-историческое общество, киностудия «Планета кино» и Всероссийское общество слепых представляют.
1: Дорогие друзья, камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди, дают бессмертие всему, с чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева кургана. Пройдут годы и десятилетия, нас сменят новые поколения людей. Но сюда, к подножию величественного монумента Победы, будут приходить внуки и правнуки героев. Сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.

0: Название «Не ради славы». Александр Яковлевич Неумывакин, президент ВОЗ.
1: Герой нашего фильма Иван Афанасьев, скромный, мужественный человек, настоящий солдат своей Родины, отдавший свое здоровье ради нашего будущего. Он не сломался, уже будучи полностью слепым. Стал писателем и общественным деятелем. Нашел в себе силы вместе с выдающимися врачами с твоего времени побороть слепоту. И сегодня Иван Афанасьев является для нас не просто символом прошедшей великой эпохи. Его судьба – это пример для всех нас. Пример настоящего человека.
2: В городе Волгограде по улице Советской под номером 39 стоит обыкновенный четырехэтажный жилой дом довоенной архитектуры. Лишь наличие на нем символического образа воина-защитника и барельефа с изображением одного из эпизодов обороны этого дома выделяют его среди других зданий, построенных или восстановленных после войны. Ниже, почти во всю ширину мемориальной стены, перечислены имена защитников этого дома. Несколько десятков имен и фамилий. Русские, украинские, узбекские, грузинские, татарские и другие. И среди этих имен есть имя гвардии лейтенанта Ивана Филипповича Афанасьева.
3: Моим боевым товарищам я и посвящаю эту книгу. В моем повествовании об обороне знаменитого сталинградского дома нет никакой выдумки. Пишу об этом так, как сохранило событие моя память. И если молодежь позаимствует кое-что у Воронова, Павлова, Глущенко, Иващенко, Рамазанова, Александрова и других моих фронтовых друзей, буду считать, что принес пользу. Иван Филиппович Афанасьев.
0: Светлана Анатольевна Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея-заповедника «Сталинградская битва».
4: Начнем с того, что он все-таки в 40-м году закончил художественный вуз. В это время строился театр в Сочи. И вот мозаика в Сочи театра была выложена и его руками в том числе. Я хотела, чтобы на театре в Сочи появилась доска, которая бы говорила о том, что этот театр оформлял человек, который прославился в Сталинграде защитой дома Павлова.
2: В истории Великой Отечественной войны этот дом известен под названием «Дом Павлова». Хотя сейчас нет уверенности, что в других странах кто-то, кроме военных историков, помнит это легендарное название этого дома. Прошло уже без малого 80 лет со времен тех событий, когда это топографическое обозначение дома в Сталинграде появилось на штабных картах командиров. И только на картах нацистов, беспрерывно штурмовавших этот жилой дом, он имел грозное обозначение «крепость». Такое обозначение дома было и на персональной карте фельдмаршала Паульса. Еще во время Сталинградской битвы рассказ о подвиге защитников этого дома облетел весь мир. О доме Павлова писали не только советские, но и американские и английские печатные издания. Подвиг гарнизона дома Павлова стал символом мужества и героизма русского солдата. А рассказ об обороне этого дома попал в отечественные учебники истории, став одним из ярких художественных образов для книжных произведений, фильмов, музейных экспозиций о Сталинградской битве. Одним из легендарных героев обороны дома Павлова был гвардии лейтенант Иван Филиппович Афанасьев, который большую часть времени обороны дома возглавлял свой гарнизон.
3: Наконец катер дрогнул. Почти бесшумно зарокотал мотор. Снаряды и мины то и дело поднимали на реке водяные фонтаны. Скрываясь под волнами и вновь появляясь на поверхности, проплывали мимо бревна, расщепленные доски, разбитые лодки. Горящими островками плыла нефть. Справа, почти у самого борта, с шумом поднялся столб воды и обрушился на нас. Солдаты, сидевшие ближе к правому борту, намокли с головы до ног. Кто-то выругался. Катер толкнулся о что-то и остановился. Приехали.
0: Ирина Анатольевна Ребец, кандидат исторических наук.
5: Командир, который организовал оборону дома, причем так, что дом Заболотного все-таки в конце концов рухнул, а дом солдатской славы, он продолжал стоять. То есть Иван Филиппович обладал абсолютно аналитическим мышлением. Он прекрасно ориентировался в пространстве. То есть он стратегически видел, хотя он был лейтенантом, гвардии лейтенантом, он видел обстановку вокруг этого дома и сумел наладить оборону.
2: По приказу командира роты лейтенанта Наумова вечером 27 сентября 1942 года в жилой дом на площади 9 января пришла группа разведчиков под командованием Якова Павлова. Четырехэтажный дом занимал важное стратегическое положение. Он находился прямо напротив здания мельницы. Это понимали и командир полка Елен, и комбат Жуков. Разведчики Павлова должны были разведать обстановку в доме, закрепиться в нем и выйти на связь. Из-за плотного огня противника проникнуть в здание жилого дома разведчикам удалось только с третьего раза. А когда Павлов и его группа пробрались в дом, то в одном из подъездов они обнаружили группу мирных жителей, которые прятались в подвале.
6: Они говорят, откуда вы взялись? Они говорят, мы переправились с того берега, и мы будем защищать этот дом, и мы будем здесь стоять насмерть. Они рассказали о том, что во втором подъезде на первом этаже немцы. Разведчики приняли решение попытаться немцев уничтожить. И вот эти четыре человека смогли по одним источникам 7, по другим источникам 8. Человек, но они их уничтожили.
2: Павлов понимал, что вчетвером ему такое здание не удержать, но связи со штабом разведчиков не было. Нужно было отправить связного в штаб, который находился в здании мельницы. Вся площадь между мельницей и домом была под плотным огнем противника. У Павлова было всего 3 бойца. Отправить одного в штаб означало ослабить оборону здания. Их и так всего 4. Но среди мирных жителей оказался врач 10-й дивизии НКВД Калинкин. Он оказывал помощь раненым и остался в доме. Калинкин и вызвался пробраться под огнем в штаб для передачи командованию донесения от разведчиков Павлова с просьбой о подкреплении.
6: Были перестрелки, были сигнальные огни. И совершенно никто не понимал, дошел он до мельницы, до комбата Жукова, командира 3-го батальона, знает ли о том, что, собственно, они укрепились в этом доме. И поэтому он такой был смекалистый, и он подумал, что если ночью на русском языке очень быстро и громко прокричать, то мельницу услышат, а немцы не поймут. И он прокричал, что дом мною занят. Прошу подкрепления, Павлов.
3: Но то, что увидел я и пережил в тот день в Сталинграде, нельзя было сравнить ни с чем. Страшный оглушительный грохот, ослепительные вспышки, огонь, дым, которым мелькали человеческие фигуры. Все это оживило передо мной картину Брюлова «Последний день Помпеи». Там били громы и молнии, горело живое и мертвое, от извержения огнедышащих недр Везувия. А здесь совсем другое. Сюда пришел враг и пытается бомбами, пушками и танками сломить волю защитников города. Но они сражаются.
2: После получения донесения от сержанта Павлова командование стало на своих картах обозначать четырехэтажный жилой дом как «Дом Павлова», по имени командира разведчиков, которые первые заняли этот дом. С таким названием этот дом и вошел в историю Сталинградской битвы. Кстати, когда Павлов кричал через площадь свое послание, то соседний дом-близнец тоже отозвался. Его заняли бойцы взвода лейтенанта Николая Заболотного, поэтому дом-близнец на картах обозначали как «Дом Заболотного». А на помощь Павлову был направлен гвардии лейтенант Иван Афанасьев, командир пулеметного взвода со своими бойцами. Он, как старший по званию, и возглавил гарнизон дома Павлова.
6: Немцы решили использовать танки, потому что местность открытая, хотя танки в уличных боях крайне редко использовали. Отбив несколько атак, дом Павлова запросил противотанковые ружья, и туда подошли расчеты противотанковых ружей.
2: Командовал бронебойщиками лейтенант Алексей Чернышенко. В общей сложности гарнизон дома Павлова насчитывал 26 человек. Если посмотреть на национальный состав защитников дома, то получается настоящая дружба народов, такой мини-Советский Союз. Русские – Павлов, Александров и Афанасьев, украинцы – Сабгайда и Глущенко, грузины – Масиашвили и Степанашвили, узбек – Тургунов, казах – Мурзаев, абхазец – Сухба, таджик – Турдыев, татарин – Рамазанов, калмык – Хохолов и другие. Все они называли дом, который они обороняли, своим родным, а своих сослуживцев – братьями. Поэтому дрались за каждый сантиметр родной земли. Один из самых отчаянных, пулеметчик Илья Воронов, он же и главный шутник, говорил: «Дом у нас как дом, только с небольшой вентиляцией».
6: Это говорит о том, что при том, что это был единый организм, это были разные люди – и все-таки были яркие личности, которые, конечно, и поднимали какой-то дух, и мечтали о том, когда закончится война, как они соберутся, встретятся.
0: Показаны кадры радостной встречи солдат из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР.

0: Афанасьев, получив указание от командира роты Наумова, занялся организацией обороны дома. Фасад здания был частично разрушен авиацией и минометным огнем противника. Во избежание потерь от завалов, часть огневых средств была вынесена за пределы здания. В стенах и окнах, заложенных кирпичом, были пробиты амбразуры, наличие которых позволяло вести огонь из разных мест. Все было сделано так, чтобы дом был приспособлен к круговой обороне. К тому же нужно было решать вопросы и с гражданским населением, которое пряталось в доме, и с ранеными бойцами, которые появились после ежедневных кровопролитных боев. Вести масштабные бои с противником, имея прямо за спиной женщин, стариков, детей и тяжелораненых бойцов, было очень тяжело. Поэтому со временем все гражданские и раненые были эвакуированы в тыл.
1: Они прорыли траншею. Траншею, правда, прорыли неглубокую, потому что рыли сами, лопатами, ночью. Как правило, посылали в дом молодежь, сынов полков, 15-16 лет парни, которые доставляли туда медикаменты, питание, боеприпасы. Потому как, естественно, это не было полностью изоляция. Это была налаженная коммуникация.
2: Полдень противник снова возобновил атаку. На этот раз фашисты были пьяными и лезли буквально на рожон. Некоторым из них удалось приблизиться к окнам и стенам дома, но уйти назад удавалось немногим. Пока шел бой, не замечали усталости. Но как только была отбита последняя атака и настало относительное затишье, так сразу усталость и сказалась. В голове шумело, а уши словно были закрыты пробками. Стоило присесть, как глаза сами смыкались и тут же куда-то все провалилось. Стоит ли говорить о пустых желудках?
0: Учитывая, какие тяжелые бои вел гарнизон дома, количество погибших и раненых должно было исчисляться десятками. Но грамотно организованные огневые точки, пути перемещения, смена позиций, мужество бойцов и смекалка командиров Афанасьева, Чернышенко и Павлова свели потери гарнизона дома до минимума. За все 58 дней обороны дома погибло только 3 человека. Одним из них оказался лейтенант Алексей Никифорович Чернышенко.
1: Самых таких ярких, наверное, участников обороны дома Павлова был Илья Воронов. Это один из самых ярких и легендарных пулеметчиков, который, мог филигранно владеть пулеметом, который мог рассчитать мертвую зону немецких пулеметов и выйти в эту мертвую зону и строчить пулеметов и уничтожать, потом возвращаться на свою позицию. Человек, который имел 14 ранений в доме Павлова, но не ушел из дома. Он сам делал перевязки себе, и, наверное, поэтому у него получилась гангрена. У него была ампутация ноги.
0: Основные потери гарнизон понес не во время двухмесячной обороны дома, а 24 ноября, когда они получили приказ перейти в наступление и захватить так называемый «молочный дом». Это было здание, которое находилось на другой стороне площади. Лейтенант Афанасьев повел свой гарнизон в бой. В этом бою участвовал и командир роты Наумов. 25 ноября, после того, как был захвачен молочный дом, бойцы за первые сутки отразили 4 контратаки противника, практически израсходовав весь боезапас. Последние минуты боя они дрались, по сути, голыми руками.
1: Афанасьев получил контузию. Он был отправлен в госпиталь, но достаточно быстро поправился и был отправлен вновь на этот берег и уже воевал на территории завода «Красный Октябрь», в составе 13-й гвардейской. Там он получил, во-первых, за этот бой он получил орден Красной Звезды. И получил уже более тяжелое ранение.
0: Сейчас на месте, где в феврале 1943 года шли тяжелые бои в Сталинграде, во время которых Иван Афанасьев получил тяжелое ранение, находится средняя школа. В этой самой школе учится правнук Ивана Афанасьева. Коля – обычный мальчик из обычного класса. Он, как и его одноклассники, играет в компьютерные игры и смотрит фильмы о супергероях. Это дети. Но главное, Николай знает и помнит о подвиге своего прадеда. Как помнят и о подвигах своих предков и его одноклассники. И заслуга в этом не только их родителей, но и коллектива школы во главе с директором. Когда к работе с детьми подходишь не формально, а с душой, то и результаты этой работы видны даже невооруженным объективом камеры глазом.
3: Татьяна Владимировна Озерова, директор средней школы номер 34 города Волгоград.
4: У нас как-то мальчишка один, ну такой не очень благополучный, его тут вызвали там по судебным делам, ну и надо было там присутствовать. И ему говорят, что надо прийти на следующее заседание 2 февраля. А он говорит, я не могу 2 февраля прийти. А судья говорит, почему? У нас урок мужества. Урок мужества у него 2 февраля, и поэтому прийти он не может, потому что он знает, что он должен быть на уроке мужества.
2: На третий день гитлеровцы решили, по-видимому, окончательно разделаться с нами. Бой, как обычно, начался с ураганного артиллерийского и минометного обстрела. Укрываясь за развалинами, фашисты все теснее сжимали полукольцо. На Республиканской улице появились 2 танка. Они открыли сильный огонь по западной стене. Рамазанов и Сабгайда нырнули в подземку. Через несколько минут из наружного подвала загремели выстрелы противотанкового ружья. Один танк задымил и пополз за дома. Другой тоже скрылся.
0: Тяжелое ранение, полученное Иваном Афанасьевым зимой 43-го года, было не первым и не последним в военной биографии гвардии лейтенанта. Но именно это ранение в Сталинграде со временем привело к тяжелой болезни и инвалидности командира гарнизона Дома солдатской славы. После войны Иван Филиппович начал терять зрение и к 1951 году практически ослеп. Это был сильный удар не только для самого Афанасьева, но и тяжелое испытание для его семьи. К этому времени Иван был уже женат, и в их семье подрастал сын Анатолий.
4: Иван Филиппович, теряя зрение, приезжает сюда, и в 1952 году он потерял зрение окончательно. И он становится членом общества незрячих. И тут, я так понимаю, он устраивается на предприятии «Маяк». И надо сказать, что вот таким авангардом на этом предприятии «Маяк» становится, конечно, военно ослепшие. Это Иван Филиппович Афанасьев, член партии, и другие военно ослепшие, которые группируются вот в такой деятельный актив.
0: Во время войны и после ее окончания в ряды Всероссийского общества слепых влилось огромное количество военно ослепших людей. Как раз из-за ранений многие фронтовики теряют зрение полностью или частично. Но одно дело, когда человек рождается слепым или теряет зрение в раннем детстве, тогда его можно обучить, подготовить к жизни незрячего человека. А вот когда взрослый, сильный человек вдруг перестает видеть, это огромный удар не только по физическому, но и по психическому здоровью человека. И тут на помощь военно ослепшим приходят специальные преподаватели из общества слепых. Без помощи специалистов и поддержки семьи даже очень сильному человеку трудно справиться с таким ударом судьбы.
4: Надо сказать, что вот почему-то мне кажется, что чисто энергетически Иван Филиппович искал какой-то вот помощи именно у своего дома, у той земли, где он и сложил своих товарищей, и получил вот эту вот контузию, которая потом радикальным образом сказалась на его здоровье. И вообще организация Сталинградского общества слепых, я изучала ее материалы в Государственном архиве Волгоградской области, была тогда очень сильной.
0: После битвы за Сталинград потеря зрения стала самым сильным испытанием для Ивана Афанасьева. Но если там, осенью 1942 года, в доме Павлова, ему помогало его мужество, смекалка, героизм его побратимов и, конечно, просто удача, то в этой ситуации главной опорой для Ивана Филипповича стала его супруга и верный друг Екатерина Ивановна. Она взяла на себя не только заботу о доме, но и стала глазами своего супруга. Именно она под его диктовку напечатала книгу Ивана Филипповича «Дом солдатской славы». Она же от его имени вела переписку со всеми бывшими бойцами легендарного гарнизона.
2: Из-за угла дома на Республиканской улице вышла старушка. Она постояла на углу и повернулась к Солнечной улице. Бабуся шла по противоположной стороне к мельнице. «Бабка, заходи сюда!» – крикнул Воронов. Но старуха отрицательно покрутила головой и продолжила свой путь. Павлов из первого подъезда вновь предупредил ее, но она на его приказ не реагировала. Павлов понял, что это враг. Очередь из автомата свалила старуху на землю. И в ту же минуту гитлеровцы открыли беглый огонь из минометов по западной стене. А когда стемнело, Иващенко и Свирин притащили тело старухи. Как и следовало ожидать, это была не старуха, а немец в женском платье. Маскарад не удался.
4: Даже рассказ незрячего человека, он, конечно, людей просто завораживал. Вокруг него начинает формироваться актив, и именно Иван Филиппович Афанасьев становится тем человеком, который вот именно генерировал, придумал, там, не знаю, вот, создал вот этот замечательный, пролонгированный во времени проект встреч защитников дома Павлова, которые начались при нем.
0: И пока в Волгограде ослепший Иван Афанасьев диктовал супруге новые главы своей будущей книги, на Украине врач Андрей Михайлович Водовозов разрабатывал свой авторский метод лечения поврежденного хрусталика глаза. Будущий профессор, доктор наук, заведующий кафедры, врач-офтальмолог с мировым именем, разработал свой оригинальный прибор «Криптоэкстрактор». Этот прибор уже применялся в других странах для лечения травматической катаракты. Андрей Михайлович модернизировал этот прибор, и его авторское изобретение так и стали называть «Криптоэкстрактор Водовозова». Волею судьбы, по приглашению руководства мединститута, профессор Водовозов приезжает работать в Волгоград. И в 1964 году судьба сводит в операционной волгоградской клинике ослепшего героя Сталинградской битвы Ивана Афанасьева и врача-офтальмолога Андрея Водовозова.
4: На 10-15 минуте операции Афанасьев закричал: «Я вас вижу, Бога ради, тише», — сказал Водовозов, — «успокойтесь, вам сейчас ни в коем случае нельзя вообще не произносить ничего». И Афанасьев тоже опять погрузился во тьму, как он вспоминает, но это была уже другая темнота. Это была темнота зрячего человека.
0: В Государственном архиве Волгоградской области существует фонд профессора Водовозова, в котором собраны все материалы о работе Андрея Михайловича. Есть в этом фонде материалы и об операции, проведенной профессором в 1964 году. Во время этой операции один великий человек, знаменитый врач, вернул зрение другому человеку, герою, воину, защитнику Сталинграда.
4: Когда он через несколько дней выходил после операции, он, конечно, хотел увидеть жену. Конечно, он в толпе ее не узнал. А потом он увидел маленькую светлоглазую девочку. Это была его Тамарка. Это была его дочка, которая родилась вот в этот период, когда он был еще незрячим человеком.
0: Конечно, полностью восстановить стопроцентное зрение Ивану Афанасьеву уже не смог бы даже такой кудесник, как профессор Водовозов. Но главное, что теперь в очках он мог видеть свою любимую жену Катю, своего сына Анатолия и дочку Тамару, которую он увидел впервые только после операции. Он смог увидеть даже изданную к этому моменту свою книгу, благодаря которой страна узнала многие имена защитников дома Павлова.
4: А вот на первом экземпляре книги сохранилась надпись, которая гласит: «Дорогой Александр Михайлович, моим потухшим глазам вы дали жизнь, свет и солнце. Пусть эта маленькая книжица напоминает о моей безграничной благодарности и глубоком уважении к вам. Профессору Водовозову от автора». Далее следует подпись 6 марта 1966 года.
2: Движение по этой дороге было оживленное. Небольшими группами, по 2-3 человека и даже в одиночку, по ней брели на восток пленные. Их никто не сопровождал и не конвоировал. Особенно много было румын. Они то и дело спрашивали дорогу на Капустин Яр, где находился приемный пункт для военнопленных. И, по всей видимости, были довольны, что все опасности, все тяготы остались позади.
0: Но даже в последнем, переизданном издании книги Ивана Афанасьева «Дом солдатской славы» были названы не все имена героев обороны дома. Некоторые имена защитников по разным причинам не были внесены в список гарнизона. Сразу после войны в статьях и очерках о доме Павлова писали, что дом обороняли представители 11 национальностей. А если посчитать, то на барельефе, сделанном на торце дома, есть представители только 9 народов СССР. Двух точно не хватает. Один из них – это абхаз Алексей Шабанович Сукба, герой обороны, награжденный орденом Боевого Красного Знамени, который в конце войны раненым попал в плен и оказался в списках РОА. После всех проверок вину в предательстве с Алексея сняли, но его имя навсегда вычеркнули из списков защитников дома Павлова.
1: честно могу сказать, еще вообще-то судьба многих защитников дома Павлова сложилась трагично, очень. Среди защитников был калмык, который тоже получил ранение, и тоже 25 ноября, который очень плохо говорил по-русски, Гарри Бадмаевич Хухолов, и который после того, как он поправился, его вызвали, и он был репрессирован.
0: Только в 1975 году Гарри Бадмаевич впервые приехал в Волгоград. Первым делом он пришел на площадь и нашел дом, который они обороняли. Герой из Калмыкии очень расстроился, когда не нашел своего имени среди защитников дома Павлова. Он привез с собой свою солдатскую книжку, в которой была запись, сделанная старшим лейтенантом, командиром роты Иваном Наумовым 6 ноября 1942 года прямо в доме Павлова, о том, что генерал Родимцев наградил Хохолова нагрудным знаком «Отличный снайпер».
1: И он, вернувшись в Калмыкию в 43-м году весной, в конце весны 43-го года, узнав о депортации, отправился в Сибирь искать своих родных. И только в 44-м году он изъездил всю Сибирь и там нашел.
0: Рассказывая о судьбе Ивана Афанасьева и о героической обороне дома Павлова, хочется упомянуть всех защитников дома. И самого Якова Павлова, который получил звезду героя только в июне 45-го года, и лейтенанта Алексея Чернышенко, который навсегда остался в Сталинградской земле, и командира роты Ивана Наумова, погибшего при штурме Молочного дома, и комбата Жукова, командира полка Елена, командира дивизии Родимцева, который побывал в этом доме, чтобы наградить и поддержать бойцов. Среди местных жителей, находившихся во время обороны в доме солдатской славы, была новорожденная Зина Селезнева. Она родилась в июле 1942 года, когда ее отец ушел в ополчение и погиб, а мать вместе с грудным ребенком прятались в подвале этого дома. Когда спустя почти месяц мирных жителей удалось отправить в тыл, состояние девочки было очень тяжелое. Врачи так и сказали: «Мама еще выживет, а вот грудничок уже не жилец».
5: Жива-здорова. Учится в Волгоградском политехническом институте.
3: Кадры из архива Нижеволжской студии кинохроники.

0: 17 августа 1975 года Ивана Филипповича Афанасьева не стало. Не дожив до 60 лет, он скоропостижно скончался. Сказались многочисленные ранения, полученные на фронте, в том числе и в Сталинграде. Сердце солдата, защитника, собравшее в себе всю боль страшной войны, перестало биться. Ни при жизни, ни потом Ивану Филипповичу так и не присвоили звание Героя Советского Союза, как и остальным участникам обороны Дома солдатской славы.
1: Как бы один подвиг, а такие разные награды. Вот. И, по сути, война вообще... Вы знаете, у нас как бы жизнь не всегда справедливая бывает. Ну, правда, вот кажется, война самая несправедливая. Если говорить честно, 26 человек, которые защищали этот дом, они абсолютно все герои. Все.
2: Показаны кадры из фильма «Сталинградцы». Режиссер Евгений Котлов. 1983 год. Гостелерадио СССР. Последовательно крупным планом лица пятерых солдат. Губы нахмурены, сжатые в скупой улыбке

0: Смерть Ивана Филипповича была внезапной. Естественно, что к ней никто не готовился. А когда партийные и городские власти осознали, что умер герой обороны дома Павлова, было уже поздно. Ивана Филипповича похоронили на городском кладбище. А ведь он даже при жизни просил похоронить его на Мамаевом кургане, рядом с другими защитниками Сталинграда. И только в 2013 году, через 38 лет после его смерти, прах героя войны перенесли на мемориальное кладбище Мамаева кургана. Огромная заслуга в этом принадлежит Дее Григорьевне Вразовой, человеку огромной души и неутомимой энергии, неравнодушной к памяти героев войны. Дея Григорьевна много лет занимается поиском и восстановлением имен погибших героев Сталинградской битвы.
1: Дея Григорьевна Вразова, общественный деятель.
2: Он начал всех собирать тех, кто остался жив после войны и кто защищал этот дом солдатской славы. И потом он решил написать даже эту книгу, и он сделал. И вот я считаю, что Иван Филиппович Афанасьев совершил свой подвиг, подвиг гражданский, когда человек больной инвалид и делал такую огромную работу.
0: В ближайшее время, благодаря усилиям Всероссийского общества слепых, в Волгограде появится памятник командиру гарнизона Дома солдатской славы и музей его имени. Музей будет оборудован так, что его смогут посещать слепые и слабовидящие люди. Для таких людей придумана полная доступность и звуковое тифлокомментирование. И имя героя Сталинграда, гвардии лейтенанта Афанасьева Ивана Филипповича, вернется на карту города, который и он, и его товарищи защищали.
1: Наталья Евгеньевна Гапиенко, председатель региональной организации ВОС.
3: Ну, проект уже готов. Мы выиграли, к нашему, так сказать, счастью, президентский грант по созданию музея. Причем музей будет как стационарный, так и виртуальный музей имени Ивана Афанасьева. Этот проект мы, так сказать, задумали, затеяли, и он, в принципе, уже разработан, так как мы получили уже финансовую поддержку с нашей замечательной библиотекой для слепых специальной. Вот, все, в общем-то, у нас получилось так, как мы задумывали, ну, теперь дело за малым его реализовать.
4: Высоко подняв меч, она как бы призывает своих сынов к борьбе. Победа на Волге – это еще не окончательная победа над врагом. Впереди еще трудные годы войны. Отсюда, со священной высоты, насколько хватает глаз, виднеются бескрайние заволжские дубравы. Поля, озера, реки – это наша страна. Наша Родина. На десятки километров, утопая в зелени садов и парков, возвышаются над Волгой белокаменные жилые кварталы. Это наш родной Волгоград. Город-герой. Город боевой, трудовой славы.
0: 15 октября 1967 года. Мамаев курган. Открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы. На трибуне все руководство СССР во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. Все ждут, когда доставят факел, зажженный от вечного огня, на площади павших борцов, чтобы зажечь вечный огонь в зале воинской славы на Мамаевом кургане. И вот одним из трех героев войны, кому доверили сопровождать вечный огонь на его пути на Мамаев курган, был герой Сталинградской битвы, командир гарнизона Дома солдатской славы, гвардии капитан Афанасьев Иван Филиппович.

0: одна из надписей на Мамаевом кургане гласит: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной матерью Родиной». И это исторический факт. И герой Советского Союза Яков Павлов, чье имя носит дом солдатской славы, и Алексей Сугба и Гарри Хохолов, чьих имен до сих пор нет в списках защитников на стене легендарного дома, и герой нашего фильма, член Всероссийского общества слепых Иван Филиппович Афанасьев, все они, как миллионы других солдат, встали в ряды защитников Родины. Когда на нас напал враг, они не сдались, сражались, бились, вгрызались в эту землю, чтобы выстоять и победить. Иван Афанасьев и солдаты его гарнизона сделали все, что смогли, не ради славы, а ради жизни.
1: За каждой спиною был

все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, как соль возвращений, как мед на губах.

0: Диктор Сергей Маховиков. Автор и сценария Владимир Баженов, Андрей Мочалин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит Фонд поддержки творческих инициатив «Во имя добра», Музей-заповедник «Сталинградская битва», Государственный архив Волгоградской области, Волгоградскую региональную организацию ВОС, Администрацию города Волгограда, Администрацию Волгоградской области.
1: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
2: Радио ВОС.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
7: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею» в общем-то шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
7: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
8: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
7: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
8: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
7: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
8: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
0: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Члены Ханты-Мансийской РОВОС передали коробки храбрости маленьким пациентам больниц. В Калининграде отметили 80-летие области праздником «Регион, рожденный победой». В Перми прошел первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. В Краснодаре прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. В Москве состоялась первая встреча молодежного клуба. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла церемония передачи коробок храбрости, подарков для маленьких пациентов, собранных членами ВОЗ в рамках акции сторонников партии «Единая Россия». Собранную коробку доставил председатель Ханты-Мансийской РОВОС Петр Носов. Акция прошла также в Сургуте, Урае, Нягане, Югорске и Нижневартовске. Главный врач больницы поблагодарил сообщество за поддержку. Петр Носов отметил, что для ВОЗ акция – это возможность сказать каждому ребенку: «Ты не один, мы рядом, мы в тебя верим». Подарки уже в отделениях. Маленькая машинка, раскраска или карандаши станут для ребенка наградой за смелость после процедур. 1 июля в Центре реабилитации Калининградской РОВОС состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Калининградской области – регион, рожденный победой. Организаторами выступили специализированная библиотека для слепых, Центр реабилитации и местные организации ВОС. В рамках мероприятия прошел творческий конкурс «Маленькие сердца большого края» с участием детей, родителей и педагогов школы-интерната. Победителей наградили. Прозвучали песни и стихи о регионе. Был показан видеоролик о переселенцах. 28 июня в Перми в СК «Энергия» состоялся первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Участник из Кизиловской местной организации ВОС Владимир Андреев завоевал 7 медалей в категории B1, 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих в метании мяча, прыжках в длину, беге, наклоне, динамометрии, отжимании и поднимании туловища. С 1 июля открыт прием заявок на практические занятия по карьерной навигации для людей с нарушением зрения. Программа проводится Фондом искусства, наука и спорт совместно с «Оно здесь». Занятия проведет карьерный консультант с 17-летним опытом Ольга Мещанинец. Участники смогут оценить свой опыт, подготовить резюме и портфолио, освоить инструменты поиска работы и подготовиться к собеседованиям. Занятия дистанционные, включают групповые и индивидуальные встречи. Подробности и заявка на портале «Особый взгляд». 29 июня в Краснодарском краевом доме культуры ВОС прошел краевой музыкально-творческий конкурс среди инвалидов по зрению. Мероприятие проводилось по инициативе Министерства культуры края в рамках программы «Доступная среда». Участники соревновались в командных состязаниях «Давайте познакомимся», «Музыкальный эрудит» и «Интеллектуальной викторине». Впервые использовано электронное устройство BrainRing. Первое место завоевала команда Краснодарской местной организации ВОС, второе разделили Новороссийская и Тихорецкая, третье – Славянская, Лабинская и Тимашевская. Победители награждены дипломами и денежными премиями. 27 июня в Москве состоялась первая встреча молодежного клуба, собравшего около 25 участников. Прошли мастер-класс по изготовлению собак из синельной проволоки и игра «Тик-так-бум». Участники обсуждали планы на будущее. Клуб ждет молодых людей с инвалидностью по зрению от 18 до 40 лет, проживающих, работающих или обучающихся в Москве. Проект реализуется в рамках программы «Действия без барьеров» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В Екатеринбурге во время чемпионата России по шашкам спорта слепых прошла экскурсия для спортсменов в рамках военно-патриотической акции «Честь имею». 20 участников и тренеров из 6 регионов посетили аллею «Век другими глазами», посвященной столетию ВОС, и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». Все участники получили памятные подарки. В Пермской краевой организации ВОС проходит фотоконкурс «Моя семья, моя опора», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Участники загружают до 2 семейных фотографий с историей в специальный альбом до 7 июля. 3 победителя по количеству лайков получат подарочные сертификаты на Marketplace. Итоги подведут 8 июля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

0: для меня музыка – это все. Только не симфоническая, не Петя и Волк, я ее не очень. Я люблю такую, как тогда играл музыкант на золотом саксофоне. Мы с моим дядей Женей ходили в Дом культуры. Он врач, ухо-горло-нос. Но для него музыка – это все. Когда в Москву приехал один король джаза, негр, все стали просить его расписаться на пластинках. А у дяди Жени пластинки не было. Тогда он поднял свитер и на рубашке фломастером король джаза поставил ему автограф. А что дядя Женя творил на концерте в Доме культуры? Свистел, кричал, аплодировал. А когда вышел музыкант в соломенном шлеме, зеленых носках и красной рубашке, дядя Женя сказал: «Ну, Андрюха, толстое время началось. Я сначала не понял, а как тот отразился красно-золотой в черной крышке рояля? Как начал разгуливать по залу и дуть, дуть напропалую в свой саксофон? Сразу стало ясно, что это за толстое время. Зрители вошли в такой раж, что позабыли все приличия. Вытащили дудки, давай дудеть, звенеть ключами, стучать ногами. У кого-то с собой был пузырь с горохом. Музыкант играл, как очумевший. А я все хотел и хотел на него смотреть. Там все про меня в этой музыке. То есть про меня и про мою собаку. У меня такса, его зовут Кит. Я за такую собаку ничего бы не пожалел. Она раз пропала, я чуть с ума не сошел, искал. Представляешь, говорит дядя Женя. Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. Все от фонаря, лепит, что попало. Вот это по мне, веселиться на всю катушку. Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. Мы с Китом тоже. Я бренчу на гитаре и пою, а он лает и подвывает. Все без слов. Зачем нам с Китом слова? И у меня были задатки, но их не развивали, сказал дядя Женя. Он стоял в очках, галстуке, с портфелем-дипломатом. Я в школе, говорит, считался неплохим гарнистом. Я мог бы войти в первую десятку страны по трубе. А может, и в первую пятерку, сказал я. И в первую тридцатку мира. А может, и в двадцатку, сказал я. А стал простой ухо-горло-нос. Не надо об этом, сказал я. «Андрюха!» — вскричал дядя Женя. «Ты молодой, учись джазу! Я все прошляпил, а тебя ждет необыкновенная судьба! Здесь, в Доме культуры, есть такая студия». Дядино мнение совпадало с моим. Джаз – подходящее дело. Но вот в чем загвоздка, я не могу петь один. Неважно кто, даже муха своим жужжанием может скрасить мое одиночество. А что говорить о ките? Для кита пение – все. Поэтому я взял его с собой на прослушивание. Кит съел полностью колбасу из холодильника и шагал в чудесном настроении. Сколько песен у нас с ним бушевало, сколько надежд! В Доме культуры навстречу нам шел вчерашний музыкант без саксофона с чашкой воды. Он наклонился и дружески похлопал кита по спине. При этом у него из кармана выпал пакетик чая с ниткой. Кит дико не любил, когда его так похлопывают, но от музыканта стерпел. Правда, мигом уничтожил пакетик чая. Он вообще все всегда поедал на своем пути, но делал это не злобно, а жизнерадостно. Я спросил: «Где тут принимают в джаз?» «Прослушивание в третьей комнате», — ответил музыкант. На двери висела табличка: «Зав. Учебной частью Наина Петровна Шпурина». Я постучал. Я так волновался раз в жизни, когда кит изжевал и проглотил галошу. Я чуть с ума не сошел, все думал, переварит он ее или нет. Стройная красавица с длинным носом сидела у пианино и выжидательно глядела на нас с китом. «Я хочу в джаз!» Я выпалил это громко и ясно, чтобы не подумали, что я мямля. Но Наина Петровна указала мне на плакат. Там было написано: «Говори в полголоса». «А я не могу в полголоса!» «Я не люблю не звенеть ложкой в чае, когда размешиваю сахар. Приходится себя сдерживать, а я этого не могу». «Собаку нельзя», — сказала Наина Петровна. «Кит любит джаз, — говорю. Мы поем с ним вдвоем». «Собаку нельзя», — сказала Наина Петровна. Вся радость улетучилась, когда я закрыл дверь перед носом у кита. Но необыкновенная судьба, которую прошляпил дядя Женя, ждала меня. Я сел на стул и взял в руки гитару. Мне нравится петь, и я хочу петь. Я буду, хочу, я хочу хотеть. Держитесь, Наина Петровна, говори в полголоса, двигайся в полсилы. Сейчас вы огромное испытаете потрясение. Наина стояла, как статуя командора, и я не мог начать, хоть ты тресни. Чтобы не молчать, я издал звук бьющейся тарелки, льющейся воды и комканье газеты. «Стоп!» — сказала Наина Петровна. Руки у нее были холодные, как у мороженщицы. «В ополе березка стояла», — спела она и сыграла одним пальцем. «Повтори». «В ополе березка...» «Стоп!» — сказала Наина Петровна. «У тебя слуха нет. Ты не подходишь». Кит чуть не умер от радости, когда меня увидел. «Ну, Андрюха, джаз, да, всем своим видом!» — говорил он и колотил хвостом. Дома я позвонил дяде Жене. «У меня нет слуха, — говорю. Я не подхожу». «Слух, — сказал дядя Женя с презрением. — Слух — ничто. Ты не можешь повторить чужую мелодию. Ты поешь, как никто никогда до тебя не пел. Это и есть настоящая одаренность». «Джаз, — сказал дядя Женя с восторгом. — Джаз — не музыка. Джаз — это состояние души».
1: «В ополе березка стояла!» — запел я, положив трубку. «В ополе...»
0: Я извлек из гитары квакающий звук. Взвыл кит. На этом фоне я изобразил тиканье часов, клич самца-горбыля, крики чаек. Кит, гудок паровоза и гудок парохода. Он знал, как поднять мой ослабевший дух. А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с китом выбрали друг друга на птичьем рынке. В ополе из мухи радости! Мы раздули такого слона, что с кухни примчалась бабушка. «Умолкните!» — кричит, балбесы! Но песня пошла, и мы не могли ее не петь. Дядя Женя удалял больному гланды и вдруг услышал джаз.
1: «Джаз передают!» — воскликнул он.
0: «Сестра, сделайте погромче!» «Но у нас нет радио», — ответила медсестра.
1: Вчерашний музыкант заваривал новый пакетик чая, когда ему в голову пришла отчаянная мысль сыграть горячее соло на саксофоне под паровозный, нет, лучше пароходный гудок. А в Новом Орлеане король джаза, негр, ну просто совершенно неожиданно для себя, хриплым голосом запел:

0: Лохнесское чудовище. Не просто вырастить охотничью собаку. Вот наша такса Кип, сейчас он уже в летах, а лучшие годы жизни он посвятил уничтожению всего вокруг себя. И все это он ел. Мы страшно боялись, что он заболеет и умрет, но кит жил припеваючи. Только однажды он впал в меланхолию, когда проглотил мою резиновую галошу. Месяц ходил печальный, а потом опять взялся за свое. Я даже представить не могу, что у нас когда-то не было кита. Я помню, как у него нос вытягивался, уши, туловище. Он рос хоть и незаметно, а прямо на глазах, как идут минутные стрелки. Когда мы первый раз привели его на выставку, он оказался лучшей собакой в Москве. Все были начесаны и причесаны, а кит вышел с папой на ринг, и судья сказал: «Кобель Антонов, первое место по красоте!» Когда он подошел к двухметровому барьеру, мы ужаснулись, он никогда не прыгал такую высоту. Забор сплошной, никто никого не видит. Папа встал за барьером и крикнул: «Кит!» Кит взвыл, это было тоскливое коровье мычание, и перепрыгнул. А как он охотился! Механический заяц в штаны наложил, когда кит появился на горизонте. Из уважения к киту папа приобрел ружье и подал заявку на охоту на ворон, как на вредных животных. Но кит так весело на них кидался, что все вороны просто улетели из нашего двора. С тех пор у кита во дворе хорошая репутация. Когда к нам пришла отравительница крыс и мышей, тихая женщина в серой шапочке увидела кита и испугалась, то наша дворничиха сказала ей: «Не бойтесь, это самая лучшая собака на свете». Тихая женщина в серой шапочке пришла травить крыс и мышей, но у нас их не оказалось. И все-таки папа взял телефон этой тихой женщины, папа взял ее визитную карточку «Плахова, крысы, мыши». И мы забыли про эту карточку. Совсем забыли. Летом я и кит гуляли в полях. Он давал круги, зависая над маленькими зелеными елками. Он так хорошо себя чувствует в полете, и я себя тоже. А когда шел дождь, мы бежали домой под дождем. Впереди, задрав хвост, шпарил кит. И я думал: вот как надо счастливо жить. И вдруг ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба, у нашего кита завелись блохи. Блохи очень приспособлены к жизни. Они пришли к нам из тьмы веков и, наверное, будут прыгать и скакать, когда погаснет солнце и наша цивилизация исчезнет с лица земли. «Выше нас!» — сказал папа псу. Он схватил кита, как орел, курочку, сунул в ванну и намылил дегтярным мылом. Блохи обалдели. У них был такой ошалелый вид. Мы думали, никто не уйдет живым, все найдут себе тут могилу. Но они проявили самообладание и дружно перебежали к киту на нос. Я поймал несколько штук. «Где ты их находишь, где?» — кричал папа. «Сейчас я тебе покажу», — отвечал я, — «и ты запомнишь». «А что? Какое чувство?» — кричал папа, — «когда ты поймал блоху». «Чувство радости», — отвечал я. Тут они взяли и перескочили на папу. Папа бил их газетой, крича: «Андрюха! Они скачут по моей груди!» Он гонял их с места на место, пока вся компания почти без потерь снова не оказалась на ките. «Только веселое животное, как блоха», — сказал папа, «не станет предаваться унынию после таких сокрушительных ударов судьбы», и вызвал ветеринара. Ветеринар приехал на газике. «Поменьше гуляй», — сказал он мне, «ваш двор полон инфекции». Я поглядел в окно. Двор был пуст. Как странно устроен мир. Один человек смотрит и не видит, другой же видит, не глядя. Тогда я представил себе толпу инфекций, похожих на слоноедов, свирепо разгуливающих по двору. «На что жалуемся?» — спросил ветеринар. Кит лежал у меня в постели. «Я боюсь, если не пускать на кровать кита, он может не понять, в чем дело, и подумает, что его разлюбили». «Кто это?» — спросил ветеринар, осмотрев кита. «Это блохи», — ответил папа и беззаботно добавил: «Что за собака в наше время без блох?» «А кто вам сказал, что это собака?» — спрашивает ветеринар. «Я знал. Я давно подозревал, что кит не собака, а четвероногий человек». «Это краткоухая такса», — твердо произнес папа. «К купленная мной Андрюхой на птичьем рынке». «Вас обманули», — сказал ветеринар. «Это крыса. Циклопическая американская крыса. Вид найден в городе Бостоне, штат Массачусетс, во время ремонта канализационных труб. Бостонцы привозят их в клетках на птичий рынок и продают в качестве такс». «А-а-а!» — закричала мама и грудью заслонила меня от кита. Все сразу вспомнили его странное поведение, как он любит пожевать папино ухо, ест подчистую все на своем пути, и как он во овраге первый покинул тонущий в луже плод. «Значит, наш кит — это крыса?» — задумчиво сказал папа. «Да», — вздохнул ветеринар. «И среди этих крыс встречаются людоеды». Мама закачалась. Почуяв неладное, кит сделал вид, что он глубокий старик, и стал доканывать нас своими печальными вздохами. Я хотел к нему подойти, чтобы он знал, что мне не важно его происхождение, но мама вцепилась в меня, как медведь-коала в эвкалипт. «Так вот почему на даче», — задумчиво сказал папа. «Он в окне выгрыз форточку и вылетел в огород». «Это настоящий крысиный поступок», — сказал ветеринар. «А я его понимаю», — говорю. «Я-то по опыту знаю, что такое одиночество». «Но все равно», — говорит папа, — «зачем же окна грызть?» А я говорю: «Потому что оно ему мешало. Его неведомая сила влечет. Он ничего с собой не может поделать». «Вот именно, неведомая сила», — зловеще произнес ветеринар. «Он дома гадит?»
1: «Никогда!»
0: «Уникальный случай». Ветеринар вынул фотоаппарат и нацелил на кита объектив. Кит дико затрясся. «Видите», — сказал ветеринар, — «не хочет фотографироваться. Боится, что его разоблачат». «Раз крыса, так крыса», — говорю я. «Подумаешь, если кит съест папу, — сказала мама, — я не переживу, а не надо его злить, — говорю. В случае чего я запру его в комнате».
1: «Люся!» — вскричал папа. «Люся! Как же нам быть?»
0: Он воздел руки к небу, и в этот момент из его кармана выпала визитная карточка Плахова «Крысы-мыши». Все молча уставились на нее, окаменев. «Нет!» — крикнул я. Я думал, у меня разобьется сердце. «Бедный кит!» Он, умевший уходить отовсюду, где ему не нравилось, и удирать ото всех, кого он не любил, в мгновение ока очутился в лапах ветеринара. Тот сжимал его цепко, профессионально, и уже уходил от нас, бормоча: «В доме ребенок, опасно, внизу спецмашина, эти крысы такие коварные». Он еще что-то бормотал, унося кита, но я не слышал, я орал: «Кит! Кит!» Я рвался к нему. Но мама держала меня, и папа меня держал. «Это катастрофа!» — растерянно шептал папа. «Это катастрофа!» — но держал крепко. И тогда я понял, что уйду из дома. Буду бродить, вспоминая кита и родителей. Но, конечно, никогда не вернусь, никогда. Они поймут, что значит потерять самое близкое существо. Тогда они поймут. Ветеринар уходил, а я ничем не мог помочь киту. Наши взгляды встретились последний раз в полной тишине. И тут кит сказал: «Вы что, психи? Слышал бы мой дедушка так с кентерберийски эту белиберду. Ветеринар ненормальный, он сбежал из сумасшедшего дома. Андрюха, — сказал кит, — положи меня в кровать». Это был первый и последний раз в жизни. Больше кит ничего не говорил. И ветеринар тоже. Но прежде чем исчезнуть из нашей жизни навсегда, он обернулся на пороге и сказал: «От блох хороша черемичная настойка».

Инопланетяне на этой земле. Каждую субботу с воскресеньем я надеялся, что папа побудет дома. Мы будем болтаться по улицам, сходим в тир, покатаемся на водном велосипеде. Но мой папа ничего этого не мог. Все воскресные дни напролет он ходил на курсы изучать летающие тарелки. Случилось это так. Однажды он выбежал из комнаты и в своих черных кожаных шлепанцах заметался по квартире. «Люся!» — закричал он. «Люся, где мои туристские ботинки?» «А что за спешка?» — спрашивает мама. «Я уезжаю!» — говорит мама. «Я уезжаю!» «Куда?» «На Шамбалу!» — говорит папа.

кучки раскладывает, ледоруб нержавеющий, наш общий карманный фонарик, термос, чай, кипятильник, зубную пасту и зубную щетку. Папа близко подвел нас к цветку, к Ваньке мокрому на подоконнике, и спрашивает у Ваньки: «Ваня, Шамбала меня зовет?» Тот не шелохнулся. «Ну, ответь мне, ответь!» — стал упрашивать папа. «Ты же мне говорил!» В общем, когда он спросил несколько раз, Ванька поклонился. «Видели, видели!» — закричал папа. «При вас он еще не очень, а когда мы с ним были одни...» «А где это расположено?» — спрашивает мама. «Горы Гималаи, страна Непал», — гордо и свободно отвечал папа. «Я звонил, узнавал, самолет 1740». «Самолет куда?» «В Катманду». «Кто тебя там ждет в этой Катманду?» Мама встала у двери в прихожей. «Ты языка-то не знаешь, ни визы, ни валюты. С инопланетянами собирается встречаться. А у самого ум, как у ребенка». Короче, мы отговорили его. Папа плакал в 17:40, когда улетел самолет. А на утро взял и записался на курсы изучения летающих тарелок. Он совсем забросил нас, землян. Он раскрыл сердце космосу, и мы, и папины близкие, я, мама и наша такса Кит посыпались из его сердца, как горох. Он смотрел на нас равнодушными глазами, а когда я на даче опился парным молоком, он сказал безо всякого сочувствия: «Ничего, такова жизнь. Приехал на курорт, погулял, заболел, выздоровел, сел в тюрьму, вышел, женился, поехал на курорт, умер. Он прекратил добывать еду, позабыл дорогу в прачечную, год не брал в руки веник. Я уже не представляю себе папу метущим», — жаловалась мама, — «а только метущимся». Если он смотрел телевизор и возникали помехи, папа говорил: «Летающие тарелки пронеслись над Орехово-Борисовым в сторону Бирилева или Капотни». Если мама просила его поискать в магазинах носки или ботинки, папа отвечал: «Я ищу в жизни не ботинки и носки, а контакта с инопланетным разумом». «Мы одиноки во Вселенной!» — кричала на папу мама. «Мы без конца прощупываем космос и никого пока не нащупали!» А папа отвечал: «Я смеюсь над тобой, Люся, над твоими убогими представлениями о мире. Знаешь ли ты, что когда художник рисовал Ленина, Ленин мечтательно посмотрел на небо и сказал: „Наверняка есть другие существа, обитающие на других планетах, обладающие другими органами восприятия из-за разницы давления и температур“. На даче в Уваровке у нас украли с крыши трубу, с огорода украли кусты старой черной смородины, из колодца украли ведро, какие-то жучки съели за зиму полдома, а папа сидел, сложа руки на крыльце, и говорил нам, что жизнь на Земле появилась не сама. Кто-то привез нас с иных планет и теперь опекает, как младенцев. От обезьян никому не хочется происходить, — грустно говорила мама, — а всем от инопланетян. А папа думал: попадись ему космический пришелец, хоть в виде мыслящей плесени или океана, краба или инфузории туфельки, папа, конечно, вмиг его узнает и распахнет ему навстречу объятия. «Миша! Миша!» — звала мама папу и такой взгляд давала фиолетовый. А папа думал: если я встречу представителя внеземных цивилизаций, что спрошу? Откуда вы? Откуда мы? Когда наступит дружба между народами? А мама то наденет новое платье, то испечет пирог с надписью «Привет Михаилу», то свяжет папе варежки. Как-то раз, чтобы обратить на себя папино внимание, совсем остриглась под лысого, а папа уставится в окно и смотрит на кучевые облака. Небо в Уваровке на закате стоит перед глазами, как горы. С деревьев облетали листья. Такса Кит бегал за окном, обалдев от шуршания листьев. У него ноги короткие, шуршание близко, под самым ухом. Листья летели и забывали о дереве, как папа о нас с мамой и китом. «Дальше так жить нельзя», — решил, наконец, папа. «Надо обратиться к космическому разуму через Организацию Объединенных Наций. Я люблю определенность. Я хочу знать, существуют ли инопланетяне». «Все мы инопланетяне на этой Земле», — сказала мама. Она помыла посуду, повесила фартук на гвоздик —

начала исчезать. Прямо на глазах. Она стала как рисунок, будто невидимая мама была обрисована тонкой линией лиловым карандашом. Кит задрожал и полез под кровать. Папа насторожился, как боевой конь при звуках трубы. У меня голова пошла кругом, а мама превратилась в блин. Блин светящийся, огненный, лучистый. Он помаячил из стороны в сторону, вылетел в форточку и с диким грохотом стремглав улетел на небо. Мы стояли. Я, папа, кит, как окаменелые. «Профуфукали инопланетянина», — сказал папа. Он уже хотел кусать локти и рвать на себе волосы. Но наша мама, конечно, вернулась. Приходит со станции с авоськой огурцов. «Не бойтесь», — говорит, — «никуда не денусь. Не могу же я бросить вас на произвол судьбы».

Фантом Буздалова. Теперь мы висели один на один, с глазу на глаз, не на жизнь, а на смерть. Он висел ровно и немигающим глазом глядел прямо перед собой, производя впечатление человека, способного с легкостью провисеть жизнь. Я тоже висел неизгибаемый, с бесстрастным лицом. Я знал, если я упаду, меня ждет бесславный конец. Как-то у нас по природоведению была контрольная на тему человека. Мы проходили голову, скелет, лопатки, зубы, уши. Все хохотали, я не знаю как. А Маргарита Лукьяновна сказала: кому смешно, может выйти посмеяться за дверью. И прицепилась именно ко мне. Антонов, говорит она, ты знаешь, где у человека что? А я смеюсь, не могу остановиться. Такая чертовская вещь этот смех. Его нельзя сдержать, можно только напрячься. Но в этом случае я за себя не ручаюсь. Антонов, сказала Маргарита Лукьяновна, я ясно вижу твое будущее. Ты никогда не принесешь пользу родине и не достигнешь никаких высот. Ты будешь есть из плохой тарелки, дырявой ложкой, спать на диване с клопами и в пьяной драке зарежешь товарища. Вообще уже учителя дошли. Им даже в голову не приходит, что такой двоечник, как я, может стать садовником. Ведь стать садовником никаких дипломов не нужно. Садовником в красных кедах, окучивающим пионы в кепке и с бакенбардами. Откуда ей знать, что я сам всех боюсь? Если я вижу жужелицу в книге, мне кажется, что она меня уже укусила. Когда я был маленький и видел много людей, и что все они идут куда-то, мне казалось, что все они идут убивать дракона. И вот теперь он, Буздалов. О нем во дворе ходили страшные слухи. «Видишь, трава примятая», — говорили жильцы. Здесь Буздалов сидел в одном шерстяном носке и из-за куста подслушивал чужие разговоры. «Видишь, перья», — говорили они. «Это Буздалов ворону съел». Буздалов, ногти не стриженные, зубы не чищенные, голова как бицепс на плечах, а первое слово, которое он сказал в своей жизни — «топор». Как-то Буздалов допрыгался, ему выбили зуб, а через неделю на этом месте у него вырос новый зуб — золотой. Я чуть не умер от страха, когда он погнался за мной, хотел пригробить, но я отвлек его разговором. Папа говорит: «Мой Андрюха, хотя и двоечник, но очень способный. Я его отдам в английскую школу и в музыкальную, и в фигурное катание». А мама: «Какое фигурное катание? Ему надо учиться лупасить хулиганов. Нельзя в наше время быть тетей и мокрой курицей». «Люся, Люся», — отвечал папа, «у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. Если кто-то не слышит шороха его крыльев, то это у него с ушами что-то, а не означает, что его нет. Но на всякий случай, — говорила мама, — ты должен воспитывать в Андрюне храбрость». А папа отвечал: «Я и сам-то не очень храбрый. Я научу нашего сына великому искусству убегать. Ты знаешь, Люся, когда надо убегать? За 5 минут до того, как возникнет опасность». «А если с ним будет девушка, — сказала мама, — и на эту девушку в темном переулке накинется головорез?» Я сразу представил себе. Ночь, ветер теплый, совсем не пронизывающий. Я и моя девушка возвращаемся из ресторана. «Это какое созвездие, Андрей?» — спрашивает девушка. «Это большая медведица, дорогуша», — отвечаю я. И тут появляется Буздалов с чугунным утюгом. И перед носом у моей девушки демонстративно накачивает мышцы шеи. «Хорошее дело, — говорит он, — мускулы качать, благородное. Ни о чем не думать, только качать и качать, а потом их взять как-нибудь однажды и использовать». Я бы дал тягу, но моя девушка нескладная, неуклюжая. Ей не унести ноги от Буздалова. Если я убегу, он стукнет ее утюгом и съест, как ворону. «Я должен спасти свою девушку», — сказал я. И папа сказал: «Да, ты должен ее спасти». И он повел меня в секцию боевых китайских искусств при ЖЭКе. В одну вошли дверь, там арбузы продают. В другом помещении встретил нас физкультурник. Сам красный, с красными руками, такой пупок у него мускулистый. Тренер УШУ Александр Алексеевич.
Потные, красные толпились вокруг его воспитанники. Особенно кто прошел курс, тот выглядел, конечно, смачно. Мы как взглянули с папой, такие лица, такая речь там слышится, нам сразу захотелось домой. Но моя перетрусившая девушка, похожая на пингвина, стояла у меня перед глазами, а злоумышленник Буздалов занес над нею свой утюг. «Я остаюсь», — сказал я папе. А папа сказал тренеру: «Друг, возьми моего сына в обучение, а то что у нас за семья? Мать больная, прикована к постели, у нее ангина. Я, ты видишь, сутулый, сухощавый, пусть хоть сын у нас будет громила». С этими словами папа внес за меня деньги и пошел покупать арбуз. «Китайская борьба ушу», — начал Александр Алексеевич, когда мы набились в физкультурный зал, — учит избавляться от образа врага. Достаточно представить его себе в деталях. Или, как мы, мастера ушу, это называем, создать фантом. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Какой дуб, необычайное дерево. Ни липа, ни тополь, чего в городе полно, а именно дуб и желуди. Я их всегда собираю. Это все равно как бесплатный подарок. «Вот он стоит перед тобой, твой враг», — сказал Александр Алексеевич. «И бой с ним легок, как щелчок пальцев». А я думал, чего слоны не стесняются без штанов ходить? Такие же люди, только жирные. «Вы должны все вложить в свой удар», — настаивал Александр Алексеевич. «В бою, говорят китайцы, участвуют даже мышцы уха, хотя в ухе мышц нет». А я не понимаю, как может захотеться ударить человека? И также я не представляю, как это может чесаться хвост. «Присел!» — вдруг крикнул Александр Алексеевич. «Чем ниже присядешь, тем ты недосягаемей! Стальной кулак! Удар!» По команде мастера секция боевых китайских искусств ринулась поражать образ своего врага. Тысячи синяков им насажали и миллион подглазников. «Ну, я подумал, Буздалов, держись! Отмолочу, никакой бронежилет не поможет!» И тут я увидел фантом Буздалова. Фантом выжидательно смотрел на меня, и взгляд у него был какой-то недобрый. Дурак, я все детство гири не ворочал. Я бы этот фантом без китайской помощи одной своей русской силой одолел. А так я ему два слабеньких, убогих щелчка дал, а он мне как даст два здоровых. Тогда я его ущипнул и укусил, а он на меня с утюгом. Это был ужасный миг. Фантом Буздалова припер меня к шведской стенке. Я закрыл глаза и приготовился к самому худшему. Бывают же такие беззащитные, как я. У всех на земле есть коронный прием. Удар ногой, подсечка или освобождение от захвата. Даже альбатрос может отпугнуть врага. Он отрыгивает переваренную пищу, вися на ветре, чем вводит в смятение любого хищника или неприятеля. Но и у меня есть тайное могущество. Я могу очень долго висеть на перекладине. У меня диплом, там так и написано: «За победу в соревнованиях ВИС». «Послушай», — сказал я фантому Буздалова, — «давай кто кого перевисит». Фантом с утюгом замер. «Зависнем на шведской стенке», — дружелюбно говорю я. «Ты дольше провисишь, твоя взяла. Я дольше, моя». И он повис, в полной уверенности, что перевисеть меня проще пареной репы. Повисли за компанию бойцы ушу. Был даже среди них самый настоящий китаец, хотя все думали, что он грузин. Повис и наш мастер Александр Алексеевич. Народ висел молча, погруженный в свои думы. Один боец упал, за ним второй и третий. Бойцы срывались и падали со стуком на пол, так что физкультурный зал был устлан павшими бойцами. С прощальным криком полетел китаец, и я увидел его веснушчатую спину. С верхней перекладины загремел Александр Алексеевич. Теперь мы висели один на один. С глазу на глаз, не на жизнь, а на смерть. Фантом висел ровно, суча ногами. Я тоже висел, сохраняя свободу и самоуважение. Бойцы ушу сгрудились вокруг и стали спорить на арбуз, кто из нас победит. Китаец, оглушенный падением, подзадоривал фантома. Остальные к их чести болели за меня. Вдруг фантом закачался, посинел, высунул язык и сделал попытку легнуть меня ногой. Ярости фантома
Я противопоставил свое хладнокровие. Ведь в весеннее может помочь только весеннее. Надо тихо висеть и висеть, и забыть, что ты можешь не висеть. По мере того, как он скисал, я все больше и больше воодушевлялся. Шар на елке и плащ на гвозде не висят так спокойно и радостно, как я висел, атакуя Буздалова. Кислая мина фантома возвестила о его поражении. Он пал духом, а потом и весь рухнул целиком. «Нечестно!» — закричал он. «У меня в кармане чугунный утюг! А я ему, мне-то что? Что мне теперь до всего до этого? Меня ждет папа с арбузом на лавке во дворе». «Арбузика хочется, — говорит папа, — жаль, нечем скибочку отрезать». Я размахнулся и ребром ладони как раскалю напополам арбуз. А из арбуза выскочил красный попугай весь в арбузных косточках и побежал в неизвестном направлении.

«Вы не представляете, — сказала Маргарита Лукьяновна моему папе, — какие у вашего сына низкие способности. Он до сих пор не запомнил таблицу умножения, и это мне плевок в душу, что он чаще пишет с буквы «Я». «Низкие способности, — сказал папа, — это не Андрюхина вина, а Андрюхина беда. Главное — старание, а не способности, — смягчилась Маргарита Лукьяновна. И добросовестное отношение, чтобы он света Божьего не видел, понимаете? А то я его оставлю на второй год». Всю дорогу домой папу одолевали черные мысли. А тут еще во дворе стали чистить канализационные люки. Из аварийной машины вышел шофер и, как бы обращаясь к детям планеты, сказал: «Если хотите здесь работать, плохо учитесь». Все двоечниками были, и показал на бригаду в люке. «Любой ценой, — сурово сказал папа, — ты должен из двоечника выйти в удовлетвористы. Тут надо так, — сказал он, — ставить себе задачу, чтобы пупок трещал, а то время хть, смотришь, сил нет, а там и умирать пора». И он стал разучивать со мной таблицу умножения. 6×6, 9×4, 5×5, ух, погрозил он нашей безмятежно спящей таксике ту, лентяй, бородавки только растит, ничего не делает, 3×3, 2×2, Люся, закричал он маме, Люся, я не могу решить эти примеры, я не могу их ни решить, ни запомнить, чудовищное что-то, кому это надо, только звездочетом. «Может быть, возьмем репетитора?» – спрашивает мама. Тут я закричал: «Ни за что!» «Держись, Андрюха!» – сказал папа. «Надо быть философом и бодро воспринимать всякое событие. Я предлагаю взять репетитором мясника или кассиршу нашего продовольственного магазина». «Но это только по математике, Михаил!» – возразила мама. «А по-русскому? Как мы одолеем чаща?» «Ты права!» – согласился папа. «Тут нужен широко образованный человек». Решили посоветоваться с Маргаритой Лукьянной. «Есть у меня на примете, — сказала Маргарита Лукьянна, — один Владимир Осич. Грамотный педагог, у него все двоечники по струнке ходят. Разные люди пахнут по-разному. Кто-то морковкой пахнет, другой помидорчиком, третий черепашкой. Владимир Осич не пахнет ничем. Вечно он ходил озабоченный, у него никогда не бывало блаженного выражения лица. К тому же он сильно пекся о своем здоровье. Каждое утро 5 минут он лежал в ледяной ванне, и когда меня привели к нему под конвоем, Владимир Иосич протянул мне свою ледяную руку помощи. «Сколько ног у 3 кошек?» – спросил он у меня с порога. 10, – сказал я, помня завет Маргариты Лукьянны, ответ паузы не украшает. «Маловато», – уныло произнес Владимир Иосич. 11, – предположил я. Вид у Владимира Осича стал такой озабоченный, что если бы его сейчас кто-нибудь проглотил, он бы этого даже не заметил. «Прошу вас пить чай», — сказал он. На кухне в целлофановом пакете он хранил приправу. Там перец, аджика, разные сухие травки, такая желто-оранжевая смесь. Он щедро ею посыпал бутерброды мне и маме. «Мальчик запущенный, но не пропащий», — сказал Владимир Осич. «Надо им заняться всерьез, пока он мягкий, как воск. Потом затвердеет, и будет поздно». Мама с благодарностью пожала ему руку так, что он присел. «Приятно все-таки, что твой единственный сын в свои неполные 10 лет не затвердел». «Кем хочешь быть?» – спросил Владимир Ильич, сохраняя паучью серьезность. Я не ответил. Не стал ему говорить, что я бы не хотел быть ни камнем, ни дубом, ни небом, ни снегом, ни воробьем, ни козлом, ни Маргаритой Лукьянной, ни Владимиром Иосичем, только собой. Хотя я не понимаю, почему я такой, какой я. «Андрей», — говорил мне Владимир Иосич, — «я человек прямолинейный. Как пишется чаща? И сколько будет 6 умножить на 8? Ты должен полюбить эти слова. Гнать, терпеть, ненавидеть, зависеть. Только тогда ты научишься верно изменять их по лицам и числам». А я отвечал: «Давайте посвистим. Вы можете свистеть космическим свистом, как будто не вы, а кто-то свистит вам из космоса». «Андрей, Андрей», — звал меня Владимир Иосич, — «у тебя с каллиграфией не все в порядке, все буквы в кривь и в кось». А я отвечал: «Старинобил, когда ты ешь печенье, у тебя совсем исчезает шея, особенно сзади.
«Я буду фиксировать все твои минусы поведения», — говорил Владимир Ильич. «А станешь делать успехи, я награжу тебя памятным подарком». А я отвечал: «У меня песни хорошо идут. Какая-то мелодия нагрянет, и слова сыпятся, как горох. Слушайте мою песню, Владимир Ильич. Шмакозявки! Шмакозявки удалые, шмакозявки полевые, шмакозявки, ройте норки, шмакозявки, жуйте корки. Хотите еще? Мне это не трудно». «Ой, не надо», — говорил Владимир Иосич. «А можно я уйду сегодня пораньше? У тебя что, очень важное дело?» «Да». «Какое? Пока еще не знаю». «У меня такое чувство», — говорил Владимир Иосич, «как будто я тащу из болота бегемота. Это уму непостижимо», — говорил он, «что существуют люди, которым неинтересно правописание безударных гласных». А у меня зуб начал сильно расти. То там был признак застоя, а теперь он стал сильно расти. И я прямо чувствую, как у меня волосы на голове растут. Почему человек все время должен быть в брюках или стоять на двух ногах? «Ты весь ушел в себя», — тряс меня за плечо Владимир Иосич. «Сам процесс вычисления стал для тебя тайной. Проверь, как ты написал слово «тетя»?» «Цо-ца». «Ты очень невнимательный», — говорил Владимир Иосич, а сам даже не заметил, что у него прямо перед окном вбили в землю щит «Уязвимые места танка». Там был изображен танк в разрезе, в натуральную величину, и стрелочками указаны его слабые места. Мы сидели у раскрытого окна, и я спросил: «Отгадайте, что у вас нового?» «Где?» «Во дворе». «Ничего», — ответил Владимир Иосич. И мы, как обычно, отправились на кухню поесть бутербродов с приправой. Это были редкие минуты, когда мы полностью понимали друг друга. Только за едой я не засыпал, когда его видел, а он не предлагал мне пересмотреть всю мою жизнь для того, чтобы выучить таблицу умножения. Мы молча жевали приправу, принюхиваясь к южным травам, тоскуя о море. И, как говорится, всеми фибрами своего чемодана оба ощущали, как хорошо иной раз полодорничать. Вдруг я заметил, что наша приправа уже не оранжевая, а серая, и поделился с Владимиром Ильичем своим наблюдением. «Видно, она отсырела», — сказал он и высыпал ее на стол посушить. А она как пошла расползаться. Он ее в кучку, а она во все стороны. Я кричу: «Владимир Ильич, у вас есть микроскоп?» Он говорит: «Нету». «Как это в доме?» — кричу я ему. «Не иметь микроскопа!» «Зачем?» — он мне спрашивает. Вместо ответа я вынул из кармана лупу. У меня ключи от квартиры и от почтового ящика прикреплены к лупе, и взглянул на приправу. Это была кишащая масса каких-то невиданных прозрачных существ. Причем у каждого пара клешней 6 пар ног волосатых и усы. «Мамочки родные», — сказал Владимир Иосич. «Мамочки мои родные! С ним просто ужас, что творилось. Жизнь микромира поразила его в самое сердце. Он стоял, вытаращив глаза с белыми ресницами, растерянный, как танк в разрезе. «Андрей», — сказал он, когда я пришел к нему в следующий раз. Он лежал на полу, такой задумчивый, в одних трусах. «Что ты мне посоветуешь вначале купить? Микроскоп или телескоп?» Он разучил мою последнюю песню «Стучат пружины за окном, чаек попахивает салом» и распевал ее с утра пораньше, устроившись на подоконнике и свесив ноги во двор. Когда я уходил, он говорил мне: «В другой раз не опаздывай, Андрюха. Если я уж жду тебя, так уж жду». А как-то однажды он вдруг помрачнел и спросил: «Андрей, мы не умрем?» «Нет», — ответил я, — «никогда». Больше я его не видел. Он оставил наши места. Случилось это так. Рано утром я забежал к нему перед школой, звонил, звонил, не открывает. А соседка выглянула и говорит: «Нет его, не звони. Ушел наш Иосич». «Как ушел?» — спрашиваю. «Босиком и с котомкой». «Куда?» «По Руси». Дул настоящий такой весенний ветер. Я бегом в школу, а там на доске прикноплен плакат: «Граждане, в вашем классе учится удивительный мальчик. Он чаще пишет с буквой «Я». Другого такого замечательного
в целом мире не найти. Давайте все брать с него пример. И подпись «Владимир Иосич». В тот день я выучил всю таблицу умножения. До позднего вечера я как зверь умножал и делил многозначные числа. Я целую тетрадь исписал словами «час», «чаще», «площадь», «счастье». Я получил все-все тройки и с блеском перешел в четвертый класс. «Только не надо меня поздравлять», — говорил я своим. «Не надо, не надо, подумаешь, какое дело». Но они поздравляли, обнимались, плакали и смеялись, пели и дарили подарки. Жалко, Владимир Иосич не видел меня в этот торжественный момент. А что я мог дать ему, кроме того, чтобы позвать вдали?

Осень моего лета. Я люблю утро 1 сентября, когда приходит пора идти в школу. Мама с папой всегда осыпают меня подарками. В этот раз они купили мне фонарик и торжественно преподнесли со словами, что учение – это свет. Папа также вручил набор юного слесаря и сказал такую фразу, что труд сделал из обезьяны человека. Еще папа купил мне хорошего Шварценеггера, его портрет, где он с одним выпученным глазом. «Кумиры есть кумиры», — сказал папа. «Надо же курить им фимиам». А мама — ботинки, остроносые, тряпичные, в каких только ходят толстые тети. Я надела, они оказались пришиты друг к другу суровой ниткой. Папа разрезал нитку ножницами и сказал: «Ну, широким шагом в 5-й класс». Тут вдруг выяснилось, что мама не удлинила мне школьные брюки. И за минуту до выхода я стояла у двери, как говорится, в брючках дудочка и по колено. Плюс ослепительно белая рубашка с желтым пятном на груди. Это мой родной двоюродный брат Рома вечно все испакостит, а потом мне дает. Носки у меня полосатые, как у клоуна, хотя мой любимый цвет серый, черный и коричневый. «Черт, что же это несчастье все меня преследует», — говорю я. «Да ладно тебе», — говорит папа, — «на одежду внимание обращать. Не мужское это дело». И дал мне букет увядших георгин. Он их заблаговременно приобрел позавчера. И как раз сегодня они завяли. «Ну и ну», — говорю, — «у тебя, пап, я вижу, нервов нету. Оказался бы на моем месте». «Нет», — сказал папа, — «не хочу я на твоем месте, не хочу быть 10-летним. Подрастал, подрастал». Один кит меня понимает. Он, конечно, отправился вместе с нами. У подъезда нас ждал Рубен. Его папа Армен вообще не купил никакого букета, поэтому Рубен нес в подарок учителю чучело ежа. Он жил-жил, решил объясниться Рубен, чтобы никто не подумал, что это он его укокошил. Жил-жил, а потом состарился и умер. Своей смертью. «Ну, Рубен, — говорит моя мама, — замолчи, не терзай нам сердце». А кит страшно разволновался, увидев ежа. Он, наверное, подумал, что еж — это кошка. Он всех кошек гоняет, охотится. Наверное, думает, что это соболи или хорьки. Рубен говорит: «Андрюх, у тебя ботинки, как у Ломоносова. Ломоносов идет в школу учиться». У Рубена хорошо с ботинками, его мама любит ходить в обувной магазин. А моя мама не любит. Она говорит: «Я не создана для того, чтобы ходить в обувной магазин». «А для чего же ты создана?» – спрашиваем мы с папой. «А не для чего», – отвечает она. «Меня ни для чего невозможно приспособить». Идем, тучи разогнала, солнце золотое, небо синее-синее. Как я люблю праздник 1 сентября. На школьном дворе играет веселая музыка, так дух поднимает. Старые лысые десятиклассники жмут друг другу руки. Все наши в сборе: Вадик, Хруль, Сеня, узенькие глазки, Фалилеев, который в любую непогоду ходит без шапки, в расстегнутой куртке. И никто ему не скажет: «Запахни куртку, Фалилей». Все очень раздались вширь, вымахали. Жаль, нас не видит наш учитель по физкультуре. Это был настоящий учитель. Он так многому нас научил. От него мы узнали, что лучший в мире запах – это запах спортзала, а самая лучшая радость – это радость мышечная. Самая большая мечта у него была пройти вместе с классом по Красной площади. Все с лентами, флагами, обручами. Впереди он в широких белых штанах, в майке, а на груди написано «Динамо», и его воспитанники сзади идут. В этом году он бросил школу и ушел в рэкетиры. Остальные все в сборе, наши любимые учителя. Трудовик Витя Паничкин в черном костюме. Рукава прикрывают его мозолистые кисти рук. Он всю жизнь полирует указки. Сам и вытачивает, и обтачивает, и шлифует. Знаем только одно. Когда Вите проверили ультразвуком сердце, у него сердце оказалось, как высохший лимон. Виталий Павлович по русскому и литературе. Учитель, что называется, от Бога, весь в черных волосиках от головы до пят, возит нас каждый год на экскурсию на лобное место, чтобы мы знали и любили историю нашей страны. «Что это там за маленькая клетчатая тетечка?» «А, это англичанка!» «Уйдите с собакой!» — кричит она моей маме с китом. «Дети и собака — вещи несовместные, как гений и злодейство.
Она добрая, но строгая и очень некультурная. «The table, the table», а сама в носу ковыряет, весь нос и скрутила. А все на нее серьезно смотрят, и в кабинете английском всегда чем-то пахнет. То ли кислым арбузом, то ли тухлым помидором, невозможно сидеть. А она окно не открывает, хотя на улице теплынь. «Люблю праздник 1 сентября. Море цветов, чучело ежа, приветственные речи. Дорогие дети, пусть школа будет для вас родным домом. Дорогие родители, ваши дети в надежных руках. Дорогие первоклассники, сейчас звонок зальется, смолкнут голоса, и у вас, малыши, начнется в жизни новая полоса. Дорогие взрослые, вы знаете, какое сейчас напряжение с вещами. Могут войти посторонние и украсть вещи ваших детей. Счастья вам, дорогие друзья! Хорошо, да, спрашивает у меня папа? Очень хорошо, говорю я ему. Ну, вообще-то ты рад, говорит он, что мы тебя родили. Конечно, отвечаю, я вам так за это благодарен. Не стоит благодарности, великодушно говорит папа. И тут я не выдержал и заплакал. Да что все меня стали спрашивать? Чего ты? А я плакал то, что кончилось лето.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии Виктор Тартанов. И сегодня у меня гость, которому я очень рад. Это Олег Гонтарь, экс-участник группы «Лесоповал». Это так, чтобы вы понимали. Но всю жизнь занимался творчеством, всю жизнь что-то писал, занимался в самодеятельных коллективах, даже в армии, да?
6: Да, да.
5: Добрый день, Олег.
6: Добрый день всем. Привет, Витя.
5: Я хочу сказать о том, что время идет, и уже эпоха «Лесоповала» как бы уходит, на самом деле, в какой-то степени в прошлое, но многие люди эти песни сегодня слушают, да? То есть то, что сделал Танис время, ну, как-то оно, многие песни как бы, да, актуальность не теряют. Ну, потому что, наверное, когда вложена душа, может быть, композитор хороший, слова хорошие, исполнение хорошее.
6: Да.
5: Значит, ты в «Лесоповале» работал с 2009 по
6: 2017 год.
5: 17 год. И как туда попал, расскажи.
6: Пригласил меня мой товарищ Вячеслав Величковский, который там тоже проработал даже больше, чем я. И мы как-то вот до этого еще сдружились за несколько лет. И он, конечно же, как только появилась возможность, представилась, он позвонил мне, сказал, что вот есть сейчас шанс, попробуй себя, если хочешь. Ну, для меня это было несколько новое направление, поскольку я писал совершенно в другого плана жанрах. И, ну, было у меня несколько шансонных песен, но как бы какой-то вот был у меня предварительный уже опыт. Но здесь несколько более такая, я бы сказал, ответственная задача, потому что я знал, что все песни на стихи Михаила Исаевича Танича, и я знал, что это действительно, ну, мэтр, мастер, и нужно было, если вот вникать в этот материал, то со всей ответственностью. Я решил попробовать свои силы, записал несколько проб, ну, на песни известные уже на тот момент многим, и с моей работы по клубам-ресторанам в Москве, сколько я давно уже работал, пел Якуб «Люблю тебя дома». Эта песня, я думаю, общая, хорошо всем знакома. И несколько песен. Вот это была, если я не ошибаюсь, «Молитва» и «Пальчики». Это первые три песни, которые я отправил Лиде Николаевне для прослушивания. Она, собственно, утвердила мою кандидатуру. Я приехал в Москву. Она меня, так как говорится, лицом к лицу еще прослушала. Мы пообщались. И как, вот это первые мои шаги в группе, вступление в группу. Это как раз вот
5: ну,
6: было.
5: Параллельно все равно ты не бросал, занимался своим проектом, да, который у тебя был на тот момент. Какие-то авторские песни,
6: да,
5: сочинял.
6: Да, конечно, конечно. Это вот я немножко...
5: «Южный крест», да, назывался?
6: Да, это вот тогда был еще «Южный крест», потом плавно он перетек немножко с другим названием.
5: «Две реки», да?
6: «Sky Children». «Две реки» — это было такое промежуточное название, ну, оно было недолго. Сейчас этот проект под названием «Sky Children», я думаю, все, даже кто знает плохо английский язык, знают, что это означает «Дети неба». И, соответственно, и смысл песен, и всего вот музыки как раз соответствует этому названию.
5: А вот сейчас давай уже поговорим о том, что учился ты сначала в таком техническом, да, в ВУЗе. Угу. Металлургическом, да, по-моему?
6: Да, это металлургический институт.
5: Вот, и после армии уже все-таки понял, что это не твоя тема.
6: Да.
5: Больше ушел в музыку. Вот. Давай сейчас потом продолжим, послушаем первую песню.
6: Первая песня из моих вот новинок, относительно недавно записанных, она в стиле шансон. Это такой послесоповальский такой, я бы сказал. Волна такая послесоповальская. Но она в этой теме, она как раз про кипченку, в кипчон такое настроение позитивное, оно как раз уже скоро весна. Я думаю, что эта песня сейчас будет в самый раз.
5: Олег Гонтарь на волнах радио ВОЗ, слушаем.

мне девчонки втихаря. В кепчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь. В кепчонке серенькой гуляю я, сменил на кроссы я родные прохаря.

убегаю я. И строят глазки мне девчонки втихаря. В кипчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь. В кипчонке серенькой гуляю я. Сменил на кроссы я родные прохаря. В кипчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь. В кипчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие друзья, сегодняшний гость Олег Гонтарь, экс-участник легендарной сегодня же группы «Лесоповал». И посчастливилось долго поработать. Все равно, когда соприкасаешься, наверное, с творчеством таких мэтров, да, тем более уж у тебя еще опыт работы в ресторанах, все вот, кто вышли из ресторана, фактически все, да, многие, кто работает в шансоне, все ресторанные музыканты, что из такого. Все говорят о том, какая-то вот такая практика того, что человек действительно становится универсальным певцом, музыкантом.
2: Это то точно.
1: Там нельзя сказать, что это я не могу, там, или что-то я там...
2: Да.
1: Там надо быстренько подстроиться и сыграть, да? И даже если не знаешь, быстренько разучить и сыграть.
2: Да-да-да.
1: Вот, поэтому это дает хорошую действительно школу. Многие артисты вот говорят, да, это были лучшие годы там и так далее. Вот. Ну и сегодня, честно говоря, если кто-то кого-то приглашает в ресторан, что здесь такого, в принципе, это день рождения, какой-то праздник, да, какой-то юбилей или еще что-то, или свадьба даже, да,
2: ну,
1: почему
2: да.
1: бы не спеть и не порадовать людей. Скажи, работая вот в «Лесоповале» и занимаясь параллельно немножко другим творчеством, ты как-то не разделялся в себе, так сказать, напополам? Потому что все же твое творчество, оно такое более лирическое, более душевное, более духовное, возвышенное, да, такое. И «Лесоповал» все-таки это более шансон-шансон, как бы, да?
2: Да, ну, естественно, тут разделение было, пожалуй, только в одном. Нехватка времени.
1: То есть
2: из-за гастролей, постоянных перелетов и то, что вот у нас в разное время были гастроли с разной такой интенсивностью. То есть бывало такое, что у нас туры там были по 2 недели, бывало такое, что там ну, раз в неделю, там 2 раза в неделю. То есть по меркам артиста мы, в принципе, ездили довольно-таки, ну, не часто, то есть, если так будем говорить. Но даже для этого, вот для того, чтобы в полной мере поддерживать свои сольные проекты, порой времени не хватало и здоровья даже зачастую.
1: И работать в студии надо, и сочинять,
2: да,
1: и записывать,
2: да, да.
1: И потом все-таки творческий процесс, а не то, что, дорогие друзья, вы думаете, что человек написал песню, она уже готова. Тут же надо сделать аранжировку,
2: да.
1: Тут надо подумать, как ее подать лучше, и с ней надо пожить какое-то время, да, с этой песней.
2: Бывает, обязательно.
1: Может быть, скажи, как у тебя бывает? Бывает такое, что прям вот кто-то пришло в голову, раз, сразу сделал? Или все-таки это долгий процесс?
2: Ну, так, чтобы такое вот прям сразу пришло и сразу сел и сделал, конечно, такого я не помню, но если мне приходят какие-то вот интересные там строчки, мысли, мелодии, я прям диктофон под рукой, я все напеваю, вот сразу, если что-то есть возможность, фиксирую, допустим, прихожу, у меня все тоже компьютер под накалом, и я там, допустим, сижу, там сразу набрасываю это все, там в сессию открываю, и все, и как бы вот столблю вот эти какие-то идеи уже, и потом, как правило, уже все на свежий слух сажусь в следующий раз, и уже легче, что-то приходят какие-то уже сопоставления, и уже проще тогда дальше. Конечно, сейчас техника полностью в этом плане, она помогает.
1: И упростилась,
2: да,
1: наверное.
2: И упростилась. Много появилось фичей, которые вот, ну, реально вот они помощники настоящие. Вот и для композитора, и как для аранжировщика, и как для звукорежиссера. Ну, в общем, в этом плане сейчас открылись
1: большие. Я сейчас
2: тут
1: 2 слова хочу сказать об аранжировке. Сейчас вот эти песни, которые ты делаешь, это аранжировки твои полностью, да?
2: Да, да. Это
1: то есть ты никому не обращаешься уже за помощью?
2: Нет, ну, это полностью от подключки.
1: И сводишь, да, все
2: вместе? Да, да.
1: Удивительно. Просто, на самом деле, потрясающий звук. Все звучит, все красиво. То есть, это уже настоящий как бы мэтр, сложившийся такой артист. Потому что редкие артисты сами все до конца под ключ делают.
2: Это случай нечастый.
1: Это нечастый, да. Потому что я, честно говоря, думал, глянь, как хорошо все это сделано-то в итоге. Перед программой нашей слушал песни просто новые. Вот. А теперь давай поговорим о том, что у вас с супругой, да, такой творческий тандем уже долгое время. Расскажи, пожалуйста, об этом. Как познакомились, как судьба свела, и как пришли к совместному творчеству?
2: Ну, познакомились мы уже так, я уже довольно так не один раз эту историю рассказывал. Мы сразу, когда я пришел из армии, вернулся, мы как-то вот уже летом, помню, с друзьями моими, мы как-то прогуливались по городу, ну, шли так мимо остановки, смотрим, сидит девушка какая-то с парнем. Вот что-то так напряжная такая ситуация. Ну, мы пошли так, думаем, мало ли что. Вот дошли до остановки, стоит вторая девушка, вот, и попросила нас разобраться вот с ситуацией. улице, и парень там что-то пристает к ней, к ее подруге. Это ее подруга оказалась на лавочке. Ну, думаю, ну что, какие проблемы? Мы подошли, выяснили. Ну, парень понял, что он как бы здесь зря теряет время. И так все тихо, мирно, слава богу, все разошлись, спокойно он ушел. И мы как бы, они как благодарные вот такие за то, что мы, так сказать, вызволили из этих всех напрягов. Вот вместе мы как-то возвращались домой. Как выяснилось, мы вообще живем на одной улице, совсем рядом. Вот, и с Ликой, вот с моей будущей женой, мы, в общем-то, так завели этот разговор, и выяснилось, что у нас, оказывается, много общих знакомых, и раз живем рядом, естественно, все друг друга знают вообще. Город Мариуполь, он достаточно такой особенный город, и, в принципе, так, многие знают друг друга даже из соседних районов, но уж когда речь идет, когда живешь рядом, ну, в общем, так как-то сложилось, и вот шаг за шагом мы как-то начали встречаться, и вот, и потом вот приняли решение.
1: Так сколько, получается, вы уже вместе-то?
2: Это, в общем-то, получается, я вернулся из армии вот в 89-м году, и на следующий год уже, в 90-м году, мы женились.
1: Чудесно.
2: Да, это вот все время мы, слава богу, мы вместе.
1: Ну что, вот можно только сказать, что это прекрасно, потому что такие уже проверены временем отношения. Давай сейчас послушаем песню, потом продолжим.
2: Да, ну вот как раз, наверное, песня в тему. Она такая, кстати, своеобразная, тоже нетипичная совсем для моего стиля, но я люблю экспериментировать, поэтому решил здесь немножко такую, ну, молодежную тенденцию здесь использовать. Такой R&B, поп, такой легкий релакс. Песня как раз в этом стиле, она в рамках проекта «Allegro». В общем-то, давний мой проект тоже. Проект постоянно тоже преобразуется и как-то вот меняется, трансформируется. И вот песня как раз совсем тоже недавняя, называется она «Вторая половина».
1: Слушаем эту песню в исполнении Олега Гонтаря на волнах «Радио ВОС».

страсть вызвали наружу. Твои поцелуи так горячи и страстны. Твои поцелуи для меня опасны. Твои поцелуи обжигают тело. Твои поцелуи узор любви незрелый. Рассвет обнажил.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Вот действительно, когда муж с женой вместе трудится, когда песни делаются под ключ, когда нет спешки, когда сам себе, так сказать, режиссер и так далее, вот это самое такое независимое состояние, наверное, самое приятное, да, что ты не зависишь от кого-то, когда куда-то надо пойти, с кем-то обсудить, что-то добавить, что-то убрать и так далее.
2: Да, это точно. Вот.
1: Что делает супруга? Насколько я понимаю, что она делает тексты, да?
2: Да, она автор большинства текстов всех проектов, причем даже англоязычные проекты, она тоже пишет как бы русскоязычный вариант. У меня сын переводит на английский, именно уже переводит на английский, именно уже в стихотворной английской форме. То есть у нас такой вот

0: пуры, да?
1: Шероховатость.
0: А, шероховатость. Вот что-то вот ей видится так, тебе так. Бывают какие-то разногласия? Или прямо у вас все так вот ровно?
2: Нет, конечно, бывает. Не бывает сразу с первого раза все ровно. Вот, но мы за результат оба. Угу. Поэтому мы за лучшее, как говорится. И что-то, если у нее лучшие варианты, мы там тоже фиксируем, что-то меняем. Если у меня там какие-то мысли приходят, точно так же. В этом плане вот у нас как бы довольно адекватно мы друг друга как бы воспринимаем и относимся с доверием друг к другу.
0: А сколько уже вот именно в соавторстве с ней вот песен приблизительно?
2: Ну, практически, если брать, что из всех вот проектов, практически 80% всех проектов, всех песен, это более 120-130 песен с ней уже.
0: Здорово. Вот какая сегодня, на твой взгляд, твоя аудитория? Вот все-таки я слышу, что и молодежная какая-то тематика такая уже, вот сейчас песня, которая прозвучала, она и в духе времени, она такая, знаешь, умиротворяющая, mm-hmm. такая она, хоть и современная песня, да, yeah. хоть и современная, она как раз несет некий и релакс, и как бы она...
2: Раздумья такие,
0: раздумья, да. Mm-hmm. И она, ну... Тут такие песни нужны.
2: Близка,
0: она близка по духу, да. И она не растлевающая какая-нибудь, понимаешь? Да. Ты не пользуешься какими-то там хайповыми историями, ты поешь нормально, не без искажений, скажем, там, голоса. Знаешь, как сейчас бывает
2: поют? Автотюн везде.
0: Да, да, вот это вот, когда чрезмерно перегрузки какие-то там и так далее. То есть это вот такая красивая современная песня, скажем так, да. Вот, нужно, наверное, во всем обладать чувством меры. В частности, вот что навело последнее время на то, чтобы где-то поэкспериментировать с жанрами?
2: Ну, я вообще как бы в течение всего своего творчества за многие годы, я вообще всегда люблю экспериментировать. Я люблю совмещать вообще стили. Я порой совмещаю там шансон-поп, допустим, тот же рэп-шансон. То есть, ну вот микс у меня, как правило, стили смешанные. В чистом виде я, наверное, не помню, когда я делал что-либо вот там в поп чисто или там... То есть у меня в поп часто элементы рока, какой-то гитары, там ритмов, манеры подачи. Вот. Для меня эксперимент, собственно, это работа над каждой песней. То есть нельзя сказать, что прям у меня четко в каком-то определенном стиле. Но слушатель, как выяснилось, уже за многие годы научились отличать мой какой-то стиль, мой какой-то почерк и в музыке, и в аранжировках, и в исполнении.
0: Ну и голос у тебя узнаваемый, и, собственно говоря, есть какой-то действительно почерк, общее нечто объединяющее тембрально, может быть, я не знаю, или ритмически, или душевно.
2: Да,
0: вот как, на каком-то таком уровне понимаешь, что это ты поешь.
2: И аудитория как раз вот и спросил, собственно, очень-очень разношерстно, очень смешанно. Обычно у артистов как-то более узконаправленно, да, вот они вот, ну, как бы свой какой-то круг, там, довольно узкий. Вот у меня так получилось, что среди моих подписчиков есть те, кто массово слушают шансон, есть, кто слушает вот поп такой вот легкий, как вот мы вели речь о песне «Вторая половина». Есть люди, которые слушают вот такую духовную музыку и современную музыку, вот типа Sky Children, такие проекты, при этом еще размышляя, раздумывая. То есть у меня очень такой, ну, там не буду сейчас брать процентном отношении, но аудитория очень разношерстна. Поэтому мне приходится сейчас вести вот параллельно несколько этих проектов, не бросать их. Я считаю, что это я не имею права на то, чтобы запускать какой-то из них. Мало того, что вот есть у меня еще, хочу упомянуть один такой проект, инструментальные треки, релакс, в стиле New Age, ambient, такие, называется он «Магнетика». Может быть, кому-то будет интересно, погуглите, есть такие.
0: Как
2: есть
0: тебя такие. Вообще найти, где послушать?
2: И вот как раз подобрались, можно сказать, к такому корневому моменту. Это буквально недавно появился мой авторский сайт, называется он OG Muse, ну, тоже можно уже, он гуглится или в Яндексе, или в Гугле, в принципе, довольно легко находится. Значит, на этом сайте, в принципе, все мое творчество по разным стилям, все, что там
0: то
2: выложено.
0: То есть, если мы напишем «Олег Гонтарь», мы и не найдем?
2: «Олег Гонтарь» сайт. Mm-hmm. Вот, в принципе, по этому находит практически без проблем. Mm-hmm. Вот, и вот там представлены фактически в демо-версиях. Люди, допустим, кто может, как-то что-то нравится, они там сразу приобретают. И самое главное, что у нас сейчас есть то, что, кстати, не у всех есть возможность использовать лицензию авторскую. То есть и для разных самых целей уровни лицензии тоже разные. Вот, мы сейчас понимаем проблему авторской музыки, которая, с которой сейчас сталкиваются многие. многие блогеры и вообще люди, которые используют чужую авторскую музыку. У нас к этому сейчас полностью все готово для того, чтобы в этом направлении уже все вот мы предоставляли и возможность использовать нашу авторскую музыку.
0: Ну, это хорошо, потому что это часто является препятствием для разных, допустим, там...
2: Да.

0: да.
1: моментов. Или идешь куда-нибудь там на радио или на телевидении, или еще куда-то,
0: да,
1: и
0: да.
1: начинаются вот эти проблемы. Да. Дорогие радиослушатели, запоминаем это имя. И вообще, хочу сказать, человек разносторонний, самое главное, человек глубокий. Мы сейчас немножко с тобой еще пофилософствуем, а вначале предлагаю еще одну песню послушать.
0: Песня одна из самых свежих. Это, в общем-то, я скажу, в рамках проекта Sky Children, вышеупомянутого. И, собственно, это такая песня-молитва. Но молитва такая, я бы сказал, пропущенная вот через сердце. И вопль, крик, обращение к Богу о том, что люди часто не получают ответы на свои молитвы сразу. Не у всех хватает терпения, особенно в экстремальных случаях. И вот, собственно, в этой песне вложены, наверное, больше мои чувства порой и то, что сейчас вот тоже посещают после некоторых событий, которые у нас в жизни произошли. То я думаю, что каждый в этом услышит то, что действительно ему нужно.
1: Слушаем песню «Молитва» в исполнении...
0: «Только не молчи» называется.
1: «Только не молчи», да. Слушаем.

0: Остальные вопросы пока без ответа. Но в глубине души я знаю, ты далеко от меня, за гранью реальности, которую вижу я во снах. И которой нет наяву.
1: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
2: Дорогие радиослушатели, Олег Гонтарь сегодня у нас в гостях. Экс-участник группы «Лесоповал». И, как выяснилось, человек всю жизнь экспериментатор, ведет несколько проектов, работает в разных жанрах. Композитор и поэт, и супруга работают вместе, и сын. Как сына это зовут?
3: Сына зовут Руслан.
2: Руслан тоже помогает, да. Значит, и с компьютерами, и если надо перевести на английский язык и так далее. На самом деле очень важно нести хороший русский смысл нашим зарубежным людям, да, потому да. что все из России всегда, допустим, если говорить о литературе, да, нашу литературу переводили на все языки мира всегда, как и наоборот, да, но тем не менее мы всегда несем духовность, вот это самое главное.
3: Да.
2: Потому что если переводить какие-то, скажем, просто эстрадные песни, это одно. Когда ты переводишь песни, в которых вложена душа и смысл, здесь очень важно не растерять и важно правильно подать. И хорошо, что ты это делаешь, потому что миссионерская такая деятельность, я бы сказал.
3: Да, вполне.
2: А вот, я хочу, знаешь, задать такой вопрос. Сегодня общество находится в неком состоянии такого, знаешь, подвижном состоянии, это понятно. Потому что то, что происходит, это, ну, на самом деле, какой-то процесс, на который мы не можем, во-первых, повлиять, да, но, тем не менее, люди и страны находятся в состоянии стресса. Потряхивает постоянно экономики, потряхивает, так сказать, политику и прочее, да?
3: Да.
2: Как вот твой взгляд на сегодняшнюю ситуацию, как нам жить, чтобы все-таки верить, что все будет хорошо? Потому что, ну, если так как бы не было тяжело, все равно мы должны уповать на Бога, надеяться на то, что, во-первых, мы многонационально непобедимая страна, которая уже много это раз доказывала, да? Вот твоя позиция.
3: Ты очень хорошо и правильно произнес ключевое слово «верить». В принципе, вера наша, ну, естественно, речь идет о вере в Бога. Это в первую очередь. Вместе с этим, я думаю, приходят многие ответы на наши вот эти все вопросы, которые сейчас многих заботят. И я считаю, сейчас все причины всех происходящих событий в мире, общеизвестных, они, собственно, из-за кризиса веры, из-за кризиса того, что человек потерял, многие люди потеряли стремление к духовности.
2: Духовные ориентиры, да?
3: Да, просто духовные ориентиры. То есть слишком много всего люди еще воспринимают, к сожалению, но радует то, что уже намного меньше, чем раньше, но еще воспринимают. Воспринимают вот они рекламу, воспринимают рекламу, я имею в виду такую в плохом смысле рекламу, в которой много вот того, что человеку, в принципе, да, просто. И не нужно, в принципе, по сути. Вот. И самое вот плохое, что это в молодежной среде очень много этого. Есть все-таки источники, через которые вот, и они, кстати, поощряют вот этих своих там таких, как их сейчас, инфлюенсеров, да, которые там вот несут вот этот посыл, дают им там вот эту идею, то есть ее рекламируют, собственно, больше даже не товар, а идею. И молодежь вся, она, в общем-то, воспринимает это очень живо и с охотой, и как вот за какое-то основательное что-то, когда такие люди вот типа раскрученные, у которых там миллионы подписчиков, они несут вот это. А большинство это заказники, которые выполняют чей-то заказ. Ну, там по разным причинам. И, в общем-то, так, конечно, тоже отдельная такая тема, я бы сказал. Но причина всего сейчас вот творящегося в том, что еще и молодежь, наше подрастающее поколение, собственно, оно вот еще вот на таком распутье, я считаю. То есть не все способны выбрать правильный вот путь так, чтобы действительно прийти к верному выбору.
2: Особенно сложно, мне кажется, когда обеспеченные люди, да, обеспеченные родители, да. Как бы до них не доходит вот иногда. То есть они не видят проблем каких-то, да, с которыми сталкиваются обычные люди. Поэтому видишь, когда вроде бы богатые родители, все прекрасно, а дети вот именно страдают от бездуховности вот этой и становятся заложниками вот этой ситуации.
3: Но это сейчас, я бы сказал, очень такая классическая ситуация. Очень много таких случаев. И вот я уже много раз тоже как-то сопоставлял, мы общались тоже с многими тоже на эту тему, вот, что человек, когда доходит до определенной стадии, да, вот своей жизни, такой, как до какой-то черты, когда не к чему стремиться. Вот это самое опасное у этих людей черта, когда они якобы по человеческим меркам имеют, ну, все уже. тоже. То есть куда еще, что там еще иметь? А хочется еще чего-то, и они не понимают, что им хочется. А им хочется и нужно то, о чем мы сейчас говорим. Да. Стремление к духовности, к духовным ценностям, ближе к Богу, ближе к тому, что Он нам всем открывает и то, к чему призывает. А они как-то это, я не знаю, не поверю в то, что они это не слышали, не знают.
2: Ну вот сейчас, кстати, надо сказать, что вот благодаря тому, что происходит, хотя это страшно звучит, но наша страна по многих уже артистов и людей, наша все-таки страна и весь мир, он очищается через эти страдания, которые мы проходим, через эти страшные потери. Мы очищаемся где-то, мы приходим как раз к вечным ценностям. Вот, поэтому будем надеяться, что народ одумается.
3: Да, есть такая надежда. Дай Бог, чтобы это так было.
2: И вот как
3: время.
2: Раз твои песни и твоя, так сказать, жизненная позиция гражданская, общественная, она способствует этому.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Ты знаешь, вот эти новости все, да, это так все как бы на самом деле страшно соприкасаться с этим. Я сейчас хочу вернуться к другой теме, на которой мы завершим нашу программу. Взаимоотношения в вашей семье. Mm-hmm. Еще раз к творчеству вот совместному, да. Mm-hmm. А все-таки в какой момент супруга начала писать для тебя тексты? То есть это сразу случилось, когда она узнала, что ты вот творческая личность? Либо это потом произошло? Как это случилось?
2: Ну, это еще на заре, когда начинал работать еще в клубах, ресторанах. Это было в 90-х в начале. Тогда уже первые пробы свои делал. И она не сразу начала писать. Насколько я помню, это было ближе к концу 90-х, когда она первые какие-то работы. Вот как раз первые песни в рамках «Аллегро» проекта. Это были первые песни. Я уже сейчас точно не вспомню, какие. Но помню, что и мы, как бы вот этот проект такой легкий, попсовый. И мы что-то вот первые на тексты, насколько я помню, не «Жаль, не жаль» песня есть такая. И вот, по-моему, это был один из первых ее текстов в этом проекте. И вот дальше, более уже интенсивно, активно и более часто, она начала писать уже, начиная с 2000 года, как раз когда я вот больше свое творчество обратил уже в духовную сторону, и появился «Южный крест», и начала она писать. Скажу сразу, что в ее душе это намного раньше зарождалось. То есть она из детства, с юности, а у нее были уже вот, как-то Бог с ней работал, она чувствовала это и всегда чувствует.
1: У женщины более всегда, да, как так сказать, лучше нас, скажем так. Да. И мне кажется, девочки быстрее,
2: а девочки,
1: мыслят,
2: да,
1: и правильнее, да, логически, да, и так далее. Говорит, женская логика, на самом деле, она беспроигрышная всегда.
2: Да, это нужно понять и иногда прислушиваться. Я всегда был против мужского какого-то шовинизма и проявления к женщине какого-то отношения такого немножко неправильного. Вот. Женщина — это особый дар Божий, и роль женщины, я не знаю, боюсь сравнивать, но скажу, что точно не меньше, чем у мужчины, и потому что она рожает, она
1: дает жизнь,
2: дает,
1: да,
2: жизнь, и поэтому тут еще очень спорный момент.
1: Ну и потом, хорошая жена — это на самом деле редкость, когда настоящая любовь. У вас по творчеству видно, что у вас все хорошо, с этим все в порядке. Поэтому я хочу пожелать вашей семье радости, счастья, семейного благополучия, чтобы, несмотря ни на какие невзгоды, которые происходят вокруг, в вашей семье царили мир, добро, любовь и Божие благословение.
2: Спасибо
1: Также
2: большое.
1: Также хочу пожелать творческого долголетия вашему тандему, творческих успехов, пусть появляется много новых хороших песен. А я еще раз напоминаю, дорогие друзья, что Олег Гонтарь, ищите и найдете. Вот, ВКонтакте, да, ты тоже есть?
2: Я ищите, да.
1: В сети ВКонтакте есть же ты, да?
2: Есть, да, и ВКонтакте.
1: Вот, ВКонтакте. И я думаю, что в вашей жизни появятся ответы на многие вопросы, потому что песни, они и душевные, и разные совершенно. И я думаю, что когда именно многообразие, это тоже такая хорошая фишка, потому что бывает, тут артист, тут сразу все песни говорят одинаковые у него, да, там 2-3 шлягера,
2: да,
1: и все.
2: Да,
1: а здесь,
2: да,
1: когда,
2: да,
1: песни разные, уже так не скажешь. Вот. И я хочу сказать тебе до свидания, до новых встреч. Спасибо за то, что пришел.
2: Спасибо,
1: вот.
2: Да, спасибо.
1: А ты
2: тебе
1: объяви песню в конце, которую мы услышим.
2: Ну, я думаю, самое уместное сейчас будет такая позитивная, бодрая песня из нашего тоже проекта Sky Children. Тогда еще она во втором альбоме «Южного креста» была в первозданном виде. Называется она «Граждане неба», но она сейчас несколько в другом ремейке, в таком оркестровом, гимновом, такой более классический, взрослый уже вариант, то есть который можно использовать во многих местах, во многих мероприятиях, потому что я вот столкнулся с тем, что в разные мероприятия очень бывает проблемно воспринимать какие-то новшества, новомодные вот тенденции эстрадные или музыкальные. А вот классику в церкви — это, пожалуйста, всегда и везде. «Граждане неба» вот в таком симфо-лаунже, я бы сказал, в таком.
1: Слушаем эту песню «Волнах радиоз». До свидания, до новых
2: встреч.
1: Всего
2: доброго вам, всего доброго.

0: гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Аудиокнига» вы услышите фрагмент рассказа Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой». Читает Алексей Баталов.
1: Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста, блондинка, в берете. За нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так – дама с собачкой. Если она здесь без мужа и без знакомых, соображал Гуров, то было бы не лишнее познакомиться с ней. Ему не было еще 40, но у него была уже дочь 12 лет и 2 сына-гимназиста. Его женили рано, когда он еще был студентом 2-го курса, и теперь жена казалась в 1,5 раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах твердый знак, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием. И он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так – «низшая раса». Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно. Но все же без низшей расы он не мог бы прожить и 2 дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе. С ними он был неразговорчив, холоден. Но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними, как держать себя, и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним. Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно. И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в 1-й раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если бы умели. Но когда дама села за соседний стол в 3 шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица И когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», — сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость». И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо. «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Дней 5. А я уже дотягиваю здесь 2-ю неделю». Помолчали немного. «Время идет быстро, а между тем здесь такая скука», — сказала она, не глядя на него. «Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или в Жиздре, и ему не скучно. А приедет сюда, ах, скучно, ах, пыль, подумаешь, что он из Гренады приехал». Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые. Но после обеда пошли рядом. И начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море. Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке. Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил. Имеет в Москве 2 дома. От нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С, где живет уже 2 года, что пробудет она в Ялте еще с месяц, и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что зовут ее Анной Сергеевной. Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно, как теперь его дочь. Вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым. Должно быть, это первый раз в жизни она была одна. В такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, и говорят с ней только с одной тайной целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую слабую шею, красивые серые глаза. «Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать. Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывала шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться. Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих, собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза 2 особенности нарядной ялтинской толпы. Пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов. По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку, на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала. Потом потеряла в толпе лорнетку. Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова. «Погода к вечеру стала получше», — сказал он. «Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?» Она ничего не ответила. Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы. И его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся. Не видел ли кто? «Пойдемте к вам», — проговорил он тихо. И оба пошли быстро. У нее в номере было душно. Пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал, каких только не бывает в жизни встреч. От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое, и о таких, как, например, его жена, которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное. И о таких двух-трех очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать. И это были не первой молодости, капризные, нерассуждающие, властные, неумные женщины. И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую. Но тут все та же несмелость, угловатость, неопытной молодости, неловкое чувство, и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта дама с собачкой, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно очень серьезно, точно к своему падению. Так казалось, это было странно и не кстати. У нее опустились, завяли черты, и по сторонам лица печально висели длинные волосы. Она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине. «Нехорошо», — сказала она, — «вы же первый меня не уважаете теперь». На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании. Анна Сергеевна была трогательна. От нее веяло чистотой, порядочной, наивной, мало жившей женщины. Одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе. «Отчего бы я мог перестать уважать тебя?» — спросил Гуров. «Ты сама не знаешь, что говоришь». «Пусть Бог меня простит», — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. «Это ужасно. Ты точно оправдываешься?» «Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина. Я себя презираю. Я об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самую себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей. Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было 20 лет, меня томило любопытство, мне хотелось что-нибудь получше, ведь есть же, говорил я себе, другая жизнь. Хотелось пожить, пожить и пожить. Любопытство меня жгло. Вы этого не понимаете, но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать. Я сказала мужу, что больна, и поехала сюда. И здесь все ходило, как в угаре, как безумное. И вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать. Гуру было уже скучно слушать его. Раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное. Если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль. «Я не понимаю», — сказал он тихо. «Чего же ты хочешь?» Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему. «Верьте, верьте мне, умоляю вас», — говорила она. «Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят, нечистый попутал. Я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый». «Полно, полно», — бормотал он. Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась. И веселость вернулась к ней, и стали оба смеяться. Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души. Город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид. Но море еще шумело и билось о берег. Один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик. Нашли извозчика и поехали на Орианду. «Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию. На доске написано «Фон Дидерец», — сказал Гуров. «Твой муж немец?» «Нет. У него, кажется, дед был немец, но сам он православный». В Орианде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. На вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Орианды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас, кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной и очарованной, ввиду этой сказочной обстановки моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете. Все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Подошел какой-то человек, должно быть, сторож, посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней. «Роса на траве», — сказала Анна Сергеевна после молчания. «Да, пора домой». Они вернулись в город. Потом, каждый полдень, они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала все одни и те же вопросы, волнуемые то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, Запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его. Он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг. А она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит и только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер, попозже, они уезжали куда-нибудь за город, в Орианду или на водопад, и прогулка удавалась. Впечатления неизменно, всякий раз были прекрасны, величавы. Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась. «Это хорошо, что я уезжаю», — говорила она гуру. «Это сама судьба». Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила: «Дайте я погляжу на вас еще. Погляжу еще раз. Вот так». Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало. «Я буду о вас думать, вспоминать», — говорила она. «Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся. Это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, Господь с вами». Поезд ушел быстро. Его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума. Точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось. И осталось теперь воспоминание. Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние. Ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива. Он был приветлив с ней, сердечен. Но все же в обращении с ней, в его тоне, в ласках сквозила тенью легкая насмешка. Грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным. Очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле. Значит, невольно обманывал ее. Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный. «Пора и мне на север», — думал Гуров, уходя с платформы. «Пора». Дома в Москве уже все было по-зимнему. И по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши. Дышится мягко, славно. И в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез белых атыния добродушное выражение – они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море. Гуров был москвич. Вернулся он в Москву в хороший морозный день. И когда надел шубу и теплые перчатки, и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по 3 газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званные обеды, юбилеи. И уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке. Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно. Точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки? Слышал ли он романс или орган в ресторане? Или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все? И то, что было на Малу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался. И потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была, и сам он казался себе лучше, чем был тогда в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла. Он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее. И уже томилось сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома не с кем. Ни с жильцами же и не в банке. И о чем говорить?

какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте. Чиновник сел в сани и поехал. Но вдруг обернулся и окликнул. Дмитрий Дмитриевич, что? Давеча вы были правы. Осетрина-то с душком. Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова. Показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица. Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни. Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры, все об одном. Ненужные дела и разговоры, все об одном, отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы. И в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха. И уйти, и бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах. Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить. В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, и уехал в ЭС. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно. Приехал он в ЭС утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дидериц живет на старой гончарной улице в собственном доме. Это недалеко от гостиницы. Живет хорошо, богато, имеет своих лошадей. Его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: «Дрыдериц». Гуров не спеша пошел на старо-гончарную. Отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор. Серый, длинный, с гвоздями. «От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. Он соображал, сегодня день неприсутственный, муж, вероятно, дома. Да и все равно было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужа, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий, и на него напали собаки. Потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце. И он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица. Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим. И это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать. Потом обедал, потом долго спал. «Как все это глупо и беспокойно!» — думал он, проснувшись и глядя на темные окна. Был уже вечер. Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать? Он сидел на постели, покрытой дешевым, серым, точно

0: больничным одеялом и дразнил себя с досадой. Вот тебе и дама с собачкой. Вот тебе и приключения. Вот и сиди тут. Еще утром на вокзале ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами. Шла в первый раз гейша. Он вспомнил об этом и поехал в театр. Очень возможно, что она бывает на первых представлениях, думал он. Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры. Шумно беспокоилась галерка. В первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад. И тут в губернаторской ложе на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьеры, и видны были только его руки. Качался занавес. Оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя. И под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый. Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И в самом деле в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное. Улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер. В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно, «Здравствуйте». Она взглянула на него и побледнела. Потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта. Стало вдруг страшно. Казалось, что из всех ложь смотрит. Но вот она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками, мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдаваясь запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О, Господи, и к чему эти люди, этот оркестр?» И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца? На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась. «Как вы меня испугали!» — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. «О, как вы меня испугали! Я едва жива! Зачем вы приехали? Зачем?» «Ну, поймите, Анна, поймите!» — проговорил он вполголоса, торопясь. «Умоляю вас, Поймите, она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью. Глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты. «Я так страдаю!» — продолжала она, не слушая его. «Я все время думала только о вас. Я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть. Но зачем? Зачем вы приехали?» Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз. Но Гурову было все равно. Он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки. «Что вы делаете? Что вы делаете?» — говорила она, в ужасе, отстраняя его от себя. «Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас. Заклинаю вас всем святым, умоляю. Сюда идут». По лестнице снизу вверх кто-то шел. «Вы должны уехать», — продолжала Анна Сергеевна шепотом. «Слышите, Дмитрий Дмитриевич, я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива. Я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива. Никогда. Не заставляйте же меня страдать еще больше, клянусь. Я приеду в Москву. А теперь расстанемся, мой милый, добрый, дорогой мой. Расстанемся». Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него. И по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался. Потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра. И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в 2-3 месяца она уезжала из С и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни. И муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в Славянском базаре и тотчас же посылала Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом. Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро. Посыльный был у него накануне вечером и не застал. С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию. Это было по дороге. Валил крупный мокрый снег. «Теперь 3 градуса тепла, а между тем идет снег», — говорил Гуров дочери. «Но ведь это тепло только на поверхности земли. А в верхних слоях атмосферы совсем другая температура». «Папа, а почему зимой не бывает грома?» Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были 2 жизни. Одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полные условной правды и условного обмана, похожие совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая, протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, может быть, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других. Все же, что было его ложью, его оболочкой, в которой он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его низшая раса, хождение с женой на юбилей, все это было явно. И по себе он судил о других. Не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна. Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в Славянский базар. Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленной дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера. Она была бледна, глядела на него, не улыбаясь, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два. Поцелуй их был долгий, длительный. «Ну, как живешь там?» – спросил. «Что нового?» «Погоди, сейчас скажу. Не могу». Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам. «Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», – подумал он и сел в кресло. Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю. И потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну. Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась. Они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры. Разве жизнь их не разбита? «Ну, перестань», — сказал он. Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец. Да она бы и не поверила этому. Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале. Голова его уже начинала сидеть. Ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплые и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой, красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был. И любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение, и которого они в своей жизни жадно искали, и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил. Было все, что угодно, но только не любовь. И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему, первый раз в жизни. Анна Сергеевна и он любили друг друга как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья. Им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем. И точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих. Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову. Теперь же ему было не до рассуждений. Он чувствовал глубокое сострадание. Хотелось быть искренним, нежным. «Перестань, моя хорошая», — говорил он. «Поплакал и будет. Теперь давай поговорим. Что-нибудь придумаем». Потом они долго советовались. Говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут? Как? «Как?» – спрашивал он, хватая себя за голову. «Как?» И казалось, что еще немного, и решение будет найдено. И тогда начнется новая, прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко. И что самое сложное и трудное только еще начинается.
1: Рассказ Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой» читал Алексей Баталов.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации Всероссийского общества слепых Лизуновым Ильей Сергеевичем. Добрый день, Илья Сергеевич. Расскажите, пожалуйста, вначале о своей военной службе.
3: Здравствуйте. Значит, я в 2014 году закончил кадетский корпус, после этого поступил в военный институт. В 2018 году закончил Московское высшее военное командное училище в городе Москва. Продолжил службу в рядах вооруженных сил в Москве. В зоне специальной военной операции принимал участие в составе подразделения Западного военного округа в 2022 году на территории Харьковской области и Луганской народной республики.
2: Есть ли у вас какие-то награды?
3: Да, государственная награда, орден мужества и ведомственная награда. В ноябре 2022 года, во время выполнения задачи, получил минно-взрывное ранение, вследствие которого полностью потерял зрение.
2: Могли бы вы рассказать о том, как проходила ваша реабилитация и когда вы впервые услышали или узнали о Всероссийском обществе слепых?
3: Длительный период и лечения, и восстановления, и реабилитации. Я был впервые узнал о центре реабилитации, находясь в госпитале. Сослуживец, который тоже с таким же увечьем, рассказал, что есть центр реабилитации для таких травм, как у нас. После этого начал интересоваться, узнал про центр реабилитации в Волоколамске. Узнал информацию, как туда попасть, что через вступление в Всероссийское общество вступил в региональное общество в городе Москва, направил заявку и направился на реабилитацию. Прошел первый этап реабилитации социальной в 2024 году. После этого в 2025 году уже прошел этап реабилитации по профессиональному обучению по работе с персональным компьютером.
2: Илья Сергеевич, кто-то из представителей Всероссийского общества слепых выступил для вас наставником?
3: Ну, такого системного наставничества на первоначальных этапах не было, но уже в дальнейшем, во время прохождения реабилитации и во время прохождения других реабилитационных мероприятий, встречался с представителями управления Всероссийского общества слепых. И уже когда переехал в новый регион, когда на второй этап реабилитации ездил, на профессиональную реабилитацию по обучению компьютерам, уже с руководителем региональной организации астраханской, председателем и представителем городской организации, тоже консультировали, информировали. Находимся в постоянном контакте. Ну и сейчас продолжаем находиться и взаимодействовать.
2: Илья Сергеевич, как ваши близкие пережили такое большое испытание, потому что вы прошли сложный путь? Расскажите, как они вас поддерживали? И вообще, важна ли такой прочный тыл для человека, когда он попал в такие сложные жизненные условия?
3: Ну да, конечно, безусловно, поддержка родственников, семьи, родных – важнейший элемент и полноценной реабилитации, и социализации после таких жизненных этапов. Поэтому она неотъемлемая часть полноценной реабилитации. В моем случае поддержка была всесторонняя, поэтому это очень важно.
2: Илья Сергеевич, расскажите о вашей современной жизни, чем вы сегодня живете, чем занимаетесь?
3: В настоящее время я являюсь сотрудником филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники Отечества» по Астраханской области. Вопросы взаимодействия с ветеранами, которые стоят на сопровождении, в различных вопросах консультации, информационное сопровождение, интеграция их в спортивную составляющую систему наставничества, в том числе с теми ветеранами, которые с такими же, как у меня, травмами, оказываю содействие, консультации для скорейшей их реабилитации, их социализации и для того, чтобы они нашли место для скорейшего себя реализации.
2: Могли бы вы рассказать, с чем чаще всего к вам обращаются ветераны специальной военной операции, с какими они трудностями сталкиваются?
3: Ну, спектр вопросов различный, все очень индивидуально, начиная от вопросов трудоустройства, заканчивая желанием участвовать в спортивных каких-то тренировках, мероприятиях, Также вопросы оформления каких-либо выплат и льгот. Я уже, пройдя все эти инстанции, после на своем уровне есть чем поделиться, рассказать и направить.
2: Илья Сергеевич, знаем о том, что вы принимали участие в сборе вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Могли бы вы об этом нам подробнее рассказать, как туда вы попали, какие впечатления у вас от работы остались и насколько важно принимать участие в столь важном для страны событии?
3: Да, я в прошлом году принимал участие в прямой линии. Поступило приглашение представителей Народного фронта. Принимали участие в приеме обращений граждан, вопросы, которые требовали оперативного решения, оперативной реакции, мы передавали и в таком оперативном варианте решали, передавали для рассмотрения. Для меня это большая возможность и честь принять участие, оказать содействие, кому-то помочь людям, почувствовать себя частью большого этапа, так сказать, и оказать кому-то помощь.
2: В завершении интервью хотела бы вам задать такой вопрос, Илья Сергеевич. Какие советы вы могли бы уже сегодня, по прошествии такого сложного пути, дать тем ребятам, кто, может быть, сегодня стоит в начале пути реабилитации и совсем недавно потерял зрение?
3: Самое главное — не отчаиваться, не останавливаться и продолжать найти себя. Возможности для этого есть. Мы со своей стороны, я лично готов поделиться опытом, рассказать, показать и как-то принять участие в скорейшем реабилитации и нахождении себя уже в этом периоде, когда уже после получения травмы.
2: О чем вы мечтаете? Какие планы на будущее строите?
3: О чем мечтаю? Чтобы семья была счастлива. Наверное, это самое главное.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью с Лизуновым Ильей Сергеевичем, ветераном специальной военной операции, членом Астраханской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. В принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: В Минске 16 мая прошел второй республиканский молодежный форум Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня в нашей организации состоит около 15% молодых людей от 18 до 40 лет, и политика товарищества в последние годы направлена на активное привлечение и расширение количества инициативных и деятельных юношей и девушек в ряды Белтиза. Именно в них заложены перспективы и будущее, сплоченность и поддержка друг друга, а также дальнейшее развитие движения людей с нарушениями зрения в нашей стране. В нынешнем году основными темами молодежного форума стали трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, искусственный интеллект и современные технологии в жизни незрячего человека, лайфхаки из жизни незрячих родителей. Насколько это все актуально для молодых белтизовцев, которых, к слову, собралось со всех уголков Беларуси больше 100 человек, чего они ожидали от встречи, как попали к нам и чем привлекательна для них эта организация. Обо всем этом поговорили с ними перед началом мероприятия.
2: Меня зовут Лохачев Артем Сергеевич. Работаю в Минске. Живу тоже в Минске.
3: Сколько вам лет?
2: 22. Я учился в Жаминковской специальной общеобразовательной школе-интернат. Я сам с Брестской области, с города Солино.
3: Кем вы работаете?
2: Специалист в отделе системного администрирования и эксплуатации ЛВС. Организация ООО «Белэнерсбанк». Интересная тема для меня – это трудоустройство молодых инвалидов по зрению. Поскольку я сам столкнулся с проблемами трудоустройства, к сожалению, это очень сложно. Инвалидам куда-либо устройств, как не в нашей организации по белтистам, светоприбор и так далее. Перспектив на заводе, к сожалению, никаких не вижу.
3: А как вы трудоустраивались? Помог ли как-то белтист вам в свое время?
2: Нет, больше колледж помог. Я заканчивал колледж цифровых технологий по специальности техник-программист. Очень долго искали работу, в принципе, куда можно было устроиться. Никто не хочет брать инвалидов. Либо связываться с отработкой, то, что нужно отработать 2 года, либо, если слышат, что инвалид, желают удачи и говорят, продолжайте искать. Возможно, у вас все получится.
3: Как вы давно в Белтизе, расскажите?
2: Я со школы в Белтизе с 2020 года. Мне помогла организация, когда я поступал. То есть они мне подсказывали, консультировали, обучали по некоторым темам и так далее.
3: Эта организация, направлена ли она вот сегодня на молодежь? Как вообще в целом вы оцениваете?
2: Думаю, что да. Ну, как бы хотелось каких-нибудь больше активности. Мне интересно больше сфера IT. То есть какие-нибудь обсуждения, развитие технологий для незрячих, слабовидящих людей, для помощи им в быту, в жизни и так далее.
4: Меня зовут Щетинина Виктория Владимировна. Я из города Гродно. Мне 25 лет. Отучилась на массажиста. Работала в детской больнице. В данный момент в декрете с ребенком. С белтизом знакома со школы.
3: Изменилась ли это как-то организация за эти годы?
4: Каждый год она становится лучше и лучше. Больше каких-то поездок куда-то. Обновляются мероприятия.
3: В чем вам интересно участвовать?
4: Мне больше нравится участвовать в шашках, также в конкурсах по реабилитации. Ну вот сейчас меня пригласили на форум молодежный. Я здесь впервые.
3: Чего ожидаете от этого мероприятия?
4: Узнать для себя что-то новое, пообщаться с другими людьми, познакомиться, обменяться опытом с молодыми родителями, как они воспитывают детей. Потому что информации не так уж и много. Я что-то узнавала больше от зрячих родителей, чем от незрячих родителей. Что-то сама в свою жизнь внедряла, когда стала уже мамой. Такой информации недостаточно, я считаю, много в наше время.
3: И хотелось бы, наверное, чтобы это тоже были какие-то мастер-классы, да?
4: Может, мастер-классы, может, даже встречи с незрячими родителями, обмен опытом. Можно и онлайн, можно и офлайн. Это уже как будет удобно, но если что-то показать наглядно, то, наверное, было бы лучше офлайн.
3: Как вы считаете, хорошо ли сегодня Белтиз известен среди молодых людей?
4: Я считаю, да, что он хорошо известен, потому что в Белтизе достаточно много молодых людей. И пускай молодежь вступает. Это интересно и познавательно, и помощь тоже. Реабилитация от белтиза есть. Когда я потеряла зрение, то он мне очень помог реабилитироваться, выучить маршруты, самостоятельно научиться передвигаться с тростью, стать более открытой, не стесняться публики.
5: Хотя проблемы со зрением у вас были с детства?
4: Да, были с детства, но я не сразу начала пользоваться тростью. Я начала пользоваться тростью примерно 5 лет назад, когда потеряла зрение.
1: Далее у нашего микрофона оказалась Анастасия Лапо из Могилева.
6: Тут многие уже сколько раз ездили, я первый. Будет интересно. Пока не знаю, чего ждать, но все опыт. Сплочать нас всех нужно. И вот такие вот мероприятия, они как раз-таки способствуют сплочению. Потому что мы люди особенные. Но это хорошо, что у нас есть такая организация, внутри которой нам всем немножко проще. От бытовых вопросов до работы. Поэтому даже с третьей группой мне было сложно найти работу. Я училась в Шкловской школе-интернат. Теперь я работаю на унитарном предприятии «Тифлос». Я инструктор-методист по социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению. Тут не помогли очень хорошо. Мало мероприятий, именно направленных на людей с ограничениями какими-то определенными, ну и по зрению в том числе. Людям банально нечем заняться в свободное время.
7: Меня зовут Юрий Бондарович, я приехал из Гродно. Я по профессии музыкант, в Билтизе я уже с 18 лет, мне сейчас 31, 13 лет уже получается. Я вот на подобном мероприятии, форуме впервые, и я так полагаю, что они важны, потому что обсуждать вот проблемы насущные, что касается именно непосредственно молодежи с проблемами со зрением. Во многих вот учреждениях образования нету интеграции именно не в общении, а в учебе. Мы сами себе предоставлены, потому что система образования, она не предназначена для того, чтобы обучать незрячих в нашей стране. И это вот есть в этом проблема, особенно в вузах. Как бы в колледже еще попроще чуть-чуть, а вот в вузах система на сама по себе образования, видите, она вообще вот не налажена, не настроена. И вот нам вот в каких-то моментах тяжело. Я пожелал бы вообще всем вот участникам этого форума, ребятам, которые помладше, чем я, и моим ровесникам, не отчаиваться, делать в жизни то, что вот нравится, и в целом получать от жизни удовольствие, потому что это самые лучшие годы в жизни. Не надо их растрачивать там, на депрессии, на какие-то вот переживания, касаемо именно там, инвалидности, я вот это имею в виду. И развиваться, конечно же. Читать книги, смотреть фильмы, слушать музыку, общаться с друзьями, заводить отношения личные, развиваться физически. Потому что это самые лучшие годы, повторюсь, и не надо их растрачивать на какие-то ненужные вещи.
8: Меня зовут Хмелевская Анна. Я сама из постав сейчас учусь, живу в Минске, в Минском государственном медицинском колледже на массажистку.
5: Сколько вам лет?
8: 20. Я училась в обычной школе, и вот с специализированным обучением столкнулась только вот в колледже.
5: Среди ваших одногруппников есть ли члены БелТИС вот сегодня, да, и много ли таких людей?
8: Ну, именно моей группе нету.
5: Вы единственная?
8: Да.
5: Как давно вы в БелТИСе?
8: С прошлого года, вот как переехала в Минск, вступила.
5: Почему вы вступили в БелТИС, расскажите, да, что было главной причиной?
8: Само собой получилось, как-то все вступили, из знакомых просто вот друзей.
5: А что вы на тот момент знали о БелТИСе?
8: Честно, очень мало, потому что даже в городе родном, хоть организация есть, но про нее как-то очень мало информации. Не очень увлеченные в родном городе были представители БелТИСа, так что какого-то особого эффекта от этого не было. Но тут решила все-таки попробовать, а вдруг.
5: Никогда вы не обращались в БелТИС за какой-то помощью, возможно?
8: Нет.
5: Может быть, для обучения как-то чего-то, потому что много достаточно услуг предоставляет БелТИС, в том числе информационной помощи молодым людям.
8: Я про эти услуги сильно не знала. У нас такое положение, что приходится справляться с очень количеством бытовых моментов, так что и не обращалась. Я больше как-то сама.
5: Почему было интересно вот сегодня приехать, да, на молодежный форум БелТИС?
8: Ну, позвали, как бы посмотреть, что вообще происходит. Движ — это всегда хорошо. Зачем отказываться, если можно хорошо провести время, особенно со знакомыми?
5: Что бы хотелось, вот, да, чтобы какие мероприятия были в БелТИСе, каких мероприятий было больше? Вот?
8: Что-нибудь направленное на творчество.
5: Вы сами увлекаетесь, да, творчеством?
8: Ну,
5: немножко расскажите о своих увлечениях.
8: Я немножко писатель, так что что-нибудь вот в этом роде было бы интересно. Может, чтобы было как-то больше направленного как вовне, то как-то оно все в БелТИСе более между своими, между собой получается. Из-за этого люди, которые вот вне всей этой тусовки, они очень мало знают про все происходящее. Чтобы как-то было более, ну не то что публично, но чтобы какой-то просвет работы заниматься для людей, которые не сталкиваются никогда с слабовидящими, незрячими. Чтобы на улице люди нас не пугались, грубо говоря.
5: Бывало и такое?
8: Ну, это очень большое преувеличение, но в целом да. То есть сразу начинают теряться, а как, что помочь, а как, вот как, и все. Иногда помощь выглядело хуже, чем если бы просто прошли мимо.
3: Вот вам, как нашей молодежи, да, что хотелось бы сегодня улучшить в Белтизе?
8: Это очень сложный вопрос. Ну, то есть, вот если брать из проблем, которыми я сейчас сталкиваюсь, это отсутствие жилья во время выхода на отработку, чтобы как-то могли помогать вот людям в моей же ситуации с таким, чтобы не было проблемы найти подходящую квартиру, придумать, как добираться, чтобы как-то тоже способствовали, помогали.
1: Говорит председатель Гомельской областной организации «Белтиз» Игорь Евдоченко.
9: Был на прошлом форуме 2 года назад. К сожалению, не получилось поучаствовать в сплаве, который был в прошлом году, а вот именно на собрании, на уставном, там, где и учредили данный формат 2 года назад, я присутствовал. Мы каждый в своей областной организации общаемся. У нас есть свои группки по интересам, свои какие-то общие увлечения. Но мы не общаемся в рамках республики. И вот как раз-таки республиканское молодежное движение, очень хорошо, что оно позволяет собраться всем нашим организациям, обменяться актуальным опытом, и чтобы наши молодые люди, ну и я в том числе, познакомились с другими молодыми людьми из других регионов. Сейчас очень распространенная проблема, их достаточно много, но самая распространенная – это гиперопека. Это когда наших молодых потенциальных членов ООО «Белтиз» родители очень сильно опекают. И в результате такие молодые люди, которые уже не совсем молодые, которым и по 25, и по 30 годиков есть, они сидят дома, опекаемые родителями, ничего не знают, ничего не умеют и ничего не хотят. И наша задача, и нашего молодежного движения, и нашей организации как-то сломить вот эту негативную тенденцию и привлечь наших потенциальных новых участников, наше новое поколение. Поскольку хотелось бы, чтобы наша организация продолжала свое существование, чтобы численность не падала, чтобы средний возраст членов нашей организации не рос, а наоборот уменьшался, поскольку молодежь – это всегда стремление точно к чему-то новому. Я читал программу, поэтому на сегодняшнем форуме будут подниматься очень актуальные вопросы в плане трудоустройства, в плане современных технологий, искусственный интеллект. Я тоже в этом немножко понимаю, поэтому это очень актуально. Ну и будем объединять, развивать и приумножать.
1: Татьяна Сацук, слесарь механосборочных работ столичного предприятия «Светоприбор» в системе «Белтиз» с 2017 года, прошла путь от начинающей сотрудницы до человека, на которого сегодня равняются молодые работники завода. Учится в университете, стала одним из главных незрячих тестировщиков навигационной системы «Кропки», проявляет себя творчески. На форум ее пригласили в качестве одного из спикеров пленарного заседания «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности».
10: Сегодня я буду рассказывать про студенческую жизнь, про свои достижения, но от форума ожидания улучшения возможностей незрячих людей. Я думаю, что когда молодежь объединяется, когда мы высказываем в таком формате свои идеи, свои пожелания, то, что мы видим, сталкиваясь с различными ситуациями, и когда нас слышат,

0: будет спрос, то, я думаю, нас услышат и дадут такую возможность, как доступ к учебникам, к лекциям, потому что сейчас в связи с нейросетями, с этими возможностями, люди боятся, особенно учителя, когда записывают их голоса, потому что потом это можно использовать, ну, к сожалению, в мошеннических целях. Вот у меня репетитор, она была против записи наших уроков на диктофон, потому что она боялась, что это куда-то может пойти, не то, что я отправлю, а вообще в целом. Ну, это является на самом деле, и я понимаю, большой проблемой в теперешнее время. Но все можно сделать в электронном виде. У нас сейчас большие возможности. Главное — найти эти возможности. Я всегда с детства была борцом, борцом за свою жизнь, за свои достижения. Поэтому это внутри меня. Я не люблю опускать руки. И любые проблемы, которые возникают на моем жизненном пути, я иногда делаю шаг назад, чтобы сделать 3 шага потом вперед, найти возможность реализации. Да, в моей жизни были люди, которые меня вдохновляли идти дальше и достигать, и не останавливаться. Я пожелаю всем участникам форума не бояться реализовывать свои идеи. Главное, трезво смотреть на свои возможности. И все получится.
1: Специальным гостем 2-го молодежного форума стала начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Арнопольская.
2: Расскажите, как у вас налажена работа с молодежью?
3: У нас есть молодежное движение во Всероссийском обществе слепых. Это как раз главная задача отдела по работе именно с молодыми инвалидами по зрению и развитие молодежного движения. Молодежное движение входят у нас ребята активные, целеустремленные, которые хотят вовлекать, развивать молодежное движение. И все это основано на советах по делам молодежи при региональных организациях. У нас почти в каждой региональной организации есть такие советы молодежные, и во главе этих советов стоит совет по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
2: Много ли людей сегодня, да, вот задействованы в этих советах, вступают в эти сообщества молодежные? Расскажите, и быстро ли, да, вот вы их можете привлекать?
3: Конечно, трудности есть, я думаю, так же, как и у вас в Республике Беларусь, такая же сложность с привлечением молодежи. Ребята не всегда хотят идти в общество, но мы стараемся максимально предложить им какие-то активности, возможности для развития, чтобы было им интересно, чтобы они приходили не только сами, но и приводили друзей. То есть стараемся вовлекать всеми силами.
2: Что дает больше эффект из того, что вы перечислили?
3: Я думаю, в первую очередь, это общение, конечно же, со сверстниками. Это какие-то новые возможности, в первую очередь, образовательные, развлекательные, досуговые, да, развитие в культуре, в спорте. То есть какие-то, давайте скажем так, плюшки, да, за которые молодежь готова идти и двигаться вперед к развитию и совершенствованию. Мы стараемся всегда работать и с детьми, со школьниками, которые имеют нарушение зрения. Проводим профориентационные мероприятия, детские фестивали, там, например, интеллектуальные игры тоже для школьников. То есть за школьниками мы всегда следим, поддерживаем их и также работаем и с родителями данных ребят.
2: Какие категории людей сложнее всего привлечь в молодежное сообщество? И как справляетесь?
3: Наверное, всех сложнее привлечь ребят уже после вот 18 лет. Они иногда бывают, когда студенты очень заняты, очень загружены. Но потом, когда заканчивают учебное заведение и ищут работу, чаще всего они приходят во Всероссийское общество слепых, потому что им нужна помощь и поддержка. И вот тут мы вот стараемся их как-то отслеживать, работать с ними, чтобы они приходили, чтобы они вступали во Всероссийское общество слепых, могли себя реализовать в нем. На мой взгляд, только такой точечный подход, он самый эффективный.
2: Расскажите, есть ли у вас подобные мероприятия, как молодежный форум, на котором сегодня мы с вами встретились? Вообще, какие мероприятия вот подобного уровня стараетесь проводить?
3: Да, конечно, у нас есть подобные мероприятия. Есть мероприятия всероссийского масштаба. Всероссийский молодежный форум проходит у нас с 2010 года. Он проходит каждые 2 года. В этом году он также будет в Перми. И мы очень надеемся, надеемся, что представители Республики Беларусь своей делегации посетят наш молодежный форум. Также у нас проходят региональные форумы, то есть это уже более мелкий масштаб, да, но всероссийские тоже обязательно раз в два года мы проводим.
2: Какая программа, да? Каким наполнением стараетесь радовать всю вашу молодежь?
3: Обычно форум

0: конкурсе российский у нас проходит в несколько дней, там от 3 до 5 дней. Всегда мы в программу закладываем образовательную часть, потому что это очень важно. Новые знания всегда дают возможность для развития. Также мы всегда обращаем внимание на реабилитационную часть. Какие-то даем ребятам технические средства реабилитации, о технических средствах реабилитации рассказываем, об искусственном интеллекте, да, это сейчас очень модное направление.
1: Обязательная тема, наверное.
0: Да, обязательная тема, да. Ну и, конечно, у нас есть и творческие мероприятия, и интеллектуальные. То есть мы пытаемся дать ребятам по максимуму посмотреть на этот мир, чтобы они могли взять то, что им действительно нужно.
1: Количество участников растет вот с годами?
0: Ну, последний вот, получается, в 2024 и в этом году, в 2026, у нас по количеству участников 100 человек, потому что квота у нас нормированная, регионов очень много, и, конечно, всем хочется поучаствовать. Но тут есть некоторые ограничения, и физически, да, иногда невозможно сделать огромным форум, поэтому едут самые лучшие из лучших.
1: Даже отбор какой-то, да, происходит, в общем-то?
0: Да, конечно, едут активные самые ребята, которые уже что-то из себя представляют и хотят повысить свои навыки и знания.
1: Почему вам было интересно приехать вот сегодня к нам на форум, и есть ли какие-то у вас со своей стороны задачи?
0: На мой взгляд, это очень интересно всегда посещать мероприятия коллег, а тут еще мероприятия все-таки международного уровня, да, не будем скрывать. Это очень важно посмотреть, как именно в Республике Беларусь это все организовано, взять какие-то вещи на заметку, это всегда, мне кажется, полезно и нужно. И да, я сегодня буду спикером в пленарном заседании на тему образования и трудоустройства. Мне очень бы хотелось, чтобы наше вот такое взаимодействие, которое началось, да, потихонечку развивалось дальше. Может быть, какие-то у нас появятся совместные проекты. Мы готовы принимать ребят из Республики Беларусь на наши мероприятия, интеллектуальные, творческие, спортивные. Поэтому давайте будем дружить и делать мир лучше вместе.
1: Как вам кажется, какие качества, которые есть в нынешней молодежи, смогут позволить им продолжать развивать общество незрящих и слабовидящих вот в наших странах?
0: На мой взгляд, это в первую очередь целеустремленность. Конечно же, желание сделать мир лучше. Сейчас ребята довольно-таки умные, готовы двигаться к своим целям, достигать их. И, конечно же, грамотное использование современных информационных технологий, которыми обладают наша современная молодежь, очень важно. И я думаю, что они в любом случае применят их на практике в лучшую сторону для развития нашего общества.
2: А сейчас давайте услышим, как прошло открытие второго молодежного форума «Белтис» и пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению, вызовы и возможности».
3: В роли модератора форума выступила начальник организационного отдела Центрального правления «Белтис» Ирина Сухоцкая.

Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Вижу, что зал полон, микрофоны дышат в ожидании вопросов, значит, день пройдет не зря. В прямом смысле слова. Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства-времени. А настроение как? Если бодрое, отлично. Если у кого-то сонное, ничего страшного, кофе на регистрации был не просто так, а с глубоким педагогическим смыслом. Те, кто не пил, могут прямо сейчас сделать глоток воображаемого кофе. Все взбодрились? Отлично. Давайте установим для себя три простые истины этого дня. Истина первая. Мы здесь уже круто. Истина вторая. Мы не одни. Вместе сильнее. Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Билтис» создано. Какая она, молодежь «Билтис»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко» и герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий Баранович на связи.
3: Аниканова Екатерина.
4: Я Патриция.
5: Меня зовут Роберт.
6: Татьяна из Минска.
7: Я организатор.
8: Я будущий психолог.
9: Студентка.
10: Я працую системным администратором.
11: Я историк.
12: Я мама.
13: Рок-певец и музыкант.
14: Мы семья.
15: Люблю создавать атмосферу.
16: Люблю веселые истории.
17: Люблю спорт и технологии.
18: Все успеваю.
19: Когда мы вместе, все получается.
8: Помогаем друг другу.
15: Классная команда.
12: Никто не скажет, у тебя не получится.
20: Тут наоборот. Давай, мы побач.
21: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
22: Тут говорят, круто, что ты такой.
23: Я поняла, что могу больше, чем думала.
24: Я плыл на байдарке.
25: Пешком, под дождем.
26: 8 километров.
27: Сначала мы промокли, потом высохли.
28: Мы выступали, пели, общались.
29: Очень крутые эмоции.
30: Просто вау.
31: Молодежное движение – это круто.
32: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
33: Тут важен каждый.
34: Мы здесь нашли друг друга.
35: Мы – молодежь «Билтис».
36: Мы – команда.
37: У нас большие планы.
38: Важно не просто говорить, а действовать.
39: Долучайся.
40: Присоединяйся.
41: Давай к нам.
42: Живи ярко.
43: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Вызовы и возможности». И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще об интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Билтис», слесарь механосборочных работ унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофоны у вас в руках, отлично. Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления в должности руководителя «Билтис», старейшей организации общественной в Республике Беларусь?
40: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это не пример для коллег, это мне так хочется. Боже мой, какие вы у нас молодые! Красивые, задорные. Но где мои 17 лет? Ребята, какая у вас впереди прекрасная жизнь. Какие вы молодцы, что приехали. Я рада вас всех приветствовать и очень благодарна, что вы сегодня здесь. Спасибо, молодежь. Ну а теперь пару слов о себе. В прошлом году, в 25-м юбилейном, мне исполнилась красивая, замечательная дата — 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А чтоб так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я. Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтобы понимали, кто пришел к власти общественного объединения через 100 лет. Ну, во-первых, пришла первая женщина в истории руководителей общественного объединения. Это гордость. И это ко многому обязывает. Поверьте, мне нельзя сплоховать. Мне надо работать еще лучше, чем работали мужчины. Поэтому хочу два слова сказать только о том, что мне уже сказала 60 лет. Имею семью. Замужем 40 лет, господа. К чему и вас призываю, молодежь. Имею двух детей, сына и дочь, которые живут и работают здесь, в Минске. Имею трех внуков-богатырей. Ну и хочу сказать так, что вот должность председателя центрального управления – это седьмое мое место работы. Четыре места я была под руководителем организации, была служащим, обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот в трех организациях я уже руководитель. В Белтис я пришла... Вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный. Но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда, брещане? Вот, не дадут соврать. Ну, а теперь будем так весело жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. По первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А по второму образованию прошла курс переподготовки РИПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну, вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто воспринимает. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
0: Спасибо, Ирина Леонидовна. И вы знаете, вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
1: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация «Белтис». Я бы хотел на вот не пытание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ей... Ирине Леонидовне.
40: Ура! Спасибо большое! Вот такие у нас на Брещине, ребята!
1: Поважаная Ирина Леонидовна, вельми удячны вам за супрацовництво. По долгий час я знаходился и працавал под вашим непосредным кераўніцтвам. Вельми удячны вам за парады, за подтрымку, за супрацовництво. Ну и хотел бы все-таки, коли можно, прочитать один вершик. Ён не увайшоў у гэты зборник, але ён про Брест. Дякую. Вясна у горадзе маім, што гучна так завецца Брэстам. Сышла зіма з марозам злым, я ганаруся гэтым месцам. Прайдуся зноў па набярэжнай, і мяшта носіць ад скарыны, і з прыгажосцю ёй належнай я правяду свае гадзіны. Савецкай вуліцы святло заўжды сагрэць мяне гатова, і на душы маёй цяпло, калі гучыць радзімы мова. Люблю я вульку, кавалёўку, за іх спакой і рытм жыцця. Побачу там сваю сяброўку, і дзень пачнецца з адкрыцця. Вясна у горадзе маім, глыток надзеі і натхнення. Сышла зіма з марозам злым, цяпер чакаем пацяплення. Я жадаю, каб у вашых душах і сэрцах было заўсёды горача і цёпла, нягледзячы на ўсе абставіны і капрызы надвор'я.
40: Великий дякую, Федор. Найлепше мне сподобалось, что у тебя на Ковалевце уже есть сябровка. Во, за это аплодисменты.
0: Спасибо, Федор, за такое поэтическое начало нашего пленарного заседания. Мария Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и Белтис заметно активизировались. Расскажите немного о себе и месте вашей работы. Что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых? Это что, по зову сердца, по долгу службы, ну или просто так сложилось?
2: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. на мероприятии уже международного уровня, давайте будем
0: так
2: говорить.
0: Да, кстати, это действительно так. Второй форум стал международным.
2: Ну и разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
0: Да, пожалуйста.
3: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов Второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Сипкин.
0: Спасибо.
2: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует с 2010 года и как раз занимается организацией и проведением мероприятий всероссийского масштаба. Основная задача нашего отдела — это развитие молодежного движения. Мы активно работаем с ребятами из регионов. Каждые два года организуем мероприятия подобного рода, как у вас. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно здесь находиться, потому что всегда полезно и интересно посмотреть, а как же это делают другие. И вдруг даже лучше, и есть чему всегда поучиться.
0: Спасибо. Мария Сергеевна, у вас молодежь это до какого возраста?
2: У нас молодежь в Всероссийском обществе слепых от 18 до 40 лет. Но это не мешает нам работать со школами, где обучаются ребята с нарушением зрения, с родителями. Поэтому мы тут не ограничимся. Вообще, я сама мама двоих деток. У меня дети тоже с нарушением зрения. И я, как никто другой, заинтересована в развитии молодежного движения.
0: Спасибо. Татьяна, скажите, вот журналистика — это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
4: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике второе место и осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и вдохновлять.
0: Отлично. А вот вы знаете, да, давайте поаплодируем Татьяне. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума. Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки. Много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе БелТИС на должности специалиста или рабочую специальность? Так, тоже есть. Отлично. А вот кто, как Татьяна, учится специальности, которая как-то выпадает из стандартного списка для незрячих? Есть такие? Ага, так. Историки есть. Еще кто есть? Логопеды еще? Социальные педагоги, понятно. Ну вот видите, список постоянно расширяется. Отлично. И тогда видят, что у нас совершенно разные специальности могут быть. Ирина Линда, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом съезде БелТИС была утверждена стратегия развития БелТИС до 2030 года. И там есть очень два важных раздела. Это развитие молодежного движения и кадровая политика. Что предлагает стратегия для обычного парня, девушки с нарушениями зрения, члена нашей организации?
40: Ну, уважаемые коллеги, действительно стратегия разработана. Она есть. И я надеюсь, что все вы ее уже внимательно почитали. Здесь много интересного. Но хочу в двух словах сказать вам следующее. Что касается молодежной политики нашего общественного объединения, то она ставит перед собой такую глобальную задачу с трех составляющих.
5: Привлечение, вовлечение и поддержка. Привлечение – это привлечение новых людей в члены общественного объединения. Вовлечение – это вовлечение в активную жизнь нашего товарищества и помощь во всех делах и начинаниях молодых. Поэтому, конечно, что мы будем делать для этого с вами? Естественно, проводить вот такие форумы, которые мы проводим сейчас. Уже судя по тому, как прошел первый форум и как, я уверена, отлично и по-деловому пройдет второй, мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Нужны? Нужны, нравятся? Будем проводить раз в два года. Но между форумами, пожалуйста, у вас масса других возможностей. Это встречи, круглые столы, совещания, реализация различных инициатив, проектов и так далее. Живите активно. Вот уже сплав был по реке? Был. Кто мешает между форумами сделать какую-то активную жизнь ваших организаций, встретиться и пообщаться? Конечно, мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на просторы интернета. Выходим.
0: Вы как-то слабо выходите. Выходим? Вот, теперь вот выходим. Так.
5: Понимаем. Конечно, мы по-прежнему будем работать с органами государственной власти в плане защиты прав и интересов молодых людей с инвалидностью по зрению с целью вовлечения вас в общественную жизнь, волонтерское движение. Мне бы, конечно, еще очень хотелось, чтобы вы наладили взаимосотрудничество со всеми молодежными организациями нашей республики. Ведь их масса. И мы такие же, как и они. У вас общие цели, общие задачи, такой же запал, такая же энергия к жизни, желание жить активно, как у них. Сотрудничайте, ребята. Ну и, конечно, хочу сказать, что от общественного объединения «Белтис» только будет помощь и поддержка в решении все и реализации всех ваших инициатив и проектов. Недаром у нас в конкурсе лауреат премии «О Белтис» в виде нас 24-го года новая номинация «Молодежная инициатива». Предлагайте свои инициативы, пишите свои проекты, выносите их на общее обсуждение и достояние. Пожалуйста, работайте. Мы вас поддержим во всем. Мы поможем вам в плане профориентации, в трудовой реализации, обязательно в плане трудоустройства. Ну и, конечно, желаем вам в этом направлении только активности. Что касается кадровой политики, дорогие друзья, ну, такое некрасивое понятие есть, оно везде и всюду. Кадровый голод. Такая же ситуация, к сожалению, есть и в нас, в общественном объединении. Наверное, если бы мы немножко раньше начали вот такое активное движение молодежное, не пришлось бы Ирине Леонидовне в 60 лет становиться председателем центрального правления. Глядишь, тут бы уже 30-40 лет стали у власти. Но еще у вас все впереди. А мы постараемся вам просто передать опыт. Я одно хочу сказать, что центральное правление, вообще общественное объединение сейчас уделяет большое внимание кадровой политике. Руководители предприятий, руководители оргструктур несут личную ответственность за работу с молодежью, за подготовку своих кадров, за их обучение. Поэтому мы делаем все возможное и постараемся продолжить эту работу, поставить ее на очень качественный уровень, чтобы подготовить достойное, грамотное, интеллектуальное поколение, которое придет к нам на смену. Ведь вы наше будущее. Будущее «Белтис».
0: Ирина Леонидовна, а вот если представить 2030 год, до которого рассчитана наша стратегия, вот в идеале он каким должен быть для молодых?
5: Ну, для меня в идеале, если на учете сегодня мы имеем 7800, вот если 15 тысяч к 30 году будет, вот скажу молодежи спасибо.
0: А молодежь слышала?
5: А молодежь, вижу, во-первых, реабилитированная, самостоятельная, умеющая вести активный образ жизни и вести его самостоятельно, самостоятельно работать, самостоятельно отдыхать, учиться, вести полноценную жизнь с помощью гаджетов или без них, но чтобы вы у нас были самостоятельными, умными, продвинутыми, честными, порядочными и, главное, трудолюбивыми.
0: Услышали, молодые люди? Мария Сергеевна, вот вы работаете с молодыми незрячими каждый день, и какой самый частый вопрос от парня или девушки 18-25 лет, который приходит вам, вы слышите? Научитесь жить, найдите работу, познакомьте меня с кем-нибудь. Что вы делаете с теми, кто сдается и ничего не хочет сделать? Есть у вас какой-то рецепт?
6: Чаще всего действительно в том именно списке, в котором вы перечислили, молодые люди приходят с этими запросами. Да? Трудоустройство, конечно, интересует. Очень хотят общаться, очень хотят найти друзей, несмотря на то, что
2: интернет есть, мессенджеры есть, но все равно не находят общения ребята. Мы очень стараемся подходить к каждому из вопросов индивидуально. Да? Какие-то, может быть, у нас есть, вспоминаем сразу все свои знакомства, все свои связи, и стараемся человеку помочь, как только можем. Ну и, конечно же, в первую очередь, главный вопрос, который мы всегда задаем, когда молодой человек пришел к нам, является ли он членом Всероссийского общества слепых. То есть это первостепенная задача, да, чтобы мы могли помочь молодежи, мы привлекаем их сначала во Всероссийское общество слепых, а потом уже оказываем поддержку и помощь.
0: Понятно. А скажите, вот у нас, например, есть Гродненский медицинский колледж, Минский медицинский колледж, Минский колледж цифровых технологий, где есть специализированные группы, где наши ребята могут учиться. У вас есть такие вот учебные заведения?
2: Да, конечно, у нас есть такие учебные заведения. Есть в Кисловодске медицинский колледж для незрячих, колледж-интернат. Есть специализированная академия искусств в городе Москве, где ребята могут творчески, да, себя реализовать, музыканты, актеры и так далее. У нас есть в Санкт-Петербурге институт ИТМО. Это совсем недавно новое направление они открыли. Они обучают в сфере информационных технологий. Также сейчас у нас во многих крупных высших учебных заведениях открываются, так сказать, департаменты, да, или отделы инклюзивного направления. То есть у нас есть специалисты, которые работают именно со студентами с инвалидностью. Они их сопровождают уже на ранней стадии, когда только ребята подали документы, уже берут их под свое крыло, помогают им адаптироваться. Даже вот, например, в высшей школе экономики у нас ребятам разрешается какое-то время пожить вместе с кем-то из родителей, чтобы привыкнуть к учебе.
0: Ну, интересная такая практика, да, Ирина Ильиновна? Вот, мне кажется, тоже нужно себе взять на карандаш. Отлично. В зале, может, есть вопросы какие-то? Пожалуйста.
1: Навод пропанова. На мой погляд, треба, ну, ось, чоловік, до прикладу, отримлює вищейшу едукацію. Скажем, історичну едукацію. І по усіх медицинських показниках він може працювати з тим же наставником історії і так далі, тому в архіві, у музеї. Але коли ми сутикаємося з гетим на практиці, наймальник боїться брати чоловіка з інвалідністю по зроку за відказності. На мій погляд, треба вести такі розмови більш з наймальниками потенційними, тими, хто хотів би не як так, тими, до кого пойде чоловік з інвалідністю по зроку, тому що люди частіше за все поступають, отримують вищу едукацію, а потім у їх частіше за все одна дорога у Гродненський коледж масажистом. Ну, я не шкодую, що отримав цю спеціальність, але все ж таки така пропонова узнікла, що більш треба вести разговоры с наймальниками.
2: То есть правильно Спасибо. Я понимаю, что работодатель боится брать на работу инвалид по зрению? Угу. Хорошо, все, я выучила белорусский.
0: Отлично. Да.
2: Смотрите, у нас в точности такие же проблемы существуют, и есть стереотипы в обществе, что незрячий может работать там только массажистом, музыкантом, ну и все, да, ограниченный спектр. У нас есть особо упорная молодежь, которая доказывает обратное, но этого мало, потому что вложить в голову работодателя, что человек способен делать то же самое, что и зрячий человек, это сложная задача. Поэтому мы во Всероссийском обществе слепых стараемся проводить мероприятия для сотрудников различных организаций. Например, у нас есть такие мероприятия, которые проводятся для сотрудников полиции, например, чтобы им рассказать, да, как общаться с незрячими. Например, у нас проводятся мероприятия для других сфер и структур. То есть нужно идти в это общество и рассказывать им о том,